0: эффект. Украина перестала сообщать данные о выпущенных Россией ракетах, поскольку не может их перехватить, сообщает британская Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Дефицит ракет-перехватчиков стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить, пишет издание. По словам собеседников газеты, Украина пошла на такие меры по соображениям безопасности и чтобы сохранить моральный дух своего населения. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев проявить терпение из-за роста цен на топливо. По словам Трампа, это временные трудности. Куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. При этом после разгрома противника президент США обещает сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
1: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив в территории Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
0: Впрочем, в Тегеране уже заявили, что Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Только Исламская Республика решает, пропускать ли через него суда, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. По его словам, невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец и отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководителей МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока – Забайкалье, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская область. Наиболее сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там подтопленные около 500 приусадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
2: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
0: Тем временем 44 природных пожара на площади почти 67 тысяч гектаров тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации властей, большинство лесов вспыхнуло от молний во время сухих гроз. В регионе с 30 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. При этом правительство округа заранее заявляло, что число лесных возгораний на Ямале пошло на спад. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харлан, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Дугилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в «Химках» завершилась со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы забили Стефан Лончер, Жилсон Беншимол и Кевин Аревала. ЦСКА победил «Факел» со счетом 1-0. Ростов и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. В первой лиге прошли матчи шестого тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0, «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2, «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4, «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0, «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. Французский Пари Сен-Жермен отказался от покупки вратаря сборной Японии Дзёна Судзуки, сообщает журналист Фабрис Хокинс. По информации источника, ПСЖ согласовал с итальянской Пармой условия трансфера. Причиной срыва перехода стали запрошенные в последний момент агентами игрока комиссионные. Большую часть прошедшего сезона Матвей Сафонов был основным вратарем ПСЖ. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до золота. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода.
0: По данным центров области, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 28 градусов и без существенных осадков. В Екатеринбурге пройдут кратковременные дожди, там всего 15-17. Тепла в Новосибирске до 26 градусов, выше ноля, без осадков. В Мурманске потеплело до плюс 20-22 градусов, без осадков. В Уфе 13-15, со знаком плюс, облачно, временами дожди. В Нижнем Новгороде до плюс 20 и без осадков. В Волгограде до 27 тепла, в Сочи до плюс 29. Здесь пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. Осадки с грозами ожидаются в Санкт-Петербурге и Москве. В городе на Неве днем плюс 23, в столице 23-25 градусов. Атмосферное давление в городах будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 13 и без осадков.

0: Радио России. Культура.
1: Культбригада. Слово, смысл, литература.
2: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня мы будем говорить о литературе Новороссии. Мы будем говорить о той теме, которая является главной в стране с 22-го года, а может быть, даже и с 14-го. И те авторы, те организации, я бы даже так сказал, те институции, которые всячески замалчивают и не замечают это мероприятие, я имею в виду специальную военную операцию, те, которые делают вид, что они за чистое искусство, для меня, как для ведущего главной литературной программы страны, непонятны. Поэтому главная литература, литература об СВО, литература о том, что происходит на Донбассе, что происходит в Новороссии, сегодня у меня в эфире. Книга так и называется «Солдат Донбасса». Написал ее человек легендарный во всех отношениях. Я имею в виду для тех, кто следит за событиями, кто смотрит, что происходит не только с началом СВО, но и раньше, потому что Александр Криштоп, его так зовут, знает практически весь Донбасс. Саш, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: И книга, как я сказал, называется «Солдат Донбасса», и не случайно она так называется. Краткий путь Александра, прежде чем стал писателем, можно описать достаточно просто. 14-й год, он уходит в ополчение, проходит путь от гранатометчика до начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона специального назначения, полка специального назначения ДНР. И я бы так сказал, то, о чем пишет Александр, это большая литература о большом, если не сказать, может быть, самом большом событии в России начала 21 века. Саш, вот так вот я прям какими-то, значит, такими загрузил тебя словами, я смотрю, ты на меня так смотришь удивленно. На самом деле, все, что я сказал, так оно и есть. Это мы зафиксировали во времени, в пространстве факты. И теперь мы переходим, собственно говоря, к нашим литературным делам. Программа «Бригада» уже 10 лет строится следующим образом. Я какой-то отрывок зачитываю из произведения, ну и потом задаю вопрос, который так или иначе связан с этим отрывком, который я прочитал, ну или с книгой, о которой мы будем говорить. И я, дорогие друзья, зачитываю первый небольшой отрывочек, который для сегодняшнего обсуждения сохранил. «Вообще свобода воли – это самый невероятный подарок и кара Божья. Нельзя волю сломить, нельзя сломать выбор человека». Он может поддаться на уговоры, чтобы отстали, но при этом при всем всегда останется при своем. Единственное, что самая свобода воли по большой части людьми криво используется. Не всегда на благо, а зачастую на потеху людям или в угоду своим прихотям, своим амбициям, даже своим грехам. И первый вопрос, который хочу тебе задать, скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя на написание книги? Прихоти? Амбиции или грехи?
3: Какой замечательный вопрос. Не знаю, сейчас сам ответишь, что есть перечисленного. На самом деле книга писалась несколькими этапами. Первое это было... В какое-то утро я проснулся, что-то вспомнилось там, про друзей, про товарищей, про какую-то, может быть, юность. А я это уже вспоминал, передумывал там 25 раз. И так, у меня мысль такая в голове щелкнула. Давай напишем это просто на ноутбуке. Такой, ну, думаю, попробую. Открыл ноутбук, вот то, что вот только что переживал или мне снилось, я как бы более постарался по детальнее вспомнить, насколько хотел, но при этом максимально быстро, поэтому, возможно, что-то и упустил, но не суть, я автор, я так вижу, и написал там 5 страниц там каких-то условных, главу, так сказать, которая вот получилась. Такой день проходит, а я удовлетворенным чувствую себя, ну, потом опять что-то думается, там, того друга вспомнил или ту иную ситуацию, написал такую прикольную. А еще вспомнил ситуацию, у меня супруга говорит, вот если бы ты написал чего-нибудь когда-нибудь в будущем о том, что мы переживали, там, это было бы клево. И только это вспомнил, думаю, надо попробовать еще там. И так вот там, одну главу, вторую, потом вернулся, там, первый дополнил. А вторая часть книги была написана, когда мы были на позициях, я когда проходил службу в добровольческом корпусе в подразделении «Пятнашка» отряд «Родня», мне надо было своему... наставнику, учителю, брату по жизни, как-то описать, он спрашивает, типа, как дела, там, как прошли там первые 2-3 дня, А связь там была там 2-3 минуты, потому что мне до нее надо было идти там, вроде бы несчастных 3 километра, но как они такие стрёмные, не каждый день походишь. И я подумал, я тебе в следующий раз напишу. Написал, как бы, и сидел, думаю, а я просто пишу, что происходило, и скину вордовский файл. Вот так получилось. Отчасти там есть дневники какого-то захода, и они писались прямо в окопе. Там лопату положил, у меня чай-перекур, я быстро пью чай, перекуриваю и пишу, что происходило там до этого. Поэтому вот так вот две части сложились, а потом, ну, щелкнуло в голову это все перемешать, сделать винегрет, чтобы было или интереснее, или сложнее читать. Думайте сами, читайте сами, читать или не читать.
2: Скажи, пожалуйста, «Солдат Донбасса», для тебя, получается, это терапия была до некоторой степени? То есть мысли, которые у тебя в голове роились и рождались, они не уходили никуда, нужно было от них как-то избавиться, и литература, собственно говоря, стала написание. То есть процесс для тебя стал до некоторой степени вот той терапией для того, чтобы от этих воспоминаний каким-то образом дистанцироваться.
3: Знаешь, я не скажу тебе, что мне было прям плохо от них, но это много всего перемешалось одномоментно в голове. Ну, конечно же, там, возможно, какие-то, знаешь, детские наивные мечты быть, там, как я писал, там, комбатом из-за песни «Любэ», там, военным, либо в связи с тем, что в какой-то момент у меня появилось какое-то довольно-таки, наверное, большое количество друзей, знакомых, писателей, талантливых людей, там, поэтов. И, конечно же, я так или иначе посматривал. Я думаю, что в глубине души... Хотел тоже что-то произвести. Ну, да, как бы раньше же это казалось, понимаешь, как Москва и Красная площадь для человека, который живет в деревне и видит это все часто, но по телевизору. Для него это картинка в телевизоре. То есть как будто в мире этого не существует. Там, в мире у него есть там корова, там шахта, там чего угодно, там поломанные «Жигули», ну, все что угодно может быть, ну, как бы, а Красная площадь, она вон там, на Параде Победы, 9 мая по телевизору, как бы, сейчас класс. А тут приезжаешь, хоп, вот она, можно брусчатку пощупать, потом хоп, тут вот, как бы, вот люди, которые написали много книжек, они, как бы, вот те, которые раньше стояли
2: на полках,
3: и там какие-то фамилии написаны, ну, типа, мы ими гордимся, но это тоже как картинка в телевизоре, условная Красная площадь, только какой-то так чувак жил где-то, да, что это такое, непонятно. Вот, а тут какие-то живые люди, они там с тобой подходят, здороваются, проявляют интерес ко мне, а я как раз и думаю, ну, вы же книгу написали, вы там известны, а вас там
2: читал.
3: Говорят, ты чё ко мне, я к тебе должен, а тут наоборот. И вот это все, думаю, перемешалось. И вот это я к тому, что не совсем терапия, не в том плане, как бы мы сейчас, если случайно, я вот по пути думал, не перекрутили на тему, что какой-то там синдром
2: поствоенный. ПТСР, да.
3: Да, ПТСР. Я думаю, все-таки отнюдь. Я думаю, это комплекс мероприятий, связанных прежде всего со знакомством с хорошими, добрыми и талантливыми людьми. Вот как вы, Вячеслав. Вы же были в Австралии.
2: Мы с тобой на «ты», Саш, давай.
3: Я видел Австралию только на карте. Я думаю, что ее не существует, потому что она вообще снизу, она должна была упасть с земли.
2: Да, там люди ходят кверх ногами и ездят по встречке, как мне говорят, а зимой там идет, ну, а зимой вот, там светит вот солнце, а летом падает снег. И на самом деле, действительно, так оно есть. А, так, смотри, вот у меня вот интересный момент такой. Ты сказал про... У меня картинка всплыла в голове. Я помню, мы тогда еще жили очень далеко от Красной площади, периодически смотрели какие-то праздники. И там вот это вот по Красной площади там какие-то люди ходят. И
3: из нашего окошка площадь Красная видна.
2: Да, и дочь говорила мне, будучи совсем маленьким ребенком: а можно на Красной площади прыгать на скакалках, на прыгалках? Я говорю, да, конечно, можно, почему нельзя? Она говорит, ой, я хочу на Красной площади попрыгать на скакалках. Ну вот, спустя... Несколько лет мы переехали в Москву, и в какой-то из дней мы проснулись в воскресенье, там завтрак, туда-сюда светит солнце, так все бодро, весело. И я говорю, ну что делать будем? А Саша говорит, а я бы хотел на Красной площади на скакалках поскакать. Ты говорил, что это можно. И я вспомнил этот разговор, думаю, невозможно. Столько лет у ребенка было в голове, что на Красной площади можно скакать, и неужели это случится когда-то? И мы едем на Красную площадь, садимся на метро, выходим, она достает скакалки и начинает на Красной площади скакать на скакалках. И для нее это было какое-то невероятное открытие, что, оказывается, на Красной площади можно просто прийти и скакать на скакалках. Потом это несколько раз повторялось, но тем не менее, когда ты сказал о том, что вот вокруг ходят люди, книжки которых ты стоишь, ты знаешь, я на самом деле тоже иногда не верю в это, потому что у меня огромные книжные полки, заставленные книжками людей, которых я знаю лично, с которыми я разговаривал, которые вот как ты сейчас сидели на этом стуле, с которыми я выпивал даже чай и кофе.
3: Черный?
2: Зеленый чаще. Как с тобой? Мы же знаем, сколько зеленого чая мы с тобой выпили. Ну, в любом случае, дорогие друзья, программа не о том, что мы с Александром Криштоп, с писателем, пили чай, а о том, что у него вышла книга, которая называется «Солдат Донбасса». Это такой художественно осмысленный, я бы так сказал, документ нашего времени, нашей эпохи. И поскольку Александр не профессиональный писатель, но в том смысле, что это первая книга, и здесь скорее эмоциональный накал важнее, чем все остальное, чувство, которое он выкладывал на эти страницы, и это чувствуется. Вот давайте, кстати, к книге вернемся. В автобусе нашего региона мужики после смены в шахте действительно имели глаза подкрашенные. Вот будто карандашом косметическим веки обвели. Это уголь, сынок. В глаза въедается, с работы они едут, говорила мама, ласково улыбаясь мне. Надо сказать, что много-много лет спустя я неоднократно ходил с подведенными глазами по контуру. И, признаться, я этим гордился, потому что, значит, я с работы. Угольная пыль впитывается в кожу, и никаким мылом за раз ее не смыть. И в легкие, каким лекарством уже не прочистить. На всю жизнь. Скажи, пожалуйста, на всю жизнь. Ты остался шахтером на всю жизнь? Вообще, кто ты на самом деле? Вот когда ты просыпаешься и говоришь вот ярким праздничным утром, хорошее настроение, светит солнце. В этот момент, если вдруг тебе с бухты-барахта ошарашит вопросом, ты кто такой? Что ты ответишь?
3: Я затрою. Я никогда не знаю, как на это отвечать. Лентяй, который хочет поменьше чего-то делать и побольше отдыхать. Греться на пляже, смотреть на солнышко, плескаться в водичке. Но получается наоборот.
2: Получается, наоборот, шахтером на всю жизнь остался в том или ином виде. Скажи, пожалуйста, я возвращаюсь постоянно к литературе, потому что ты теперь, извини, дружище, официально писатель, потому что вышла книга, и после этого ты можешь себя называть писателем, литератором.
3: Да, первый автограф, как... да.
2: Скажи, пожалуйста, нервяк будет у тебя из-за того, что понравится твоя книга или не понравится читателям? Или это уже вторично? Главное было себя выразить.
3: Ну, понимаешь, еще раз, первоначально не было вообще истинно задачи написать книгу. Она получилась, как некоторые говорят, сама собой. Потом слепилась, вот те черновики, которые были, перемешались, а почему бы и нет. И есть у меня один знакомый...
2: Даже два.
3: Редактор, даже совершенно случайно в последние годы, вот этот период, который дал мне много новых людей, я ему показал, и он такой говорит, да, это отличная вещь, будем издавать. Ну, мне прежде всего было приятно, что этот человек, который прочитал тысячи и тысячи книг, редактировал довольно знаменитых и некоторых самых знаменитых писателей России, вот, и он мне так позвонил и сказал, поэтому я как бы уже несколько и не переживал сильно. Ну, то есть как бы, мне всегда интересно, я говорю, как, наверное, любому творцу там что там где-то скажет, но пока даже в те места, которые меня ругали, мне было приятно, потому что я знаю, что они клевые, они... Да, они просто стесняются.
2: Интересная все-таки такая судьба, потому что, смотри, из простого шахтера, да, ты вырастаешь, с одной стороны, до начальника штаба разведывательно-штурмового батальона, а с другой стороны, до писателя. Ну, до некоторой степени это дополняет друг друга, но тем не менее, факт остается фактом. Здесь можно говорить о достаточно серьезном таком вот карьерном пути, причем ты относительно еще и молод. И поэтому для меня вот это очень интересный момент. Вот эта скорость преображения Александра Криштопа для тебя вообще является какой-то. Ну, я не знаю, как она вообще случилась, как ты думаешь? Вот были какие-то стремления, были какие-то мечты? Мечтал ли ты когда-то быть писателем, мечтал ли ты быть когда-то... Ну, комбатом ты уже сказал, да, там песня «Батяня комбат», тебе как-то в молодости хотелось в военную сторону двинуться. А вот в сторону писательства у тебя были какие-то, до того, как образовалась эта группа писателей, которые приезжали к тебе на передовую, которые интересовались твоей жизнью, ты понял, что они такие же люди, как и ты... Были какие-то устремления? Вообще, в семье есть кто-то, кто связан с культурой, с искусством, может быть, даже с литературой, писал ли кто-то? Вот это интересно, как рождается писательский интерес? Вот эта антропология твоя, извини за мой французский.
3: Нет, ты знаешь, не было никого. У меня что по маме, что по папе, род мой, все были трудяги, крестьяне, шахтеры, рабочие. Мама у меня сама инженер, тоже в шахту спускалась. Либо учителя. То есть люди, вот, знаешь, по-советски, вот, именно заточены на работу, работать, трудиться. То, чего сейчас многим не хватает, наверное, так говорят.
2: Да.
3: Вот даже у нас даже школьная программа убрали слово «труд», заменили его каким-то вечно меняющимся, я не могу запомнить, что-то дети там делают, просиживают. Что-то.
2: Да, раньше были уроки труда.
3: Как при это этом молотком и стамеской пользоваться не умеют, да и слов таких не знают.
2: Ты уже, обрати внимание, ты уже брюзжать начал, значит, как только начинаешь ругать молодежь, значит, уже перешел в следующую.
3: А я не про молодежь сейчас, я про как раз то, как их воспитывают государство и про систему, но мы же не про это.
2: Мы не по образованию, да?
3: Нет.
2: Ну, почему бы и нет?
3: Отвечаю, нет.
2: Вот, кстати, про образование тоже задам вопрос.
3: Обязательно. Мы все трудились, нет, конечно же, я не собирался быть писателем. Мало того, я тебе скажу, что в школе у меня были большие трудности конкретно с русским языком, хоть я и жил на территории юридической Украины, на Донбассе у нас был русский язык, все же более основной на тот момент, слава богу, я закончил школу в 2003 году, мне еще досталась отчасти советская программа, а украинский язык у нас там был два раза в неделю, и довольно так нежно к этому относились, сильно не требовали. Ну, мы учили, выучили, как бы, но при этом нас не заставляли разговаривать на тот момент еще по-украински, там стоят гимны и прочее. И у меня были проблемы с русским языком, как основным языком, который был в программе, особенно с сочинениями. Я совершенно не мог придумать, а тем более писать там что-то, что задавали.
2: Это поразительно.
3: Там я попросил маму, бабушку, там еще чего-то, они там мне писали, я как-то переписывал.
2: Слушай, если бы тогда тебе сказали в то время, когда ты не мог самостоятельно и просил помощи окружающих, по сочинению сказать, что ты в конце концов будешь сидеть на радио России и рассказывать о том, как ты написал книгу, ты, наверное, бы очень удивился.
3: Насчет книги не знаю, но про радио нет. Слушай, я же вырос в 90-е, начало 2000-х, восстановление произошло. Это отчасти западная культура, всякие вот эти вот киноактеры и прочее. Поэтому каждый отчасти хотел же стать кинозвездой. Там два часа поработал, 300 миллионов получил, и больше нифига не делаешь. Тебя все любят, вводят на всякие телешоу. Это же так клево. Женщины на каблуках, разрезы там... Декольте.
2: Ну, да, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Александр Крештоп, и он пришел с книгой, которая называется «Солдат Донбасса». Мне даже очень сложно объяснить и рассказать, что это за книга, что она из себя представляет. С одной стороны, да, это то, что сейчас называют модным словом автофикшн, то есть человек пишет о себе, но пишет художественно, какие-то вещи проговаривает более подробно, какие-то вещи менее, но тем не менее получается художественное произведение, но вроде бы как и о себе. А с другой стороны, это, конечно же, абсолютно художественное произведение, потому что если вы не знаете Александра, а многие, наверное, большинство тех, кто будет читать книгу «Солдат Донбасса», не будут знакомы с Александром лично, будут воспринимать это как рассказы художественные. На самом деле все, что там произошло, все, что описано, имело место быть на самом деле. К книге и возвращаемся. Из человек 20 прошел я и еще парень, рыбак позывной. Интересный парень, мне так показалось, по крайней мере. С первых слов его заметил манящий акцент. Чуть не так он по-русски говорил. Оказалось, что из Латвии. Нацбол. Приехал в самом начале и этим закрыл себе путь назад, в Латвию. В свое время дал совершенно неизвестному журналисту на лавочке на Центральной аллее интервью, где раскритиковал создателей сайта «Миротворец». В целом я с ним был полностью согласен. Общий посыл был таков. Уважаемые создатели, сделайте, наконец, кнопку «Личный кабинет», чтобы мы могли заходить, править вот эту вашу нелепую, часто абсолютно неправильную информацию. Я вот из Латвии приехал, 3 месяца воюю, а моей странице все нет и нет. Непорядок. Скажи, пожалуйста, кто они, наши добровольцы? Вот ты говоришь о парне из Латвии, а были же парни из Якутии, были парни из Камчатки, были парни из Калининграда, были парни из Коми, были парни со всей России. Можно как-то определить, есть ли какая-то черта или черты у добровольцев того времени общие?
3: Я бы обозначил это словом «самопожертвование». Потому что на тот момент, когда 2014 год был, я считаю, что во многом какой-то успех и вот то, что мы удержались, это как раз произошло благодаря добровольцам, приехавшим в основной части своей из России. Честь им и хвала и благодарность за это, вечная слава. Вот. И, понимаешь, тогда же, как-то не было мейнстримом это, поехать в другой край и с возможностью не вернуться. Это же не было СВО. То есть многие военные приезжали, многие там бизнесмены бросали все, там проезжали. Попасть, чтобы в Луганск, там надо было через какую-то одну обстреливаемую дорогу. Часто, знаешь, как в боевике, БТР уже закрывают с двух сторон, подъезжают, перекрывают асфальт, они там на несчастной «Волге» продираются с искрами, как в «Крепком орешке» в третьей части, по бокам вот искры от этой «Волги», потому что она трется справа об один БТР, слева об другой, пули там рикошетят автомобиль, они едут служить, но их уже пытаются убить, они еще не могут защититься. При этом они все бросили дома там какой-то бизнес, были вынуждены пойти в отпуск. То есть многие военные, которые приезжали, кадровые военные из России, они вот по порыву сердца, они там приходили к своему командованию, говорят, да, хорошо, без проблем, все, как бы уважаем, езжайте. Но заявление на отпуск там и какое-то там заявление о собственном уходе по собственной причине на случай смерти задним числом. Ну, я не знаю, это было массово, не массово, я рассказываю то, что я слышал там от нескольких разных людей в разное место. Вот, поэтому эти люди, то есть они фактически были готовы и сделали как бы выбор, они формально бросили все, чтобы поехать помочь братскому народу, хотя каким братским, мы один народ, тогда, помочь своему народу выбраться. Немногие из них вернулись в поле, поэтому вот так вот...
2: Да. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, по традиции нашей программы здесь сегодня включить песню, которую Александр и выбрал для нашего разговора. Песня Юлии Чичериной, потому что у нее буквально 4 дня назад был день рождения, и Юлия Чичерина до некоторой степени является голосом Новороссии. Мы ее здесь с Александром из студии поздравляем с днем рождения, конечно.
3: С днем рождения, Юля! Ура!
2: Да, да, и всячески кланяемся за то, что она делает не только для Новороссии, для Донбасса, но и для всей России. Слушаем песню.

0: Мульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Возвращаемся в студию программы «Культбригада», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов, и возвращаемся к книге «Солдат Донбасса», книга, которую написал мой гость Александр Киштоп, и я зачитаю следующий отрывок, который приготовил к сегодняшнему нашему разговору. «Мазай, конечно, странным русским был. Ну, больше хохла мне напоминал по повадкам. Потом выяснилось, что он и не русский вовсе, а вовсе он молдаванин. Он жутко смышленный, кстати. Боженька наделил его неординарным умом и способностью все запоминать. Ну и фантазия, конечно, присутствовала. Тоже, кстати, пописывал. Сейчас кто только не пописывает. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Как ты думаешь, почему люди начинают писать на войне? Твой случай до некоторой степени типический. Большое количество людей, которые прошли СВО, прошли Донбасс, прошли Новороссию, прошли вот эти события, возвращаясь домой, начинают писать. Начинают писать иногда еще там. Прозу, поэзию, иногда достаточно простую, незамысловатую. Иногда получается здорово, не скрою, как получилось у тебя с книгой «Солдат Донбасса». Но, тем не менее, почему-то люди берутся за перо. Как ты думаешь, вот почему это случается? Про тебя ты уже рассказал. И у тебя, вот, судя по Мазаю, были люди, которые брались за перо. Ты их не спрашивал, почему они это делают? Кругом война, кругом взрывы, как ты сказал. Ты отложил в сторону лопатку. Тебе есть время отдохнуть, расслабиться, выпить воды. Но вместо этого ты хватаешь ноутбук или телефон или еще что-то, и начинаешь писать, почему они это делают. Про себя ты уже сказал, почему они это делают.
2: Выпить воды у нас как раз тогда не было. Я отвечу тебе, не знаю. Ну, потому что интересно людям. Кстати, я знаю, служат ребята хорошо, воюют, каждый день рискуют жизнью писатели, как Дмитрий Филиппов, например. Мы с ним ездим по одним фронтовым дорогам, где каждый день любого могут убить, там постоянно кого-то подбивают. И он получает премии, наверное, потому что хорошо пишет. Но это происходит сейчас, онлайн, это не мешает. Я думаю, он, конечно, писал немножко заранее, там, до этого, замечательные стихи у него.
1: Да, у него несколько книг вышло, прозаических в том числе, да. Самая забавная ситуация, дорогие радиослушатели, мы сейчас немножко от Александра в сторону уйдем.
2: Я бы закончил, да, и продолжай. Давай. А с другой стороны, ну, я никогда на самом деле об этом не думал, вспоминая вот ту же самую лейтенантскую прозу, да, после Великой Отечественной войны, или там после Крымской войны, там, Толстого, да. Я всегда к этому относился, как к тому, что должно было быть, потому что оно должно было произойти, и все, точка. Это красный свет на светофоре рано или поздно загорится, как и зеленый, потому что это происходит.
1: Очень интересно, да. Красный свет, дорогие друзья, обязательно когда-то загорится. Здесь мы, наверное, такая аллегория у нас с Александром в студии на то, что война все равно когда-то закончится, и когда-то будут написаны и великие стихи, и они уже пишутся, и великие

0: прозаические произведения, и они уже пишутся, они написаны. Ну, что касается, вот Александр упомянул Дмитрия Филиппова, он здесь был в студии, ты не поверишь, он был в студии здесь еще как писатель довоенный, он приезжал с своей книгой, вышедшей в серии «ЖЗЛ», потом он ушел на войну, и вот после этого дважды еще был со своими произведениями здесь в студии, и каждый раз это, конечно же, великая честь для программы «Культбригада» в гостях иметь такого человека, как Дима. И, конечно же, это великая русская литература. Здесь сомнений нет никаких, и не только мое впечатление от этой литературы. Как ты уже упомянул, самые престижные премии, включая премию «Слово» Союза писателей России, он получал. Возвращаемся, дорогие друзья, в студию «Культбригады», к автору ведущей я, Вячеслав Коновалов. Возвращаемся к моему сегодняшнему гостю. Напоминаю, Александр Криштоп с книгой «Солдат Донбасса». Уже было четкое понимание, что война, ну, например, как жена, хочется экстрима всегда. Прикрываясь какой-то формальной чепухой перед командованием и соседями, стоящими по бокам от нас, выставили дозор так, чтобы можно было и противника видеть, и дострелить до него хотя бы из крупнокалиберного пулемета. На глаза выставили несколько ребят из группы быстрого реагирования, ГБР. Сеня, итальянец, был у них за главного. Вечером, как выставили дозор, я шел по поселку от позиции примерно с километр, и уже стемнело. Война – это адреналин?
1: Ну, я же так написал. Хотя я там в начале книги написал, что это все плод моего больного воображения, но давайте оставим пока все так, вот как написано.
0: Скажи, когда ты находишься не на войне, не на передке, когда ты не слышишь взрывов, не слышишь треска пулемета, ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает?
1: Ты знаешь, я в какой-то момент стал жить активной жизнью, хотя до этого я был таким домочадцем.
0: Домоседом.
1: Домоседом, домосицем, домолёжем в каком-то...
0: Домолёжем.
1: Домолёжем в каком-то виде, наверное. И я, вот знаешь, вот жутко необщительно. Мне было достаточно там семьи, супруги, телевизора, там, не знаю, шашлык на даче или у родителей.
0: Книжечки.
1: И к соседям не хочу ходить общаться. В какой-то момент это резко поменялось, и, знаешь, какие-то всплески вот активности должны присутствовать в жизни. Неважно, там, резко сядешь в машину и проедешь 1700 километров, там, чтобы 2 дня погостить у друзей, потом сесть опять 1700 в машине, без остановки промчать назад, либо вот попасть под обстрел, который, как бы, на самом деле ничего прикольного в этом нет, но он оставляет какие-то, да, вот эти вот всплески адреналина в крови, которые вот шибет тебя по мозгам. И потом через время как бы это еще вернуть. Как первая любовь, как обнимание с любимой женщиной.
0: Скажи, есть какое-то внутреннее ощущение того, что как-то вот сейчас тебе этого тоже не хватает, потому что мы знаем, что сейчас ты волонтер фонда «Добрый ангел», ну и для многих, наверное, кто тебя знает еще по тем временам, я имею в виду по временам начальника штаба разведно-штурмового батальона, что ты сейчас вот стал добрым ангелом. Хватает ли тебе сейчас экстрима, или все-таки хочется опять туда, на передовую?
1: Ты знаешь, деятельность вот этого фонда «Добрый ангел», ну и мою в первую очередь, как человека с опытом, да, она связана прежде всего с тем, что мы ведем свою деятельность там, где не всякая волонтерская группа доезжает, но при этом нужна помощь. И это отчасти есть передовая. То есть вот, отвечая на твой вопрос, у меня нет потребности в каком-то адреналине, стрельбы из пулеметов или еще что-то. Потому что всякий раз, когда я везу волонтерскую группу там, на ротацию в какой-то там фронтовой город, неважно в какой, я так или иначе раз через раз попадаю под обстрел, под прилет, под стрельбу этих пулеметов, под бахи, бабахи. Я тебе потом видео покажу.
0: Да, что касается видео, это столько видео сейчас выкладывается, такая война онлайн, некоторые называют ее, потому что если ты хочешь, то ты можешь быть погружен практически 24 часа в сутки в то, что происходит, и видеть буквально чуть ли не в прямом эфире, что происходит в каждом конкретном направлении, городе и так далее, и так далее.
1: А некоторые так и воюют. Вот до чего дошли беспилотники нынче? Там вплоть, да. Вот какой-то менеджер из Массачусетса может там отработать все в офисе, потом прийти домой, соединиться через Starlink с каким-то условным харнетом, который должен запускаться, и летит, управляет онлайн. Он эту войну никогда не увидит вживую, а виртуально, для него виртуально, а для нас реально, он убивает наших людей.
0: Давайте вернемся к книге. Еще раз напоминаю, книга называется «Солдат Донбасса», и в гостях сегодня в культбригаде Александр Крыштоп, писатель, бывший начальник штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона специального назначения полка специального назначения ДНР. Товарищ командир, поздравь, день рождения! Начали узбек и малой не в попад рассказывать историю, что произошло буквально мгновение назад. Но узбек все же громче. Идем мы пару километров отсюда, слышим, камикадзе летит. Решили, что на нас не полетит, наверняка ведь технику ищет. Ну и дальше себе пошли. А он развернулся и давай нас гонять. То с одной стороны, то с другой стороны. Патроны у нас закончились, не попали мы в него ни разу. А перезарядиться не дает, гад. Тут малой спотыкается и кричит: «Узбек, помоги!» А я только думаю, самому спастись бы. И в последний момент в другую сторону. А комик как раз за мной. Бегу и думаю, упаду. Падаю, и еще в полете камикадзе цепляется прикрепленной морковкой за мой рюкзак на спине и, кувыркаясь, летит в кювет, где и взрывается. Если б не упал я, то он бы прямо в меня, и меня бы не было. Так закончил узбек. Паспорт впоследствии мы пытались ему сделать всеми имеющими средствами. Увы, не получилось. Ни со знакомыми депутатами Большой Думы, что в России думает, ни с другими органами. Ответ один. Не там воюешь. Если бы не доброволец, а контрактник, было бы совсем другое дело. Ранение или, не дай бог, смерть оценивается с этой бюрократической точки зрения по-разному. В итоге он вынужден был пойти на контракт до конца войны. В учебке его поставили старшим, как самым опытным из того, что было, и послали на штурм. Он завел свою группу в дом укрыться, но противник успел это срисовать, и уже через несколько минут после их захода тот самый дом сравняли с землей. Земля тебе пухом, мой мусульманский брат, по оружию. Скажи, пожалуйста, есть место национализму в окопах?
1: Я не видел.
0: Почему на войне нет национализма? Почему? Чем ближе человек подходит к линии боевого соприкосновения, тем меньше в нем остается вот этого. Как ты думаешь?
1: Я думаю, вопрос здесь даже не вопрос, а ответ в честности или в вранье, что рядом ходят. Я встречал людей с одного известного довольно-таки подразделения добровольческого корпуса, которых в миру, не в войне, можно определенно сказать, вот как бы фашисты, нацисты, и как бы болельщики-разгильдяи. Но при этом вот там в окопе он там проходит, говорит: брат, дай воды. А этот брат там как бы узбек. Либо брат, на, попей воды, видит, что устал. А там какой-нибудь таджик-мусульманин. И никто слова друг другу не скажет, никогда не сказал.
0: В чем феномен? Почему люди там забывают об этом?
1: Не забывают. Они просто, понимаешь, я почему про честность? А вот те, которые... Ну, то есть они более честные, они более открытые. Они там не то чтобы прям против чего-то. Я так увидел там. Узбеки все вон из России, таджики все вон из России и прочее. А про что-то все-таки другое. Я думаю, что некоторые не так и считывают. А вот те люди, о которых ты заговорил, что вот в России там национализм просыпается, еще чего-то. Я думаю, вот тут как раз немножко больше про вранье. Потому что пример приведу с другой стороны. Вот ходят всякие видео, как всяких нацистов с противоборствующей нашей стороны в плен берут. Разблокируют телефон, ты что, нацик, как бы фашист? Нет, нет, нет, это было давно, у него там татуировки, я уже давно все забыл. Разблокируют телефон, а какой пароль там, 1488.
0: И все понятно.
1: Ну, типа, видать, недавно ты бросил это все дело. А он уже, как понимаешь, хвост повис, губы затряслись, меня сейчас убьют, как бы я готов все сдать, передать. Вот такой бандеровско-трусливые поступки такие. То есть, когда мы толпой, мы герои, а когда вот один надо отвечать, как бы держать слово свое, то нет, силы духа нет.
0: Национализм, дорогие друзья, от отсутствия силы духа в том числе, говорит писатель Александр Крыштоп, который сегодня пришел к нам в студию «Культбригады» с книжкой «Солдат Донбасса». И из этой книги мы сегодня читаем отрывки, и я призываю вас, если у вас останутся после нашего разговора, да и в любом случае, если не останутся, вопросы к тому, что происходит, литература, фиксация на месте того, что происходит, и фиксация эмоций. Конечно, с литературой ничто не может сравниться. Книга «Лучший проводник». И книга «Солдат Донбасса» – одна из этих проводников. Пока писалась эта небольшая книжка, некоторые из ее главных или просто героев погибли. Хотя изначально они были все живы, они были радостны, каждый со своей улыбкой, каждый со своей искоркой в глазах, с удивительными характерами, жизненными историями. На войне загадывать что-то наперед – это дурной тон – Поэтому приходилось вносить правки с пометкой о гибели дорогих и близких мне людей уже после того, как это случилось. Крайним оказался Мазай. Как истинный помощник, друг, защитник и пастух своих зайцев. Он ринулся спасать очередного раненого зайца своего отряда, не дожидаясь группы эвакуации, и получил порядка 5 попаданий зажигательных снарядов. Это баба-яга в злости и остервенении бросала на него. Сначала его ранили, потом его добили, а потом просто жгли, пытаясь принести побольше боли уже не самому Мазаю, но всем, кто его знал, кто с ним дружил, кто его любил. Каждый делал свое дело честно, никем не прикрываясь. И если вам вдруг покажется, что героически маловато в том или ином герое в этой книге, или в целом в записях моих, перекреститесь. Вам это показалось. Саша, скажи, пожалуйста, будет продолжение этой книги?
1: А зачем?
0: А я имею в виду продолжение твоего писательского опыта. Или ты удовлетворился одной книгой и больше к этому не собираешься возвращаться?
1: Я надеюсь, Бог даст дни и сил, чтобы что-нибудь еще придумать. У меня есть некоторые мысли.
0: Дорогие друзья, будем надеяться, что продолжим.
1: Боюсь прикасаться, потому что это несколько не такое, но очень интересное. Меня зацепило, я как-то услышал историю одной родственницы. Я просто сидел, не помню, часа 4 мы на улице сидели.
0: Ну, не пересказывай
1: на море, сюжет, да. И я просто, понимаешь, как бы хлопал глазами, ушами, и рот только успевал закрывать. А я ее знаю 20 лет, а вот то, что она рассказывает, я прям думаю, это же просто, ну, офигеть роман, как бы его только писать.
0: Дорогие друзья, будем надеяться, что творчество Александра будет продолжаться, и видите, действительно, сюжет у него уже есть. Осталось только найти время для того, чтобы написать
1: это. Кстати, у главной героини моей первой книги день рождения, с чем мы ее поздравим.
0: Да, вчера был день рождения твоей супруги, и мы ее поздравляем, одного из героев этой книги.
1: Да, ура!
0: Надежда, да, буф-буф-буф, пошла зеленая ракета. Саша, продолжение твоей творческой карьеры будет, я в этом абсолютно уверен. Скажи, будет продолжение войны? Я имею в виду то, о чем сейчас многие пишут, говорят, что как бы мы присутствуем только при начале всех бед, которые обрушатся на Россию. Как ты думаешь, у тебя такие ощущения есть, как у человека, который непосредственно находится на передовой 14 почти лет?
1: Слав, ты как-то читал, вот там цитата была у тебя, «Загадывать на войне – дурной тон». Я давно перестал это делать, я давно перестал загадывать на 3 дня вперед. То есть я могу предполагать, что вот мне хотелось бы быть там-то и там-то, что будет, то одному Господу Богу известно. Это раз. Второе, открываю учебники истории. Первое, ее можно назвать русско-украинской войной, да, либо войной России за Украину. Она сколько продлилась?
0: Да.
1: С некоторыми перерывами 30 лет. Поэтому да. Готовимся работать вне зависимости от того, сколько это продлится, потому что, дай бог, это закончится поскорее, там работы будет еще намного. Надо будет строить, латать, в конце концов, детей рожать.
0: Дорогие друзья, сегодня в студии «Культбригады» был Александр Кишто. Мы говорили с Александром, отталкиваясь от текстов книги «Солдат Донбасса», которая вот буквально только что вышла. Большое тебе спасибо, Александр, что нашел время, во-первых.
1: И, вам конечно, спасибо,
0: и за книгу, конечно. На самом деле, это очень важная, очень яркая и очень правильная книга в нужное время. И сегодня с Александром я хочу попрощаться, раз уж мы сегодня поздравляем твою супругу, она еще и одна из главных героев этой книги, песни санкт-петербургского рэпера Рича, Ричард Семашков. Саш, спасибо, что нашел время приехать сюда в студию.
1: Спасибо вам большое, мне приятно. Это же мечта тоже, знаешь, картинка из телевизора на радио. Сразу анекдот вспоминается, я тебе потом расскажу.
0: Да. Я прощаюсь не только поздравлением еще раз Надежды с днем рождения и песней Рича, но и нашим традиционным кульбригадовским прощанием. Дорогие друзья, читайте правильные книги, слушайте «Кульбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующих встреч.

0: Гульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Моржи.
1: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Театр «Радио России» представляет.
2: Я тебя не понимаю.
3: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
4: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
2: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Это позволит расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, отметили в Минобороны. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом заявили в российском МИДе. Глава Центрального командования вооруженными силами США Брэд Купер завершил свой 10-дневный визит в страны Ближнего Востока. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Село заняли подразделения группировки войск «Восток». Взятие этого населенного пункта позволит расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, отметили в российском военном ведомстве. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены склады с военным имуществом. Об этом подробнее Михаил Федотов.
3: Поражен строительный гипермаркет «Эпицентр», который ВСУ использовали для хранения боеприпасов, дронов и комплектующих к ним. В Петропавловке Днепропетровской области удар нанесен по логистическому центру. Там хранились беспилотники, уже оснащенные боевыми частями. В затоке Одесской области по гостинице, где квартировали ВСУшники. А в Арцизе, это тоже Одесская область, минус еще один тепловоз. Потери локомотивов бьют по логистике украинской армии, которая по железной дороге перебрасывает боеприпасы, технику и личный состав. В самой Одессе герани поразили элеватор. Зерно – основа экспортной выручки Украины, средства от которой потом идут на закупку оружия. Российская армия продолжает блокаду черноморских и дунайских портов Украины. После ударов по логистическим центрам в Киевской области опустили прилавки столичных супермаркетов. Правда, в эфире украинского телемарафона ни слова о том, что на складах рядом с продуктами хранились беспилотники и военная амуниция.
1: Расчеты «Герани» отработали по целям в Черниговской и Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники, места хранения ударных беспилотников ВСУ, добавили в военном ведомстве. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой относительно американо-турецких планов. Она отметила, что Вашингтон и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. По словам Захаровой, накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие специальной военной операции. Дипломат отметила, что МИД запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информация о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину. В России, напомню, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем, а также, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев проявить терпение из-за роста цен на топливо. По словам Трампа, это временные трудности. Куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. При этом после разгрома противника президент США обещает сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
4: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив в территории Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
1: Тем временем в Тегеране заявили, что Ормузский пролив был, есть и будет иранским, только Исламская Республика решает, пропускать ли через него суда, заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади. По его словам, невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец или отдав приказ, или произнеся предвыборную речь. Глава Центрального командования вооруженными силами США Брэдли Купер завершил 10-дневный визит в страны Ближнего Востока, в ходе которого встретился с местным руководством, а также с размещенными в регионе американскими военнослужащими. Отмечается, что он посетил 6 стран, провел встречи с представителями властей и военачальниками в Бахрейне, Ираке, Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах и побывал на авианосце «Авраам Линкольн» уже во второй раз в этом году. Аль-Джазира, в свою очередь, напоминает, что именно Купер отвечает за операцию США против Ирана. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, уже сегодня потеплеет до климатической нормы.
5: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
1: Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Сиве. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоит

0: Аргентинским «Индепендьенте» о переходе 22-летнего полузащитника Максимилиана Гутьереса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, переговоры находятся на продвинутой стадии. Белоголубые предложили за футболиста 6 миллионов евро, а аргентинцы хотят на 2 миллиона больше. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтирикова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до плюс 26 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Сургуте плюс 23 без осадков, 22 градуса тепла. В Омске там дождливо. В Архангельске всего 15-17 тепла и кратковременные дожди. В Оренбурге до плюс 20, в Казани плюс 15, временами осадки, в Краснодаре плюс 30-32, в Севастополе до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди, в столице возможны грозы, ночью до плюс 14, днем в городе на Неве плюс 24, в столице плюс 25. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 16, осадков не наблюдается.

0: и все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
1: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
0: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Кирилл Лушников
4: и Юлия Содикова.
3: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
5: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
3: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
6: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
4: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
8: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
8: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
9: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это, как всегда, в это время программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и самый популярный нелегал России и, возможно, будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
10: Да, все так. Работаем в этом направлении. Работа непростая, сложная, но латыши нам помогают. И начнем мы сегодняшний выпуск, как всегда.
9: Помогают?
10: Да, с новостей о Европе. Произошел жаба-гадюкинг вот, на территории...
9: Так, это выражение не запрещено Роскомнадзором? Да? Так, вроде бы нет.
10: Жаба,
9: да,
10: и гадюка.
9: Все, продолжай. Все нормально.
10: Вот, вроде, все литературно. Вроде разрешены, да, на всякий случай. Вот, в общем...

0: На территории Латвии во время учений НАТО украинский военнослужащий взял автомат, застрелил 3 военнослужащих НАТО, вот, и потом себя. Вот, в общем, будущий...
1: Ну, это он зря сделал. Мог бы продолжать.
0: Мог дальше продолжить борьбу.
1: Так, все, нельзя, осуждаем.
0: Осуждаем?
1: Или как там надо говорить, да?
0: Я не знаю, я ничего не осуждаю.
1: Но мы же пока официально не воюем с НАТО, поэтому...
0: А это гибридная война, мы гибридно воюем, гибридно. Слушайте, ну, на самом деле, ребят, я вот, может быть, кому-то это понравится, не понравится, но что такое учение НАТО в Латвии? Это учение, как убивать русских людей. Туда приехали украинские специалисты делиться опытом, как надо убивать русских людей. Люди готовились убивать русских людей, в итоге умерли сами.
1: Да.
0: Вот, поэтому, ну, как
1: в принципе,
0: бы...
1: это логичный итог подобных намерений.
0: Да, и, возможно, им, как говорится,
1: они
0: Бог...
1: даже не успели прийти с мечом,
0: да.
1: И сама...
0: да.
1: Самоустранились.
0: Не рой другому яму. Вот они, скорее всего, этот автомат, который был у украинского военнослужащего, они сами ему и приобрели, патроны изготовили, и сами же на свои же налоги отправились к праотцам. Возможно,
1: мгновенная карма.
0: Вселенная отправила им знак, вот, чтобы они, как говорится, осознали и ничего не делали. Но они его, возможно, не увидят, а, возможно, увидят. Вот такие вот у нас новости, неожиданные.
1: Да.
0: И, я бы сказал, несколько позитивные, потому что враг, который собирается убивать нас, сокращается без нашего участия.
1: Все по Суньцзы.
0: Да.
1: Да. В общем, что еще хотел тебе сказать? Я смотрю, ты до сих пор пользуешься айфонами.
0: Давай.
1: А по последним данным ВЦИОМ,
0: давай.
1: Вот, провели опрос, оказывается, iPhone,
0: да.
1: В России начинает терять все рейтинги, угу. И пользоваться популярностью. То есть все больше людей не доверяют, потому что, как там, App Store называется, угу. Да, угу. Магазин. Из-за того, что много российских приложений было заблокировано,
0: да.
1: Телефоном пользоваться стало менее удобно, менее комфортно. Вот. И я хочу в очередной раз напомнить, что... это американское чудо техники. Да, вопросов нет, многие хвалят. Хотя я никогда не пользовался, но хвалят, там вот, что там вот, быстро работает, все дела. Но в определенный момент американцы, я думаю, вполне могут отключить на нашей территории, и эти смартфоны превратятся просто в кирпичик. А поскольку у тебя других нет, кроме этого, ну что тебе сказать?
0: Ну, что могу сказать? На самом деле, тяжело с тобой не согласиться. Там, я не уверен, что он более или менее защищен, но то, что последние месяцы активно компания Apple из Купертино с ее пока еще нетрадиционно ориентированным генеральным директором ведет нетрадиционно ориентированную политику, скажем так, гибридной войны против России, уничтожая наши скрепные приложения, национальные мессенджеры, национальные видеохостинги и прочее. Ну, тут абсолютно нельзя это отрицать. Я считаю, что действительно политика Apple ведет к тому, что он рискует потерять огромный рынок.
1: Да,
0: нельзя,
1: да.
0: Нельзя тут, конечно, сказать, что их, скажем так, визави от самсунговской, например, корейской компании, чтобы там не думали, что мы какие-то суперпредвзятые, что они сильно... отстают. Вот сегодня ночью буквально тоже новость была. Удалили первые приложения Озона. Вот, на неделе Яндекс.Пэй удалили из Google, вот этого Play Market, вот, из официального, так сказать, приложения. Но, справедливости ради, безусловно, у Android'а и прочих выросших из него операционных систем есть импортозамещенные Rustor. Вот,
1: да, да, да,
0: и
1: да.
0: Некоторые местные магазины. На самом деле мы, вот многие думают, да вот мы первые, мы не первые. В свое время Америка, борясь с все возрастающим влиянием китайского Huawei, выпилила его, еще, по-моему, это до СВО произошло, выпилила его из...
1: Да, это до СВО произошло, санкции, да.
0: Да, да. Да,
1: наложили,
0: да.
1: Санкции, потому что слишком быстро развивался Huawei. Плюс сейчас у Huawei, по-моему, даже своя операционная система.
0: Да там все, у них вышки 5G, у них,
1: да,
0: там...
1: Да, да,
0: это такая сверхкорпорация.
1: Да, да. Слушай, а ты вообще заметил, вот при пользовании айфона, то, что у тебя какие-то там приложения слетают, что-то зайти куда-то не можешь?
0: Ну, вообще эта проблема заключается, например, в том, что уже с 22 года нельзя поставить банковские приложения.
1: А, то есть туда банковские приложения поставить нельзя?
0: Нельзя. Просто. Когда ты покупаешь айфон, вот, будучи человеком,
1: даже так,
0: так сказать, высшей касты, ну, как некогда
1: раньше это было. То есть, когда у тебя есть банковские онлайн-приложения.
0: Да, ты идешь сначала в банк, вот, офлайн, и тебе
1: устанавливают костыли.
0: Тебе устанавливают костыли, да, ты даешь свой телефон, он подключается к ноутбуку сотрудников, вот, или там у Тинькова есть свои приколюхи, но так или иначе через костыль ты устанавливаешь приложение, и главное его не удалять. Ну вот, а еще раз в несколько месяцев вбрасывают приложение, типа, я не знаю, «Светлячок», какой-нибудь, вот, там, не знаю, или еще какое-нибудь, или приложение «Зеленое мышление» какое-нибудь, это вот Сбербанк, например.
1: Или то есть, получается, свет. Приходит обновление с новым названием.
0: Нет, там прикол в другом. Ты, значит, пишет условный, чтобы мы там не были ангажированными, условно возьмем там три крупнейших банка, там, не знаю, желтый Тинькофф, красный Альфа, там, и зеленый Сбер, ну, допустим, как светофор, вот. И тебе приходит уведомление, там, на телефон или в самом приложении старом: мы срочно выпустили предложение. Например, Сбер выпускает предложение «Садовник». Вот, оно зеленого цвета, и якобы официально Apple делает разрешение на это приложение, потому что наши крутые айтишники сделали под видом, что это приложение для ухода за огородом и садом. То есть оно проходит, его одобряют. Вот, в этот момент на него внутри-то как-то там накатывают возможности работы с банком, и всем рассылается уведомление, и обычно там есть 3, 5, 6 часов, чтобы его скачать. Все резко его скачивают, и, понятное дело, как только Apple понимает, что это, ну, как бы попытка обойти санкционное давление...
1: Надули, да, снова надули.
0: Его сносят.
1: Злые русские.
0: И так вот раз в 2-3 месяца крупнейшие банки России накатывают предложения, обманывая и так далее. Я думаю, кстати, такая же история будет и с ВК, и с другими сервисами, которые сейчас блокируются.
1: Ну, это на айфоне, да,
0: Миша? Да, да, блокируются, потому что, конечно, русский человек, ну, надо понимать, то есть айфоны, все там думают, что владельцы айфонов богатые люди, иногда вот так просто получилось, у тебя этот телефон есть, и надо понимать, что не все такие богатые, поэтому приходится бороться, конечно, приходится бороться, некоторым эта борьба доставляет определенное, вот, знаешь, когда ты обошел санкции, вот как-то оптимизировал вот этот весь процесс и нанес удар по Купертино, конечно, приятно. Но так-то, конечно, политика Apple, она не сейчас, а достаточно давно создает проблемы пользователям. А до недавнего времени это была только банковская история в основном. Но все идет к тому, что, в принципе, Apple может лишить пользователей яблочных устройств классической экосистемы. Ну, то есть, смотри, есть какие-то базовые приложения, опять-таки, без всякой рекламы, но госуслуги нужны? Нужны. А пока есть. Но их же могут тоже удалить.
1: Конечно.
0: Яндекс, опять-таки, к сожалению, это монополист в России, но без него, не то что в Москве, в большинстве других городов уже ни такси не вызвать, ни доставить, ни получить, ничего. Ну, уже вы удалили магазины многих там сервисов, по-моему, Wildberries, по-моему, нанесли удар и так далее. Идет борьба целенаправленная, и мы в такие моменты можем ощутить, насколько американцы... У них есть такое выражение «because we can», потому что мы можем. И вот, и к сожалению, мы противопоставить на данный момент им ничего не можем.
1: Но пока своего смартфона, по крайней мере, который бы конкурировал со своими коллегами хоть немного, у нас нет.
0: Знаешь, какая есть интересная история со смартфонами, кстати, с автомобилями? Имидж
1: — ничто, жажда — все.
0: Да, вот звонок.
1: Или голод, все.
0: Звонок мне, кстати, от наших прекрасных летчиков-испытателей. Я обязательно вам перезвоню. Вот,
1: прямо в эфире.
0: Видимо, хотели
1: хотели про айфоны что-то.
0: Я им говорил: ребят, когда будете, ну, грузить ядерные кинжалы, вот, вы мне звоночек сделайте. Я хочу, пока интернет работает, последний час хайпануть немножечко. Вот, возможно, это звонок сейчас.
1: Возможно, это именно тот звонок.
0: Это именно тот звонок, да.
1: Так, подожди, хорошо. И мы сейчас в прямом эфире Радио России. Друзья, радио будет всегда существовать, даже после ядерного апокалипсиса.
0: Да.
1: Поэтому Всегда все слушайте радио.
0: Ну, Данил Бессонов, в конце концов, ну, человек опытный, он же говорил, я только в субботу. Вот суббота вам.
1: Вот, вот, пожалуйста.
0: Не знаю, в эту, не в эту, да. Но звонок был. Вот, я к чему. Действительно, если iPhone лишится вот этих всех приложений, то в один прекрасный момент мы придем к тому, что он окажется бесполезным, как современное устройство. И с одной стороны, если мы говорим о том, что враг может через смартфоны как-то за нами следить, и это вполне реалистичная история, надо исходить из того, что, как говорится, если вы делаете свою фотографию в зеркале не совсем одетую, делать ее красиво, ее могут увидеть многие. Вот. Но если отойти от всех шуток, то как будто бы для них логичнее было бы все-таки сделать так, чтобы айфонами пользовались. И давайте будем честными, помимо гламурных девочек и блогеров с неуставной прической из каких-то стран Европы, ими-то пользуется большая часть депутатов Государственной Думы, большая часть министров, замминистров. Ну, в конце концов, когда-то была фотография Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: Ну, депутат Милонов недавно сказал,
0: просто
1: что
0: похожий телефон.
1: Это китайская подделка. Ну, мы, конечно, ему верим, мы и сами сочинять умеем.
0: Я не знаю, китайская, не китайская подделка. Единственное, что я могу про депутата Милонова сказать, вот я всегда за абсолютную справедливость. Знаешь, как произошло мое знакомство с депутатом Милоновым?
1: Как?
0: Значит, август 2024 года.
1: Этот рассказ точно не нарушает законодательство и цензуру?
0: Только Украина. Вот. Значит, август 2024 года происходит достаточно неприятная катастрофа, ну, не катастрофа, но тяжелая ситуация на Курской земле, когда вторгается враг туда. Вот, и мне, значит, пишут морпехи о том, что нам необходимо там 10 генераторов. Вот, реально 10 генераторов. Я такой в тот момент... Огромное спасибо народу России. Он очень активно участвовал в помощи. К сожалению, наверное, нужно какое-то, скажем так... Нештатная ситуация особой тяжести, чтобы народ России так активно включался. Но, тем не менее, в тот момент, что греха таить, настолько активно включались люди, что были проблемы просто снять деньги с банковского счета, и была проблема найти товары, чтобы их купить и отправить. Ну, суть в том, что отправлено было конкретно морпехам 10 достаточно мощных вот этих генераторов. И, значит, мне морпехи присылают отчет. И знаешь, кто на этом... А я думаю, какое-то знакомое лицо и борода рыжая. Вот. Знакомое лицо вместе с ними в форме там, ну, достаточно близко к линии боестолкновения депутат Милонов. Вот. В августе 24-го года. Я еще раз говорю, я знаю весь, как говорят в интернете, кринж, который он накидывает в информационное поле, но в августе 24-го года депутат Милонов реально лично был там, очень близко, в отличие от многих там бьюти-блогеров и каких-то аналитиков, которые там рассказывали непонятно где. Он был очень близко к фронту, и мое знакомство с Милоновым произошло так. Далее он, кстати, тоже пытался участвовать в моей истории с гражданством, вот в рамках депутатских запросов не получилось, как и у всех остальных депутатов, министров, замминистров и так далее. Вот, но вот такое у меня впечатление о Милонове. Мне кажется, это просто человек, который любит постоянно оставаться в информационном поле
1: любой ценой.
0: Порой сомнительный и вызывающий. Но опять-таки, вот в Госдуме сколько? 450 депутатов? Или сколько? Ну, около того. Вот сколько из них ты можешь вот на память назвать вот сходу? 10-20 человек?
1: Ну, 10 точно.
0: И среди них 100% Милонов.
1: Да.
0: 100%. В два ночи разбуди.
1: Среди них 100% есть Милонов, и среди них, ну, точно подавляющее большинство, которое можно вспомнить в негативном ключе.
0: Да, к
1: сожалению. Может быть, в этом как бы и замысел вот этого...
0: К сожалению.
1: Периодического кринжа, который звучит в заявлениях некоторых депутатов.
0: Ну, а вот, возможно, вот эта история, плохой пиар не бывает. Ну, вот реально же. Вот эта история доказывает, что порой даже очень негативный пиар, он как бы пиар. Главное не борщинуть.
1: Ну, да, с другой стороны, это спорно, понимаешь, одно дело, а тут же понимаешь, в чем дело? Так, извините за тавтологию и каламбур.
0: Ничего страшного.
1: Здесь момент...
0: Я тебя прощаю.
1: ты великодушен сегодня. Ты сегодня великодушен, как никогда. Тут же момент какой. Если ты просто рэпер, да, там, певец, неважно, кто блогер.
0: Самка какая-нибудь.
1: То это, да, какая-нибудь самка. То это, кстати, надо будет обсудить. Это светские новости.
0: Светские новости, да.
1: То это, в принципе, нормально. А если ты конкретно человек, который принимает решения на государственном уровне, а решение, то есть участвуешь в законодательном, в нормотворчестве государства, да, ты должен быть профессионалом. И тебе люди должны не просто знать, что вот есть такой человек, как бы, да, потому что там какой-то смешной или постоянно скандальный и так далее. Они должны понимать, что они голосуют за человека, который способен понимать, чем живет народ, во-первых.
0: Особенно глубинный, которого большинство.
1: В первую очередь, о чем думает народ, да. И иметь достаточно квалификации для того, чтобы создавать грамотно и, грамотные и полезные законы. То есть нормативно-правовые акты. Да? Вот. А то, что ты просто популярный человек, который не сходит
0: С лент новостей?
1: С лент новостей, комментариев в сети, мемов
0: Первого канала, пусть говорят.
1: Да, то, ну, такое себе. Поэтому я все-таки считаю, что не всегда черный пиар на пользу. Не всегда.
0: Да, ну, просто частный случай, я еще раз говорю, тут ничего не
1: утверждаю. Нет, ну, молодец, вопросов нет, молодец, что вот есть
0: вот... Вот есть и такое, есть и такая
1: есть
0: сторона.
1: Есть такой депутат, который да, не боится там быть ближе в зоне боевых действий там, и так далее, да, какую-то посильную помощь оказывать. Это плюс, конечно, это плюс.
0: Слушай, я считаю, что у нас вот такой первый час получился для москвичей. Мы обсудили европейцев сначала, потом Apple, потом обсудили, так сказать, проблемы депутатов Москвы. Вот. Ну и сейчас мы еще самку обсудим.
1: Да, сейчас я хотел бы немножко вернуться к нашим радиослушателям.
0: Давай.
1: Во-первых, так, зачитывать не буду. И Владимир сам попросил не зачитывать, чтобы враги не догадались. Но Владимир из Саратовской области, я прочел то, что вы написали. Я бы с вами немножечко поспорил насчет кандидатуры. Есть и другие, вот кого можно предложить. Вот в качестве побороться за какие-то позиции. Но пусть будет так. Вот, Маруся написала. Добрый вечер, Даниил, Кирилл. Если можно, скажите, как здоровье директора Уралдронзавода Владимира. Да, это наш друг Вова Ткачук, автор и создатель телеграм-канала «Повернутые на войне» и создатель одного из самых эффективных FPV-дронов на передовой
0: дрон мира, группы. Даже не только России,
1: ну,
0: мира.
1: По ходу мира, наверное, да. Вот. Ну, по моим данным, со здоровьем ну, нормально, жить будет, жизни ничего не угрожает, вот, поэтому будет теперь еще активнее и злее думать, как эффективнее наносить урон противнику.
0: Мне удалось буквально перекинуться парой реплик, фраз и всего остального, но учитывая, как Вова...
1: Ну, учитывая, что он старый твой подписчик еще.
0: Мой старый...
1: Еще до военный.
0: Да, 2015-2014 года, да, мы еще первый раз с ним познакомились. Вот, но учитывая, как он ворвался, так сказать, в информационное поле общения с коллегами, подчиненными, друзьями и всеми остальными, с Вовой все очень хорошо, а вот с врагами России будет, скорее всего, плохо. Это, знаете, в фильме «Брат» был такой звонок. Как у вас дела? У нас хорошо, у вас плохо. Поэтому я надеюсь, что вот в этой, так сказать, в этом ключе Вова продолжит работу. Мы все молимся и всеми действительно фибрами души переживаем за Андрея Овода, вот,
1: да,
0: второго, да. Второго, так сказать, ведущего производителя и разработчика FPV-дронов России, дроны Овод. Может быть, они несколько в тени упырей, ну, в силу того, что так получилось, Вова объединяет вокруг себя много популярных блогеров, медийных личностей и так далее. Но тем не менее, Овод — это такой серьезнейший конкурент, и Вова сам их называл серьезным
1: конкурентом. И, кстати, еще серьезный конкурент — это дрон «Велес». При этом я недавно специально наводил справки по поводу, какие самые крутые дроны в России, причем спрашивал у профессионалов, в том числе ребят, которые занимаются перепрошивкой дронов. И вот очень многие хвалят дрон «Велес». Напомню, что дрон «Велес» рожден, скажем так, донецким интеллектом. Создатели этого дрона – это Екатерина Губарева. Вот из Донецка, да, она общественный деятель была и политик в Донецке, ну, уже во времена Донецкой Народной Республики, жена
0: фамилия знакомая,
1: Павла Губарева, да, этого первого губернатора ДНР.
0: Народный он тогда был.
1: Народный, да. И вместе с Катериной Губаревой этими дронами занимается Виктор Яценко. Это бывший министр связи Донецкой Народной Республики. Имею честь знать их лично. Вот, и хочу сказать, вот Виктор очень классный специалист, прям очень крутой специалист.

0: не было. Вот, поэтому классные ребята, Дрон Велес, очень советую. Обратить на это внимание. Они не такие раскрученные, как остальные, но главное, при этом я у ребят спрашиваю, а в чем отличие от других дронов?
1: Киллинг, например, фича. Какая убийственная технология? Да.
0: Говорят, очень продумана сама рама, как бы, вот все, как бы, вот именно сам корпус очень продуман хорошо.
1: Физическая конструкция.
0: Как-то вот, да, вот все так удачно подобрано по размерам, по весу и так далее. И он как бы очень... маневренный, и также летает далеко, хорошо носят грузы там некоторые, которые необходимы для таких дронов. Ну, в общем, молодцы. Есть у нас в стране очень умные люди, которые крутые вещи делают. Вот, и слава богу.
1: Ну да. Ну, слушай, я вот знаю, что у Упыря эта фишка, как правило, дальность работы с устойчивой связью. Это один из первых дронов в мире с переменной частотой, которая прыгает. У Овода была фишка, главное, это безопасность для запускающих людей, множество предохранителей. То есть, например, дрон приводился в боевое положение, только уже находясь в воздухе, и приводится до сих пор. Вот, КВН это были первые дроны на оптоволокне, применяемые в боевых действиях. То есть у нас в России много действительно достойных сынов Отечества.
0: Да. И это, к сожалению, как показывает практика, и там перехваты документов противника, вот, к сожалению, мы даже не знаем всех производителей, и, может быть, еще какие-то есть крутые дроны, которых мы не знаем. Противник, к сожалению, каким-то образом, ну, хотя работа разведки вражеская, они как бы знают все.
1: И да, и нет, но у нас открытые мероприятия по типу дронницы, которые везде в интернете,
0: ну, в том числе,
1: про них рассказывают. Это сейчас я не рассказываю секрет Полишинеля, к сожалению, об этом знает примерно любой человек, который в теме производства дронов. Я, конечно, за такие мероприятия искренне переживаю, то есть, потому что, ну вот мы же видели мероприятие под Киевом, по которому был нанесен удар. Вот. И, конечно, в момент, когда у противника появляется в опытно-боевой эксплуатации баллистическое оружие, вот мы это, к сожалению, тоже наблюдаем, пока еще ПВО справляется, огромное ему спасибо, вот. Но, тем не менее, меня несколько настораживает такого рода мероприятия, они должны быть, безусловно, должен быть нетворкинг, как любят говорить.
0: Нетворкинг.
1: B2B, B2C и прочие вот эти вот крутые фразочки из офисов. Вот, но, тем не менее, нужно быть максимально осторожным. И я надеюсь, что люди после всего, что происходило в июле месяце, когда противник активизировал свою сеточку биодронов, сеточку террористическую, вот, я думаю, что надо активнее за всем этим следить. Слушай, давай, давай уже с этой самкой еще... закончили, мы заанонсировали.
0: Сейчас,
1: да. И хочется позитива
0: перейти. Тебя никак вот эта самка не оставляет в покое. Я хотел бы добавить к этой теме.
1: Полтора, как говорится,
0: да,
1: метра
0: радости. Надеюсь, что и наши специальные службы вот просто усилят безопасность наших производителей, наших талантливых, светлых голов, как говорится, да, потому что на войне всегда технологии, наука играют зачастую решающую роль. Вот, если, вот, кстати, по Великой Отечественной войне, да, войне многие говорят, что в войне победили замполиты и учителя. То есть учителя, которые научили спецов, которые дали науку, и мы очень многое за годы войны и в промышленности, и в военной технике, и во всем, скажем так, догнали противника, а в некоторых моментах даже обогнали.
1: Ну, там множество моментов.
0: Это важно.
1: Победила еще идеология во многом, которая смогла добиться того,
0: ну, чего безусловно,
1: пропаганда, не смогли добиться в Первую мировую,
0: да,
1: когда
0: да.
1: В тылу у нас было непонятно что. То есть воевали ты в Первую мировую и в Великую Отечественную очень часто одни и те же люди, просто, возможно, на несколько разных должностях. Тот же Жуков прошел Первую мировую,
0: да,
1: войну.
0: Потому что война — это всегда, в первую очередь, информационная война, потому что сражения ведутся, опираясь на смыслы. Поэтому смыслы очень важны, особенно вот в такие тяжелые стрессовые эпохи, вот в таких опасных ситуациях, как война, если нет смысла сражаться, сопротивляться, нести все тяготы и потери, рисковать и тому подобное... Ну, человек не будет этого делать.
1: Безусловно, безусловно. Ну, конечно, и тыл был, и много чего было, но именно вот это желание страны сопротивляться.

0: То, что смогли пропагандисты, в хорошем смысле этого слова, объяснить народу, зачем это делать, то, что ты говоришь, те самые смыслы, это очень было важно, потому что можно сделать лучший в мире танк. У немцев были и реактивные истребители, и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, но, видимо, мы... Ну, там много чего было сделано. Тот же, и опять-таки, мы смогли найти союзников. Причем союзников непростых, с которыми до этого за один стол, как говорится, не сели бы. Вот, но во время войны смогли даже с такими людьми объединиться. Вот, и как бы есть чему поучиться у наших великих предков. Вот так.
1: Да. Так, теперь перейдем к светским новостям.
0: Давай.
1: Итак, объясни, я, может быть, что-то не понимаю.
0: Да.
1: Инстасамка уезжает или не уезжает? По твоим данным.
0: Я не знаю, тут вопрос, садится или нет. Вот, я думаю, правильно надо задавать, потому что, конечно, вот эти блогеры с дробленными ИП и вот этим вот всем, я думаю, что... Я не знаю, честно, садится там, кто уезжает, приезжает и все остальное. Мне несколько больно от того, что такое происходит с информационным пространством. Я, с одной стороны, тоже, как говорится, старый поклонник рока и в свое время, ходя, да и до сих пор вызываю некий диссонанс у людей вокруг своим внешним видом и всем остальным, поэтому там, возможно, мой вкус достаточно специфичен и все остальное, и я понимаю, что вкус...
1: Прям как из фраза из 50 оттенков серого.
0: Да, да.
1: Мой
0: да.
1: вкус достаточно специфичен.
0: Да, и 50 оттенков серого тоже скучное кино.
1: 50 оттенков
0: серого. Может
1: сепара.
0: Быть и интереснее. Вот, вопрос, как говорится, заключается в другом. Вопрос в том, что в свое время я когда-то еще услышал от одного батюшки, большого поклонника рока, вот, это было лет 20 назад, и он сказал фразу, ну, она не ему принадлежит, но я впервые услышал от него, будучи еще школьником, он говорит, есть носители культуры, а есть ее разносчики. Вот, и мне кажется, это прекрасная фраза, которая характеризует множество современных исполнителей. Еще раз говорю, дело не в жанре, жанры могут быть разные. Я, например, при всем уважении, не очень люблю шамана, то есть он мне не очень приятен в качестве именно музыкальных каких-то историй. Вот. Но по сравнению, опять-таки, с некоторыми разносчиками культуры, это великая музыкальная, как говорится, компиляция. То, что является концертами шамана. Вот. А мне, например, там гораздо ближе было бы послушать песни «Радио Тапка».
1: Абсолютно так, да.
0: С очень крутыми и современными смыслами, и действительно отвечающие с Юлией Чечериной «Мы дружим» и так далее. Ну, не для всех, наверное.
1: Ну, Аким Апачев тоже молодчинка.
0: Не для всех такая, возможно, музыка, надо это всегда понимать.
1: Да, но Юлия Чечерина, я бы хотел ее отдельно выделить.
0: Да,
1: она
0: Юля,
1: с просто... Донбассом с 14-го года. То есть она, по сути, поставила на кон карьеру и все ради своих принципов.
0: Да.
1: Вот, то есть она понимала всю несправедливость, все причины, все тяготы, и она посвятила себя полностью Донбассу. Ну, я так это вижу. Я не знаю, она об этом мне не говорила, хотя мы с ней лично знакомы, имею честь такую. Вот, мы даже сфотографировались летом 15-го. Да, и вот она полностью себя посвятила Донбассу и свое творчество и тому подобное. Просто молодчинка.
0: За Донбасс не скажу.
1: С самого начала.
0: Но раз 5-7 точно мы с ней были на концертах в блиндажах под землей, недалеко от линии боестолкновения, насколько это было возможно. Она пробиралась, надевая броник, каску, ехала с нами в буханках, подорущий дрон-детектор, танцевала на аэродромах, давала концерт между двух истребителей парням, которые их готовили к вылету просто быстренько. То есть Юля вообще не боится никаких спартанских условий. Огромное ей спасибо. Вот, но возвращаясь к разносчикам культуры, к сожалению, их много развелось. И развелось...
1: Не, ну видишь, шаман же штаны кожаные свои спалил в патриотичной русской печи.
0: Наверное. Все как положено. Но, опять-таки, для меня это все не совсем...
1: Ладно, это все шутки, друзья.
0: Да, да, не совсем это... мой жанр. Но кому-то это нравится, и я считаю, знаешь, как, что такое демократия? Это когда я абсолютно с вами не согласен, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы имели право высказывать свою точку зрения. Вот. Но, конечно, творчество вот некоторых разносчиков культуры, оно настолько идет вразрез со здравым смыслом и с... У нас, конечно, отсутствует идеология, мы должны подчеркнуть, в Конституции Российской Федерации она запрещена.
1: Плюрализм мнений.
0: Да, но это разносит базовые основы нашей культуры, те самые скрепы, ценности. И, ну, опять, я не литературный, конечно, критик, но, наверное... Тоже, опять-таки,
1: Все про инстасамку. Так.
0: Да, был такой...
1: Ты как-то очень издалека.
0: Был такой тоже деятель, Горшенев, который солист «Короля и Шута». Вот, и он в свое время сказал фразу, что вот, человек не может жить без идей, а попса может жить без идей. Вот, идея, наверное, в этих песнях отсутствует, если не считать идеей продавать себя беспорядочно со всеми и вся. Ну, в общем-то, все то, с чем вроде как борется Россия, с чем борется русский мир, чему противопоставляет себя большая часть общества, активно продвигается через эти песни. И, к сожалению, они набирают невероятное количество просмотров. Но и черт бы с ним, активно она участвует в, как сказать, в общественной деятельности страны. Вот, после чего, при этом это человек, который в 22-м году сваливал. Вообще для меня такой... знаешь, лакмусовая бумажка, мне кажется, вот эта вот история, где ты был в 22-м, потому что, по-моему, еще в марте 22-го года группировка «Ленинград» с Сергеем Шнуровым выпустила песню, и там были строчки. Ну, понятно всем, что это просто отпуск, ну, а сердцем и душою ты с народом. Про тех, кто свалил в 22-м году за кордон. Вот, к сожалению, творчество Шнурова, оно достаточно не может быть исполнено на радио России.
1: Короче, ладно, да. Давай я быстрее отвечу по этому поводу.
0: Давай.
1: То, что ты вообще
0: я люблю поговорить.
1: Очень,
0: знаешь, почему?
1: Прямо.
0: Потому что краткость сестра таланта, когда нет других талантов. А у нас с тобой талант огромен, поэтому мы целых 2 часа говорим, и нам всегда не хватает.
1: Ну, я бы еще понял, если бы наша программа выходила там в 11 вечера, в 11:30 ночи, чтобы, знаешь, людям проще было засыпать.
0: Проще было ее не слушать.
1: Просто включил чисто вот поспать. Вот, знаешь, там нудно, там долго что-то рассказывали. Так далее. Ну, у нас же как бы серьезная программа, вот, которая... Еще во время бодрствования люди слушают.
0: И поэтому... этот человек обещал коротко. Ты по сути вообще опять ничего не сказал.
1: Ладно, давай. Значит, инстасамки. Я это вижу так, друзья. Давай. Это не инсайт, это мое мнение. Вот, я вижу это так, что, ну, во-первых, девочка немного, понятно, что потерялась, заблудилась.
0: Поверила в себя?
1: Она как? Она в своих текстах как бы и писала, что, ну, точнее, как это, исполняла в своих, не знаю, ну, это песнями сложно назвать, ну, наверное, ладно, песнями, вот, короче.
0: Музыкальных треках.
1: В своей творчестве. Да, в музыкальных треках, в своем творчестве. Она говорила о том, что, в принципе, ей вообще плевать на все и на всех, и в первую очередь на ее поклонников, потому что она просто собирает деньги, вот, на свои нужды, и вот готова, и живет только ради каких-то своих корыстных интересов. Ну, по сути, да, вот все творчество вот такое, там, за деньги, да, все дела и тому подобное. Вот, и она открыто решила об этом заявить, что вы как бы, может быть, думали, что это творчество у меня, а я какая-то другая, но как бы нет. Поэтому я еду туда, где вот здесь я уже все, что могла, как бы заработала. Хочу заработать еще больше.
0: Залутала.
1: Залутала, да. От слова «лут», да, да, это игровое слово.
0: Когда ты убиваешь монстра, из него выпадают какие-то предметы.
1: Артефакты,
0: хабар.
1: Еще что-то.
0: Хабар. Есть такое старое слово «хабар». Да. Вот на весь хабар собрала?
1: Да, вот. И еду как бы дальше зарабатывать, и сюда никогда не вернусь. И мне, в принципе, типа на ваши интересы и на интересы своих фанатов плевать. Вот. И поскольку она... Ее продвигали, ну, кто-то пытался на нее делать ставку, как на лидера общественного мнения, да, ее приглашали в общественную палату, в Государственную Думу, ну, и так подтягивали там на какие-то экономические форумы.
0: Стать амбассадором национального мессенджера Макс.
1: Да.
0: На секундочку.
1: И, видимо, кто-то, кто ее привлекал вот во все эти государственные программы, после такого заявления инстасамки сам поднапрягся, как
0: бы, да.
1: Что, похоже, ставку сделали не на зеро. Да, и, видимо, просто ей объяснили, что ну, не надо так делать, не надо так говорить, не нужно обижать людей. Вот. После чего мы услышали следующее ее заявление, обращение, что нет, она остается, ну и так далее. Но в целом, я думаю, что это не ее искреннее желание. Mm-hmm. Просто она потом это, знаешь, как на войне, кинула дымы и mm-hmm. уйдет по тихой грусти.
0: Да, вот. Вполне возможно. Потому что, ну, надо понимать, что уходя, можно, конечно, взять наличку в какой-то мере, можно что-то перевести куда-то. И то есть серьезное ограничение со стороны России. Финмониторинга и прочих историй с выводом денег за границу. Вот. Но огромное количество имущества, на которое, видимо, человек надеялся в качестве того, чтобы его сдавать там, или еще чего-то, оно-то все оставалось тут, и, видимо, сделали предложение, от которого она не смогла отказаться, и в итоге и трек быстро
1: достался. Ей просто сказали, что, ну, детонька, ты давай не забуривайся, времена тяжелые, угу. Вот, люди нервные, социальная напряженность повышена. Вот у нас война как бы идет, а ты тут начинаешь своей, извините за выражение, хлеборезкой издавать какие-то странные смыслы, распространять. Ну, вот. Ну и, видимо, она поняла, да.
0: Но это догадки, это версия.
1: Нет, друзья, это версия. Не инсайды, это наши, да. Наши версии, поскольку мы имеем право это обсуждать, тема хайповая, да, она лидер общественного мнения в публичном пространстве, поэтому, ну...
0: Что, а мы хайпажоры, что с нас взять?
1: Ну, типа того,
0: да. Да, блогер, да. Горе в семье, вот,
1: да,
0: и все остальное.
1: Да, вот. У нас комментарий есть.
0: Давай.
1: Данила Кирилл, большое спасибо за очень интересный эфир. Пожалуйста, Иван. Вот. Как думаете, может ли что-то измениться с европейской военной и финансовой помощью киевской хунте, если АДГ, я так понимаю, это альтернатива для Германии.
0: Альтернатива фюр Дойчланд.
1: Сумеет получить ключевые посты после выборов в Германии. Значит, отвечаю на вопрос. Ничего не изменится. Какие бы партии в Европе не победили, что бы ни происходило, все будет так, как решает Британия и как решают Соединенные Штаты Америки. И все эти политики, якобы пророссийские, когда приходят к власти, и такие все пророссийские, за дружбу, жвачку, за перспективы для своей страны, угу. За доступный газ, за промышленность, вот это вот все.
0: Газ, вас
1: как только
0: вас.
1: Приходят к власти, они резко становятся снова русофобами. Мы помним, когда-то баллотировалась, по-моему, в президенты во Франции.
0: Ле Пен,
1: да. Она тоже такая, там, вот, давайте, нам выгодно дружить с Россией, что вот это вот все. Потом, опа, и как-то и риторику начала менять. То есть это, я бы не ориентировался. Я скажу так. Есть единственный вариант, когда Европа перестанет помогать Украине. Этот вариант... Это наши удары, наши беспилотники, наши ракеты, которые бьют по военно-промышленному комплексу европейских стран. Это стоит делать, мы это неоднократно на эфирах обсуждали, только после испытаний ядерного вооружения на полигоне где-то, вот, чтобы показать, что мы готовы защищать себя решительно и до победного. И потом дней через 10 можно начинать разбивать инфраструктуру, пока европейцы не одумаются.
0: Да.
1: Вот это единственный вариант что-то изменить.
0: Но есть еще один. Есть еще один.
1: Так, это марсиане.
0: Не марсиане. Это...
1: Инопланетянам мы не интересны.
0: Нанесение...
1: Они смотрят, думают, что мы странные.
0: Не, это нанесение стратегического поражения Украине. Вот. Но твой вариант, он реалистичнее. Давайте будем честными.
1: Стратегическое поражение Украине невозможно.
0: Ну вот, я поэтому говорю, твой вариант это, реалистичнее.
1: Ну вот смотри.
0: Я не спорю. Я думаю, что тут даже не надо спорить, я с тобой согласен.
1: Тут невозможно, почему, я просто объясню. Ну, вот, к примеру, на тебя нападает хулиган с палкой. ты будешь бороться с палкой или с хулиганом? Ты будешь пытаться вырубить хулигана, правильно, обезвредить, потому что, ну, сломаешь ты ему палку, он поднимет другую палку, достанет нож, возьмет прут и так далее. Поэтому здесь Украина, уже, у нее уже нет перспектив. Единственные перспективы у этой территории, которая называется все еще Украина, и у этих людей, которые там проживают, это войти в состав России. Это единственные перспективы, единственный шанс на какое-то нормальное будущее. Все остальное там, ну, это все, это уже выжженная земля.
0: Я бы кратко еще дополнил Ивану, который задал вопрос. Ну, во-первых, АДГ или АФД, как по-немецки правильно, не выиграет на выборах. Это невозможно, потому что главное не как проголосуют, а как посчитают. Это вам как гражданин Евросоюза говорю. Вот это первое. Второе, действительно, Германии невыгодно. Там есть мощное военно-промышленное лобби, плюс они пилят на этом деньги. Плюс, давайте будем честными, вот если бы где-то, вот я всегда за то, чтобы мы честно разговаривали с вами, и стараюсь, иногда за это получаю, но вот если бы где-то мочили натовскую армию, вот так вот где-то конкретно так, наносили ей удары и все остальное, а что бы нам не поддержать ту сторону? Был Согласен. Вьетнам, и мы 10 лет через наших вьетнамских коллег...
1: Сейчас есть йеменские хуситы,
0: да,
1: к примеру.
0: Да. И мы 10 лет через вьетнамских коллег мочили американскую армию, нанеся ей уничтожение 10 тысяч самолетов, вертолетов и десятков тысяч американских бойцов.
1: Ну, я думаю, что все-таки мы Ирану помогаем тоже. Хотя мы официально вроде не помогаем, но вот субъективное мнение...
0: Я к чему? Если все армии Европы созданы исключительно для того, чтобы убивать русских, надо называть вещи своими именами, то на кой лад Европе прекращать спонсирование тех, кто убивает русских? Им это абсолютно невыгодно. Никакой партии в Германии это невыгодно. И надо исходить из этого. И прекратить эти все мрии, мечты о том, что они одумаются, передумают.
1: Абсолютно так.
0: Вот то, что говорил Даниил Бессонов, это реальный вариант, непростой, сложный, который действительно нуждается в взвешенных решениях. Я думаю, что президент России тоже о нем думает, ну, по крайней мере, мы не знаем, но думаю, что так может быть. Но вот стратегическое поражение Украины тоже было бы таким, как говорил Исаев в свое время, да, у Советского Союза в 1945 году не было бомбы, но когда Запад увидел Берлинскую операцию и Квантунскую операцию, он увидел две советских атомных бомбы и не решился с Советским Союзом воевать. И действительно, если бы наши...
1: Ну, это образно атомные бомбы.
0: Образно,
1: да. Эффективность была еще круче, чем атомная
0: бомба. Да.
1: Крайний вопрос насчет, долго ли будет играть Вучич. Хочу сказать, Вучич не просто на двух стульях пытается усидеть, а на четырех, вот так вот просто, в раскорячку, как в фильме, особенно с национальной охоты,
0: да.
1: «Корова в бомболюке», как бы, да?
0: Да.
1: Вот, поэтому понятно, что Вучич пытается, как говорится, между каплями дождя пробежать. Не всегда это получается. Вот, но, тем не менее, я думаю, что сербы — это наши братья. Вучич, на самом деле, ему самому противно тот цирк, в котором ему пришлось участвовать, когда Зеленский приезжал. И, кстати, на вопрос, вот мы на прошлом эфире разбирали, там немецкий журналист задавал вопрос Зеленскому насчет того, как помочь, чтобы убивать больше русских. Вучич тогда немного отреагировал в адрес этого журналиста негативно и как-то так попытался это все, что надо вообще это прекращать. Друзья, у нас время подходит к концу. Встретимся ровно через 15 минут.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Театр Радио России представляет.
4: На каком аэродроме у вас посадка?
5: На Орли, сказали.
4: Вот, и разыщет Анрет тебя на Орли.
2: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
5: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
2: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
6: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
2: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные ударили беспилотниками в порту Одессы по складам с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Министерство иностранных дел нашей страны направило запросы США и Турции относительно планов поставок оружия американского производства, находящегося в распоряжении турецкой армии, Украине. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные ударили беспилотниками в порту Одессы по складам с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Ранее ведомство также отчиталось об ударах по газораспределительной станции в селе Радомка Черниговской области. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки и заслушал доклады командования. Министр также вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки, которому присвоено почетное наименование «Гвардейская». Подробности у Михаила Федотова.
2: Группировка «Восток» действует на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На командный пункт соединения приехал министр обороны. Андрею Белоусову показали, как войска внедряют современные системы управления боем. Их основа – разведка с беспилотников и малогабаритных РЛС. И, конечно, связь. Все вместе позволяет быстро обнаруживать и уничтожать позиции противника. На знамя одного из подразделений группировки министр обороны закрепляет Георгиевскую ленту. Это означает, что теперь она носит почетное наименование «Гвардейская». Отличившимся в ходе выполнения боевых задач солдатам и офицерам Андрей Белоусов вручил государственные награды. А на севере Донецкой Народной Республики бойцы группировки «Центр» выравнивают линию фронта и формируют плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бойцы группировки «Север» при поддержке армейской авиации, что атаковали позиции ВСУ управляемыми ракетами, освободили Бакшеевку в Харьковской области. Контроль над ним расширяют зону безопасности вдоль российской границы, чтобы украинская армия не могла обстреливать мирное население соседней Белгородской области.
1: Российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников вооруженных сил Украины в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны. Атака прошла с использованием расчетов БПЛА «Герань» войск беспилотных систем. Объективным контролем зафиксировано поражение объекта. Дежурные средства ПВО в субботу перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и Черным морем. Министерство иностранных дел России направило запросы Соединенным Штатам и Турции относительно планов поставок оружия американского производства, находящегося в распоряжении турецкой армии, Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. По ее словам, поставка нового оружия Киеву не способна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Захарова добавила, что поставки вооружений Украине нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Исмаила Багаи. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадат отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официально соглашение объявят в ближайшие дни. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Глава Центрального командования вооруженными силами США Брэд Купер завершил 10-дневный визит в страны Ближнего Востока, в ходе которого как раз встретился с местным руководством, а также с размещенными в регионе американскими военнослужащими. Он посетил 6 стран, провел встречи с представителями властей и военачальниками в Бахрейне, Ираке, Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. И побывал на авианосце «Авраам Линкольн» уже во второй раз в нынешнем году. Аль-Джазира, в свою очередь, напоминает, что именно Купер отвечает за операцию США против Ирана. Первый за более чем полтора года пассажирский самолет вылетел из Дамаска в Москву, возобновив тем самым регулярное авиасообщение между двумя столицами, прерванное в декабре 2024 года. Об этом ТАСС сообщил представитель международного аэропорта сирийской столицы. Отмечается, что перевозчиком стала компания Syrian Airlines. К Как сообщается, время в пути составит около 4 часов 40 минут, после чего самолет приземлится в московском аэропорту Шереметьево. В обратном направлении, по данным авиакомпании, вылет запланирован на 8:10 по Москве. Ранее в беседе с ТАСС представители Syrian Airlines отмечали, что на первом этапе полеты между Дамаском и Москвой будут выполняться по воскресеньям. Китайская компания Sea Legend Shipping запустила первые регулярные рейсы из Китая в Европу по Северному морскому пути, сообщает Синьхуа. Ее контейнеровоз стартовал из китайского порта и зайдет в порты Великобритании, Нидерландов, Германии и Польши. Путь в одну сторону займет всего 20 дней. Это почти вдвое быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить не менее 8 рейсов и привлечь флот из 7-8 судов ледового класса. Рейсы планируется отправлять каждую неделю в летний навигационный период с июля по октябрь. В перспективе организаторы проекта рассчитывают расширить период навигации за счет модернизации полярного флота и портовой инфраструктуры. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в «Химках» завершилась со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы забили Стефан Лончер, Жилсон Беншимол и Кевин Аревала. ЦСКА победил «Факел» со счетом 1-0. Ростов и Рубин сыграли в ничью 1-1. В первой лиге прошли матчи шестого тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4. «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0. «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. Французский «Пари Сен-Жермен» отказался от покупки вратаря сборной Японии Диона Судзуки, сообщает журналист Фабрис Хокинс. По информации источника, ПСЖ согласовал с итальянской «Пармой» условия трансфера. Причиной срыва перехода стали запрошенные в последний момент агентами игрока комиссионные. Большую часть прошедшего сезона Матвей Сафонов был основным вратарем ПСЖ. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до золота. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Магадане сегодня днем до 17 градусов тепла, переменной облачности и без осадков. Чуть теплее в Ханты-Мансийске, до 20 градусов. Временами здесь пройдут дожди. В Красноярске без осадков плюс 23. В Калининграде плюс 20-22 градуса без существенных осадков. В Пензе 22, в Туле до 26 тепла, в Ставрополе 29, во Владикавказе плюс 22 и временами дожди, в Ялте без осадков плюс 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня кратковременные дожди, в столице возможно с грозами, днем до 24-25 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 13, облачно с прояснениями. Осадков не наблюдается, они возможны лишь к вечеру.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Давай о позитиве.
1: А есть такие новости?
2: Есть у нас, есть у меня для вас позитив. Во-первых, хочется... Мы же говорили про вот в прошлом часу. Ты упомянул, что...
1: Про инстасамку.
2: Да и... Пес с ней, короче, смердящий. Вот.
1: Так, хватит.
2: Это цитата из...
1: оскорблять друзей человека.
2: Ивана Васильевича меняет профессию.
1: Вот. Да ладно.
2: Классика советского кинематографа. Вот. А я про что? В прошлом, так сказать, прошлый час ты сказал фразу о том, что мы воюем в том числе за смыслы. И одним из прекрасных... и показательных моментов позитивной борьбы за смысл является новый модератор, админ телеканала Министерства обороны России, который под завершение этой недели задал новый тренд. Видел его прекрасную фотографию с геранями, что зимой обязательно будет заморозка.
1: Там батл получился.
2: Там получился батл, но задал его именно наш пиарщик.
1: И красавчики. Вот
2: всегда мы говорим.
1: Тот, кто ведет сейчас соцсети и телеграм-канал и мессенджеры в целом, Министерство обороны просто красавчик. Этот офицер просто молодчинка.
2: Очень, да, красавчик. И вот есть фраза такая, к сожалению, она на Руси очень часто идет бок о бок с всем, чем можно. Это что инициатива наказывает инициатора. И вот это вот все как бы чего не вышло. Это то, что нас тянет назад. И в данном случае человек проявляет инициативу здравую, творческую, гибкую, интересную. И да, противник отвечает, но он именно что отвечает. Мы, когда первые задаем какой-то тренд, мы, когда первые ведем наступление, пусть и в информационном, так сказать, фронте, но, тем не менее, именно инициатива принадлежит нам. А когда мы отвечаем на что-то, знаете, вот эти удар возмездия или еще что-нибудь, все должно быть инициативно. Эскалация вся должна идти с нашей стороны, чтобы противник думал, как бы нам ответить. Именно все инновационные действия, все какие-то хитрые истории должны быть нашими. Ну и, безусловно, иногда, когда, к сожалению, противник нас где-то обошел, нужно отвечать. И отвечать так, чтобы противнику не хотелось. И тут я подвожу к новой новости. Новой новости, простите за тавтологию. Ну, что с меня взять, ценный иностранный специалист, учил русский не в России. Владимир Путин на этой неделе наконец-таки сделал заявление, которое мы так долго ждали, и, видимо, к этим заявлениям готовились, взвешивали определенные возможности, форматы, риски и все остальное. Это про ответ на пиратство со стороны стран коллективного Запада. Я думаю, что у тебя есть мысли на эту тему, ты тоже, я думаю, это видел.
1: Конечно, видел, и при этом там даже, по-моему, французы и немцы в своих средствах массовой информации начали прям, как это возможно? Русские хотят защищать свой флот, это что-то странное и так далее. Начали там какие-то плохие вещи говорить. Слушай, ну это давно пора. Угу. Давно пора защищаться на всех направлениях. И я думаю... Какая-то группа частного охранного предприятия на любом из наших танкеров, сухогрузов, то есть в целом на любом судне, которые оснащены даже просто крупнокалиберными пулеметами, mm-hmm. я уже не говорю про ПЗРК, вот. Достаточно для того, чтобы отогнать любую угрозу. Вот и все. Я просто вот, когда иногда смотрю, как там британский спецназ захватывает российский танкер.
2: На резиновых лодках.
1: Нет, с вертолета там
2: что-то высаживается.
1: Там, да. Я думаю, ну, смотришь на это и знаешь, думаешь, ну, вы же как бы, ну, 200-е.
2: Да.
1: То есть, если бы там просто стоял парнишка с автоматом Калашникова, ну, вы бы просто все погибли.
2: Да, да.
1: Вы не очень умные люди, хотя и спецназ.
2: Взвод из Славянска такой просто
1: прошедший. Там просто парнишку с автоматами и тремя рожками достаточно, чтобы вот эти ребятишки угомонились высаживаться, там что-то подплывать и так далее. Но, опять же, здесь нужна решительность, да, и политическая воля. Судя по заявлениям нашего президента, такая воля есть. Я думаю, скоро будет много интересных видео с лайками, в основном из России и не только, о подобных ситуациях. И...
2: Знаешь, есть история, что, конечно, флот наш довольно давно уже, после заката Советского Союза, некий бедный родственник, ну, по той простой причине, что действительно существует необходимость защищать огромную сухопутную границу, действительно развивать авиацию, стратегические войска. И, в общем, у флота появилась возможность самому себе добыть, так сказать, пиастры. Вот, самому мы же говорим о неком ответе на пиратство, только легализованном, то есть каперство это называется. Вот, у флота появилась возможность самому
1: собирать
2: себе...
1: лут.
2: Да, полутать, да, немножечко за деньги разного рода корабли, которые везут.
1: Ну, почему нет? В принципе, можно и вертушку посадить британскую, где-нибудь там на какие-то контейнеры, чтобы аккуратно приземлилась и довести ее. Ну, там разгрузиться, вертушку обратно в Россию
2: привезти. А если привезти? Чипы для ракет?
1: А
2: стиральные машины?
1: Слушай, нужно попросить британских спецназовцев брать с собой в разгрузки, ну, в РДшки, да, чайники, электрочайники. Нам очень нужны чипы из электрочайников.
2: Да.
1: Потому что Сармат не полетит без этих чипов.
2: Срочно появится, не знаю, какие-нибудь казахстанская огромная партия стиральных машин. Просто там. Потом BMW из Беларуси.
1: Дальше. У нас есть классный вопрос от Александра из Сыктывкара.
2: Я был там.
1: Сыктывкара, прошу прощения. Да, классный вопрос на самом деле. Добрый вечер, Александр. Спасибо за теплые слова и отвечу на ваш вопрос. Вы спрашиваете, как быстро сдуется Украина, если мы продолжим блокаду на Черноморском направлении, дальше также и по Дунаю будем наносить удары, по портовой инфраструктуре, опять же, при Черноморской инфраструктуре и тому подобное. Как быстро сдуется Украина? Она не сдуется вообще. Украина — это не остров. Нужно это понимать. Да, сейчас логистика серьезно нарушена благодаря этим ударам. От этого страдает не только Украина, еще и некоторые европейские страны и другие страны, которым Украина сбывала зерно, там, подсолнечное масло и тому подобное. Да? Но сейчас просто логистика более переориентируется на сушу. Поэтому от этого противник наш, то есть мы выигрываем для себя время, однозначно, наносим противнику экономический урон, однозначно, замедляем поставки и стоимость этих поставок вооружения на территорию Украины, однозначно так, но рассчитывать, что Украина от этого сдуется, не стоит. К сожалению, логистика будет перенаправлена, вот по сухопутным коридорам. Вот, поэтому, вот, к сожалению, как-то так. Украина сдуется только, когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
2: Тяжело с тобой не согласиться во всей этой истории. Но, если честно, я думаю, что только комплекс мер, комплекс действий, он может вызвать определенную усталость, снижение активности. Но опять-таки, я всем говорю, всем любителям выиграть войну путем ударов искандеров, крылатых ракет или еще чего-то, я просто всегда привожу пример, что Германия в сентябре 1944-го достигла пика промышленного потенциала. А бронетехника выпускалась на заводы Германии до апреля 1945 года. И сходили достаточно тяжелые танки, самоходки, реактивные самолеты, баллистические и крылатые ракеты. И их производили под землей в разного рода диверсифицированных, разбросанных фабриках по всей Германии. Несмотря на такие бомбежки, которые ни Украине, ни вообще никакой стране Европы с 1945 года близко не казались даже. То есть там бомбардировки, я говорю, были такие. 1000 американских бомбардировщиков бомбит днем, у каждого 2-3 тонны бомб, их прикрывает 1000 истребителей, а ночью еще 500 английских добивают, превращая города в абсолютные руины. И это снизило производство на Германии на 10-15%. Да, вы скажете, сейчас ракеты более высокоточные, бомбы у нас умные. Но, понимаете, когда промышленный район сносится под ноль, то есть Коврово просто выбамбливается вместе с мирным населением, церквями, музеями, историческими какими-то зданиями, библиотеками, все просто равняется все с землей, сначала фугасками, потом зажигательными, это все еще горит 2 дня. Но вот даже это снизило промышленное производство Германии на там 10-15%. В некоторых случаях, да, это приводило к интересным историям, когда там производство какого-то истребителя на полгода откладывалось, потому что уничтожили прототип, там реактивные двигатели позже появились, это все понятно. Но выиграть войну на Украине путем исключительно ударов, какие бы они ни были массовые, какие бы это ни было сотни и тысячи гераний, невозможно. Невозможно. Выигрывает войну пехота. Она именно когда заходит, когда занимает, поэтому это королева поля боя. Вот, да, есть еще артиллерия, есть еще много чего, но пока действительно земля не будет освобождена, города не будут освобождены, сколько бы мы ни били по Украине, и даже сколько бы мы ни били по заводам Европы, говорить о победе будет достаточно сложно. Но это не значит, что это не надо делать. Просто была такая доктрина Дуэ, она провалилась полностью. На Вьетнам сбросили американцы бомб в несколько раз даже больше, чем на Германию, на маленький Вьетнам. Но и там им это не помогло. И мы утюжили Афганистан 9-тонными бомбами. Были такие ФАБ-9000 в Советском Союзе. И американцы потом били 10-тонными по Афганистану. Ну и где теперь мы, и американцы, и где Афганистан? Вот, поэтому надо просто прийти к пониманию, что только пехота, танки, артиллерия, расчеты БПЛА, которые зайдут на русскую историческую землю, могут нанести Украине действительно какое-то стратегическое поражение. А вот всю эту историю, вот сейчас мы заблокируем им порт или там разобьем железную дорогу, тут все, война остановится.
3: Не-не, здесь...
2: Как ты сказал, это не остров.
3: Да, здесь момент какой. Очень правильно, что мы это делаем.
2: Очень правильно.
3: И надеюсь, что будем продолжать. Также нам нужно продолжать уничтожать другую инфраструктуру, другую логистику, в том числе и мосты через Днепр. Это все замедлит на войне. Очень большой фактор играет время. Кто выигрывает время, тот, скорее всего, выигрывает и инициативу, и войну по итогу. Поэтому логистика, она помогает замедлить противника, удары по логистике. Поэтому это необходимо наносить, делать, потому что без этого, учитывая, что против нас работает все западное ВПК, вся западная экономика, их материально-техническая, научная база и тому подобное, отнимать время противника нам просто необходимо. Потому что определенное окно возможностей может закрыться для нас уже в следующем году, и технологический потенциал и перспективы
2: стран НАТО
3: могут все сильнее влиять на фронт. А тягаться и соревноваться в технологиях нам с европейскими, в целом с Западом коллективным, ну, мягко говоря, не получится. Просто нам повезло, что Запад сам не понимал, какая это война будущего, и они не готовились к такой войне. Сейчас они все понимают и раскачивают свой военно-промышленный комплекс на максимум. И пока что мы лидируем, но что будет в следующем году, предсказать сложно. Поэтому нам нужно действовать активнее, и я прогнозирую, это не инсайт, это мое субъективное мнение, мои наблюдения. Прогнозирую, что мы до конца этого года еще повысим уровень эскалации с нашей стороны в плане ударов по противнику. И также вполне себе может быть, опять же, это мое мнение, не инсайт, не мне решать, и кому-то виднее однозначно, чем мне, вот, что, скорее всего, проведем ядерные испытания где-нибудь на полигоне для того, чтобы Запад увидел, что мы готовы решительно защищать свои интересы.
2: Да, я целом с тобой согласен. И действительно, там, когда все говорят про то, что мы там уже неоднократно воевали, ну, мы действительно воевали и там с Наполеоном, и с Гитлером, но все-таки Англия, насколько я помню, и в первом, и во втором случае была не против нас. И если представить тот ужасный сценарий, чтобы Гитлера спонсировал бы американский ВПК во время Второй мировой войны, не через вот эти все истории, что он там помог с заводами в 30-е, и то, что Генри Форд фашист, я тоже знаю, и все остальное, это понятно, но если бы там 100 бомбардировщиков, которые делали американские заводы в день в конце войны, поставлялись бы как они шли против Германии, точнее, самой Германии, выиграть у них было бы просто невозможно.
1: Там... Да, здесь есть еще момент.
2: Сами смотрите, все советские плакаты времен Второй мировой войны или Великой Отечественной, как вам больше нравится, просто берите и смотрите. На всех плакатах изображены флаги антигитлеровской коалиции и именно наши предки. Ни мы, ни Брежнев, там, ни какой-нибудь Горбачев, ни Ельцин, ни кто-либо еще, ни они могут давать оценку событиям там, в 60-е, 70-е и так далее годы. Хотя Брежнев, безусловно, участвовал в Великой Отечественной войне и так далее. Но давать могут те люди, которые в тот самый момент воевали. И в тот самый момент люди, которые воевали, в том числе на высшем военно-политическом уровне, включая Иосифа Виссарионовича Сталина, признавали, что Германию победили союзники. И на всех советских плакатах, газетах, в том числе во время 9 мая, когда писали о победе, везде было изображено и сказано про решительный вклад именно стран антигитлеровской коалиции. На данный момент, к сожалению, и Соединенные Штаты Америки, и это, про это сказал он Рубио, и Великобритания, про это говорил у них кто угодно, воюет против нас. У нас союзников такого масштаба, такой мощи, таких сил, которые, например, забрали на себя Японию, что бы случилось, например, если бы американцы хотя бы не то, что не помогали, а просто бы Японию не забрали на себя, Япония поперла бы в 41-м на Дальний Восток. Черт бы вообще знает, что произошло. Хотя я догадываюсь, что произошло бы, и это не потому, что мы такие, но действительно против нас сейчас 50 стран коллективного Запада.
1: Мы бы победили просто с другими, с большими потерями, потому что
2: Берлин
1: мы бы сражались до последнего, это факт.
2: Ну, Берлин штурмовали дивизии, в которых было вместо штатных 12 тысяч 3 тысячи человек. А мы и так уже побеждали, честно говоря, ну, очень обескровленными подразделениями, которые действительно, ну небольшими
1: дивизиями. Ну, тем не менее, победили. Да, следующий комментарий. Если на Украине будет зимой коллапс, она не сможет сопротивляться. Владимир, Саратовская область. Ну, друзья, что я хочу сказать? Ну, тут тоже не нужно вот так прям списывать противника. Они такие же русские люди, которые просто с кастрюлями на голове, да, как я говорю. Вот. Они будут сражаться в любых условиях.
2: А я не знал,
1: просто
2: что...
1: им сложнее будет однозначно без электричества. Им Запад что-то придумает. Им поставят генераторы. Им поставят, проведут какие-то там, не знаю, провода просто из Европы куда-нибудь на Западную Украину. Еще там, чтобы там какие-то предприятия на Украине еще функционировали и так далее. Это все...
2: Я просто, Дань, я не знал, что в окопах есть канализация, электричество.
1: Нет, тут момент в том, что без электричества, конечно, им будет сложнее собирать беспилотники, заряжать рации, заряжать аккумуляторы для военной техники. И тому подобное. Однозначно им надо будет что-то выдумывать. Мы, опять же, отнимем у них время. Им все будет делать дольше, сложнее. Это нужно делать, нужно их вводить в коллапс. Но это не значит, что они не смогут сопротивляться. Они будут хуже сопротивляться, но продолжит. Поэтому не надо так вот простыми такими формулами побеждать в войне.
2: Безусловно,
1: вот.
2: тыл важен.
1: Андрей пишет...
2: У них тыл вынесен в Европу. Да, ну, то есть в Европе будет электричество.
1: Ну какая Европа? Сейчас, если 22 июня случится, то надеюсь, что 23-го уже они никогда не увидят. Ну, это вы, наверное, имеете в виду, что начнется ядерная война. Я очень сомневаюсь, что американцы начнут ядерную войну из-за европейских стран. Я очень сомневаюсь, что французы или британцы попытаются применить свои возможности в сфере ядерного вооружения для того, чтобы, ну, с нами попытаться потягаться этим, да. Они вообще как бы будут, ну, очень быстро уничтожены. И у них маленькие территории, Британия — это вообще остров. Ну это вряд ли. Вот. Скорее всего, если мы начнем бить по ВПК, которая участвует в вооружении Украины, в производстве оружия, техники, беспилотников там и тому подобное, они просто отползут. Они скажут: все, мы поняли, все, мы прекращаем, больше не будем, давайте остановимся на этом. Вот я так это вижу, и не только я, кстати. Поэтому...
2: Ну, тут надо понимать, что вот эти все рассказы, что обязательно будет применено, Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, так и не применив самую мощную армию в истории человечества. Мы видели легендарные учения «Запад-81», аналогов которых в истории человечества никогда не было, и, возможно, никогда уже и не будет, вот, по количеству применяемой техники и всего остального. Но, тем не менее, и в Первую мировую у нас была шикарная армия, но мы за полгода до победы и разгрома Германии оказались почему-то проигравшими, будучи в лагере победителей. Ну, в общем, надеяться на ядерное оружие, конечно, можно, но американцы потерпели стратегическое поражение во Вьетнаме, так и не применив ядерное оружие, хотя у них было этого ядерного оружия очень много. Германия так и не применила химическое оружие массово даже в 1945 году. А тут очень важно, чтобы в тылу было серьезное сплочение общества вокруг военно-политического руководства страны, чего Советский Союз добился в Великую Отечественную войну. Поэтому и произошла победа. Мало обладать серьезным оружием, надо еще и обладать сплочением общества, консолидацией и готовностью. Поэтому гордимся подвигом наших предков во время Великой Отечественной войны, но нам еще до наших предков много работы. В первую очередь не на передовой, там ребята герои не меньше, а в первую очередь в тылу, где у нас до сих пор продолжается какой-то поиск смыслов, до сих пор мы сталкиваемся уже, казалось бы, там, на пятый год войны с разного рода самками, которые там что-то лутают, с разного рода заявлениями некоторых государственных мужей, от которых волосы встают не там, где надо, вот, и прочими проблемами, которые присутствуют. Вот, поэтому ядерное оружие — это хорошо, но не все им едино. И надо понимать, что это риск тоже. Запад просчитывает все эти риски, и действительно у Запада присутствуют определенные. И после этого Владимир Путин, кстати, говорил о том, что они не просто так делают противоракетную оборону, очень серьезную. И действительно, они подбираются к нам, они подбираются, они могут наносить удары, в том числе по ядерным шахтам, по нашей ядерной триаде. И в какой-то момент им может показаться, что они смогут
1: выбить ее. Что они могут победить, да?
2: Да, что они смогут выбить ее.
1: Нанести превентивный удар такой мощи, что наш ответ будет некритичным для
2: да.
1: них.
2: Да, и что тот лут, возвращаясь к словам инстасамки, которые они получат от победоносной войны в России, он окажется ценнее, чем те потери, которые они могут понести. Поэтому и ведется вечная доработка стратегического ядерного оружия. И действительно, огромное спасибо нашим предкам, которые нам его дали в 49-м.
1: Ну и нынешним инженерам, которые это да. все модернизируют. Да. Ну, во-первых, сохраняют и модернизируют.
2: Да, да, абсолютно верно.
1: Кратко по фронту. У нас есть успехи, в принципе, на северном направлении. Там есть возможность вроде бы как два мини-котла сделать для противника. Ну и на Запорожском противник ходил в контрнаступление. Даже пару сел вроде бы как у нас, скажем так, отнял. Но сегодня вот мы вернули вот и поселок Рыбальское взяли под контроль. Вот поэтому, в принципе, на фронте активные боевые действия идут, но противник на запорожском направлении активизировался. И посмотрим, времени остается мало, посмотрим, как мои прогнозы исполнятся насчет того, что противник попытается пойти в масштабное контрнаступление на запорожском направлении с отвлекающими ударами на севере. Вот, поэтому посмотрим. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Вот, потому что если противник на это решится, он же сделал все
3: выводы и работу над ошибками 2023 года.

0: прорывы, танковые клинии и так далее. Медленно, но мы побеждаем. И как сказал мой друг с позывным Байден, это офицер, который сражается, ну, я не знаю, наверное, направление не буду говорить, вот, непосредственно на передовой человек, как бы командует людьми, вот, он говорит, да, мы побеждаем, медленно, но побеждаем. Поэтому заряд наших бойцов на фронте очень серьезный, все настроены на победу, потом все будет хорошо.
1: Да, ну вот турки, наши братушки собираются, я обожаю просто Турцию, и все, кто туда ездят, огромный привет всем передаю, кто летом 26-го года повез свои деньги в Турцию, потому что, ну, вы же понимаете, нам уже нужно отдохнуть, вот, я вот отдыхал последний раз, когда сидел в тюрьме, вот, но, тем не менее, поехали, собственно, в Турцию и проспонсировали. Вот, Турция намерена поставить Украине крупную партию оружия американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня МЛРС и баллистические ракеты «Атакамс». Вот, собственно, это те самые «Хаймарсы» и те самые «Атакамсы», которые, возможно, этой зимой будут использоваться для того, чтобы ударить по мирной инфраструктуре Брянска, Белгорода и Курска. И каждый человек, кто сегодня едет в Турцию, немножечко, пусть и где-то небольшой частью, но тем не менее участвует в ударах по нашей территории. И я абсолютно точно в этом уверен. Все деньги стекаются в турецкий бюджет, и действительно это не является какой-то необходимостью, это не является безальтернативной историей во время войны ехать в страну НАТО, которая занимается поставкой оружия врагам. И, безусловно, уже Госдеп США уведомил Конгресс о возможной передаче Украине ракет «Атакамс». И в целом, я думаю, что этот вопрос решен, и это именно те средства, которые будут использованы для ударов, именно террористических ударов по русскому приграничью, по нашим прекрасным городам. Я очень надеюсь на наших ПВОшников, коммунальные службы, на героический подвиг действительно всех людей, которые защищают нашу границу. Но вот огромное спасибо турецким братушкам за это. Ну и польские еще есть, поляки, вот все-таки истребители МиГ-29, вот о которых шла речь, что якобы не передадут. Вот мы с Даней давно говорили, что вся эта история как бы с Польшей, это, конечно, прикольно все звучит, но это предвыборная польская такая мулька. Поляки как поставляли оружие Украине, так и, собственно, будут. И они вот патриоты поставили им, ну, черт с ним, с этими патриотами. А истребители МиГ-29, там, по-моему, 14 штук, собираются все-таки им отдать в обмен якобы на дроны, но нас это не интересует. Истребитель МиГ-29 наносит удары ракетно-бомбовые по нашей территории, там, участвуют в сбитии Герани, но, опять-таки, черт с ним, с этими Геранями. Ну, вот, они наносят бомбовые удары по, опять-таки, приграничью, в первую очередь, французскими авиационными бомбами, американскими, которые адаптированы под эти самые истребители. А вот такая вот история с дружбой. Вот, кстати, заявил Зеленский, 2 миллиона Сербия все-таки поставит Украине, 2 миллиона евро. Вот. Ну, небольшие деньги в условиях войны, вот, и якобы они там пойдут на какие-то гуманитарные истории, но тоже как бы Вучич, сидя на четырех стульях, как ты говоришь, вот, пытается и нашим, и вашим, и тем, и сем. И я уверен, на самом деле, что сербы проголосуют за Евросоюз, скорее всего. Ну вот, потому что, ну, память, она такая, недолгая. Ну, надо понимать, что те люди, которые помнят бомбардировки Белграда, им уже, ну, даже не как нам. Это люди а-ля 50+, вот, их меньшинство, а молодым расскажут, что нужно, промоют мозги, про кружевные трусики ЕС, вот это мы все помним.
0: Да, так, тут комментарий прислала Тамара.
1: Давай, послушаем.
0: Так, я зачитывать все не буду. Ну, смотрите, насчет поставок генераторов в эфире, то, что было сказано, это был ответ, замерзнет ли Украина, будет ли там энергетический коллапс. И было сказано о том, что Запад поставит и генераторы Украине и так далее. Угу. Мы как бы не занимаемся поставкой генераторов.
1: Ну, вот. Не, я занимаюсь вместе со своими подписчиками.
0: А, Кирилл, поставкой. Да, значит, это не ко мне, это больше Кириллу.
1: Да, не, да, немножко по другому фронту работает, менее видимому. Вот.
0: Да, да. Вы напишите Кириллу, пожалуйста, на его почту или там бот обратной связи, Кирилл Федоров, телеграм-канал.

0: Вот. Ну, да, можно попробовать. Я думаю, что в целом реально. Очередь, конечно, есть, потому что, надо понимать, у нас постоянно увеличивается количество вооруженных сил, которые задействованы, и, безусловно, народная помощь в 26-м году она ослабла по сравнению с 22-м по объективным.
1: Ну, так всегда бывает.
0: По объективным, да. Но хорошая фраза, ее кто-то сказал, не я, к сожалению, что всего стало хватать 10 мая 45-го. Вот, и это относится как к поставкам Министерства обороны, так и к поставкам гуманитарной помощи.
1: Так, ну и Татьяна, уже следующая слушательница, дополняет, чтобы военно-политическое руководство страны не отступало от провозглашенной линии, от намеченных целей, не шло на разные уступки противнику и не ослабляло натиск. Да, мы все за это. Вот, поэтому да, да.
0: Год анкориджу.
1: Я думаю, что...
0: Сегодня год анкориджу.
1: Ровно год анкориджу.
0: Да, и знаешь, я могу так сказать, что...
1: Надежда пишет, спасибо за честную передачу. Вам, Надежда, спасибо за внимание. Мы стараемся быть объективными, интересными, вот, честными.
0: И надеемся, что нас не
1: уволят. Не все можно сказать, потому что цензура есть, да, иногда вот мы в подкастах иногда допускаем, ну, в интернет все стерпит, допускаем разные жесткие формы выражения своих мыслей.
0: А потом Даниила Бессонова вырезают, и он расходится по всем
1: в интернете,
0: возможным
1: этим. У противника в основном, да. Бывало, даже под меня и ролики снимали, когда мы с админом говорили о том, что украинцы — это наш мобилизационный ресурс в потенциальной войне с НАТО. И там прямо они начали целые ролики снимать на эту тему. Ну, это было прикольно, да. Поэтому спасибо, что смотрите нас, точнее, ну, слушаете в данном случае, смотрите в интернете, кто трансляция есть на Радио России. Вот это, да, это самое свободное средство массовой информации. У нас самая, как бы, свободная программа. Мы действительно говорим то, о чем думаем.
0: А потом, заканчивая эфир, таки подходим друг к другу. Ну, надеюсь, так, не уволят.
1: Вроде бы, не-не-не. Да. Все-таки, так, подожди, но вроде бы ничего такого из тяжелых таких
0: статей,
1: слов,
0: да.
1: Тяжелых слов, ничего такого не сказали, случайно, может быть, где-то что-то проскочило, но вроде бы нет, вроде все в рамках приличия. Вот, поэтому все нормально. Спасибо большое.
0: Вот, про Анкоридж. Год
1: Итак,
0: прошел.
1: Итак, год духи Анкоридж.
0: Не, продолжая на самом деле мысль, и вот Татьяна, то, что говорила про надежду на военно-политическое руководство, я честно скажу, мы вот в этой студии год назад с Даниилом Бессоновым не верили в Анкоридж, и это факт. Да, определенный, конечно, оптимизм был у нас. Мы все как бы нормальные люди, мы хотим и мира, и хотим позитивного какого-то будущего и для себя, детей, страны и так далее. Но мы действительно прямо вот тут говорили, и это можно все проверить, все, как все интернет все запомнил. Вот, мы действительно говорили, что нет, Трамп не сможет продавить, не схочет продавить, это уже нужно подберите. Вот, и самое главное, что, возвращаясь к вот, чтобы военно-политическое руководство не отступало от провозглашенной линии, мне кажется, в 26-м году мы окончательно ушли от веры какой-то в Запад. Конечно, это звучит так себе. 12 лет мы уже окончательно уходим, и есть разного рода заявления о том, что вот мы в 14-м году прекратили им верить, в 16-м, 20-м.
1: Но, смотри, я хочу...
0: Но вот в этом...
1: ворваться.
0: Дела показывают, да, что как будто бы действительно, да, прекратили.
1: Просто на самом деле позиция нашего президента, то некоторые чиновники бывают там очень странные какие-то заявления, смешные даже делают,
0: очень странные,
1: да, вот,
0: да,
1: в этом плане. Вот. Но позиция нашего президента, она в принципе понятна, что лучше достигать результат, вот, да, то есть мы же свои условия, как бы мы готовы получить то, что мы хотим, да, чтобы выполнили наши условия дипломатическим путем. Это всегда лучше. Мы же не прекращали боевые действия на год. Да, да. После, мы также давим. Но если есть возможность дипломатически добиться результата, надо этим пользоваться. Ну вот и все. Не прекращая боевых действий, мы пытались, используя, понятно, договоренности в Анкоридже, добиться результата, который нам необходим, дипломатии. Не получается, но мы на фронте продолжаем давить. И за год достаточно большое количество территории было взято под контроль, и очень большое количество врага и его сил и средств было уничтожено.
0: Ну, надо понимать две причины, почему Западу не нужна эта война. Украине первая причина, она не нужна, потому что все военно-политическое руководство...
1: А почему Западу не нужна? Западу эта война очень нужна.
0: Нет, почему она нужна, да, я говорил, спасибо.
1: Просто вот. Я аж немного напрягся.
0: Да, абсолютно верно. Я оговорился. Почему Западу и Украине нужна война? Украине нужна, потому что на этой войне, пока она идет, военно-политическое руководство Украины, а, не сидит, б, находится у власти, а Западу она нужна, включая Соединенные Штаты Америки, и в какой-то смысле даже и некоторым поставщикам с Востока, которые на этой войне зарабатывают, да, потому что это деньги, огромные деньги, которые они на этом зарабатывают. Даже уходя от смыслов, что они наносят определенный ущерб нашей армии, а она является одним из главных противников коллективного Запада и так далее, просто там, зарабатываются деньги, а на Украине удерживается власть. Владимир Путин законно избран в России до 30-го года, и его нахождение у власти легитимизировано полностью и не зависит от того, идет специальная военная операция или не идет специальная военная операция. Это первое. А второе, Россия не зарабатывает на проведении специальной военной операции, а, к сожалению, вынуждена в силу международного давления тратить на это деньги, и время, и ресурсы, к сожалению, и самое важное, терять лучших сынов отчизны. Поэтому единственный человек, которому невыгодно дальнейшая эскалация и, скажем так, война, это Владимир Путин. Просто объективно. Просто объективно.
1: И... Ну, так и есть.
0: Остальным в этом переговорном треке переговоры нужны только ради рассказов про переговоры.
1: Да. Вот, а самый главный выгодополучатель от этой войны — это Китай.
0: Да,
1: это
0: я сказал Китай. Про Восток.
1: Даже не США, а это Китай.
0: Да, Восток, Восток, и Китай, который продает и нашим, и вашим, и тем, и всем, и кто бы что ни говорил, если бы Китай захотел бы прекратить этот конфликт, у него есть рычаги гораздо круче, чем есть рычаги у Дональда Трампа или даже Евросоюза. Вот. Но Китай это тоже не хочет делать. Потому что и мы являемся их геополитическим внезапно оппонентом, уж точно прям не супердругом. Да. И Европа с Америкой тоже, которая свои склады теряет, тоже опустошает. И почему бы и не уменьшить количество ракет Патриот, например, в Соединенных Штатах Америки путем продолжения войны.
1: Да? Так, Тамара, еще один комментарий от вас. Напишите Кириллу, пожалуйста. Да, напишите. У него есть в Телеграм-канале. У тебя же есть там
0: В Телеграм-канале в описании, есть написать лично мне. Единственное, надо дописаться. Иногда там много сообщений. В Максе тоже можно найти, в принципе, эту ссылку, но все равно написать, наверное, надо будет.
1: Так, вот есть как бы такие комментарии. Все понимают, если бы не думали об интересах наших олигархов и тому подобное. Зачем кормить Запад? Кормили западную экономику. Смотрите, уважаемый наш слушатель с именем, красивым именем Рим, что я хочу сказать? Во-первых, критика должна быть конструктивная. Но можно критиковать там, где мы разбираемся, да? Вот. Но просто вот лозунгами критиковать, это, вы извините, но не очень хорошо. Потому что мы в этом, не мы, не вы, в этом вопросе, точно не разбираемся. Кого что кормили, в чьих интересах что-то делалось и тому подобное. Ну, реально, у нас нет полной информации для того, чтобы давать такую категорическую оценку. Поэтому давайте будем более конструктивны.
0: У меня есть историческая информация на данный счет. Под вот теми лозунгами, которые вы сейчас вкидываете про олигархов, я ни в коем случае не защищаю олигархов или кого-то еще. Если человек заработал незаконным путем, им должны заниматься соответствующие службы. И тут, я думаю, что любой человек со мной согласится, кроме, может быть, самих олигархов. А если люди просто стали богатыми честным путем, то какие к ним вопросы? Но это отдельная история. Вот именно вот этими вашими лозунгами мы, находясь в лагере победителей, проиграли Первую мировую войну за полгода и ввязались в гражданскую войну, которая отняла жизни раза в два больше. И рассказывая о вот этой классовой борьбе, мы можем ей активно заняться и при этом проиграть борьбу против внешнего врага. И именно этого Запад добивается, чтобы бедные ненавидели богатых, богатые ненавидели
1: это
0: бедных.
1: Это как в песне «Русские рубят русских», да? Группы Любэ. Да? Одни бьются за то, чтобы не было бедных, другие бьются за то, чтобы не стало богатых.
0: Да, да, да. И начинается вот эта вот бесконечная история. Вы просто не в ту сторону воюете. Безусловно, олигархи были, есть и будут. И в Советском Союзе тоже были люди, даже в блокадном Ленинграде, у которых были огромные запасы, и партноменклатура была, и дачи, просто несколько по-другому все выглядело. Но,
1: да,
0: но
1: сейчас мы видим ежедневно, что посадки коррупционеров,
0: да,
1: и факт. Уже не только коррупционеров, то сейчас государство занялось серьезно, и даже посадки производителей дронов некоторых нечистых
0: блогеров,
1: на руку.
0: И блогеров,
1: и прочих. И тому подобное, да, то есть понемножку... Понемножечку мы как бы наводим порядок на всех направлениях, и это хорошо. И вот даже президент на этой неделе в одном из заявлений сказал, что в сфере общественного транспорта немало полукриминальных структур, с этим нужно наводить порядок. Это, и наверное, там будут наводить порядок. Поэтому до всех руки дойдут, просто ну, наша правоохранительная система, она не резиновая и испытывает также кадровый голод. Поэтому...
0: Знаете, уж извините, опять-таки, за прямоту, некоторые не очень любят, там, условно, уж простите меня за там, какую-то фразу, там, условно, русских бомжей, там, например, и людей, которые оказались на социальном дне, а другие не любят русских олигархов, но я вам точно скажу, что уж лучше жить в России с русскими бомжами и русскими олигархами, чем с западными олигархами и западными специалистами, которым нам отправят с Африки вместо там, чтобы заселить нашу территорию. Уж поверьте мне. И, безусловно, проблемы есть, и надо, чтобы у нас не было людей на социальном дне, и надо, чтобы олигархи были у нас честные, которые сделали для России что-то великое и поэтому стали богатыми. Но все-таки это не повод запускать сюда врагов, как мы запустили в 90-е, вот, как мы запускали и в другие моменты на нашей жизни. И при царях такое было, и в начальный период большевизма сюда тоже разного рода приехали отжимать интервенты и прочее. Поэтому давайте мы, имея все внутренние проблемы, да, с ними разберемся, но разберемся после того, как разобрались с внешним врагом.
1: Да, и опять же вопрос от Рима, где же наши экономические санкции? Рим, мы не экономисты.
0: Да.
1: И мы не являемся даже сотрудниками Министерства экономики, Министерства финансов, да и тому подобное. Но мы просто, вы хотите, чтобы мы лозунгами и критикой, истерию разводили и так далее. Просто вот мы за все хорошее, против всего плохого. Где же наши экономические санкции? Долой олигархов! Долой коррупционеров, все плохо, здесь все плохо, там все хорошо. Вы вот так хотите, чтобы мы эфиры вели, да, вот просто лозунгами? Ну, нет, это не конструктивно.
0: Да это знаешь, как все, которые говорят, надо мобилизовать 2 миллиона человек, они хотят мобилизовать всех, кроме себя.
1: Да,
0: и
1: да,
0: те,
1: да,
0: кто говорят, надо отобрать все имущество там у кого-то, кто его нажил, надо отобрать имущество.
1: Но только не у нас.
0: Только
1: да,
0: не у них, а потом начинаешь говорить, и такой, а вот заходишь к этому человеку в гараж, например. Оказывается, что он во время работы с завода утащил что-то, и теперь в гараже у него там какой-нибудь электро, не знаю, там инструмент с завода.
1: Станок
0: какой-нибудь точильный или еще что-то.
1: Ладно, да, давайте просто будем более конструктивными, без вот...
0: А давайте отдадим станок на
1: просто,
0: аэродром. Он
1: просто,
0: очень там нужен.
1: Да, просто вот не будем, как бы... Я понимаю, там все любят, как бы, истерия, это вызывает, как бы, сильные
0: хайп,
1: эмоции,
0: да,
1: хайп, вот эти все дела, посыпание головы пеплом, все пропало и тому подобное. Ну, нет, мы как бы не на этой волне. Кстати, у нас немножко время уже подходит к концу. Наш президент посетил остров Итуруп. Я надеюсь, я правильно сказал название. И Япония очень сильно этим обеспокоена, потому что, типа, спорные территории, Курилы, там все дела. А тут Путин прям посетил, понимаешь. А это, оказывается, агрессия с точки зрения японцев. То есть, что на территорию которая принадлежит Российской Федерации и признана всем миром.
0: Как нет, территория. Кстати.
1: Не ну, кроме всем. Японии, по-моему.
0: Да, да, и США выражают.
1: США
0: там,
1: тоже?
0: Там много, там очень много вопросов. Да, плевать, но главное, что мы признали эту территорию своей.
1: Да, всё, короче, японцы.
0: Это самое важное. Это остальное нас вообще не
1: парит. В общем, японцам нужно пожелать не забывать, что вы тоже живете на островах, и будьте поаккуратнее со своими заявлениями. Потому что, когда русский медведь проснется окончательно, мало места будет всем вокруг. Поэтому, товарищи японцы, пожалуйста, закройте свою кабину и не создавайте лишних агрессивных звуков в направлении России и российского президента.
0: По-моему, в 2007 году я еще был школьником, а Владимир Путин сделал одно заявление, сидя тоже с какими-то другими школьниками или студентами, он говорит, там что-то опять Запад решил высказаться по поводу, какая у России не та конституция. А вот тут же тоже Япония хочет повлиять на конституцию России, потому что это наша территория по конституции. И Владимир Путин сказал, мозги им надо поменять и немножко конституцию. Вот то же самое могу передать японцам. Мозги им надо поменять.
1: Не, но они просто реально, я понимаю.
0: Они наши границы.
1: Я понимаю, мы сейчас медийно выглядим слабыми. Наши красные линии уже многие за границей смеются и так далее. У нас стратегическое терпение подходит к концу. Медведь просыпается. Будут скоро у наших врагов большие неприятности. Поэтому, товарищи японцы, в том числе, просто, ну, реально, будьте тише и сидите там, не отсвечивайте, пожалуйста, потому что, повторюсь, придет время, очень быстро русский медведь проснется и вас даже просто не заметит, как снесет. Поэтому быть, как говорится, всем здоровыми, берегите себя, берегите друг друга.
0: И все будет Россия.
1: Все будет хорошо, все будет Россия. Встретимся через неделю.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Иране оценили ущерб от нефтяного загрязнения Армуза в триллионы долларов. И число подтопленных паводком дачных участков в Хабаровске превысило 350. Все подробности далее. Российские военные заявили об уничтожении более 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 191 пункт управления беспилотной авиацией противника, заявили российские военные. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Вигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад, бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 производства США, бронемашина «Ивека» итальянского производства, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 гаубицы Л-119 производства Великобритании, полевая пушка БС-3, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: Южная группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса. Военнослужащие с севера ликвидировали 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона. Передача Украине оружия со стороны США через Турцию неизбежно подтачивают взаимное доверие, поскольку страны используют миротворческую риторику, параллельно занимаясь военными поставками. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, обстоятельства этого трансфера остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда боеприпасы планируется перебросить к Киеву, пояснила дипломат. Передачу планируется осуществить через частные компании Турции, Болгарии и США. Франция, Германия и Великобритания начали разработку собственного формата переговоров по завершению российско-украинского конфликта. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Главная цель этой инициативы – защитить европейские интересы и удостовериться в том, что ни одно ключевое решение в мирных переговорах не примут без уведомления Украины и Европы. По данным газеты, страны опасаются, что Белый дом может исключить европейские страны из итоговых соглашений с Россией. Ведущую роль формирование единой позиции взяли на себя Париж и Берлин, тогда как Лондон действует более осторожно, избегает напряженности в отношениях с Вашингтоном. Параллельно Евросоюз делает первые попытки наладить прямые контакты с Кремлем. Один человек погиб, 5 ранены в результате стрельбы в штате Кентукки. Инцидент произошел в парке города Лексингтон. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешер телеканалу Fox 5-6. По данным полиции, среди пострадавших 4-летний ребенок, 14-летний подросток и 2 взрослых. Их ранения не представляют угрозы для жизни. Полиция пока не раскрыла никаких данных о подозреваемом. Нанесенный нефтяным загрязнением ущерб морской экосистеме региона может быть оценен в триллионы долларов. Об этом заявил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. К своему посту он приложил видеоматериал с кадрами загрязнения у берегов острова Кешм и назвал причиной инцидента иностранное судно. При этом добавил, что каждый из участников коммерческого судоходства должен нести юридическую и моральную ответственность по устранению ущерба в регионе. По сведениям агентства Associated Press, танкер «Каролин Безенги» длиной 247 метров вышел из Черноморского порта в мае, а 8 июня экипаж судна сообщил о взрыве на борту. Позднее танкер сел на мель у островов в оманской провинции Дафар. Это привело к утечке нефтепродуктов. Разлив нефти с танкера затронул 12 километров побережья Омана. Число дачных участков, попавших в зону подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный в Хабаровске, выросло до 351. Об этом сообщает краевой главк МЧС. В воде также один приусадебный участок на улице Богачева и участок дороги на улице Штормовой. В пятницу ведомство сообщало о подтоплении 269 дачных участков на островных территориях города. На утро воскресенья в Хабаровске уровень Амура поднялся до 507 сантиметров, плюс 3 сантиметра за сутки, превысив показатель неблагоприятного явления в 4,5 метра. Со вторника в краевой столице действует режим чрезвычайной ситуации. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона ослабевает. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
3: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
1: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Сиве. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. Ранее стало известно, что стамбульский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро траншами в течение 5 лет. Кроме того, Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». Московская футбольная «Динамо» ведет переговоры с аргентинским «Индепендьенте» о переходе 22-летнего полузащитника Максимилиана Гутьереса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, переговоры находятся на продвинутой стадии. Белоголубые предложили за футболиста 6 миллионов евро, а аргентинцы хотят на 2 миллиона больше. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 20-22 градуса, облачно с прояснениями. В Архангельске плюс 15-17, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 19-21 градус, без осадков. В Вологде плюс 19-21 днем, а вечером небольшой дождь. В Сыктывкаре кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Великом Новгороде плюс 23-25, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 20-22, без существенных осадков. В Перми плюс 14-16 и дожди. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, днем, возможно, гроза и плюс 22-24. В Москве плюс 23-25, а ближе к вечеру дожди с грозами. Сейчас столица плюс 13, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук, солист Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, солист Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Если смотреть историческими периодами, то как рос урожай в СССР и России, что стояло за этим ростом? Ведь климат действительно меняется.
1: Климат менялся всегда, и, конечно же, за этим климатом стоят и всякие наши выводы, связанные с урожаем. Вообще, я анализировал исторический рост урожайности от Сталина до Путина, вот, соотнося периоды нашей страны в управлении нашими первыми лицами с урожайностями, достигнутыми на эти периоды. Абсолютно все первые лица обращали внимание на урожайность зерновых. Ну, скажу так, Сталин закончил свою деятельность в качестве вождя в 1953 году средней достигнутой урожайностью за этот период 7 с небольшим центнеров на гектар.
0: Чуть больше, чем сеяли, да?
1: Чуть больше, чем... Ну, сеяли там 200 килограмм, получали 700 килограмм. Вплоть до 2000 года, вернее, даже до 1995 года у нас шел рост урожайности семимильными шагами. То есть примерно 20-40%. Особенный период был в росте 40% в период Хрущева.
0: Это началась химизация, да?
1: В 1965 году именно он провозгласил химинародному хозяйству и понятие азотно-туковые смеси, азотно-туковые заводы появилось именно в это время. И рост урожайности при Хрущеве произошел на 40%. Затем у нас было продолжение при Брежневе. Это уже состоявшаяся химизация сельского хозяйства, заводы по производству минеральных удобрений. И в этот период появились такие, в общем-то, понятия, как аммиачная селитра, аммофос, НПК, азофоска. И в это же время начали появляться средства защиты растений. В период Хрущева был достигнут урожай 9 центнеров. Мы с 7 до 9 выросли, а вот в период уже Брежнева мы поднялись до 13 центнеров, а в период Горбачева до 16 центнеров. Ну, в это время уже у нас было состоявшееся сельское хозяйство, у нас были все большие мощности по уборочной технике. Россельмаш пускал 3000 комбайнов.
0: Уже с кабинами.
1: С кабинами, да. Ну, а потом у нас грохнуло сельское хозяйство. Это случилось аккурат в период, когда первым лицом нашей страны был Ельцин. Все падало, в том числе упало сельское хозяйство. Падение произошло до уровня, достигнутого к 1985 году, то есть до 13 центнеров. И вот с 13 центнеров по зерновым бобовым мы поднялись до 32 за достаточно короткое время. Стремительно поднялись. Это произошло в период, когда у нас президентом в 2000 году стал Владимир Владимирович Путин. И с 2000 по, ну, фактически 2017 у нас произошло почти 2,5-кратное увеличение урожая. Мы поднялись до 32 центнеров.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России изменился порядок правового регулирования землепользования. С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о границах сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни, сенокосы, пастбища, сады и виноградники. Полностью этот перечень представлен в федеральном законе номер 478. Белевская пастила, вологодское масло, можайское молоко, тульские пряники, продукты с названиями, указывающими на их происхождение, в российском праве официально именуются понятием «географическое указание» – ГУ. И такой официальный статус нужен для того, чтобы защитить уникальные региональные продукты и гарантировать их подлинность для покупателей. Баргойская баранина – мясо овец, которых разводят в Баргойской степи Бурятии, стал первым зарегистрированным географическим указанием бренда в регионе. Пастбище в районе села Белозерск испытывает воздействие солончаковых минеральных солей, создавая своеобразный соляной туман, который спускается на почву, а это способствует формированию особого состава воды и трав на пастбищах. Мясо баргойских овец богато белком, сочное, нежирное, содержит витамины и все незаменимые аминокислоты. А теперь внимание. Министерство юстиции предупреждает фермеров о новом виде мошенничества. Аграриям стали приходить интернет-сообщения и СМС с предложениями закупить топливо по предоплате. Авторы писем обещают привезти бензин или солярку якобы по согласованию с заводами Беларуси и Казахстана в железнодорожных цистернах с последующей перегрузкой для конечного адресата. Ну, разумеется, после предоплаты мошенники исчезают, а сайт, на который фермеры отправляли документы, оказывается липовым. Так что не позволяйте себя обманывать.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН, Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Дабаевич, в связи с глобальным потеплением на север движутся не только посевы, но и вредители, и болезни. Какова опасность фузариоза?
1: Болезнь чрезвычайно опасная, слабо контролируемая, потому что она появляется на последних этапах созревания пшеницы на юге России. Считается, что он появляется, когда вот эти температуры и влажность в период цветения, но недооценить то, что фузариоз приходит позже, когда идет уже созревание урожая.
0: То есть колос уже
1: желтый?
0: Да,
1: уже колос есть. И возбудителем этой болезни являются початки, кочерышки. Они являются инкубаторами фузариоза колоса. Фузариоз колоса вызывает фузариозные возбудители. Фузариум граминиарум, фузариум СПП, фузариум кульморум. Нет ни одной более страшной болезни для пшеницы или для ячменя, как фузариоз колоса, потому что это патоген вырабатывает еще и микотоксин под названием дезоксивалинол или Т2, который является смертельно опасным для животных и опасным для жизни человека. Этот фузариозный возбудитель был обнаружен в нашей стране довольно давно, в 1882 году, и причем не на нашем юге, а на нашем Дальнем Востоке, где есть подобные, в общем-то, условия, когда и влаги много. При этом был обнаружен трагическим путем, были летальные случаи от использования зараженного зерна. Поэтому допускается там присутствие 1% зараженного зерна при уборке. Это уже критический такой показатель, выше которого недопустимо использование этого зерна ни для продовольствия, ни для фуражных целей. И только лишь термическая переработка, спирт и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, очень важно обработку фунгицидами. Всем надо будет рекомендовать именно применять не абы какие препараты, а заслуженные. Хоть российские, хоть импортные, которые тоже имеются на российском рынке выдающихся мировых компаний. Поэтому обрабатывать нужно именно где-то за 20-25 дней до предполагаемого начала уборки.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Где рождаются новые сорта пшеницы? Например, в ближнем Подмосковье. Мой собеседник – заведующий лабораторией селекции озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка» Рамин Мамедов.
5: Сейчас мы находимся на полях ФИЦ «Немчиновка», конкретно демонстрационный участок, который мы высевали для проведения Дня поля, в том числе нашего ежегодного мероприятия. Здесь сейчас расположено 10 сортов озимой мягкой пшеницы нашей селекции, в том числе такие знаменитые уже, как Московская 39, Московская 40, так и новинки. Это новые сорта Немчиновская 85, она районирована в 2021 году. Два новых сорта нашей селекции, Немчиновская 14 и Московская 31, районированы в текущем году. А также еще есть новинки, которые проходят сорты испытания. Это такие сорта, как Московская 42, Московская 28, Васильевна, Немчиновская 44. То есть вот эти сорта мы хотим показать нашим и постоянным клиентам, и потенциальным клиентам.
4: Новые сорта дают более высокий урожай, но они же и более требовательны к землепашцу. Им нужен особый уход, особая забота.
5: Вот однажды мне сказал обычный агроном с хозяйства рядового. Я говорю, есть же новые сорта, вот мы же работаем, чтобы новые сорта. Попробуйте что-нибудь новинку. Пробовать они берут иногда, но я говорю, почему вы за эту 39-ю, например, тоже держитесь? Он говорит, мой уровень, допустим, ведения хозяйства не позволяет там применять большое количество пестицидов, удобрений. И я, говорит, 39-ю посеял, и забыл. И только на уборку приезжаю, убираю, получаю всегда третий класс. Да, урожайность может быть невысокая, 30, 35, 40 центнеров, но меня это устраивает. Я практически ничего не вкладывая, получаю третий класс.
4: А новые сорта потребуют активного вмешательства агрохимического, да?
5: Ну, может быть, не активного, потому что, во-первых, и зона наша, опять же, если сравнивать с нашей основной пшенично-сеющими регионами, где более нагрузка и эпифитатийная в плане болезней и вредителей более выше, там, потому что более теплый климат, соответственно, там больше. В нашей зоне не требуется такого количества обработок. Я не могу сказать, что наши сорта вообще не надо обрабатывать, потому что гербицидами все равно надо обрабатывать. Сорняки растут, как бы мы этого хотели или не хотели.
4: Сейчас мы стоим на поле, сидит ни одного сорняка. Вот, понимаешь, что там внизу мало всего, что хочет вылезти, и все тут сажать и погубить. Если это не обрабатывать гербицидами, а добавлять биологические какие-то добавки, так же получится поле, и оно будет все у нас лебедой покрытое. Но там кое-что будет, что хватит нам, чтобы собрать маленький, но чистый экологический урожай.
5: Такая ниша есть, как бы органическое земледелие, там и другие, естественно, расценки на продукцию эту. Вот. Но эффективность должна быть высокая. Чистые посевы, пшеница, не заросшая. То есть этого добиться без применения гербицидов, ну, кто бы что ни говорил, это невозможно. Сорные растения, они более живучие, если так можно выразиться. То есть пшеница – это культурное растение. Если в равных условиях, она может проиграть конкуренцию с сорными растениями. За питание сорные растения будут лучше конкурировать, и пшеница в итоге будет страдать от нехватки питания. Поэтому гербициды, вот на данном участке, в котором мы сейчас находимся, кроме гербицидной двукратной обработки, у нас здесь больше никаких обработок не было. Ни фунгицидных, то есть от болезней, ни инсектицидных от вредителей. Потому что инсектицидные предполагают, то есть если мы мониторим ситуацию, если есть какое-то нашествие, которое порог вредоносности может нанести, тогда мы только... Это на моей памяти было, ну, может быть, 2-3 раза, когда мы применяли инсектициды. Потому что, еще раз повторюсь, в нашей зоне пока, к счастью, это не так актуально.
4: Как на юге.
5: Да.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, солист добавочек Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Мы стали страной, выдающейся по производству минеральных удобрений, а сейчас мы страна, выдающаяся по результатам использования средств защиты растений. Когда мы говорим об урожаях последних 20 лет, то применение средств защиты растений – это главный фактор достижения трех рекордов. В 2017 году, в 2017, не подумайте.
0: Да, я не подумал. Я этого не помню.
1: Про ту революцию. В 2017 году, 2022 году и вот в 2025 году тоже считается один из трех выдающихся урожаев. Применение средств защиты растений за эти годы не снижалось ни разу, а росло категорически серьезными темпами. И, ну, достаточно сказать, что за последние 15 лет рост применения средств защиты растений произошел шестикратный в физических объемах, недоумаляя, конечно же, необеспеченность техникой современной, вот эти схемы, которые в свое время агролизер, не умаляя, конечно же, семян. Но здесь я должен сказать, что все-таки у нас по главной культуре все-таки семена наши отечественные. По нашей главной пшеничной, ну, близко к 100% озимая пшеница и близко к 70% семеровая пшеница, так здесь же мы ни от кого не зависели. И поэтому говорить о том, что вот мы благодаря импорту урожай подняли, это будет, в общем-то, некорректно.
4: Новейшие сорта пшеницы сродни новейшим гоночным автомобилям. Агрономы ставят на них рекорды, но для этого к новинкам нужно применять самые крутые агрономические технологии. В середине июня в стране объявлен новый агрочемпионат. О нем мне рассказал доктор сельскохозяйственных наук, знаменитый российский селекционер и ученый Александр Прянишников.
6: Щелковый Агрохим обозначил именно сейчас турнир или чемпионат России по получению высоких урожаев по озимой пшенице на тех сортах, которые мы вывели.
4: А сколько участников, сколько команд, скажем так?
6: Ну вот на сегодняшний день мы объявили буквально на прошлой неделе, и сейчас я знаю, что уже более 50 предприятий, которые подали заявки.
4: По России,
6: по России, с различных регионов, и надо отметить, что Заявки мы принимаем до 31 августа. Мы разбили все регионы России на три зоны. Первая – это благоприятная зона, это где-то 10 регионов России. Тут мы отметим и Калининград, и Курск, и Белгород, Липецк, Орел, КЧР непосредственно. И те регионы, которые рискованы для производства зимой пшеницы. Внутри таких зональных, да, вы определили правила участие непосредственно, правила игры, которые будут регистрировать именно рекорды.
7: Сорта один и тот же?
6: Сорта наши, у нас сейчас на сегодняшний день уже 7 сортов в госреестре Российской Федерации, причем они разнообразны по своему экологическому использованию. Есть и для засушливых зон, есть и для, как говорится, стабильных регионов, есть для благоприятных регионов, такие вот, как, допустим, Ермоловка или Сократ, есть интенсивные такие, как система в Володя и Интеза, есть засухоустойчивые, такие как ДФЭ и Изумруд, для, допустим, Поволжского, Уральского региона.
7: А победитель будет тот, кто соберет наибольший урожай?
6: Высокий урожай, да.
7: Естественно.
6: Центнер с гектара, да. Ну, там мы определили не менее 10 гектар, такая должна быть производственная. Это не делянки. На делянках мы получаем и 180, я даже в этом году мы еще к более высоким цифрам стремимся. На делянках это одно, а вот в производстве получить, допустим, как мы в прошлом году 140 получили на площади 14 гектар. Я знаю, и фермера есть в Курской области, которые получили 138 на нашей Ермоловке, тоже в производстве. И я подозреваю, что в этом году они стараются побить и прежде всего превзойти Щелково-Аграхим в этом направлении. Ну, мы только это приветствуем и даже готовы помочь. Не только заявки мы получаем на семена, но и прежде всего просьба о том, чтобы мы рассказали о всех секретах, как можно использовать тот или иной сорт, чтобы получить вот именно высокие результаты.
7: А как же так получается? Вы подсказываете участникам, как лучше получить урожай. А в чем-то состязательность их? Вы им сейчас все расскажете, как они все это внесут и будут одинаковые результаты.
6: У каждого свои подходы. Вот, допустим, на Калининграду сейчас я схему сбросил, по которой мы работаем в текущем году. Каждый регион, у нас Россия, она же многообразна по своим зонам, по своим условиям, нюансы существуют на территории конкретного региона. То же самое и в Калининграде свои подходы. То же самое в Павловском регионе свои подходы, Татарии, Нижний Новгород свои подходы, Южный регион тоже свои определенные, и нет как бы одной технологии или панацеи на все эти, как говорится, регионы. Призовой фонд, первое место 3 миллиона, второе место 2 миллиона, третье место 1 миллион, и надо сказать, что мы выделили, обычно вот я смеюсь, есть в биатлоне, там это цветы, 6 мест, у нас 8 таких призовых мест, с 1 по 8 место, дополнительно будет получать на следующий год 20 тонн суперэлиты тех сортов, которые они выращивали.
4: Результаты агрочемпионата станут известны уже в следующем году, когда участники завершат сбор урожая.
0: Алис Добавич, а вы не пробовали посчитать, какова доля агрохимии в урожае? Сколько центнеров, сколько тонн на гектаре удается сохранить с вашей
1: помощью? Только не пробовали, мы постоянно этим занимаемся. Угу. Здесь очень простая мультипликация. 1 рубль затрат несет 5 рублей доходов. И вот я скажу одну вещь, я здесь упоминал.
0: То есть, если этот рубль не внести, то какие будут потери?
1: Будут 5 рублей потерь. Вот мы хотим сохранить наш уровень достигнутый, но мы хотим и прибавить. И вот я считал, применительно, например, к подсолнечнику, мы подсолнечник практически не защищаем от болезней. И когда мы провели опыты по однократной хотя бы обработке, я вам скажу, что мы, обрабатывая один раз, мы бы сохранили 76 миллиардов рублей на подсолнечнике на наших 10 миллионах гектарах. А потратить мы должны были всего лишь навсего 10 миллиардов. То есть на однократную обработку по болезням подсолнечника мы потратили бы 1000 рублей на гектар. На 10 миллионах гектар 10 миллиардов.
3: Наука.
4: Как полопаешь, так и потопаешь, говорим мы о людях. У растений эта зависимость выражена еще ярче. Современные удобрения – сложнейший коктейль макро- и микроэлементов. Подобрать и смешать их – задача очень непростая. Мой собеседник – заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Налеухин.
8: Вы находитесь в лаборатории минерального питания растений. Такая лаборатория была создана впервые по программе «Приоритет 2030» при поддержке Министерства сельского хозяйства. Все процессы, связанные с изучением вопросов питания растений, они полностью автоматизированы. Вот мы с вами сейчас как раз находимся у, так сказать, сердца лаборатории. Это его автоматизированный пульт, который позволяет задавать те необходимые параметры. Ну, в данном случае вы видите, да, температура почвы, влажность.
7: То есть, изменив влажность, давление, мы можем изменить дыхание и системы, пульс и ритм жизни растения?
8: Ну, в данном случае мы можем создать более благоприятные условия для реализации генетического потенциала растений, то есть раскрыть его на максимум, то есть то, что заложили в растения наши селекционеры.
7: А пойдемте в гости к нему прям непосредственно?
8: Пойдемте.
7: Тут шлюзовые камеры такие, да?
8: Да, чтобы не было резкого перепада температуры.
7: Это клумбы, грядка, что это?
8: Да, на самом деле это климатическая камера. Их всего две в нашей лаборатории. Сделано на основе сэндвич-панелей. То есть это два громаднейших холодильника. Высотой, как вы видите, в районе 4-4,5 метров.
7: Холодильник, это звучит несколько странно. Ведь растению нужно тепло, а не холод.
8: Ну, на самом деле холодильник позволяет поддерживать и сохранять ту температуру, которую необходимо. Мы можем имитировать, например, различные почно-климатические зоны страны. Мы находимся в камере водных культур. Здесь возделывается яровая пшеница. На столах установлены емкости, в которых находится питательный раствор. Так называемая полная питательная смесь, в которой находятся все основные макро- и микроэлементы.
7: То есть не земля никакая, да, не торф, не перегной, а просто...
8: Более того, здесь питательный раствор приготовлен на деионизированной воде. То есть вода, которая содержит, ну, если только небольшие следовые количества каких-то питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому мы, добавляя необходимые соли, макро, микро, ультрамикроэлементов, мы выращиваем растения и можем имитировать любую питательную среду, вызывая искусственно дефицит того или иного элемента, избыток, да, или и изучая какие-то элементы, которые на сегодняшний день считаются, что растению не нужны. Потому что если мы сделаем химический анализ растений, то мы в нем обнаружим практически все химические элементы, находящиеся в периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева. Но всего лишь 13 из них на самом деле растению необходимы. Но по мере того, как воду мы очищаем, по мере получения более химически чистых реактивов, выясняется, что растениям помимо этих элементов нужны и другие. Например, в зарубежных публикациях появляются работы о необходимости никеля растениям, о необходимости селена, йода и других элементов, которые мы раньше считали, что они растениям вовсе и необходимы. Это лишь первый этап изучения удобрений. Второй этап, он у нас проходит в так называемом вегетационном домике. Там у нас растения развиваются уже в почечной культуре. И третий этап, когда мы вот разработали и создали удобрения, мы уже тестируем непосредственно в полевых условиях. У нашей кафедры есть свое поле. Потому что удобрения, содержащие кальций и магний, если мы говорим о невысоком урожае, да, порой их и не вносят. Говорят только в основном об азоте, фосфоре и калии. Но как только мы хотим поднять урожайность свыше 50 центнеров, если мы говорим про зерновые, то тут уже встает на повестку дня о необходимости применения и магния, обязательно серы, обязательно микроэлементов. Потому что чем больше растения развивают биомассу, чем больше формируют урожай, тем больше у них возникает потребность к тем элементам, на которые раньше не обращали внимания.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Дабаевич, много разговоров о том, что химии на полях все больше, и это не полезно для здоровья. Сколько правды в этом?
1: Вы знаете, наша страна абсолютно благополучна в отношении именно интенсификации химической защиты. Мы далеки-далеки до Европы, или там до, особенно до Японии, где огромная продолжительность жизни, превышающая нашу на 20 лет в среднем. Да? А Япония на каждый гектар применяет 10 килограммов. Мы пока применяем 2,5 килограмма наших препаратов на гектар. Все препараты, они же проходят государственную систему токсикологической регламентации, маломальские представляющий собой какую-то, в общем-то, опасность для человека или для почвы, или для птицы, или для воды, эти препараты не допускаются к регистрации. Так что здесь у нас все благополучно.
0: Без химических средств защиты растений сегодня сельское хозяйство существовать не может. И росту урожаев мы обязаны не только труду земледельцев, но и новейшим технологиям. Об этом нам рассказал наш гость, выдающийся химик, академик РАН, солист добычи Каракотов, генеральный директор Щелково Агрохим. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.

0: возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
1: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично, все получилось. А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением – приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз. И два. И три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз. И два. И три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два.

0: Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колени. При этом носком тянетесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колени. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. А теперь давайте разомнем поясницу. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги на этот раз на ширине плеч. Готовы? А теперь максимально повернитесь всем туловищем направо, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдыхайте носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Давайте повторим то же самое, только повернемся теперь в другую сторону. Максимально повернитесь всем туловищем в левую сторону, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдохните носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Молодцы! Мы отлично поработали. Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Эмоциональное выгорание часто путают с усталостью. Усталость, однако, без проблем лечится сном. А вот от выгорания так просто не спастись. Это заболевание, когда нервная система теряет способность возвращаться в исходное состояние после нагрузки. Даже если человек спит, уезжает в отпуск или снижает темп жизни в целом, ощущение восстановления не появляется. На уровне физиологии здесь ключевую роль играет система стресса. Гипоталамус, гипофиз и надпочечники долгое время работают в режиме повышенной активации. Кортизол остается либо хронически повышенным, либо патологически низким. Оба варианта нарушают регуляцию энергии и эмоций. Одно из первых проявлений выгорания – эмоциональное притупление. Снижается эмпатия, интерес к людям, появляется цинизм и ощущение внутренней пустоты. Это связано с тем, что мозг снижает чувствительность к эмоциональным сигналам, чтобы защититься от перегрузки. Параллельно страдают когнитивные функции. Ухудшается концентрация, появляется рассеянность, снижается скорость мышления. Префронтальная кора, зона, отвечающая за контроль и принятие решений, работает менее эффективно из-за хронического стрессового фона. Тело тоже вовлечено. Нарушается сон, исчезает ощущение бодрости после отдыха, появляются мышечные напряжения, головные боли и проблемы с пищеварением. Часто именно телесные симптомы становятся первым сигналом. Важно, что причиной выгорания может быть не только перегрузка на работе. Болезненное состояние может развиваться в родительстве, уходе за близкими, длительной эмоциональной ответственности или постоянной неопределенности. Общий фактор – длительная нагрузка без полноценного восстановления. Ключевые факторы лечения этого расстройства – возвращение ритмов нервной системы, снижение фонового стресса и постепенное восстановление чувствительности к сигналам удовольствия и безопасности. Этот процесс занимает время, ведь нервная система перестраивается не сразу. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость в студии – настоящая находка.
7: Театр Радио России представляет.
8: Я тебя не понимаю.
9: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
8: радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
9: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
8: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
10: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
8: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
11: На правах рекламы.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
13: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
12: Но цифры действительно пугают.
13: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
12: Но почему это происходит?
13: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
12: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
13: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
12: А разве это не так?
13: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки «Диабеталя» продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
12: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
15: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
12: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
15: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
12: А вот что насчет технологии производства?
15: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
12: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
15: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
15: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
12: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
14: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
16: К десятилетию...
3: Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
18: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
3: Радио России «Орел». Реклама.
19: московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российские военные за сутки уничтожили более 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. И мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами. Все подробности далее. Южная группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса. Подробности рассказал представитель группировки Вадим Астафьев.
21: Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, 43 наземных робототехнических комплекса, 45 пунктов управления БПЛА и 4 квадроцикла. Средствами ПВО сбиты 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 125 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 8 пунктов управления БПЛА, сбито 22 беспилотника противника.
20: В то же время бойцы «Севера» нейтрализовали 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона. Операторы беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Страны Балтии и Венгрия не вполне доверяют Германии и Франции в вопросе представления своих интересов на переговорах по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Британия, Франция и Германия считают, что именно они должны быть ключевыми переговорщиками, утверждают 3 европейских чиновника. Эти 3 страны, известные как Е3, составляют ядро коалиции желающих, поддерживающей Украину, и разработали варианты гарантий для нее. Однако чиновники настаивают, что Польша, Италия и страны Северной Европы также должны участвовать в консультациях, а Евросоюз должен быть в курсе и впоследствии подключиться к переговорному процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл самой большой ошибкой европейцев то, что они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Некоторые вопросы все еще обсуждаются. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Исмаила Багаи. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадах отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официально о соглашении объявят в ближайшие дни. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Масштабные лесные пожары охватили Сербию, где сейчас зафиксировано более 30 активных очагов. Самая сложная ситуация сложилась в труднодоступном песчано-лесном массиве Делибладские пески, где огонь выжег от 2,5 до 3 тысяч гектаров. Ликвидацию возгорания осложняют сильный переменчивый ветер, песчаный ландшафт, непроходимый для тяжелой техники, пояснили в МВД. Также главной причиной сложности с тушением стало историческое обмеление Дуная и канала Дунай. Тиса-Дунай. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которую устанавливают россияне под видом VPN. Это следует из материалов МВД, передает ТАСС. Так, аферисты рассылают приложение VPN, после установки которого получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похитить средства. В МВД в связи с распространением данного мошеннического приложения советуют не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Первый за более чем полтора года пассажирский самолет прибыл в Москву из Дамаска. Об этом сообщили ТАСС в столичном аэропорту Шереметьево, где приземлился борт компании Syrian Airlines. Пассажиры пройдут необходимые послеполетные формальности и получат багаж в терминале С. Отсюда же через час с небольшим самолет отправится в обратном направлении. В свою очередь источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока пояснил ТАСС, что в пути из Дамаска в Москву самолет проследовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском было прервано в декабре 2024 года в связи с ситуацией в Сирии. Объем предложения красной рыбы на российском рынке в этом году будет ниже привычного, заявил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что в целом вылов рыбы – это сложный процесс. Нужна целая инфраструктура. Необходимо учитывать, что речь также идет об отдаленных районах, где нет ни поселков, ни электроэнергетики. Там все завозное. Поэтому рыбаки выставляют уже более высокую цену за рыбу в сезон, добавил глава ведомства. Великие Луки, Оренбург и Киров стали самыми доступными для проживания туристов российскими городами. Средняя цена посуточного съема квартир составила от 2300 до 2600 рублей за сутки. Об этом сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито-путешествиях Рауль Салахов. При этом добавил, что такие направления зачастую интересны туристам, которые планируют короткие поездки и хотят оптимизировать расходы на проживание. Чаще всего туристы бронируют компактные квартиры. На однокомнатные квартиры приходится 48% всех бронирований, на студии 30%, на двухкомнатные всего 19%. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко – Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаменская и многие другие.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ростов и Казанский Рубин сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Тимура Сулейманова команда из Татарстана ответила точным ударом с пенальти Жака Жульена Сиве. В других встречах дня московский ЦСКА был сильнее воронежского факела 1-0. Столичная родина и Толетинский Акрон разошлись миром 3-3, а Краснодар сломил сопротивление грозненского Ахмата 1-0. Россиянка Ангелина Мельникова выиграла в субботу 3 медали в отдельных видах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Она стала лучшей в опорном прыжке, а также завоевала 2 бронзовые награды в вольных упражнениях и на бревне. Россияне Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. На 100-метровке на спине Алина Гайфудинова осталась четвертой. Иван Кожакин на 50-метровке брасом показал 8-й результат. Арина Суркова заняла 7-е место в финале 50-метровки вольным стилем. А в финалы накануне пробились Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексом с 3-м и 7-м временем, Георгий Яковлев и Павел Самусенко с 1-м и 4-м результатом на 100-метровке на спине, а Егор Корнев со 2-м временем на 50-метровке вольном стиле. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг теннисного турнира в Цинциннати. Она во 2-м раунде была сильнее немки Татьяны Марии со счетом 6-2, 7-5. На этой же стадии соревнований Анна Калинская взяла верх над американкой Кэти Макнелли 6-2, 6-4. Пензенский «Локомотив» обыграл ВВА Подмосковье со счетом 55-22 в матче 10-го тура чемпионата России по регби и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Команда из Московской области занимает 6-ю строчку. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
20: Сегодня в Калининграде без существенных осадков плюс 20-22 градуса, в Перми плюс 14-16, кратковременные дожди, в Кирове плюс 15-17 градусов дожди, в Уфе и Казани плюс 13-15 и также дождливо. В Оренбурге плюс 19-21 без осадков, в Самаре плюс 15-17 градусов небольшие дожди, в Великом Новгороде В Нижнем Новгороде плюс 19-21, без осадков. В Пензе без осадков плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 22-24, кратковременные дожди, возможно, гроза. В Москве плюс 23-25, а ближе к вечеру кратковременные дожди с грозами. Сейчас в столице плюс 14, облачно, безветренно, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в студии в это время Игорь Маржарета, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы рассказываем о том, что происходит с автомобилем, что происходит в нашей автомобильной жизни вокруг автомобиля, о новых законах, правилах, в общем, о всем том, что может повлиять на нашу замечательную автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И вот такая новость. До 1 ноября правительство представит проект новых поправок в правила дорожного движения и смежных законов, которые касаются электросамокатов. Ну, было такое поручение президента. Идет разработка предложений. Их должны свести воедино и представить в середине осени. Честно говоря, на сегодняшний день тут довольно много самых разных предложений, начинающихся от того, что отдавайте всех, кто управляет, скажем так, электросамокатами, обяжем изучить правила дорожного движения и получить соответствующий документ, сдав экзамен. А давайте сейчас все СИМы мы пронумеруем, поставим каким-то образом на учет. Более того, есть уже готовый ГОСТ, как должен выглядеть номер в конечном итоге. Ну и, собственно, дальше идут предложения, например, что курьеров на электровелосипедах и электросамокатах не пускать на тротуары, а пустить только по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части. Предложений очень много. На сегодняшний день, еще раз говорю, у нас существует только принятые 2 года назад в правилах дорожного движения определение средств индивидуальной мобильности и некие минимальные правила, кто допущен и где может передвигаться такой СИМ. Вы можете посмотреть, и я надеюсь, если вы доверяете, условно говоря, своим детям управление СИМом и сами иногда пользуетесь, обязательно посмотрите в правила дорожного движения внимательно, что и как можно, а чего нельзя. Например, категорически нельзя на СИМах, это уже прописано, находиться вдвоем. А я повсеместно вижу на сегодняшний день, что, как правило, молодой человек за рулем, а рядом с ним стоит его подруга, и они весело гогочут, не понимая, насколько это опасно, потому что меняется центровка этого СИМа, и в случае, там, даже если он наедет на камушек, я уж не говорю о том, что попадет в какую-то трещину или внезапно придется затормозить, насколько это опасно. Пока на сегодняшний день, еще раз говорю, есть целый набор предложений от Минтранса, от МВД, от общественных организаций, но вот окончательные предложения будут сформулированы где-то в течение осени и представлены нам к 1 ноября. Идет разработка предложений. Призвали усилить контроль за пользователями электросамокатов, а именно обязать их получать водительское удостоверение и регистрационный номер для своего средства передвижения. Справится ли госавтоинспекция с обучением выдачи прав, не знаю, но, насколько я слышал, нигде в мире водители электросамокатов, так же, как и велосипедисты, не сдают экзамена и не получают права. С регистрационными номерами тоже вопрос спорный. Ну, давайте его сейчас обсудим. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов и автор инициативы Дмитрий Владимирович Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, Игорь Александрович. Но я не совсем автор этой инициативы. О. Хотя последний раз эту мысль озвучивал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Санкт-Петербурга. Но мы с вами в наших разговорах, в эфирах тоже обращались к тому, что нужно эту историю продумать.
1: Каково ваше мнение? Надо ли водителей электросамокатов отдельно обучать? Я думаю, что отдельно обучать, наверное, надо. Но обязывать получать права – вот вопрос спорный. Какое ваше мнение?
2: У меня очень сложное отношение. Во-первых, я не считаю, что нужно концентрировать все внимание вокруг электросамокатов. Мне кажется, что все колесные транспортные средства, которые передвигаются в пределах автомобильных дорог, то есть в красных линиях тех дорог, которые находятся в реестровых записях, они должны быть каким-то образом упорядочены. У нас 2 беды с электросамокатами и с курьерами на электровелосипедах и с велосипедистами. Первое – это их исключительный правовой нигилизм, а второе – отсутствие внятного механизма неотвратимости наказания. Если говорить про то, надо их обучать или нет, я думаю, что, конечно, это очень лакомый кусок был бы для автошкол, но, по моему мнению, вот как раз задачей выучить правила дорожного движения в данном случае можно пожертвовать, отдав ее на экстернат. Принять экзамен не обязательно это может делать ГИБДД. Допустим, мы сделаем такой модуль через госуслуги, когда будет достаточно сложный экзамен по правилам дорожного движения. Навык езды, я думаю, что это не нужно проверять по правилам дорожного движения. И тогда мы с вами закроем сразу и аутентификацию пользователя, который в своем аккаунте сдал и получил разрешение на управление самокатом, и правовую и безграмотность накроем тоже. Что касается регистрационных знаков, эта история, она выросла уже давно, и даже Минтранс ее пытается провести в жизнь. Сделать это тоже не сильно сложно. Причем актуальность этой истории, Игорь Александрович, мною подтверждена. Я буквально на прошлой неделе был в Москве 4 дня и обратил внимание, что больше половины флота кикшеринговых самокатов номера различным образом повреждены или закрашены маркером, или заклеены скотчем. То есть можно точно говорить, что наличие номера создает угрозу неотвратимости наказания для пользователя.
1: Я добавлю немножко, Дмитрий. Много лет ношусь с идеей создать сквозную систему школьного образования в рамках курса школьного образования обязательные предметы по БДД, по безопасности дорожного движения с первого класса по последний. И повышая с каждым годом уровень, то есть сначала это игра для детей, потом дети, давайте вот освоим правила с точки зрения велосипедиста, с точки зрения самокатчика, электросамокатчика, более крупного велосипеда. И это в обязательном порядке надо вводить. Мне все начальники говорят: слушай, хорошая идея, только денег нет. Это первое. То есть в рамках школы надо еще учить обязательно. Сейчас занятия по БДД практически в школах нет. Ну и с точки зрения регистрации, как мне кажется, вот сейчас все кикшеринговые самокаты имеют некий чип или там метку какую-то, и, собственно, можно отследить за передвижением этого самоката. Наверное, мы придем к тому, что в будущем, может, и не будет номеров, которые легко снять или закрасить, а будет метка, по которой можно будет найти, где в это время находился самокат и кто им управлял.
2: Игорь Александрович, некоторое время тому назад Минтранс предлагал идею, чтобы даже частные пользователи самокатов через верифицирующее приложение аутентифицировали себя и самокат. И тогда можно было бы просто по геопозиции и трек снимать, и все что угодно. И тут, в общем, вы правы, технологии могут попробовать решить эту проблему без номеров.
1: В общем, будем каким-то образом решать, но пока множество предложений, ни одно из них не стало правилом, ни законом. Спасибо большое, Дмитрий. А вот какая любопытная новость. Автомобиль, более известный в народе как «Буханка», стал «Буханкой» официально. Стало известно, что российский автопроизводитель «УАЗ» переименовал семейство легких коммерческих автомобилей, которые раньше назывались «СГР», в «Буханку». Собственно, тут надо вспомнить историю этого замечательного автомобиля, который встал на конвейер в далеком 1958 году, когда я еще в проекте не числился. И производится такое большое количество лет, почти 70 лет на конвейере. Это с ума сойти, просто какая долгая жизнь. Конечно, он переживал самые разные инкарнации за это время. Менялись моторы, менялись какие-то системы безопасности, подвески и так далее. И первая буханка, она только очень издалека похожа на буханку современную, но все равно это такой кондовый рамный автомобиль, созданный для совершеннейшего передвижения по такому бездорожью, по которому ни один профессиональный внедорожник не проедет. И во многих регионах эта машина просто незаменима. Например, это такая национальная машина в Якутии, где я бывал неоднократно, где действительно для их дорог иного транспортного средства не предусмотрено. Он ломучий, честно вам скажу, у меня у товарища есть. Он говорит, что если раз в неделю не полежать под буханкой, она на следующей неделе не поедет, обидеться. Зато легко ремонтируется даже в полевых условиях. Некомфортный, небезопасный, но действительно в некоторых местах незаменимый, уникальный автомобиль. И есть шутка, что первый раз его создали настолько удачно, что вот почти 70 лет на конвейере там минимальные изменения. Но в народе он изначально называется «Буханка», во-первых, потому что форма такая кузова, параллелепипед такой. Ну, а во-вторых, потому что во многих случаях эти автомобили изначально использовались как хлебные фургоны, как походные такие полевые аптеки, ну, для многих целей. Слово «буханка» закрепилось, и теперь это официальное название, хотя раньше писали «СГР», который некоторые расшифровывают как «специальный грузовой ряд», а вообще-то, по-моему, «старый грузовой ряд». Но вот на продаже «буханки» это не повлияет никак. Мне в этой ситуации очень интересно, как напишут сзади слово «буханка», каким шрифтом. В общем, «буханку» поздравляем с тем, что она обрела имя собственное, и оно наконец-то стало законным. Пожелаем ей дальнейшей счастливой жизни. Много раз пытались ее заменить на конвейере на что-то более современное, не удалось. Вот какая тема. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Сейчас есть правила, новые правила от них сильно не отличаются. Там уточнены некоторые формулировки и в первую очередь касается перевозки грузов и животных. То есть речь идет о том, что если вы уезжаете там, на вокзал, вызываете такси и у вас 15 чемоданов, вот их должны поместить так, чтобы они не мешали водителю управлять. исправлять, не закрывали обзор, не пачкали салон, не царапали обшивку и так далее. Если вы перевозите животное, там собака должна быть в наморднике, и где она должна лежать, там на полу, например, на специальной подстилке или в специальной переноске. То же самое про кошку, про птичек, что эта клетка должна быть накрыта. Правила, они касаются в основном перевозки, и должны их знать в первую очередь водители автомобиля. Ну, конечно, и пассажирам тоже не мешало бы знать. Ну, я надеюсь, все понимают, что какой-нибудь очень грязный чемодан, если вы пытаетесь впихнуть на заднее сиденье, водитель вам скажет нет и будет совершенно прав. Давайте по этому поводу спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», руководитель рабочей группы «Народного фронта защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Петр, скажите, пожалуйста, а что теперь изменится?
3: Основные изменения касаются перевозки животных и перевозки багажа. Давайте начну с животных. Животные – это всегда конфликтная точка среди пассажиров и водителей такси. Водители такси вообще не любят перевозить животных по причине того, что в салоне остается запах, следы шерсти. И даже если животное небольшое, то все равно это может стать причиной визита на мойку. А мойка нынче дорога. Но новые правила обязывают водителей такси принимать пассажиров с крупными животными. Ну, допустим, с крупными собаками. При этом собака должна быть в наморднике, должна использоваться подстилка. Так вот, эта конфликтная точка, она вызвала достаточно много возражений среди водителей такси. Но правила вступят в силу, и водители будут обязаны перевозить таких животных вместе со своими хозяевами. Как это отразится на конфликтах между пассажирами и водителями, посмотрим, уже скоро будет ясно. Ну и второе изменение, которое довольно необычно, это регламентирование багажа по измерениям и по числу мест. Так вот, с 1 сентября перевозчик может ограничить не только размер, но и количество багажных мест. Опять же, посмотрим, как на это отреагируют как сами пассажиры, так и водители.
1: И о чем необходимо знать водителю?
3: Водителям нужно знать, наверное, только то, что новые правила для них, наверное, станут сюрпризом, особенно когда первый пассажир с большой крупной собакой на основании этих правил попытается проехать в салоне. И, конечно, это все будет, скорее всего, приводить к каким-то конфликтам. И, конечно же, такие пассажиры будут, скорее всего, писать жалобы на тех, кто отказался. Посмотрим, как на это отреагируют водители. Но мне кажется, что будет достаточно много критики в адрес вот этих самых нововведений. А что касается багажа, то здесь критика может последовать со стороны пассажиров, когда водитель прямо у подъезда будет пересчитывать стоимость поездки, добавляя 2 или 3 дополнительных багажных места. Это, конечно, новинка. Посмотрим, как это будет работать.
1: Петр, спасибо вам большое.
0: Главная тема.
1: Вот какая интересная тема. Стали известны регионы России самыми качественными и плохими дорогами. Например, самые качественные в Москве, Челябинской области, в Ингушетии, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе. А вот в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, как показало исследование, с дорогами дела обстоят плохо. Сообщается, что на качество дорог в регионах страны влияют природно-климатические, экономические и административные аспекты. В переводе на русский язык это означает, что там, где климат достаточно суровый и холодная очень зима сменяется жарким летом, дороги могут быть хуже, ну, потому что они реально страдают при переходе через ноль. А в южных районах или в северных, где температура более-менее стабильная, там они получше. Много тут аспектов. Насколько я понимаю, в исследовании хорошие и плохие дороги выявляли по опросам водителей. Они не всегда бывают объективны, но, в общем, это достаточно такой интересный аспект исследования. Вот такие исследования проводят регулярно, проводят самые разные общественные организации, проводят органы власти. Еще раз говорю, что результаты бывают достаточно разные. Я много езжу по стране, опыт у меня достаточно большой. Сейчас проехал сам на автомобиле и на север, и на восток, и проезжал уезжал на юг. Могу сказать, что в общем состояние дорог в стране неплохое. Идут повсеместно, как всегда, летом ремонты. С одной стороны, создают проблемы для водителей, но с другой стороны, понятно, что если летом не произвести качественный ремонт дороги, то осенью, зимой, весной она вас не порадует. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии наш гость, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Как вы оцениваете результаты исследований? Согласны с ними, что вот там самые лучшие регионы – это Москва или Челябинская область, а в самые сложные – Архангельская, Вологодская и так далее?
4: Я, наверное, соглашусь, что такое мнение может существовать, но это очень субъективно. Вы правильно сказали, что исследование проводилось путем опроса водителей, и субъективное отношение к ситуации не только дорожного покрытия, но и разметки, регулирования, освещенности, наличия пробок на дорогах как региональных, так и федеральных, которые проходят через эти территории, дает вот такое совокупное ощущение хорошей дороги, когда вы можете проехать быстро, безаварийно, комфортно. Это все дает ощущение хороших дорог. Но в то же время, когда возникают какие-то проблемы, регион сильно вкладывается в ремонт, идут пробки, идут стройки, и водители, наоборот, впечатление, что дороги в плохом состоянии. Вот. Единственное, что могу 100% согласиться, и, наверное, меня все поддержат радиослушатели, что Москва здесь действительно лидер в дорожной отрасли. Дороги действительно практически в идеальном состоянии везде находятся, и региональные, и федеральные, на территории и города Москвы, и Московской области. Поэтому здесь, конечно, да, 100% это так.
1: Вот сейчас, насколько я знаю, у нас действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». Есть еще целый ряд проектов национальных, например, которые тоже говорят о строительстве и ремонте дорог. Ну, например, туризм и гостеприимство. Плюс есть у нас стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная не так давно. То есть все они направлены на совершенствование и улучшение качества нашей дорожной сети. Как вы вот с вашей точки зрения оцениваете состояние российских дорог? Дайте оценку. Я бы, например, поставил в целом 4, хотя в некоторых местах будет и 5, а в некоторых будет 2. Но в целом 4.
4: Игорь, наверное, соглашусь, что в целом это 4. За последние годы сделано очень много. Вот объективно за последние там 5-6 лет, когда у нас начался и шел проект безопасной и качественной автомобильной дороги, когда мы начали ремонтировать региональные трассы, в первую очередь и муниципальные, было сделан очень колоссальный объем работы. И этот объем работы действительно наши автомобилисты смогли оценить по достоинству. Мы сами в общественный совет Росавтодора, в частности, выезжали, проверяли 12 субъектов, которые выполняли эти работы, и контролировали, как это происходит. Вот поэтому действительно делается очень много, и впоследствии, я думаю, что в будущие года и в текущем году у нас достаточно большой объем ремонтов запланирован. Сейчас с новыми стройками несколько сложнее, а ремонты по-прежнему продолжаются, и качество этих работ, надо отметить, оно становится более осознанным у подрядчиков.
1: Ну, в общем, будем надеяться на то, что это сегодня мы выставили с вами 4, что будет потом 4 с плюсом, а потом и 5. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: Ну, а теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, с моей точки зрения, к путешествию. У меня как-то лето задалось, много у меня было интересных путешествий, в частности, случилось интересное путешествие в замечательную республику Чувашию. И первой точкой, естественно, у нас был город Чебоксары. Расстояние от Москвы до Чебоксар порядка 700 километров, это легко преодолевается даже не за световой день, а за половину светового дня. Мы выехали из Москвы в 7 утра, и не спеша, с двумя остановками, чтобы заправиться, достигли Чебоксар уже к 3 часам дня. Итак, Чебоксары, по-чувашски Чупашкар, это столица республики, причем город древний, археологические раскопки говорят, что здесь жили уже где-то в районе 13-14 веков, но в письменных источниках Чебоксары впервые упоминаются в 1469 году. Горел неоднократно после пожара 1773 года, находится на берегах реки Волги, живописный рельеф, ну и, собственно, особенно в городе, в самом, есть масса мест, где очень хочется гулять. Ну, представляете, еще раз говорю, город расположен на нескольких холмах на берегу Волги. Естественно, речной порт есть, естественно, ходят кораблики. Я был в жаркие дни, много было людей на сапах, на парусниках, которые отдыхали. Есть в черте города несколько интереснейших пляжей, где можно отдыхать со всеми удобствами. И есть несколько мест, где можно гулять. В общем, Чебоксары никого не оставят равнодушным. Самые интересные места в городе – проспект Ленина, улица Карла Маркса, бульвар Ефремова. Причем Ефремов, в отличие от Маркса и Ленина, это действительно местный житель, местный купец, который построил здесь несколько доходных домов. Ну и здесь теперь пешеходная зона с сувенирными лавками, в исторических зданиях, магазины, кафе и даже музей пива есть. Надо сказать, что вообще Чувашия – это регион России, который дает России 100% хмеля. Весь хмель, который сейчас употребляется на наших пивзаводах, он из Чувашии. Раньше поставляли из Европы, но сейчас вот мы импортозаместились. И, надо сказать, в те дни, когда я был в Чебоксарах, там проходил замечательный фестиваль под названием «Зеленое золото России». И это действительно очень важно, потому что здесь традиции есть, прекрасное пивоварение. Приехали представители из других регионов. Все это было очень хорошо организовано, то есть специальные шатры с музыкальными программами, с культурными программами, с хорошей организацией и очень хорошим обеспечением безопасности с точки зрения того, что я, при том, что в городе происходит такой фестиваль, ни одного, извините, пьяного на улице не видел. И это приятно. То есть в городе надо ходить, надо смотреть. Много таких улиц красивых, застроенных в 19 веке. Две замечательные набережные, улицы Текстильщиков, Иван Франко, Аркадия Гайдара, где сохранилась старая застройка. Ну и есть очень интересные места, которые нельзя было обойти. Например, музей вышитой карты России на площади Революции. Дело в том, что такая инициатива была в свое время со стороны правительства Чувашии. Всем регионам предлагалось вот по контуру своего региона сделать какую-то вышивку в национальном стиле. И получилась огромная карта, которая здесь помещена. Ходит экскурсовод, рассказывает, почему именно тот регион или иной именно такую вышивку представил. И это достаточно любопытно, интересно и необычно. А меня больше всего, честно говоря, потряс. Это музей истории трактора. Интереснейшая экспозиция. Более 60 тракторов, начиная от первых, которые появились за рубежом и в России, заканчивая самыми современными. Интересные экскурсоводы, которые проводят зажигательные экскурсии. И самое интересное, вот самое интересное, дают покататься на раритетных тракторах. Я, например, проехал кружок на тракторе марки Porsche. Вы знаете, что компания Porsche выпускала трактора? 55-го года выпуска. Получил необыкновенное удовольствие. Небольшой инструктаж, потому что он управляется иначе, чем автомобиль. Тарахтит ужасно, но едет так интересно. Получил огромное удовольствие. Всем любителям такой техники советую побывать в Чебоксарах, посетить этот музей. А еще я выяснил, что Чебоксары – это город-курорт, потому что в свое время там нашли источники очень интересных минеральных вод, и на этом месте построили большой еще в советские времена санаторий «Чувашия курорт». Я не чувствую себя больным, но мне захотелось пройти лечение, оздоровиться, скажем так, здесь, тем более, что рядом красивая Волга, и вообще о Чувашии можно рассказывать очень и очень много.
0: Тест-драйв.
1: Автомобиль для этого путешествия нам предоставила компания ГАК, китайская компания из города Гуанчжоу, один из крупнейших производителей в Китае. В этом случае у меня был автомобиль ГАК GS4 с полным приводом. Это автомобиль среднего класса. Раньше продавали у нас только маленькие ГАКи и очень большие ГАКи, а теперь появился этот автомобиль, да еще и с полным приводом, в том сегменте, где очень много серьезных конкурентов. Но любопытный автомобиль, дизайн интересный, вроде ничего необычного, революционного нет. Такой стандартный китайский кроссовер длиной почти 4 метра 70 сантиметров. Из оригинальных решений разве что такие дверные ручки выкидные, типа коромысл, нажимаешь, и она так выдвигается. И внутри очень оригинальные ручки, чтобы открыть двери, такие флажки сверху, тянешь на себя, и дверь открывается. Салон современный, без лишних дизайнерских изысков, материалы качественные. Сзади для пассажиров очень просторно. Что касается полного привода, системы полного привода, то он стандартный для кроссоверов, совершенно комфортно себя чувствует, но все же я на таком автомобиле в лютое бездорожье бы не совался. Полноприводные автомобили оснащают только 2-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные вооруженные силы. Коробка восьмиступенчатый полноценный автомат, управляется, разгоняется и прочее. Этот автомобиль легко и достойно. Ну, а если говорить о цене, она варьируется в пределах 2 400 000, 2 600 000, что, в общем, что называется, в рынке. В общем, ГАК GS4 полноприводный, вполне себе серьезная заявка на место на нашем рынке. Интересный автомобиль для семьи, которая любит путешествовать, но в основном время проводит водитель в городе. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для

0: Я ж мать.
1: Как понять, что ребенок готов выходить из дома один? Вот, например, дети в Японии в свои 6 лет уже ездят на метро одни, а я боюсь на 15 минут оставить дочь одну на площадке. Определить точный возраст, когда дети готовы гулять без родителей, невозможно. Все зависит от индивидуальных особенностей конкретного ребенка и окружающей среды. Были случаи, когда дети 7 лет показывали прекрасную ориентацию и осознанность, а некоторые 10-летние еще не были готовы к самостоятельности. Психологи утверждают, что важно оценивать не столько возраст, сколько эмоциональную зрелость и уровень развития социальных навыков. Вот вам несколько примерных ориентиров. В 7-8 лет можно ненадолго отпускать ребенка во двор, если он безопасен и просматривается из окна. В 8-11 лет разрешать гулять в знакомом районе днем. После 11-12 лет постепенно расширять границы, если ребенок осознает правила безопасности. Но гораздо важнее возраста уровень зрелости. Готов ли ребенок принимать решения? Например, не разговаривать с незнакомцами, не уходить далеко от дома, не соглашаться на сомнительные предложения. Умеет ли ориентироваться, переходить дорогу, находить путь домой, знает ли, как действовать в нестандартной ситуации, к кому обратиться за помощью. Как понять, что ребенок готов выходить из дома один, расскажет детский психолог Мария Ерофиенко.
2: Есть несколько критериев. Первое. Желание самого ребенка. Если он просит вас идти с ним, если ищет вас глазами во дворе, он не готов. Второе. Базовая информация. Ребенок должен знать наизусть свой адрес, телефоны родителей, понимать, как позвонить в экстренные службы. Третье. Это навыки ориентирования. Он хорошо знает территорию, может объяснить дорогу домой из разных точек. Четвертое. Умение соблюдать договоренности. Если ребенок постоянно забывает обещания или игнорирует ваши просьбы, это сигнал, что ответственности пока недостаточно. Пятое. Способность оценивать опасность. Ребенок понимает разницу между полицейским и просто человеком в форме. Знает, что делать, если потерялся. Понимает, что не все взрослые безопасны, но при этом не боится всех подряд. Шестое правило. Реакция на стресс. Как ведет себя ребенок в непривычной ситуации? Впадает в панику или может взять себя в руки? Может ли принять простое решение самостоятельно? И, наконец, седьмое. Эмоциональная зрелость. Если ребенок постоянно конфликтует со сверстниками, если он импульсивный, если может удержать в порыве эмоций, рано говорить о самостоятельных прогулках.
1: Как родителям справиться с тревогой? Чаще всего родительские сомнения вызваны не реальными угрозами, а внутренними страхами. Признайте их и попробуйте разобраться. Вы боитесь конкретных ситуаций или неопределенности? Обсудите тревоги с близкими или с психологом. Часто проговорив их, мы понимаем, что они преувеличены. Прежде всего, нужно проанализировать и свое поведение тоже. Как вы коммуницируете с ребенком на детской площадке? Даете ли вы ему возможность самостоятельно искать товарищей по играм, контактировать с ними, уезжать куда-то на велосипеде или самокате, или же ходите за ними хвостиком и все контролируете? В последнем случае всем будет сложнее. И вам. Как же он там один без меня? И ребенку, который привык, что взрослый постоянно рядом и решает проблемки. Представьте, что ваш ребенок забрался на качели, но к нему подошел папа другого мальчика и требует дать покачаться его сыну. Если в такие моменты вы говорите что-нибудь вроде «ну слезай, уступи», то не стоит ожидать, что во время самостоятельной прогулки ребенок сможет отстаивать свое право на общедоступные развлечения. Нужно понимать, во время одиночной прогулки ребенок просто будет делать все то же самое, что и с родителями, только теперь без родителей. Тревожным родителям также помогают семейные правила. Важно заранее договориться с ребенком об этих правилах. Где можно гулять? Во дворе, в пределах квартала. Как часто звонить? Раз в 30-60 минут. Кому звонить, если вы, допустим, недоступны, да? Во сколько возвращаться домой? Это укрепляет уверенность ребенка и снижает тревожность родителей. И еще полезный лайфхак, так скажем. Выучите с ребенком номера телефонов близких. Если у него разрядится телефон, он сможет попросить позвонить с чужого. Родителям же хочется порекомендовать, пока ребенок на прогулке, займитесь своими делами. Подготовьте список продуктов, закажите что-нибудь на маркетплейсах. Это поможет отвлечься и снизить уровень тревоги. Не требуйте от себя и ребенка мгновенной самостоятельности. Двигайте

0: Здесь шаг за шагом. Как родителям справиться с тревогой, расскажет детский психолог Мария Ерофеенко.
1: Когда накатывает тревога, остановитесь и спросите себя, что именно стало триггером? Какова вероятность того, что вы боитесь? Переформулируйте свой страх. Вместо «он упадет», «сломает ногу», «окажется в больнице», скажите себе: «Если упадет, поднимем. Если ушибется, утешим. Если сломает, вылечим». Звучит просто, но поверьте, эта техника работает, потому что переключает мозг с режима катастрофы на режим решения проблем. Второй уровень – практические действия. Займитесь информационной гигиеной. Подготовьте территорию, заранее пройдите с ребенком все маршруты. Покажите безопасные места, познакомьтесь с родителями его друзей. Договоритесь с соседями, чтобы они могли помочь в случае чего. Тревога имеет свойство съедать все. Пока ребенок гуляет, займитесь своим делом. Даже 15 минут физической активности в день заметно стабилизирует эмоции. Не перекладывайте свою тревогу на ребенка. Он не должен становиться заложником ваших страхов.
2: Я ж мать.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Я же мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Мы с вами обсудили, с какого возраста можно отпускать самостоятельно гулять с психологической точки зрения. А что касается юридической, каждый знает про органы опеки. Первый самый часто задаваемый вопрос – есть ли закон, запрещающий отпускать на улицу детей младше определенного возраста одних? Федерального закона, который бы не позволял детям находиться на улице без присмотра взрослых, нет. На этот счет бывают только региональные законы. Так, на Кубани малышей до 7 лет отпускать из дома без присмотра запрещено, а для подростков установлен комендантский час. Второй вопрос. Может ли малыш уйти из детского сада домой сам или со старшим братом? Заведующие многих детских садов требуют, чтобы детей из групп забирали только взрослые и не отпускают воспитанников даже со старшими братьями или сестрами, если тем еще не исполнилось 18 лет. Эксперты считают, что это необоснованно. Родителям стоит подготовить соответствующее заявление от них, в котором они указывают на конкретный круг людей, кто может забирать ребенка. Кто отвечает за ребенка, когда тот находится на улице без присмотра? До какого возраста стоит водить в школу детей? С какого возраста можно оставлять ребенка дома одного? На все наши вопросы ответит юрист Елена Богданова.
3: За воспитание детей отвечают родители, законные представители, опекуны, усыновители. И, конечно же, ответственность за безопасность ребенка на улице без присмотра также несут родители. На федеральном уровне в России действует закон, запрещающий нахождение детей на улице без взрослых с 22 часов вечера до 6 утра. В некоторых регионах это время может изменяться. Дети любого возраста до совершеннолетия либо эмансипации.
0: Помните, самостоятельность не угроза, а естественная часть взросления. Не ждите идеала с первого дня. Поддерживайте, направляйте, верьте в ребенка. Тогда этот опыт принесет только пользу. Рекомендации сегодня услышаны, осталось начать только ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
4: Пока-пока, мама.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Москва.
2: Московский спорт.
5: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов, и это программа «Московский спорт», в которой мы традиционно рассказываем вам о спортивных событиях в столице. И мы начинаем. 23 августа в Москве состоится большой фестиваль бега. Сразу две дистанции на 5 и 10 километров, а также северная ходьба будут представлены на этом событии. Кроме того, ожидается выступление известных музыкальных исполнителей. Подробности мы обсудили с представителем пресс-службы бегового сообщества Дарьей Жарковой. Дарья, приветствую! Расскажите в целом про этот большой фестиваль бега, что на нем будет?
6: Уже совсем скоро в Москве второй раз пройдет большой фестиваль бега, масштабное спортивно-музыкальное событие, которое в этом году объединит забеги по Садовому кольцу и большую, классную, яркую, интересную музыкальную программу. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы. Участникам в этом году будут доступны две дистанции на выбор, 5 и 10 километров, а также два формата участия – соревнования и фестиваль движения. Соревнования подойдут профессиональным спортсменам или подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы и показать быстрый и высокий результат. Для участия в этом формате понадобится медицинская справка установленного образца. Фестиваль движения рассчитан на участников, которым не важна соревновательная составляющая. Дистанцию можно преодолеть в комфортном темпе, бегом или в формате активной прогулки. Медицинская справка для участия в фестивале движения не потребуется. Кроме того, в этом году в спортивной программе мероприятия также есть северная ходьба на 5 километров.
5: Есть ли какие-то возрастные ограничения на дистанции 10 километров и 5 километров и на северной ходьбе?
6: Принять участие в соревновании и фестивале движения на 5 километров можно с 14 лет, в соревновании и фестивале движения на 10 километров с 16 лет и в северной ходьбе с 18 лет. Кроме того, на дистанции фестиваля движения 5 километров в рамках большого фестиваля бега в этом году можно выйти на маршрут всей семьей с колясками, эрго-рюкзаками, вместе с детьми, которые уже готовы сделать свои первые шаги в мире бега. Маленькие участники могут преодолеть дистанцию на самокате, беговеле или велосипеде. Это классная возможность провести летний день активно вместе с близкими и любимыми людьми.
5: Как зарегистрироваться на забег в принципе?
6: Зарегистрироваться на любую из дистанций и любой из форматов большого фестиваля бега можно на сайте мероприятия. Регистрация еще открыта. И очень классное и важное уточнение, что в этом году участие для юношей и девушек с 14 до 21 года бесплатное.
5: Существует ли какой-то предел по количеству участников забегов?
6: В этом году на большом фестивале бега мы ожидаем несколько десятков тысяч участников. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать по-настоящему большое, масштабное городское спортивное мероприятие, которое объединит много тысяч, десятков тысяч людей. И, конечно, в организации таких масштабных мероприятий есть лимиты по количеству участников. Как уже говорили ранее, это прежде всего связано с безопасностью и с тем, чтобы комфортно, классно и на высоком уровне провести мероприятие и для участников, и для болельщиков, и для жителей города.
5: А нужны ли какие-то дополнительные документы для того, чтобы пройти регистрацию?
6: Непосредственно для регистрации каких-то отдельных документов не понадобится. Документы понадобятся для того, чтобы забрать свой стартовый номер. Для тех, кто участвует в соревновании, понадобится удостоверение личности и оригинал медицинской справки установленного образца. Для тех, кто зарегистрирован на фестиваль движения, понадобится только удостоверение личности. Ну и для участников младше 18 лет дополнительно будет необходим оригинал разрешения от родителей на участие в забеге.
5: На фестивале планируется выступление ряда музыкальных исполнителей. Их можно будет услышать только тем, кто зарегистрирован на фестиваль, или всем?
6: В этом году на большом фестивале бега, помимо спортивной программы, нас также ждет масштабная музыкальная программа. Хедлайнерами дня и вечера станет группа Ума Турман и певица Ёлка. Кроме того, нас также ждут выступления Антохи МС, Токсиса, группы Хлеб и других артистов. И выступления музыкантов в этом году доступны только для зарегистрированных участников фестиваля.
5: А посмотреть за забегом друзей и родственников возможно или только где-то в финишном створе?
6: Поддержать родных и близких, которые в этом году примут участие в большом фестивале бега, конечно, можно. По традиции мы организуем точки поддержки по маршруту дистанции, поэтому приглашаем всех тех, кто пока не решился выйти на старт, присоединиться в качестве болельщика и поддерживать друзей, родных, близких или совершенно незнакомых людей.
5: Какой призовой фонд у фестиваля в этом году?
6: Денежные вознаграждения на Большом фестивале бега в этом году предусмотрены только в формате соревнования. И суммарный призовой фонд на дистанциях 5-10 километров составит около 800 тысяч рублей.
5: В эти дни в Москве проходит турнир по бильярду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы обсудили это событие со старшим инструктором-методистом Москомспорта Натальей Анисимовой. Наталья, здравствуйте. Расскажите нам про сами соревнования, кто в них принимает участие и какой это вид бильярда.
7: Соревнования – это традиционные. Мы их проводим уже 5-й год, этот турнир. А он посвящен Виктору Александровичу Ковальчуку. Это легендарная личность. Он работал руководителем Московской городской организации общества глухих всероссийской много лет. В нашей компании он работал 15 лет. Его знают все глухие, он работал в основном с глухими. Так как он ушел из жизни, мы проводим в его память каждый год этот турнир. Каждый раз разные дисциплины. Как правило, мы собирались на площадке и делали там различные дисциплины. Но в этом году получилось так, что много очень бильярд хотят играть. Было одно единственное городское соревнование – и инвалиды, это мероприятие проводится для инвалидов Западного округа. И так получилось, что не всех я смогла внести в команду на городские соревнования. Там более 30 человек хотели поиграть в бильярд. Поэтому я решила выбрать дисциплину бильярд, так как она пользуется популярностью в данный период среди инвалидов.
5: А что нужно сделать, чтобы принять участие? Есть ли возрастной ценз какой-то у мероприятия?
7: 18+, нужно отправить заявку. Зал небольшой, это Московское долголетие в Крылатском. Они пустили нас провести, но там всего лишь 4 стола. Соответственно, 35 человек максимум я смогу туда поместить. Заявку нужно сделать на нашу электронную почту или позвонить в zaomosgorsport.ru или позвонить по нашему телефону. Вот, соревнования это будут личные. Награждение будет отдельное мужчины и женщины. Это будет русский бильярд, игра американка из одной игры по олимпийской системе на вылет. И пара будет определяться путем жеребьевки. Длительность игры 15 минут.
5: Правильно ли я понимаю, что это для любителей соревнования или все-таки есть те, кто профессионально играл или играет в бильярд?
7: В основном там будут любители, но попадаются люди, которые профессионально играют в бильярд. Я провожу бильярд вообще первый раз, поэтому так конкретно я вам не могу сказать, но судя по другим мероприятиям, которые я провожу, да, будут приходить люди, надеюсь, им будет тоже интересно, которые играют профессионально в бильярд.
5: 21 августа в Москве состоится спортивный праздник «Летний спортивный сезон». Детали этого события нам рассказал заместитель начальника управления по развитию массового спорта в Северо-Западном административном округе города Москвы Дмитрий Азин. Дмитрий, приветствую. Расскажите о самом мероприятии, в какой раз оно сейчас проводится.
8: Ну, это у нас не турнир, это у нас спортивный праздник, летний спортивный сезон. У нас запланировано 21 августа. Будет проходить в парке на Северной Тушино. Он у нас ежегодный праздник, проводим мы его достаточно давно. Проводится он для нашего населения, как по месту жительства, да, для Северо-Западного округа. Также и, в принципе, другие жители Москвы могут в нем также поучаствовать.
5: Есть ли какие-то возрастные ограничения и как принять участие в этом событии?
8: Смотрите, ну, информация, естественно, у нас выкладывается заранее, да, в информационные сети. Также дополнительное оповещение идет через социальные сети, там, через различные группы физкультурные, среди занимающихся по видам спорта различным. Так сказать, сарафанное радио. Регистрация у нас проходит на месте. С собой необходимо просто иметь документ, удостоверяющий личность, вот, чтобы мы могли записать участника. То есть у нас заранее за час начинается регистрация, и, соответственно, после регистрации уже с самого начала мероприятия. У нас там, получается, будут виды спорта такие, как настольный теннис, шаффлборд, корнхолл, жульбак, дартс, гиревой спорт, шашки. Это представляет собой мастер-класс по этим видам спорта на открытых площадках. То есть, получается, все желающие могут принять в них участие и посоревноваться между собой. Кто покажет лучшие результаты, мы уже будем при подведении итогов их награждать диплом, медалями и личными призами.
5: Сколько примерно вы ожидаете участников? Сколько сможете принять?
8: Примерно участников ожидаем где-то в районе 150 человек. Да, по поводу возрастной категории, вот там участники допускаются у нас от 6 лет и старше.
5: Исходя из опыта, какой, может, самый молодой участник был и какой самый возрастной?
8: Самый маленький участник был, наверное, где-то годика 3 был с родителями, да, он знакомился, так сказать, родители ему показывали, вместе с ними что-то пытался делать. А самый старший был лет за 80, наверное.
5: 16 августа в столице состоится и ежегодный бесплатный фестиваль «Мой спортивный район». Масштабный праздник пройдет на стадионе «Авангард» в Измайловском парке и объединит любителей активного образа жизни, семейного отдыха и спорта. Принять участие в мероприятии смогут все желающие, включая детей любого возраста. Основным событием станет массовый забег в ритме района. Для участников подготовлены дистанции разного уровня сложности в зависимости от возраста и спортивной подготовки. При этом участие для всех желающих абсолютно бесплатное. Центром притяжения фестиваля станет и главная сцена, где в течение дня будут проходить разминки перед стартами, церемонии награждения, открытая тренировка по фитроку, танцевальному фитнесу с использованием барабанных палочек, а также занятия по йоге под руководством тренеров проекта «Мой спортивный район». На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы и дальше будем рассказывать вам о спортивных мероприятиях в столице, ведь наша программа называется «Московский спорт». У микрофона был Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
2: Московский спорт. Радио России. Наши... Радио России «Орел». Реклама.
9: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: МЧС информирует.
12: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
13: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Катар опроверг заявление о том, что захватил в плен 3 иранских пилотов. И Минпросвещение рекомендовало школам учитывать пропускную способность столовых. Все подробности далее. Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона. Подробности рассказал представитель группировки Василий Межевых.
15: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, гаубица Д-30, 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 483 БПЛА самолетного типа, 74 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 2 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
16: В то же время операторы беспилотников группировки войска «Запад» уничтожили личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие продолжают срывать попытки военнослужащих ВСУ осуществить ротацию личного состава на данном направлении. Перемещение боевиков выявляется с помощью разведывательных беспилотников, а их операторы также наводят, корректируют и осуществляют контроль уничтожения целей. Катар опроверг заявление о том, что захватил в плен трех иранских пилотов. Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммед Бакер Заде сообщил, что три пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Представитель катарского МИДа добавил, что Катар удивлен этим заявлением на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию. Али Ансари подчеркнул, что во время инцидента с иранскими пилотами были приняты меры для защиты территории Катара, после чего на поиски останков были отправлены поисковые группы. По словам дипломата, власти Катара связались с иранской стороной, чтобы скоординировать передачу останков одного из пилотов. По его словам, власти Катара приглашали иранских представителей посетить страну в апреле, чтобы получить информацию об этом инциденте, но ответа не получили. В первом полугодии россияне чаще вносили деньги через банкоматы, чем снимали. Об этом при этом годом ранее по сумме таких операций, напротив, лидировало снятие средств 55% против 45% у пополнений, сообщает ТАСС. По данным исследования, в минувшем полугодии соотношение пополнения счетов наличными через банкоматы к снятию средств составило 72% к 28%, а средняя сумма снятия наличных банкоматов снизилась до 29 тысяч рублей с 38,5 годом ранее. Средний чек внесения наличных, напротив, вырос до 12 тысяч рублей. Образовательные организации должны учитывать пропускную способность школьных столовых при составлении расписания уроков, чтобы избежать перегрузок и обеспечить равномерное распределение учащихся в течение дня. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, сообщает ТАСС. В ведомстве также напомнили, что при нахождении детей в школе более 4 часов образовательная организация обязана обеспечить им возможность получения горячего питания. Россиянам осенью будет рекомендовано ношение медицинских масок для профилактики заболевания гриппом и ОРВИ. Однако мера не затронет всю страну и будет носить локальный характер. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что в текущем эпидсезоне не ожидается пандемической вспышки вируса гриппа. Однако при высоком уровне заболеваемости в определенных группах карантин меры будут необходимы. Маски, в частности, особенно рекомендуется носить тем гражданам, которые часто контактируют с людьми. Но это не значит, что вся страна обязана будет носить маски, подчеркнул академик. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером столицу накроет кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и Полобласти ожидается облачная с прояснениями погода, вечером кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду и максимальная температура воздуха повысится до плюс 22-25, а это соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут падать в связи с адвекцией тепла и составит 742 миллиметра ртутного столба.
16: Завтра днем потепление в столице усилится, воздух прогреется до плюс 23-26 градусов. В целом предстоящая неделя будет соответствовать норме многолетних наблюдений, считает синоптик. 11 человек эвакуировали в пункты временного размещения в селе в Забайкалье, где паводком подтопило приусадебные участки, сообщает региональный МЧС. В селе Алиур из-за подъема уровня воды в реке Алиур оказались подтоплены 30 приусадебных участков. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев взял верх нидерландцем Иэном Гэри единогласным решением судей на турнире абсолютного бойцовского чемпионата номер 330 в Филадельфии. Он впервые защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Российские пловцы в субботу завоевали одну бронзовую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина стали третьими в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Московский ЦСКА взял верх над воронежским «Факелом» со счетом 1-0 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точному удару Ивана Облякова с пенальти. В других поединках субботы лидер первенства «Краснодар» был сильнее грозненского «Ахмата» 1-0. Столичная родина и Тольяттинский «Акрон» разошлись миром 3-3, а Ростов и Казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Нижний Новгород одержал 6-ю победу подряд со старта сезона в первой лиге по футболу. Нижегородцы взяли верх над ивановским «Текстильщиком» со счетом 3-1 и лидируют в первенстве с 18 очками, на 6 очков меньше идущего вторым столичного «Велеса» после поражения от «СКА» Хабаровска 0-2. В других встречах дня московская «Торпеда» была сильнее Челябинска 4-0, ленинградец Тульский «Арсенал» разошлись миром 0-0, а красноярский «Енисей» сыграл в ничью с «КамАЗом» из набережных Челнов 2-2. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в полуфинале нанесли поражение Арине Режновой и Елизавете Лутковой со счетом 2-0. Другими финалистками стали Ольга Мотрич и Юлия Петрова, которые взяли верх над Елизаветой Макаровой и Дарьей Мастиковой 2-1. Александр Дубченко победил на чемпионате России по велоспорту на треке в ГИТе на 1000 метров. У женщин в аналогичной дисциплине лучшей стала Дарья Шмелева. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: Погода. Сегодня в Туле плюс 24-26 градусов без осадков, в Воронеже плюс 26-28, в Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов, в Краснодаре плюс 30-32 градуса, небольшая облачность, в Сочи дожди и гроза плюс 27-29, в Ставрополе без осадков плюс 27-29 градусов, в Нальчике плюс 22-24, небольшие дожди, в Севастополе и Симферополе плюс 28-30, небольшая облачность, в Ялте плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс 22-24, кратковременные дожди, а днем, возможно, гроза. В Москве плюс 23-25, днем, ближе к вечеру, кратковременные грозовые дожди. Сейчас в столице плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
21: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
19: Радио России. Главное радио страны.
22: Страхи и мечты.
1: эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
22: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
24: Питя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
25: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
26: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
25: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
22: Радио России. Главное радио страны.
27: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
28: Привет, дорогие юные друзья! Как поживаете? Все ли у вас в порядке?
29: Я ничего не знаю!
28: В смысле ничего не знаю?
29: Ничего не знаю!
28: Ладно, ладно, не будем приставать к вам с вопросами, а уже начнем нашу передачу. Меня зовут Мила Луговая, и тут совсем рядышком мой соведущий, малыш Веселый Колобок.
30: Очень приятно!
28: И нам очень приятно встречаться с вами и рассказывать о старинном детском журнале «Веселый Колобок», ставить пластинки с уникальными записями. Вы уже знаете, ребята, что они были неотъемлемой частью этого издания. Звуковые истории сопровождали каждый номер «Колобка». За все время его существования собралась огромная, богатейшая коллекция чудесных материалов. Мы с удовольствием с ними вас знакомим. И что же будет у нас сегодня? Ага, порадуем вас сказкой про яблоко, былиной про Садко и чем-нибудь еще интересным и захватывающим. Почти каждая звуковая история начиналась на страницах журнала. Чтобы еще интереснее ребятам было слушать пластинку, и сказка про яблоко писателя Владимира Сутеева не исключение. Вот ее начало. На старой лесной яблоне висело одно единственное яблоко. Увидели его ворона, заяц и еж. Сорвали, а разделить поровну никак не могут. Чуть было не поссорились, не случись тут Михайла Иваныча. Продолжение сказки про яблоко на пластинке. Сейчас Колобок вам ее поставит. Давай, дружище, заводи.
31: Видите, на старой лесной яблоне, вон там, вон, сидит ворона. Вон, вон, видите, вон, на ветке одно единственное яблоко.
32: Здравствуй, ворона!
33: Да, здравствуй, заяц!
32: Какое хорошее яблоко!
33: Где? Где?
32: Вон там, наверху висит. Сбрось-ка его, сбрось-ка, сбрось!
33: Да, сейчас.
32: Упала. Ой. Ой, гляди-ка, гляди-ка, ворона. Вдруг яблоко зашипело, зафыркало и побежало.
33: Да, держи его, держи.
32: Стой, стой, стой, стой, стой.
33: Что вам от меня надо?
32: Да это ежик. Яблоко ему на иголке упало. Эй, ежик, ты куда мое яблоко потащила?
33: Это мое яблоко. Я его прямо на свои колючки поймал. Подцепил.
32: Сейчас же отдай яблоко.
33: Нет, не отдам. Не надеюсь.
32: Отдай.
33: Кар, напрасно спорить. Это мое яблоко. Я его сорвала. Кар. Нет. Нет. Это мое. Мое. Оно на моих иголках сидит.
32: А мое я его первое увидел. Я первое увидел.
33: Яблоко мое. Не будь меня, вы бы до него никогда не добрались. Кар.
32: Нет, мое.
33: Нет, мое.
32: А давай сейчас же.
33: Не делись. Ой,
32: он колется, ну что же колется?
34: Тихо, тихо, что тут за шум?
32: Михаил Иваныч, ты в лесу самый большой, самый сильный, самый умный, да?
34: Это верно.

0: если так, рассуди нас по справедливости.
1: Да, как ты скажешь, так тому и быть.
0: Да-да-да.
2: Ладно, я рассужу. Кто яблоко нашел?
0: Я, заяц.
2: Хорошо. А кто яблоко сорвал?
0: Как раз я, ворона.
2: Хорошо. А кто его поймал?
1: Я, ежик, на свои иголки подцепил.
2: Хорошо. Тогда вот что. Вы все правы, и потому каждый из вас должен получить яблоко.
0: Но ведь оно тут только одно и единственное, а?
2: Тогда разделите его на равные части. И пусть каждый возьмет себе по кусочку.
0: Верно. Как же мы раньше не догадались, а?
1: Давайте делить. Давайте.
2: Не суетись.
1: Нет. Лучше вдоль разрежем.
0: Готово. Раздаваешь. Ты каждый кусочек на свою иглу, как на вилку, можешь надеть. Держи.
1: Ладно. Вот это тебе, заяц. Ты первое яблоко увидел.
0: А, правильно.
1: Это тебе, ворона. Ты его сорвала. Ну, а это мне, потому что я его поймал.
0: А это тебе, Михаил Иванович.
2: А мне это за что?

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Ну вот и подошло время нашей следующей истории про музыканта Садко. Наверняка многим из вас знаком этот былинный персонаж. Возможно, даже видели фильм о нем, в том числе мультипликационный. Былина о Садко – это сказание о талантливом бедном музыканте, игравшем на гуслях. Он зарабатывал себе на хлеб тем, что развлекал людей на богатых пирах, переходя от одного застолья к другому. Однажды бояре прогнали музыканта, и он отправился на берег Эльмень-озера. Грустный Садко перебирал струны гусли, и его игра привлекла морского царя. Узнав о печалях талантливого музыканта, царь дает ему совет – поспорить с купцами, что он выловит из озера редкую рыбу с золотыми перьями. При помощи морского владыки Садко с легкостью выиграл спор. Разбогатев, он вновь решил поспорить с купцами, но в этот раз проиграл почти все свои деньги. На оставшиеся сбережения Садко купил корабли и отправился в морское путешествие.
2: Вот так история!
1: О том, что происходило дальше с музыкантом Садко, расскажет пластинка. Давайте послушаем.
3: Вот построил Садко 30 кораблей. Нагрузил он корабли товарами и поплыл в страны заморские. 30 кораблей, что гуси плывут, а один корабль, как сокол, летит, то корабль самого Садко. Вдруг налетела буря грозная, расходилось, расшумелось синее море, волной корабли бьет, ветром паруса рвет, словно ветки мачты гнет. Собрались корабельщики к Садко на корабль.
4: Что нам делать, Садко?
5: Как беду избыть?
3: Говорит им Садко: «Други мои корабельщики, видно, гневается на нас царь Водяник. Мы 12 лет по морю бегаем, а не платим ему ни дани, ни пошлины. Не спускали мы царю-водянику ни хлеба, ни соли, ни серебра. Знать, беда пришла мне неминучая. Самому надо идти к царю-водянику». Опустили корабельщики в море доску дубовую. Не берет с собой Садко ни хлеба пшеничного, ни сладкого вина, а берет с собой гусли звонкие. Мне без песни и жизнь не в жизнь, да и в смерти мне песня надобна. Лег Садко на доску дубовую, провожают его корабельщики.
4: Прощай, Садко, не кручися!
6: Бог даст, видимся!
4: Прощай, Садко!
3: Плывет Садко на дубовой доске, струны щиплет, а со страху глаза зажмуривает. И заснул Садко глубоким сном, крепко-накрепко. Коротко ли он спал, долго ли, а проснулся и глаза протер, очутился он на самом дне. Над ним вода морская зыблется, еле видно через воду солнышко. Перед ним палаты белокаменные, хорошо палаты изукрашены. Вошел в палаты Садко и видит в горнице сидит сам царь-водяник с царицей-водяницей. Вокруг трона стоят рыбы, чудища, раки страшные. Все на Садко глаза выпучили, а Садко еле жив стоит. Закричал ему царь-водяник:
7: «Ты давно, Садко, по морю плаваешь, а все дани мне не плачивал. Хорошо, что сам пожаловал. Я хочу твоих песен послушать. Ты играй мне, Садко, с утра до вечера».
3: Взял Садко свои гусли и ударил по струнам позолоченным.
2: Распотешился царь, стал на троне подпрыгивать. Приударил Садко, вскочил царь на ноги и пошел плясать по палате белокаменной.
3: Тронул тут кто-то Садко за правое плечо. Обернулся Садко, позади него стоит царица-водяница.
8: Полно тебе играть, Садко. От его пляски море взбушевалось. Гибнут в море корабли, тонут корабельщики с товарами.
2: И зарвал Садко струны золоченые. Перестал царь-водяник скакать, плясать. Улеглось море синее, перестали гибнуть люди русские. Говорит Садко, царь-водяник.
7: Распотешил ты мне душу, молодец. Хороши на Руси песенники, а такого, как ты, на свете нет. Чем бы мне тебя поблагодарить? Хочешь, я женю тебя на девице-красавице?
3: А царица-водяница Садко в ухо шепчет.
8: Приведет тебе царь-водяник 300 девушек-красавиц. Ты ни одной не бери, ни на одну не смотри. А пойдет последней девушка-чернавушка. Ту и проси себе в женушки, если хочешь быть на родной Руси.
2: Не отказывал Садко царь-водяник. Отдавал ему чернавку в жены, завел пир на весь подводный мир. Садко ушел с пира богатого, лег на лавку и уснул крепко-накрепко. Поутру проснулся Садко и увидел солнце красное. Сам лежит он на крутом берегу у речки Чернавки, что под Новгородом. Встал Садко, пошел к Ильменю, а по Ильменю 30 кораблей бегут. Как увидела дружина храбрая, что стоит Садко на крутом крежу, удивилась дружина, обрадовалась.
9: Мы оплакивали Садко в Синем море,
10: а Садко встречает нас в Новгороде.
9: Слава! Слава Садко, спасителю нашего!
10: Певцу славному!
9: Певцу!

0: «Бок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Наша следующая история будет... Кстати, ребята, а что у нас будет?
2: Я уж сама не помню.
1: А, вот что, друзья, сейчас мы с вами будем танцевать польку. Журнал «Колобок» был настолько разнообразным, что в нем рассказывалось обо всем на свете. Как научиться шить и вышивать, раскрашивать картинки, петь, читать и дом свой убирать. Одни советы публиковались на страницах журнала, другие выходили на пластинках. Как, например, танцевальный урок, который вы скоро услышите, и, надеюсь, научитесь танцевать польку. Каждый танец имеет свою историю, свою особую жизнь. Если он хорош, то его начинают танцевать повсюду. Так было и с полькой. Появилась она в середине 19 века в Богемии. История гласит, что придумала этот танец девушка по имени Анна. Кто-то увидел, как она его танцует, повторил, показал другим, и так полька распространилась по всему миру. Есть много видов польки. Полька-бабочка, полька-голоп, полька-птичка, полька-мазурка и так далее. Мы с вами, ребята, сейчас тоже разучим польку. Это будут совсем простые и несложные движения. Урок танцев проведет Луиза Гурбаликова. Раз, два, три, четыре, пять. Выходим польку танцевать.
3: Дорогие друзья, вы все, конечно, узнали песенку про веселого кузнечика. Эту песню написали композитор Владимир Шаинский и писатель Николай Носов. И, наверное, когда вы слышите эту веселую песенку, вам хочется не только петь, но и танцевать, потому что эта песня написана в ритме польки. А как танцевать польку? Начинаем с того, что вы сейчас вместе с нами будете хлопать в ладоши в ритме песни. А песню нам сыграет концертмейстер Валентин Родин. Приготовились? Начали! И так, хорошо. Спасибо. Теперь мы попробуем, стоя на месте, попрыгать, как вы прыгаете через веревочку. А мы вам похлопаем. Приготовились? И не так тяжело, полегче, как кузнечик. Хорошо, молодцы. А сейчас разучим первое и главное движение польки. Называется это движение подскок. Положите руки на пояс. Локти не надо отводить назад. Голову не опускайте. Спинку ровнее. Так, ну молодцы, хорошо. Теперь ножки поставьте вместе. Пятка с пяткой, носок с носком. Будем подскакивать, поднимая попеременно то одну, то другую ногу, согнутую в колени. Полегче, на полупальчиках. Очень хорошо, молодцы, спасибо. Перейдем к следующему движению. Оно называется подскок с переступанием. Так же, как в подскоке, мы поднимаем ногу, согнутую в колени, наверх. Затем опускаем ее вниз, переступаем на другую ножку и возвращаемся опять на эту ногу. Пожалуйста, ножки вместе. Найдите правую ножку. Так, молодцы. С правой ноги начинаем движение, а затем с левой. Сейчас мы это все сделаем в очень медленном темпе. Приготовились? Начали. И раз, два, три. И раз, два, три. И правой ножкой левой. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Очень хорошо. Молодцы. Последнее движение, которое мы с вами будем разучивать, называется галоп. Если вы двигаетесь вправо, движение мы начинаем с правой ноги. Ставим ножку в сторону правую, подтягиваем к ней левую. Соединили ноги. Дальше опять правой ногой делаем шаг в сторону, подтягиваем левую. Но это мы делали с вами медленно, а теперь надо будет это сделать под музыку и побыстрее. Приготовились? Начали. И раз, два, раз, два. Право, право, раз, два, раз, два, вместе, вместе, вместе, стоп! Теперь все то же самое мы будем делать в левую сторону, разумеется, с левой ноги. Также левая ножка делает шаг в сторону, а правая нога подбивает и догоняет все время левую ногу. Приготовились? Начали также медленно, пожалуйста. И левой, левой ножкой вместе, вместе, вместе. Легкие подскоки. Так, молодцы. Стоп, спасибо. Теперь мы с вами, ребятки, знаем три движения польки. Вспомним их. Подскок, подскок переменный или с переступанием и галоп. На этих трех движениях вы можете поставить симпатичный танец польку под любую другую музыку, которая вам очень понравится, но которая, разумеется, написана в ритме польки. А сейчас танцуйте, а я буду вам помогать. Приготовились. Подскоки. Пожалуйста, веселей. Хорошо. А теперь хлопки. Подскок переменный и раз, два, правой ножкой, левой.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Минуты летят быстро, вот уже подошло время песни. И что же мы сегодня послушаем? «Колобок» нашел пластинку, где есть песенка про песенку в исполнении детского хора. Произведение бодрое, веселое, и пусть оно вас порадует. Вам, ребята, желаем солнечного настроения и прекрасного дня. А я, Мила Луговая, и малыш веселый Колобок, прощаемся до новой встречи. Пока-пока.

0: министра культуры Калужской области Полина Коченкова. Давайте ее послушаем.
1: Самое важное, что в этом году есть детские мероприятия. Это не только то, что можно сделать с детьми, которые не занимаются лошадьми, я имею в виду мастер-класс и все вот это туристическое, то, что я очень люблю, а именно соревновательная часть. И ничего нет важнее, чем сейчас это заложить в голову детям. И вот это, наверное, такое важное отличие, которое я вижу в этом году. Ну и масштаб. Каждый год приезжает все больше и больше гостей. Нас постоянно про эти мероприятия спрашивают. И это является, мне кажется, самым, наверное, основным маркером успеха.
2: Вот, но а ты привез с собой подкову?
0: Подкову не, нельзя приносить.
3: Подкову, он ее там и разогнул.
0: Нет. Подковы — это то, что кузнецы правильно должны ковать этих расковы. Вот про детские соревнования отдельно скажу, потому что это было чрезвычайно мило. Юные спортсмены соревновались на пони. И это было очень трогательно. Такие же вот качалочки, как у взрослых, больших лошадей. И надо сказать, что юные наездники и сами пони вели себя удивительно послушно, и вместе с тем тоже развивали очень большую скорость. Пони оказались...
2: Да, и, конечно, самый главный вопрос, можно ли прикупить жеребенка?
0: Ну, я думаю, что да. Что значит?
3: Что такое, Дмитрий? На вкус и цвет, милый мой. Ну, если у тебя деньги есть, конечно, можно прикупить.
0: Это, правда, дорогое удовольствие.
3: Да,
0: дорогое удовольствие. Хороший конь стоит, как неплохой автомобиль.
2: Да, совершенно верно.
0: Так что за ним нужен уход. Да, еще за ним нужен уход. Еще нужен конюх, который за ним будет ухаживать. И тренер, который будет с ним заниматься, чтобы он показывал результаты.
2: Самое главное, погода была хорошая?
0: Отличная, замечательная. И получил огромное удовольствие, и поеду обязательно на следующий год, посмотрю, что там будет.
2: А, мы работали.
3: Совершенно верно. Да. Мы с тобой работали, а там кто-то
2: Пашенька отдыхал,
3: на пони катался.
0: Да. Смотрел на прекрасных коней.
3: Спасибо, Паша, огромное за рассказ. Действительно, очень интересное мероприятие, и очень интересно, что оно стало традиционным, друзья.
4: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
5: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
6: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
7: Прекрасный фильм, отличный юмор.
8: Это обалденный фильм.
9: Он очень задорный, он очень энергичный.
10: Дима Журавлев просто огонь.
11: Безумно классный «Колобок».
12: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
13: Что все пришли посмотреть?
14: «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: сказан.
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
2: Николай Пинегин. Георгий Седов. Вступив 9 сентября в лед на 50-м меридиане в широте около 75 градусов 20 минут, Фока шел до позднего вечера почти без задержек. На ночь пришлось остановиться. На следующий день с утра пробивались довольно успешно. Лед был не очень сплочен. Но чем дальше на север, все плотнее и толще становились пластины льда и выше торосы. Начались небольшие морозы. Каналы стали покрываться плотной коркой молодого льда. Прорезая ее, Фока полз, подобно мухе, попавшей в соус. Слышались выкрики команды, да непрерывные звонки в машину. «Назад! Вперед! Назад!» Ледяной пояс только начинался, а топливо подходило к концу. Уже резали на дрова баню. Ее вместе с плавником могло хватить на трое суток. Фока, пробыв во льду чуть не двое суток, не достиг еще и прошлогодней широты. Но так же, как и в прошлом году, отдельные пластины смерзались в ледяные поля, оставляя все меньше каналов. Куда ни взгляни, одна картина. По горизонту марева белой безбрежной пустыни. В сеть редких каналов вкраплены лужицы и полыньи. Вблизи горы изумрудно-белых чудовища льдин. Выбиваясь из сил, коптя последним мелким углем, Фока вырывался из одного канала, чтобы застрять в другом. 12 сентября подул ветер. Слегка расширил каналы, но настроение на корабле было угнетенное. Топки сожрали, наконец, и баню. В ход пошли разные доски и иной горючий хлам. Принялись за ворвань медведей и нерп. Ворвань, если ее смешать с еще не остывшей золой, горит чудесно. Матросы тащили последние поленья, доски

И Георгий Яковлевич ожидал увидеть нечто похожее на новую землю, но земля Франца Иосифа оказалась не похожей ни на что виденное ранее. Она открылась в тумане дымки. Георгий Яковлевич долго не мог определить, облако ли застыло, или высокие пологие горы поднялись за горизонтом над свободной водой. Наконец выделилось нечто похожее на белый перевернутый таз, а сзади него белые горы с темными горизонтальными полосками у вершин. К вечеру Седов хорошо опознал очертания берегов по карте. Все внимание поглощала показавшаяся земля. Наконец, сильный всплеск под бортом и какое-то хрюканье заставили посмотреть вниз. Из чернильно-зеленого моря высовывались безобразные головы, вооруженные клыками. Большое стадо моржей, окружив корабль, сопровождало его. По временам пасти чудовищ открывались, тогда с брызгами воды и пара вылетали мычание и хрип, похожий на хрюканье. Казалось, моржи негодовали на появление пришельца в заповедных местах. Еще две охапки рубленных канатов под котлы. Еще полбочки ворвани. «Верти, верти, Иван Андреевич, догребай до берега!» — кричал в машинное отделение штурман. «Близко, близко!» Спускалась темнота, с гор дул крепкий ветер. На берег ехать нельзя, бросили два якоря. Под вечер первого дня Седов, художник и штурман пробовали охотиться на моржей. Охота на моржей, плавающих стадами, считается опасной. Если исключить из рассказов о приключениях норвежских промышленников все преувеличения, одна опасность остается несомненной. Это постоянная угроза внезапно очутиться в холодной воде среди моржей. Удача охоты всецело зависит от искусства гарпунера. Первое стадо встретилось недалеко от корабля. Седов направил шлюпку в самую гущу голов. Вся орда, разбрасывая пену, плавала от мыса к мысу, ныряла под небольшую лодочку и с шумом дышала. Крошечные глазки блестели зло, недружелюбно. Если шлюпку не слишком швыряют волны, убить одного из стада нетрудно. Значительно труднее вонзить в добычу гарпун. Художник выстрелил в ближайшего моржа почти в упор. Тот потонул настолько быстро, что не успели даже замахнуться гарпуном. Со вторым сблизились на 2 метра. Стрелок выпустил заряд, а Седов бросил гарпун. Но, очевидно, для этих толстокожих обыкновенный железный гарпун совсем не годен. Он, не пробив полудюймовой кожи, погнулся и выпал. Что-то дико жалобное послышалось в крике моржа, когда вонзился гарпун, брошенный вторично. После третьего удара морж, казалось, отчаянием обернулся к шлюпке и, широко раскрыв безобразную пасть, взревел во всю силу легких. Каскад кровяной пены и брызг хлынул в лицо Седову. В то время как раненый морж рычал и метался по волнам, к нему стали собираться остальные. Животные, окружив шлюпку тесным кольцом, бессмысленно смотрели на раненого и на шлюпку. На следующий день охота продолжалась. Моржей было множество. На Припае и ближних льдинах Седов насчитал более сотни. Вдали же повсюду тоже виднелись стада и отдельные туши с подобранными под брюхо ластами. В шагах в 30-40 от одного из стад баркас пристал к льдине. Художник выгрузил киноаппарат и начал снимать. Моржей лежали, не шевелясь, как груда сосисок на блюде. Пропустив несколько метров пленки, Пенегин попросил Седова выстрелить, чтобы вспугнуть стадо. Один из моржей был убит. Удивительно, это не произвело на животных никакого впечатления. Кушаков не совладал со своим охотничьим пылом и тоже выстрелил в стадо и угодил так удачно, что клык самого большого самца разлетелся вдребезги. Осколки задели рядом лежавших. Поднялась суматоха. 2-3 шлепнулись в воду, остальные собирались последовать за ними. Опасаясь, что моржи уйдут, и тогда для пополнения запасов мяса придется искать другое стадо, от фоки более отдаленные, охотники открыли стрельбу. Первые выстрелы уложили ближайших к воде, остальные, заключенные в кольце убитых, не могли броситься в море иным путем, как только через трупы товарищей. А тут их и настигали пули. Еще одно стадо расположилось высоко над морем. К месту лёжки вела широкая и грязная дорога, протаренная по пологому подъему ледника.

0: который опускался к морю незаметным скатом снега. Моржи спали крепко и дружно сопели. На приближавшихся людей даже не посмотрели. Убивать их не было нужды. Но на ленте, запечатлевшей движение моржей в воде и на суше, поодиночке и стадами, оставалось немного свободного места. Георгий Яковлевич предложил снять моржей, ползающих на суше. На следующий день собирались грузить убитых моржей. Но поднялся сильный ветер, пришлось положить оба якоря и вытравить побольше цепи. Береговой ветер сразу сменился штормом с южной стороны. На горизонте показались белые полоски льды, всегда страшные для корабля, стоящего у открытого берега. Корабль Лисмита «Эйра» был раздавлен при подобных обстоятельствах почти в том же месте, где стоял «Фока». Льдину с убитыми моржами береговым штормом унесло в море. Из всей добычи осталось 10 штук. Вы слушали фрагмент книги Николая Пинегина «Георгий Седов».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы обратимся к группе Electric Light Orchestra, которая известна и как ELO, ее альбому «Time», выпущенному в 1981 году. Это концептуальная работа, рассказывающая фантастическую историю о человеке, который из 81-го попадает в 2095 год. Открывает релиз песня «Twilight» «Сумерки», с которой и начинается повествование этой истории.

История Electric Light Orchestra началась в английском Бирмингеме в 1970 году. Создателями группы стали музыканты Джефф Лин и Рой Вуд. Идея о новом коллективе возникла у Роя Вуда еще в 60-х, когда он был в составе команды The Move. Музыканту хотелось создать команду, в которой сочетались бы элементы рока в классических аранжировках с использованием таких инструментов, как скрипка, виолончель и других. И это получилось в 70-х. Именно таким звуком ИЛО и привлекли слушателей. Начало 80-х – это время диско, и лидер группы Джефф Лин немного отошел от рок-музыки, представленной на прежних 8 пластинках в сторону большего влияния электроники, при этом наполнив композиции другими стилями, такими как «Новая волна», «Регги» и «Рокабилли». Основное музыкальное оформление возлагалось на клавишную секцию Ричарда Тенди, с чем он справился прекрасно. Однако сначала аудитория не поняла такого резкого перехода и смены стиля, и пластинка в 81 году не оправдала возложенных на нее коммерческих ожиданий. Мы продолжим с композицией «Yours Truly 2095» — «Искренне ваш 2095». В этой песне главный герой встречает девушку-робота и понимает, что она не может заменить живого человека. Он говорит: она является последним словом технологии, но у нее каменное сердце.

Несмотря на то, что для группы пластинка «Time» была экспериментальной, лидер команды Джефф Лин все же написал для нее композицию в лучших традициях прогрессивного рока, который прославил в прошлом Electric Light Orchestra. Это баллада «Ticket to the Moon». Магия звучания коллектива раскрывается именно в этом треке наилучшим образом. Струнная аранжировка, взятая за основу песни, приближает ее к раннему творчеству коллектива. При этом меланхоличные фортепианные аккорды в исполнении Ричарда Тенди делают саунд Ило неповторимым. В песне герой ностальгирует по прошлому и готовится к новому вызову, и думает, что билет на Луну может избавить его от тоски и проблем. Но это не так. Они также останутся с ним и на спутнике Земли. В этой композиции есть такие слова. «Помнишь эти золотые годы? Как просто все, когда ты молод. Хотел бы я туда попасть опять и ничего там не менять».

«Ticket to the Moon» – одна из лучших песен в альбоме «Time», хотя эту пластинку лучше слушать не выборочно, а с самого начала, поскольку концепция прослеживается не только в лирике, но и в музыке, от песни к песне. Еще одним номером этой работы стала композиция «He's the News». Эта песня имитирует выпуск новостей будущего. В ней рассказывается о том, о каких событиях будут рассказывать в 2095 году. Группе при записи этого трека удалось создать атмосферу настоящих новостных репортажей. Хотя некоторые из них звучат как настоящие, они были озвучены участниками группы. Погода хорошая, но может накрыть метеоритный дождь. Найдено лекарство от усталости после ракетных перелетов. Стихийная забастовка в компании космических перевозок задержала вылет более 2000 пассажиров.

Отвечая на вопрос о том, были ли переживания героя сном с самого начала или все-таки это фантастическая реальность, автор концепции Джефф Лин отвечал уклончиво и добавлял, что возможны все варианты. В начале альбома будущее, которое сначала казалось таким интересным, в ходе повествования уже не выглядит желанным. Тоска по прошлой жизни в 80-х становится сильнее. Главный герой надеется, что сможет вернуться домой с помощью машины времени, но в итоге принимает решение остаться и пользоваться всеми великими изобретениями будущего. В одной из последних песен альбома «Hold on tight» — «Держись крепче» после последней попытки вернуться в прошлое главному герою предлагают держаться. «Держись за свою мечту, когда видишь, как уходит твой корабль, когда чувствуешь, как развивается твое сердце, держись за свою мечту». Эта композиция и завершит нашу радиовстречу с альбомом «Time» группы Electric Light Orchestra. Друзья, о других историях альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте.

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
4: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Минобороны назвала цели группового удара по объектам ВПК на Украине. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян с помощью вредоносной программы. И в Сербии назвали уровень воды в Дунае самым низким за 100-150 лет. Все подробности далее. Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Об этом сообщила Минобороны. Применялось высокоточное оружие наземного воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты большой дальности. В Киеве поражены промышленное предприятие «Firepoint», выпускающее комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, а в Доброполье с применением 4 авиабомб ФАП-500 поражен пункт управления БПЛА бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В течение ночи над российскими регионами были уничтожены 822 беспилотника ВСУ, говорится в военной сводке. Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. В своем канале в Максе он уточнил, что погибшему было 83 года. Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском муниципальном округе. Также, по словам губернатора, есть пострадавшие от атак. Им оказывается вся необходимая помощь. В США новый коррупционный скандал. Выяснилось, что 6 лет назад, перед выборами президента, ФБР провело спецоперацию, чтобы скрыть от избирателей правду о махинациях Джо Байдена на Украине. Документы об этом были в ноутбуке его сына Хантера. В результате спецслужбы использовали своих агентов, чтобы подставить Трампа и не дать ему выиграть. Москву тогда обвинили в дезинформации и вмешательстве в выборы, а потом ввели санкции, которые до сих пор не отменили. Сам же Джо Байден и его подручные совершили акт государственной измены. Подробности рассказал председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джим Джордан.
6: Все это было частью операции прикрытия. Масштабная схема. 51 бывший сотрудник Intel написали безумное письмо, что ноутбук Хантера Байдена якобы российская фальшивка. Хотя на самом деле сотрудники ФБР тогда прекрасно знали, что он подлинный. Это была спецоперация ФБР и других разведывательных структур, чтобы навредить президенту Трампу и помочь Байдену выиграть выборы и стать президентом.
5: МИД России в свое время назвал порцией лжи доклад США о вмешательстве России в их выборы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на обвинение выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят оправдать свое существование, потому что на их работу выделяются колоссальные бюджеты. 12 человек погибли, по меньшей мере 10 пострадали в результате аварии с участием автобуса в Венгрии, передает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Петра Мадьяра. Автобус съехал в кювет и перевернулся недалеко от города Мезеркёш в северо-востоке страны. В автобусе находились 57 пассажиров и 2 водителя. Дорога в районе происшествия перекрыта. Для перемещения 24-тонного автобуса спасатели используют краны. В Сербии назвали уровень воды в Дунае самым низким за 100-150 лет. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич во время осмотра пожароспасательного судна у села Дубовац заявил, что низкий уровень Дуная повлиял и на канал Дунай-Тиса-Дунай, откуда пожарные берут воду для тушения огня. Чтобы снизить нагрузку на местное водоснабжение, власти направили туда пожарно-спасательное судно, которое может одновременно наполнять водой 24 пожарных автомобиля. В Сербии такое судно впервые задействовали для борьбы с лесными пожарами. На фоне жары уровень воды в Дунае в нескольких странах Европы достиг минимума за последние 30 лет. Засуха этим летом охватила около 38% территории Евросоюза и ударила по сельскому хозяйству, а низкий уровень воды создал проблемы для речных перевозок. Обмеление Дуная снизило выработку на атомной электростанции в Венгрии и Румынии, а также на гидроэлектростанциях в Австрии. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Так каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров, сообщил Андрей Никитин. Глава Минтранса поздравил работников и ветеранов воздушного транспорта с профессиональным праздником. По его словам, большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4000 специалистов.
7: Сердце нашей авиации – люди. Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки летных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. За этими цифрами ежедневный труд 240 тысяч работников. Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу, вне зависимости от расстояний. Особые слова благодарности дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен, и большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4000 специалистов.
5: Глава Минтранса назвал воздушный флот гордостью страны. Он пожелал работникам воздушного флота здоровья, успехов и новых достижений в работе. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. Сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Елена Подкаминская и многие другие.
8: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар взял верх над грозненским «Ахматом» со счетом 1-0 в матче 4-го тура российской премьер-лиги по футболу. Лидирует в первенстве с 12 очками. Мяч забил Кристиан. В других поединках субботы московский ЦСКА был сильнее воронежского «Факела» 1-0. Столичная родина и Тольяттинский «Акрон» разошлись миром 3-3, а Ростов и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Российские бойцы смешанного стиля способны побить все мировые рекорды. Об этом заявил чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Ислам Махачев после защиты титула в бою с ирландцем Иэном Гэри. Россиянин победил единогласным решением судей и установил рекорд по продолжительности победной серии. Теперь она насчитывает 17 поединков. Россиянки победили в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. В составе российской сборной выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в третий круг теннисного турнира в Цинциннати. В одиночном разряде Шнайдер во втором раунде была сильнее немки Татьяны Марии со счетом 6-2, 7-5, а Калинская победила американку Кэти Макнелли 6-2, 6-4. В следующем круге Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской из Польши, а Калинская с румынкой Сараной Кырстей. Сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 22-11 в полуфинале первого дивизиона чемпионата Европы по водному поло среди игроков не старше 20 лет и вышла в элитный дивизион первенства Европы. В финале турнира в воскресенье россияне сыграют со сборной Израиля. Александр Степанов завоевал золото в плавании на открытой воде на 10 километров. На спартакиаде народов России у женщин в аналогичной дисциплине не было равных Екатерине Сорокиной. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
5: Сегодня в Мурманске плюс 20-22 градуса, облачно с прояснениями. В Архангельске плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 19-21 без осадков. В Вологде плюс 19-21 градус днем, а вечером небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 23-25, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 20-22 без существенных осадков. В Кирове плюс 15-17 градусов дожди. В Уфе и Казани дожди плюс 13-15. В Санкт-Петербурге плюс 22-24 днем, а вечером кратковременные дожди с грозой. В Москве плюс 23-25, ближе к вечеру кратковременные дожди с грозами. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 16 августа. Прекрасный, обещающий быть жарким летний день. В студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Желанков, Павел Сурков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы расскажем, как подготовиться к наступлению осени и какими витаминами запастись.
0: Посоветуем, какой букет лучше подобрать на 1 сентября.
1: И отметим юбилей одной из наших самых любимых комедий. Так что готовьтесь, сегодня вместе будем есть заливную рыбу.
2: 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следит за нами на национальной платформе МАКС. И, конечно, все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Менее чем через 2 недели календарное лето скажет нам всем «до свидания», осень приветственно помашет ручкой. Ну и значит, самое время выяснить, насколько наш организм готов к перемене времен года.
1: Что нужно проверить в первую очередь, какие анализы сдать, и надо ли пропить какие-то витамины, чтобы не свалиться с простуды при первом же осеннем дожде?
2: С удовольствием подскажем. С нами на связи врач превентивной медицины Анастасия Пантус. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый вечер. Доброе утро. Доброе,
1: доброе, доброе, доброе. Анастасия, если не изменяет память, ваша прабабушка итальянка.
3: Это все верно.
1: Угу. Вам она ничего, никакие советы не передавала? Как сохранить себя до глубокой старости красоткой?
3: Безусловно. Моя прабабушка дожила до 100 лет.
1: Да ладно?
2: Вот это да.
3: Много. Да. Слушай. Да. В трезвом уме и очень даже активная. Я считаю, что это самое главное с точки зрения молодости и долголетия.
2: Вот в чем же секрет? Да. И в чем же секрет? Как нам подготовиться
1: вот к такому договору?
2: Ну, это само собой. Еще и пасту.
3: Это правда. На самом деле в Италии действительно много медленных углеводов, но здесь ключевая история в том, что у них качественные продукты, и они подходят к выбору продуктов очень внимательно, если мы говорим именно про Италию, в принципе, про культуру питания. У нас далеко не все так уделяют качественное внимание, как в Италии. Поверьте мне, в Италии никогда не будут пренебрегать обедом, ужином ради работы. Что часто делают наши
1: соотечественники. Согласен.
0: Анастасия, перекус.
1: Да, но переходим к делу. Да. Знаете, в чем дело? Вот, например, нам все говорят витамин D от солнца. А ведь солнце портит нашу кожу. Получается, что...
3: На самом деле все не
1: биполярка?
3: Так однозначно, потому что если представить, например, людей, которые живут в Африке, казалось бы, у них всегда должен быть высокий D3. Но не у всех усваивается D3 перкутанно действительно на должном уровне. А сам витамин D3, он влияет в огромном количестве процессов в организме. Будь то качество кожи и прочность кости. И, в принципе, гормональная устойчивость. Mm-hmm. Поэтому, действительно, этот витамин, он имеет большое количество нюансов. И так как он жирорастворимый, например, часто встречаются ситуации, когда есть какие-то проблемы с желчным пузырем, особенно после активного, интересного объекта, они могут быть. И поэтому D3 действительно имеет смысл проверять. По поводу качества кожи, на самом деле, для того, чтобы...
1: Анастасия, будь добры. Настенька, извините, пожалуйста, что перебиваем. Давайте попробуем с вами еще раз связаться. У нас там проблемы со связью. Вот просто, ну, чтобы разговор был более...
2: более насыщенным и качественным.
0: Мне вот интересно, только мне мама всегда говорила, чтобы тебя хватило на всю зиму, запомни сам и передай своим детям по следующим поколениям. Надо съедать за лето 2 стакана земляники. Вот если будешь съедать 2 стакана земляники...
2: Каждый день? Это суммарно?
0: Нет,
2: или
0: суммарно. За все лето надо съесть 2 стакана
2: Мне кажется, каждый день по 2 ягодки, вот тебе и 2 стакана.
0: Ну, зачем? Я съедал, например, в июне 1 и в конце июня другой.
1: Так, Анастасия, ради бога, извините. Да, мы слушаем вас дальше.
3: Да. Про D3 действительно его имеет смысл передавать, потому что абсолютно не факт, что даже если мы активно гуляли под солнышком, его уровень... на должном уровне в нашем организме. По поводу качества кожи действительно есть такая взаимосвязь, но мы не любим крайности. На самом деле, для того, чтобы получить должное количество D3 через солнечные лучи, не нужно прямо с утра до вечера находиться под солнцем, а тем более при высоком ультрафиолете.
1: Хорошо, еще один маленький вопрос. Смотрите, вот мы все лето ели эти, как называется, ну, полезные ископаемые, помидоры, огурцы, все остальное.
2: Ископаемые.
1: Но дело не в этом. Но мы не дополучали белка, потому что мало ели мяса. А ведь это очень тоже опасно для нашего организма.
3: Безусловно. Потому что, на самом деле, по моей статистике, анемия встречается достаточно часто. А как раз животного белка мы... самое большое количество железа. Поэтому очень имеет смысл проверить именно ферритин, трансферрин, это клинический биохимический анализ крови.
2: Вот где секрет-то.
3: Это самое...
1: Со связью нашей совсем проблема.
0: Анастасия, если вы нас слышите, то подскажите, пожалуйста, с какого месяца, с какого времени надо начинать готовиться к сезону гриппа?
3: К сезону гриппа нужно готовиться всегда, потому что иммунитет – это то, что мы должны не сезонно поддерживать, а на регулярной основе. Поэтому имеет смысл проверить также цинк, его уровень, потому что это то, что вот как раз во время ковида вместе ну с да. витамином D3 все начали активно пить, но нужно это контролировать всегда. Также нужно сдавать С-реактивный белок, он показывает наличие воспаления в организме.
2: Вот оно что.
3: И иногда есть хронический фон воспаления, на который мы не обращаем внимания долгое время. А на фоне любой инфекционной болезни это все начинается снижение иммунитета.
1: А, кстати, еще можно один маленький вопрос. Вы знаете, в чем дело? Многие летом, как говорится, поедают витаминный запас, как говорится, ну, с запасом, потому что они думают, что сейчас я наемся клубники, помидоров, огурцов, и, как говорится, потом до глубокой зимы. А ведь на самом деле нельзя же наесть витаминов впрок.
3: Безусловно. Но есть исключения. Жирорастворимые витамины, это А, Д, Е, К. Они накапливаются в организме. И вот поэтому особенно эти витамины имеет смысл дополнительно проверять, потому что их повышение в организме также чревато последствиями.
2: Вот
3: Но
2: оно
3: в целом
2: что.
3: Наесться водорастворимыми витаминами, например, С, например, группа Б, в целом невозможно, потому что они выводятся организмом и не запасаются.
1: Вот, я так и знал. Поэтому надо сразу 1 сентября начать пить витамины.
0: Вы пейте витамины, а я в октябре, как всегда, сделаю прививочку на год от гриппа. И вот,
2: ты вот так решил.
0: Вот обратите внимание, я лет 15 не болел. Ковид мимо меня прошел. Просто мимоходом.
1: Богатырь.
0: Просто
1: богатырь.
0: Каждый
2: не последний богатырь.
0: Я шлепаю себе прививку от гриппа.
1: Хорошо.
0: Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Врач превентивной медицины Анастасия Пантус готовила нас к лету. К лету сказал. К осени, конечно.
2: К осени.
0: Вот ляпнешь и не проверишь. Друзья, не за горами и начало нового учебного года. И многие школьники отправятся за парты, естественно, с букетами. При этом всем хочется, чтобы букет был и ярким, и красивым, и вместе с тем модным.
1: Какие же цветы сейчас в тренде, и что дарить учителям? И вообще, может ли им понравиться эти букеты?
2: С нами на связи преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Георгий.
4: Доброе утро.
1: Георгий, скажите, пожалуйста, когда у нас в трендах будут обычные клумбовые растения для учителей?
2: Астра да гладиолусы?
1: Да нет, те, которые вон у нас в огороде растут.
0: Я всегда с гладиолусами ходил.
2: Я тоже с гладиолусами ходил.
1: Только с гладиолусами. Итак, Георгий.
4: А почему вы думаете, что они не в тренде?
1: Они в тренде?
4: Возвращаются обратно. И гладиолусы, и георгины, и астры. Все, что вы сейчас перечислили, как их раньше называли... Пушкины цветы, они сейчас прекрасно превращаются в флористику, используются очень активно флористами. И эти цветы вполне себе подходят для 1 сентября, тем более
1: как
4: в нашей полосе они как раз к этому моменту начинают цвести.
1: Второй вопрос. Некоторые цветы несут, к сожалению, иногда смысловую нагрузку. Так, например, розы – это цветы любви. Если я подарю, например, своей учительнице розы, то получается сейчас признание в любви.
4: Но если красные, то да. Если белые, почему бы и нет.
1: То есть надо поаккуратнее быть, да?
0: А если я, например, учителю физкультуры и учителю биологии подарю одно и то же, они поймут мой намек какой-нибудь?
2: А может, они совпадают?
0: Вот я что и хочу знать.
4: Здесь хочется спросить, а какой у вас был намек?
0: Да, я не знаю, вот подаришь что-нибудь, а Галина Викторовна, которая меня учила физической культуре, скажет, это не мне, это химички, это не такой, вот это не мои цветы.
1: Хорошо, и еще, мне кажется, что слишком много цветов дарить учителю, это вредно. Представляете, вот как она, бедная, потом все эти 30 букетов будет потащить домой.
2: Мне кажется, она в классе оставит.
0: Конечно.
1: Ага, сейчас-то.
0: Да, они на подоконник ставят.
4: Слушайте, вы знаете, мне иногда хочется защитить наших учителей и сказать следующее. Ну вот обычным женщинам как часто дарят цветы? Ну, обычно 2 раза в год.
1: Ну,
4: на
1: да.
4: день рождения и на 8 марта.
1: Да.
4: Ну, хорошо, если вот учителю 3 раза в год подарят цветы, это будет много или нет? Как будто бы кажется, что это не так часто, как хотелось бы.
1: Ну, хорошо, Георгий, тогда переходим к делу. Я знаю, что вы по первому образованию психолог. Скажите, какой букет наибольше произвел впечатление на учителя?
4: Вы знаете, мне кажется, гармоничный букет произвел впечатление на любого человека. То есть, если букет составлен профессионалом, сделан гармоничный и красивый, подходит для данного мероприятия, то, конечно, это... Правильно. Вот. Есть просто особые, например, правила составления букета для первоклассников.
2: Какие же?
4: Потому что все-таки дети 6-7 лет, они по-особому воспринимают наш мир и по-особому видят его цвета и, в принципе, да, воспринимают вот эту вот композицию, угу, да, цветочную, по-другому, не так, как взрослые. Поэтому должен быть какой-то активный крупный цветок обязательно. Этот букет должен быть ярким, достаточно пестрым, ага, как, может быть, казалось бы, взрослым. То есть, например, ну, да, дети, они не воспринимают вот эти вот градиенты, переливы, когда один там оттенок переходит в другой и так далее. Они этого просто не видят, им это непонятно. Поэтому букет должен быть компактным, небольшим достаточно. Либо это круглый какой-то букет, который легко нести в руке, он не должен быть тяжелым.
1: Да.
4: Либо это какая-то композиция с ручками, которые ребенок может взять и пойти...
1: Типа корзиночки.
4: ...стоять на линейке, да, да, да. То есть нужно подумать о том, и как он должен быть функционален, удобен для того, чтобы небольшой ребенок, все-таки 6-7 лет, он не готов букет 51 розы тащить в руках, ну, и да, еще да, стоять да, с ним на линейке. Вот, это первый момент. И второй момент, этот букет должен быть ярким, чтобы да, он ребенку нравился.
1: Георгий, а какие цветы лучше не дарить учителям? Например, калы, как я сейчас помню.
2: Лилии.
1: Лилии.
4: Ну, слушайте, калы, лилии, есть такие стереотипы, что это цветы, ну, да, которые носят, наверное, не на 1 сентября, да, но да, на самом деле... Цветовая гамма сейчас настолько широкая, что и эти цветы могут быть использованы в букете. Это, наверное, все-таки зависит больше от получателя, насколько он, так сказать, приверженен этим традициям, ну, да, и насколько он сам понимает, как это используется. А так сейчас настолько огромное разнообразие сортов и цветов,
1: хорошо,
4: что можно все, ну, что угодно поставить.
0: Вы знаете, да, но с другой стороны, вот можно, конечно же, еще не просто подарить, да, как бы выразить знак уважения, угу, но еще и удивить. Я вот, например, часто вижу мужчин с букетами, которые перемещаются по улице, но вчера я увидел мужика, он у меня до сих пор перед глазами, да, с большим букетом пионов. Я думаю, ты,
2: о,
0: где,
2: какая
0: их,
2: красота,
0: ты где их в августе взял? Да.
2: Они же, а есть еще, где-то еще остались. Вот.
1: Ну, не знаю. Да. Да.
4: Не-не, пионы сейчас практически круглый год можно, ну, да, купить, угу, потому что меняются страны производства. А, в понятно, разных, ну, странах, да, они в разное время начинают цвести, и поэтому сезон пионов, он в принципе...
2: Георгий, просто цена разная.
1: У меня как раз вопрос цены. А можно купить, угу, заранее букет, например, за неделю до 1 сентября и его сохранить? Ну, чтобы поменьше тратить денег.
2: В холодильник засунуть.
0: Долго играющий.
4: Конечно, можно, да, букеты сухоцветов покупаем. Сохраняет. Прекрасно, великолепно.
1: Или помните, как у нас флористы были перед 23 февраля, которые подарили букеты из воблы, торчащие. Хорошо. И напоследок, для девушек, какие сейчас в трендах цвета? Даже не цветы, а цвета. Может быть, и цветы?
4: Ну, смотрите, если мы с вами говорим про 1 сентября, все-таки это немножко протокольный, да, такой букет. И, конечно, да, хотелось желтый, бы бежевый, избегать, например, красного цвета,
1: да, потому, да,
4: что,
1: да,
4: это,
1: да,
4: цвет любви, каких-то, Георгий, розовых, да, оттенков и все, так далее. То есть лучше белое, кремовое, желтое,
2: оранжевое.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Флорист большое. Георгий Сухаржевский был, друзья, у нас сегодня в студии в гостях.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «0+.»
6: Рассказать тебе мою историю.
7: Колобок просто прелесть.
8: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
9: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
10: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
11: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
12: Лучшая премьера лета 100%.
13: Что все пришли посмотреть?
14: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
15: Yeah.

Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград.

каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Мы моемся в парке. В бане мы выпили.

0: Я в следующий Новый год обязательно пойду в баню.
1: В любом российском городе просто обязана быть третья улица строителей. И мы все помним, что бывает, если у вас нету тети. Ну и, конечно, какая гадость это ваша заливная рыба.
2: Прекрасный повод вспомнить эти крылатые фразы. Все равно можно и нужно, особенно когда этому фильму исполняется 50 лет с момента премьеры.
3: Не просто премьеры, а кинопремьеры. Да-да, не 31 декабря, а именно 16 августа. О том, как это было, нам расскажет редактор рубрики «Посмотреть в РБК Лайф» Елена Фомина. Елена, здравствуйте.
2: Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Елена,
4: вы правильно сказали, что вообще это не 31 декабря, а 16 августа состоялась кинопремьера, то есть в кинотеатр он вышел 16 августа, а вообще его в первый раз показали 1 января.
2: Да.
3: А зачем в кинотеатрах-то показывать? Все же уже видели.
2: Полюбоваться, посмаковать.
4: Нет-нет-нет, ну смотрите, кино должно прокатываться в кинотеатрах, большой экран, это обязательно.
2: Елена, скажите, пожалуйста, вот вы каждую неделю отсматриваете огромное количество фильмов, сериалов, а вот, например, фильм «Ирония судьбы» актуален сейчас? Современен?
4: Знаете, он, в принципе, остается актуален всегда. Когда ты смотришь его там в 16 лет, в 20 лет, в 30 лет, ты все время открываешь какие-то новые грани в этом произведении, так что он актуален 100%.
3: Вы знаете, а я вот в свое время разговаривал с Эльдаром Александровичем Рязановым и сказал ему: Эльдар Александрович, вы же какую ужасную...
2: Какой-то старый.
3: Ну, я не старый, я опытный. Это ты старый. Вот. А я ему сказал, говорю: Эльдар Александрович, какую же все-таки вы, получается, хавронию подложили всему нашему народу? А каждая одинокая женщина теперь в новогоднюю ночь мечтает найти у себя под елочкой интеллигентного мужчину с внешностью Андрея Мягкова. Но не у всех получается.
4: Потрясающе, конечно. И что вам ответил на это?
3: Он сказал, да, я понимаю. А еще, говорит, теперь каждый мужчина знает, что если что, женщина купит ему обратный билет, чтобы он улетел в Москву. То есть, получается, этот фильм воспитывает слабых мужчин и сильных женщин?
4: Нет, я думаю, что это кино еще более актуально сейчас, потому что женщины, становясь более самостоятельными и более финансово обеспеченными, действительно могут позволить себе так ухаживать за мужчиной, как это сделала Надя, да.
1: Лена, такой момент. Вы знаете, я сегодня, когда пришел, увидел эту тему, начал, значит, прорабатывать ее и вспомнил, что вчера мы отмечали день рождения Микаэла Таривердиева. Да. Интересно, а не было

0: это плевок, наоборот, это
1: ну как,
0: воспевание
1: у нас
0: советских женщин.
1: Так она была польская женщина?
2: Да. Но из Варшавского договора.
3: А, это да, тоже да, наша, не забывай. Это наша польская женщина.
2: Да, это наша, да.
0: Во-первых, наша, во-вторых, она, наоборот, воплощает красоту советской женщины.
1: Ну, это да, это здесь согласен с вами. И еще один вопрос, который меня волнует больше всего. А почему в титрах фильма «Ирония судьбы» были не указаны певцы, которые пели за Андрея Мягкова и за Жильскую?
2: Да-да-да, и за девушек.
0: А
2: да.
0: У вас какая версия?
1: У меня версия, они были наказаны. Видимо, плохо себя вели во время записи.
2: Тогда еще.
1: Да, да, еще тогда, да. Уже тогда показывали свой характер. И все-таки.
0: Я, честно говоря, не могу предположить. Давайте оставим, не знаю, на интерактиву со зрителями.
3: У Эльдара Александровича Рязановой было тоже в книжке «Неподведенные итоги», это очень красиво описано. Там кадр из фильма, где Женя сидит с гитарой, и у него такая подпись. Музыка Таривердиева, значит, слова... по-моему, там... Пастернака, да? А внешность Мягкова, голос Никитина. Вот так
0: вот. Потрясающе.
1: Да.
0: Сложно сочиненная, да, так сказать, композиция.
1: Елена, и еще, как вы думаете, не пора ли нам переснять все-таки «Иронию судьбы», сделать большой сериал?
2: Все, нет, уже видели. То, что переснято, не надо.
0: Нет, пожалуйста, не надо.
3: Не надо, надо трогать не святое.
2: Классику Христом Богом.
3: Не надо трогать, мне кажется, святое.
0: «Ирония судьбы» сейчас совершенно в другом заключается. А ту «Иронию судьбы», которую сделал Эльдар Рязанов, ее нужно оставить в этом виде и не трогать.
1: А вот...
0: Смотреть, любоваться.
1: И еще, Елена, один тоже маленький вопрос. Вот мы все говорим об этом фильме, что он популярный, его каждый Новый год показывают. А почему пьеса, по которой была поставлена эта картина, теперь не идет в театрах и не популярна?
0: Да. Мне кажется, довольно сложно ее поставить сейчас, потому что немножечко
1: все-таки
0: мир. Да, все будут сравнивать, во-первых. Во-вторых, одинаковая жизнь в том виде, в котором она была, когда ее ставили, она немного другая теперь.
3: Может быть,
0: если взять какую-то метафору, то, конечно же, возможно поставить эту пьесу. Но смысл, ведь у нас есть такой
3: уже есть кино.
0: Продукт.
3: Я тут узнал удивительный факт. Ведь оба дома, и Надя, и Женя, снимали в Москве. Надя это на проспекте Вернадского, 119, дом Жени 123. И там висели бронзовые, это не таблички, а даже эти чемоданы с веником. И так вот, Надин чемодан висит до сих пор. А Женин воровали 3 раза. И когда в 3-й раз украли, то уже больше не стали вешать. Там теперь просто табличка. Почему, как вы думаете, Женин чемодан популярнее Надиного?
0: Ну вот вы сразу мне сказали, что вот женщина, так сказать, занимает там главенствующую позицию.
2: Я знаю почему.
1: Почему?
2: Потому что пункт приема вторсырья ближе.
1: Да, гораздо ближе.
0: Во-первых. Во-вторых, мужчины стремились за своей мечтой, потому что все-таки Надя — это женщина мечты.
3: И не надо Надю обижать.
2: Лена, вот вы, наверное, столько же знаете, как и Павел, разных фактов интересных, там, может быть, каких-то легенд про этот фильм. Вам какая ближе из всех, что вы слышали?
0: Сложный вопрос. Единственное, что я помню, это то, что Юрий Яковлев проговорил свою знаменитую фразу, которую мы просто... повторяем постоянно, импровизационно, да. То есть этого не было в сценарии. А так, нет, я не могу вам сейчас сразу сказать, это очень сложно.
2: А там же вот все продукты, насколько я помню, все эти режиссер заказывает бутафорскую всю эту еду. И он, наверное, сел, начал клевать.
3: А там...
1: И все-таки скажите, как вы думаете, если бы главную роль, которую исполнил Андрей Мягков, сыграл бы, например, Андрей Миронов, или Станислав Любшин, или Петр Вельяминов, как вы думаете, изменился бы фильм вообще, и ощущение, атмосфера этого фильма?
0: Разумеется, изменилось, разумеется. У Мягкова потрясающая вот эта киногения скромного интеллигента. Простите, можно сказать слово?
1: Да.
0: Алкоголик в эфире.
2: Конечно,
3: выпивоха.
0: Выпивоха, да. Такой весь хрупкий, такой весь пластичный, пластилиновый, да. Это вот он. А Миронов, там энергия совершенно другая.
2: Мы же знаем, кто в те времена носил пиджачок серый в елочку из Мосторга.
1: Да.
2: Поэтому естественные параллели проводили мысли.
0: Да.
1: Ну что же, тогда, Елена, я понял только одно. Надо его пересматривать, этот фильм, постоянно. А вот для чего?
0: Для чего?
1: Да.
0: Знаете, постоянным фильм, просмотр этого фильма, всем известно, стал только в 90-е.
1: Да.
0: Вот, так что это превратилось в ритуал. А уж соблюдение ритуала – это личное дело каждого, и я бы не стала навязывать постоянство этого фильма. А вот когда душа попросит и заскребет там что-то, то обязательно нужно включить и нужно...

0: включить его фоном,
1: да.
0: послушать
1: Особенно
0: музыку.
2: И музыку, музыку.
1: Да. Лен, спасибо вам огромное. Спасибо большое, мы же пока у нас еще август идет, и есть сезон отключения горячей воды. Всем хочется пожелать вам, дорогие друзья, чтобы тепла. У вас тепленькая пошла. Ну а с нами вместе была редактор рубрики «Посмотреть в РБК Лайв» Елена Фомина.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: иметь.
1: Радио России. Главное радио страны.
2: А если мы смертники, мы все равно не выживем.
3: Земля, пропитанная кровью.
4: Это доставляло радость. Убить безоружных людей.
3: Земля мучеников и героев.
5: Мы, наверное, всему миру показываем, никакие позиции не сдадим.
3: Здесь каждый знает, от него зависит судьба России.
6: Пока мы не разгромим врага, я буду находиться здесь.
3: «Приграничник». Премьера документального фильма 16 августа в 22:30 на канале «Россия».
7: Язык – дело.
8: Именно пластическим языком скульптор выражает идею. Самое сложное и самое интересное. Язык веса, язык тяжести, эталон скульптуры. Они крутятся, они круглые, они взаимодействуют с пространством. Игра такая у них. У них есть какое-то общение. И там видно, что люди, они мыслили языком скульптуры.
7: Скульптор Алексей Чебаненко в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
1: На правах рекламы.
9: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
10: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
9: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
10: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
9: Звучит как идеальная система очищения.
10: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
9: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
10: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
9: Знакомая картина. А это может быть не соль?
10: Это может быть сигнал от почек.
9: Никогда об этом не задумывалась.
10: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
9: Звучит как-то очень пугающе.
10: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
9: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
10: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
9: Это вы о чем?
10: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
9: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
10: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
9: 70%? И мы даже не знаем об этом?
10: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
9: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
10: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
9: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
10: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
9: Да, я слышала, это очень больно.
10: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
9: Какая-то очень пугающая картина.
10: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
9: А почему оно так популярно в Индии?
10: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
9: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
10: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
9: И где же создали редунит?
10: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
9: Алтай? Почему именно там?
10: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
9: То есть сочетание природного сырья и науки.
10: Именно.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
9: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
10: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
9: А что дает такое сочетание?
10: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
9: А вы говорили еще про ферменты.
10: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
9: Надо же, как интересно.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
10: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
9: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
10: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
9: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
10: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
9: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда «Лиза Алерт».
11: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
12: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
13: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
1: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам в Киеве, Кременчуге и Кривом Роге. Цахал ликвидировал высокопоставленного командира Хезболлах в ответ на атаку в Ливане. И в посольстве России назвали знаковым событием возобновление рейсов Дамаск-Москва. Все подробности далее. Российская армия нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в Киеве поражено промышленное предприятие «Firepoint», специализирующееся на выпуске комплектующих боевых частей и твердотопливных ускорителей для крылатых ракет «Фламинго». Также удару подверглось промышленное предприятие «Киев-111», которое осуществляло производство компонентов для ударных БПЛА, беспилотников-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по крупнейшему в регионе Кременчугскому НПЗ, выпускавшему горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ. При этом уцелевший резервуарный парк продолжает использоваться для перевалки топлива, поступающего из-за рубежа, уточнила Минобороны. В Кривом Роге Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, производившие стальной прокат для выпуска вооружения и военной техники. Кроме того, утром в порту Одессы российскими ударными беспилотниками был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в городе звучит воздушная тревога. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей, 822 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Украина начала использовать беспилотники британского производства для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники ВСУ. По словам собеседников издания из ВСУ, британские беспилотники использовались для атак вглубь России в последние полгода, в частности, для атак на нефтеперерабатывающие заводы. Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хизбаллах» в ответ на атаку на израильских солдат на юге Ливана. В Цахал утверждают, что Абу Хасан Алаа участвовал в организации многочисленных атак против израильских военнослужащих, находившихся в зоне безопасности. В частности, по данным военных, он был причастен к запускам беспилотников со взрывчаткой в направлении израильских солдат на юге Ливана. Ранее сообщалось, что военные Цахал уничтожили подземный тоннель Хизбаллы на юге Ливана, который использовался для хранения оружия. Возобновление регулярного прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском послужит стимулом для активизации плодотворного российско-сирийского взаимодействия в разных областях. Об этом заявили в комментарии ТАСС в российском посольстве в Сирии. Дипломаты убеждены, что регулярные рейсы откроют новые возможности для контактов между представителями деловых кругов, деятелями науки и культуры. Сегодня утром между Дамаском и Москвой возобновилось регулярное авиасообщение после более чем полутора лет перерыва. Самолет авиакомпании Syrian Airlines приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Прямое пассажирское авиасообщение между Дамаском и Москвой было прекращено в декабре 2024 года в связи с ситуацией в Арабской Республике. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян с помощью вредоносной программы, которую граждане устанавливают под видом VPN. Об этом говорится в материалах МВД. Как уточнили в правоохранительных органах, аферисты рассылают приложения VPN, после установки которых они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им заходить в банковское приложение и похищать средства. В МВД в связи с распространением этого мошеннического приложения советуют не устанавливать ничего на устройства из непроверенных источников. Завтра днем потепление в столице усилится, воздух прогреется до плюс 23-26. В целом, предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
15: Понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. Поначалу это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
14: Сегодня в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером столицу накроет кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета. Взрослому человеку можно съесть до 150 граммов лисичек не более двух раз в неделю. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в фазе обострения, нужно ограничить употребление лисичек. Это связано с тем, что белки грибов трудно расщепляются организмом и усваиваются лишь на 40-60% из-за твердой хитиновой оболочки. Также врач напомнила, что грибы относятся к высокоаллергенным продуктам. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
16: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка Ксения Мишарина пробилась в финал в плавании на 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Она в квалификации показала шестой результат. А вот Софья Дьякова и Арина Пантина не смогли преодолеть барьер квалификации. Они показали 12 и 17 время соответственно. Краснодар одержал четвертую победу подряд со старта сезона российской премьер-лиги по футболу. Южане взяли верх над грозненским «Ахматом» со счетом 1-0 и лидируют в первенстве. Результативный пас российского полузащитника Алексея Мирончука помог его «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2-1 в матче регулярного чемпионата североамериканской главной лиги по футболу. Россиянин провел на поле всю встречу. Россиянин Ислам Махачев одержал 29-ю победу на профессиональном ринге в смешанных единоборствах и сравнялся по этому показателю с бывшим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 330. Махачев победил Иэна Герри единогласным решением судей. Как сообщает пресс-служба промоушена, россиянин Петр Ян и Мавсар Евлуев 24 октября в Абу-Даби проведут титульные поединки на 333-м турнире UFC. Евлоев сразится с австралийцем Александром Волконовски, а Ян встретится с грузином Мирабом Двалишвили. Также на этом турнире состоится поединок российских тяжеловесов Александра Волкова и Резвана Куниева. Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Илья Иудин завоевал золотую медаль в весе до 85 килограммов на спартакиаде народов России. В других весовых категориях победителями накануне стали Михаил Подкорытов, Сармат Тиблоев и Арсен Наниев. Дубль Василия Глотова помог петербургскому СКА обыграть екатеринбургский автомобилист со счетом 3-1 в товарищеском хоккейном матче. А в Кубке Минска Сочи уступил Новосибирск Сибири 0-4, а магнитогорский «Металлург» был сильнее минского «Динамо» 6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
14: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, без осадков. В Пензе плюс 20-22, в Ярославле и Владимире вечером небольшие дожди, а днем плюс 21-23 градуса. В Туле плюс 24-26 без осадков, в Воронеже плюс 26-28 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 27-29, в Санкт-Петербурге плюс 22-24, местами дожди, днем, возможно, гроза, в Москве плюс 23-25, а ближе к вечеру кратковременные дожди с грозами. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер западный, на 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
5: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
6: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 16 августа. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Лобков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы поделимся опытом тех, кто активно применяет в воспитании детей искусственный интеллект.
0: Отметим день виниловой пластинки.
1: И узнаем, куда катится по экранам нашей страны неугомонный колобок.
2: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. И, конечно, все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Ох уж эта молодежь, что она только не придумает. Они подключают этот треклятый искусственный интеллект ко всем областям жизни, где надо и там, где не надо. Поколение, которое выросло вместе с интернетом, теперь использует его и для воспитания детей.
1: Теперь вместо долгих уговоров и криков, чтобы ребенка не ел сладкое и так далее и тому подобное, можно просто проучить его и поучить его с помощью технологии.
2: Вот как это надо разобраться? И с нами на связи детский психолог Юлия Ольховская. Юлия, здравствуйте.
1: Юлечка, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
1: Да, Юля, а как вы думаете, а что такого, что плохого? Например, ребенок что-то там делает домашнее задание, говоришь, Алиса, помоги ребенку.
2: И Алиса помогает.
1: И Алиса помогает. И классно.
2: И Алиса это не сестра.
1: Да.
3: Это действительно классно, но мы должны здесь разделять две ситуации. Первое – это использовать искусственный интеллект в воспитании и помощи, а второе – использовать искусственный интеллект, который будет вместо ребенка делать, не давая ребенку подумать о том, что он должен сделать сам.
2: То есть, как это, вместо ребенка? Искусственный интеллект сам будет говорить, поди помой посуду? Или
1: нет, я понимаю, что просто когда ты с ребенком делаешь домашнее задание, ты говоришь, давай подумай.
0: Я буду делать с тобой или вместо тебя?
2: Вот,
0: или
1: вместо тебя. А вы, говорите, меня, может, есть будете, как в том?
0: Да.
2: Так, что ли?
3: Да, совершенно верно. То есть в чем отличие? Когда мы сидим и делаем домашнее задание вместе с ребенком, то мы даем ему возможность подумать. Да, если честно, мы и сами можем задуматься над тем,
1: принципе,
3: что задали.
1: В последнее время все больше и больше.
3: Решать задачки. А искусственный интеллект, он не способен эмпатично и адекватно ситуации отвечать запросу.
2: А еще он не клеит поделки из бересты и шишек.
1: А с другой стороны...
3: Этот бонус остается родителям уже.
1: Да. А с другой стороны, ведь можно совершенно спокойно развлекать ребенка. Например, Алиса, поиграй в игру «Города» с ребенком, пока я чищу зубы.
3: А? Может. Можно также давать искусственному интеллекту задачки, придумать сказку, придумать какую-то историю.
1: Конечно.
3: Да, вот это плюс большой.
1: Вот, и еще, можно сделать таймер, например. Так, Алиса, через 30 минут ребенок должен сделать домашнее задание.
2: Таймер, вот великая вещь. Вот
1: конечно.
2: У меня таймер стоит в Алисе, чтобы ребенок вовремя знал, когда ему делать.
1: То есть получается, что одни плюсы от ИИ.
3: Конечно, ну как одни плюсы? ИИ может быть отличным помощником родителя, но если мы хотим, чтобы ребенок чему-то научился, то технология не должна заменять разговор, естественное общение, доверие и вообще отношения со взрослым.
2: А вот тут, Юля, хочу вас спросить, а ведь многим сегодня искусственный интеллект заменяет как раз психолога. Приходишь и начинаешь разговаривать с этим искусственным интеллектом, а ну-ка подскажи, что делать. И вот так с ним и разговаривают. Может быть, и детского психолога в итоге и заменит?
3: Может быть, конечно... Не отрицаю этого, но мы должны адаптироваться к тем изменениям технологичным, которые происходят, и сами придумать что-то новое, чтобы нас не заменили.
1: Да, нас не заменили. И еще ведь с помощью ИИ можно составить меню для ребенка, здорового питания.
3: Да. Да, вот здесь ИИ действительно может быть хорошим помощником, потому что он свободно ориентируется в огромных базах информационных, которые в него уже загружены, и исходя из потребностей, из запросов родителей, он может сформировать очень качественное и полноценное меню для ребенка.
2: А может, он еще сможет и заказывать эти продукты из магазинов? Вот тогда вообще будет здорово.
3: Может быть, я была бы не против.
0: Юль, скажите, а вот какая разница, допускали мы раньше, родители, ошибки, или допускает искусственный интеллект сегодня ошибки? Ну, вот в том же плане, когда делаешь ты что-то за ребенка, или какая-то Алиса делает за ребенка, ну, какая разница? Ведь в том и в другом случае и тот, и другой вариант – это ошибочный.
3: Ну, как тут сказать? Все-таки человеческий фактор более важен.
1: Ну да.
3: Мы можем доверять нейросети совершенно слепо, потому что даже несмотря на то, что всегда в нейросети, когда мы к ней обращаемся, там присутствует приписка.
1: Юля.
3: Искусственный интеллект допускает ошибки.
1: Слушайте, а вы знаете, в чем дело? А не кажется ли вам, что искусственный интеллект может быть оружием против нас, родителей? Ребенок говорит, и как мне сделать так, чтобы папа купил мне подарок? И она дает ему.
0: Да, а папа тут же спросит, как мне сделать так, чтобы не дарить?
1: Поздно пить боржом уже.
0: Я по своей
1: Алисе. И все-таки, может ли ИИ быть против нас направлено, против родителей?
3: Это смешной, конечно, вопрос. Здесь все строится на базовом доверии между родителями и детьми. Ага. И если родитель по какой-то причине не очень включен в моменты воспитания своих детей, то он, конечно, может подключать и агентов, и ребенок будет и агентов для того, чтобы общаться. Ладно, вот оно будущее.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое.
0: Да, но все-таки немножечко завесу в будущее мы сегодня приоткрыли с детским психологом Юлией Ольховской. И вот мы убеждаемся, что вокруг одни цифровые технологии, но все же тянет нас на ретро, и все тут. Пример тому наш родной и хорошо знакомый винил, который не теряет популярности до сих пор.
1: Почему же это так? Ясно дело, не только в ностальгии. А вот в чем тогда?
2: А вот я, как обладатель коллекции из более чем 2000 пластинок, кажется, знаю ответ на этот вопрос. И сегодня объявляем День винила в прямом эфире. И с нами на связи президент клуба филофонистов Константин Лаптев. Константин, приветствую.
1: Здравствуйте, Константин.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Константин, вот я смотрю на вас. Вы ведь учились в школе с углубленным изучением английского языка.
4: Да, совершенно верно.
1: Да, это значит, что вы слушали западные радиостанции и западные пластинки. А скажите, это как-то повлияло?
4: Западные радиостанции вообще-то вещали на русском языке.
0: Да, да, да, было такое.
1: А скажите, а западная музыка на вас как-то повлияла тогда? И в какую сторону?
4: Ну, когда я в школе учился, конечно, с этого как раз все и началось.
2: Первую пластинку помните, которая попала в вашу коллекцию?
4: Да, помню, это как обычно, ну, я думаю, что все, так сказать, любители музыки моего возраста знают такую группу, как Beatles.
2: Да, конечно. Вот. Дайте угадаю, что это было, Hard Day's Night или все-таки Taste of Honey?
4: Нет, это был сборник какой-то, американский какой-то.
2: Oldies but Coldies. Они как раз тогда активно попали в СССР.
1: Хорошо, Константин, а скажите другой вопрос, а почему сейчас так популярны пластинки? Я недавно был в компании молодых девушек, так вот они слушали, захлебываясь просто от восторга, пластинку за пшшш.
0: Так они как в музей смотрели на, как в музей смотрели на этот
1: экспонат. Так они на меня смотрели, как в музей на экспонат.
4: Ну, девушки, вообще, вы знаете, в нашем клубе, я как, ну, как бы президент клуба, в нашем клубе девушек-то вообще-то мало.
1: Маловато, да?
4: Практически. Маловато.
1: Вот почему?
4: Чисто мужской клуб. Я
2: знаю, почему.
4: Девушки слушали на пластинке.
2: Сейчас просто выпускается огромное количество, я бы не назвал это виниловыми проигрывателями, таких игрушечных китайских проигрывателей.
1: Ну, такие розовенькие.
2: Да, которые становятся предметом интерьера. И под них сразу покупают и пластинки. Но, пожалуйста, у настоящих любителей винила никогда не слушайте на таком ничего. Вы испортите винил.
1: Да?
4: Совершенно верно.
2: Да, абсолютно верно.
1: Так, а теперь возникает самый главный вопрос. А почему виниловые пластинки действительно звучат так глубоко, так вкусно, в отличие от цифровых записей?
4: Ну, пластинки, во-первых, не всегда они звучат прекрасно, потому что, ну, разные фирмы, разные записи, разные проигрыватели. Вот. А вообще, ну, как бы, вы понимаете, это своего рода арт-объект пластинка. Во-первых,
1: большая. А, то все-таки арт-объект.
2: Да, на самом деле...
4: Ну, пластинка, любая пластинка начинается с обложки.
1: Да, обложки, точно, согласен.
4: Да, и как бы обложки на Западе умели делать. И там, соответственно, художники
1: это
4: были.
1: Это да.
4: Такие оформители. Прекрасные просто арт-объекты.
0: Кость, скажи... Да. Ну, да. Кость, скажите, пожалуйста, вот в вашем клубе каких ребят больше? Те, которые увлекались винилом, потом, значит, пошли у нас диски, кассеты, мы забросили виниловые все дела, а потом что-то такое в нас колыхнулось, и мы по-новому сгубили и аппарат, и стали пластинки, значит, закупать, коллекционировать. Или же все-таки тех, кто вот прошел этот период и изначально сразу купил, и не выбрасывая, значит, продолжал оставлять?
4: Ну, у нас, в общем-то, клуб такой возрастной, будем говорить, там уже людям такие, как бы, за 40 уже возраст, там, глубоко за 40, вот, и, ну, естественно, когда появились цифровые носители, компакт-диски, это было, конечно, очень интересно, ну, и, как бы, винил отошел на второй план,
1: Слушай,
4: вот, а потом... А потом как бы это... Как
2: все вечно возвращается.
4: Хотя люди, которые перешли на компакты, вот у нас же, ну, как бы клуб для всех, и, как бы там и винильщики, и компактщики собираются. А, причем компактщиков, в общем-то, даже побольше.
1: Да.
4: Вот. Ну, потому что формат удобный, да.
1: Ну да, более удобный.
4: Такой. Слушай, Константин, более удобный, да.
1: Совсем и, недавно как бы, моя сестра да. нашла большие запасы виниловых пластинок из моего детства. Скажите, а дорого его можно продать?
4: Ну, смотря какие пластинки.
1: Да.
4: Ну, честно говоря, там... Если это сказки, то это как бы... Ну, так. Продать можно, но соответственно...
1: Там... А если это Биджис, Валерий Леонтьев и, естественно, Бонни М?
4: Ну, вы понимаете, наши, это если наши издания, да. то это практически ничего не стоит.
1: Да.
0: Костя, скажите, а насколько сегодня, ну, как бы ценятся те самые пластинки, которыми обманывали любителей музыки все фарцовщики? Вот я в Нижнем Новгороде помню, у нас под трамплином было популярное такое место, где вся фарца это стояла. И приносишь пластинку, купил ты ее за 200 знаете? Рублей, пришел, поставил, а там ты никому не говори, что мы тебя обманули.
4: Ну, не знаю, не знаю, что у вас там это как за фактор. Да. Кстати, вы знаете, совпадение какое? У нас, значит, ну тоже же это было как бы не совсем легально, все эти сборки. Ну,
2: конечно, да, конечно, еще вот. Как нелегально.
4: Нас, кстати, на Ленинских горах тоже под трамплином собирают.
1: Да, ну, да, вот да, это почему-то да. модно было под трамплинами стоять.
4: Ну, вечером, да, потому что как бы вдали от милиции, будем говорить, да. там это как не так. Ну, хотя там гоняли очень сильно.
2: Да и по кустам ну, разбежаться.
4: Да, и вы знаете, таких пластинок, откровенно говоря, мне не встречалось.
1: Я тоже первый раз об этом слышал. Слушай, Константин, а на чем надо проигрывать пластинки? Вот я помню, у нас здесь был «Аккорд», потом «Эстония».
0: Ох, «Эстония». А у меня «Ригонда» была.
4: Ну, «Эстония», конечно, покруче.
1: Да, «Эстония» была покруче, да. А вот сейчас?
0: Радиотехника.
4: Ну, сейчас очень много на вторичном рынке, там, фирменная аппаратура, так что, да.
1: Слушай, и, Константин, скажите, вот что вы испытываете, когда вы слушаете пластинку? Что вот, какое чувство у вас возникает в душе?
4: Чувство радости.
1: Вот!
2: Святое
1: это самое дело. Главное.
0: Спасибо. Президент клуба филофонистов Константин Лаптев.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
6: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
7: Я плакала. Очень душевный Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Колобок, он прям какой-то богатырь.
9: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
10: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
11: Это лучшая премьера лета, 100%.
12: Чтоб все пришли посмотреть.
13: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Ну, доживем когда-нибудь и до Шахерезады, а пока последний богатырь Колобок. Это та самая сказка, которая вызывает настоящую бурю эмоций. На них не стесняются ни сам главный персонаж, ни те, кто так или иначе задействованы в картине, не стесняются на них и зрители, выходящие из кинозала.
1: Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах.
2: И сегодня у нас с вами есть возможность услышать из первых уст о всех сложностях создания киноприключений хлебобулочного изделия. С нами на связи режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов. Антон, здравствуйте.
1: Антон, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, рад ребята, всем привет.
1: Антон,
3: отличного дня.
1: Скажи мне, пожалуйста, прости такой вопрос. А когда ты фильм показывал своей дочке, что она сказала по поводу Колобка?
3: А простите, я очень плохо вас слышу, еще раз можете повторить?
1: Я говорю, скажи, пожалуйста, когда ты показывал фильм своей дочке, что она сказала по поводу Колобка?
3: Ну, она, когда я первый раз показал, она сказала, что она хочет пойти второй раз.
1: Вот.
3: И сейчас она уже, да, и сейчас она уже сходила четвертый раз.
1: Да
3: ладно? Она сходит там. Да, она поехала, собственно, к своим друзьям там в Подмосковье, и уже с ними...
2: Они уже компанией пошли на Колобка. А у меня вот ребенок...
3: Да, это, кстати, интересно.
2: Да, у меня ребенок спросил, когда мы с ним стали смотреть Колобка, он говорит: папа, а почему Колобок такой хриплый? Он что, курит? Я говорю: нет, он просто зачерствел. А вот действительно, почему вы... как работа с Гариком Харламовым, который делал Колобка? Нужно было что-то... Хорошо он реагировал вот на все эти ваши команды и эмоции, чтобы сделать вот этого странного, но вместе с тем очень забавного Колобка?
3: Слушайте, ну, во-первых, Гарик пришел, да, а вы сами знаете, это очень непросто.
1: Да, это
3: раз к нам. Да, поэтому это уже большая победа наша. Во-вторых, ну, Колобок, он же сам как герой, вот если вы посмотрите историю, да, на самом деле мы никто не рождаемся теми, кем мы становимся.
1: Это точно, да.
3: Когда Колобок появился, он был маленькой, мягкой, нежной булочкой. Но он попал не в те руки, попал в разбойничью стаю, понимаете?
1: Да.
3: А в разбойничьей стае, разбойничья стая до хорошего не доведет.
2: Покатился Колобок, знаете ли.
1: Слушайте, Антон, а у меня вопрос
3: другой. Конечно, все так.
1: У меня к вам другой вопрос. А не кажется ли вам, что ваш фильм слишком умный для детей? Потому что и взрослым интересно тоже смотреть за этими хитросплетениями и психологическими опытами.
3: Вы знаете, мне кажется, что это вот я столкнулся с очень интересной историей, потому что выходят взрослые и говорят: слушай,
1: да,
3: ну да, тут, конечно, много для детей. Вот, ну, шутки есть и для детей. Я понимаю, им тоже должно быть интересно. А дети говорят: нам очень понравилось. Вот если вы можете посмотреть видео, как, собственно, дети ходят, и сейчас очень стало модно, что дети выкладывают свое мнение на тему того, как они сходили, ну, дети очень позитивно относятся к этому всему. И они, главное, считывают самую важную мысль этой истории.
1: Еще,
3: самую
1: Антон.
3: Важную мысль этой

0: про разных и для
1: всех. Да. И еще, ты знаешь, Антон, простите, ребят, я просто недавно разговаривал с Юрием Стояновым, Юрием Николаевичем, и он тебя очень хвалил. Да. «Вампиры средней полосы» — это действительно хит. Я думаю, тяжело...
0: Спасибо вам большое.
1: Да, да, это Юрий Николаевич, спасибо. А скажи, а тяжело работать с большими актерами?
0: Вы знаете, вот у меня вообще нет каких-то переживаний по поводу работы с большими артистами. Чем больше артист, тем больше душа и тем шире человек.
1: Это точно, да.
0: Умным и хорошим человеком, ну, особенно которым, особенно с Юрием Николаевичем, который сыграл и всех мужчин у нас, и всех женщин, да?
1: Это точно, вот, да.
0: Работать вдвойне приятно, и сейчас мы делали и делаем большую историю, которая называется «Учитель фехтования». Это история про наших замечательных саблисток, про их великую победу.
1: Слушай,
0: и
1: круто.
0: Вообще про все, что происходит сейчас в спорте. Поэтому мы сейчас прошли огонь и воду, и, конечно, с крутыми работать классно.
2: Да. А вот все-таки про Колобка, давайте к нему вернемся. Вот мы видели, как Колобок, получается, от Волка Гоши Куценко ушел. А будет ли Колобок 2, где ему предстоит еще много от кого
1: уйти? От Лисички-сестрички?
2: От Лисички-сестрички, например.
1: Ой, тут, по-моему, сексуальный какой-то подтекст.
0: Знаете, у нас была премьера, вторая, недавно.
1: Так.
0: Мы со зрителем общались, и пришло там огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть. А Колобок возвращение.
1: Я даже догадываюсь, как он возвращается. Антон, напоследок.
0: Зрители начали спрашивать, мы хотим вторую часть. Мы сказали, что второй не будет, третья будет. Ну, надеемся так. А там время покажет.
1: Вот тут написано, что вы продюсер картин. Скажите, а вот, например, сеть ресторанов, где вы иногда завтракаете или обедаете, ну, братья эти, Караваевы, вы не обращались к вам с предложением стать спонсорами Колобка?
0: Слушайте, смотрите, я, во-первых, в первую очередь режиссер, и, конечно, я больше отвечаю за часть художественную, поэтому я не знаю, я думаю, что вообще у нас как бы очень хлебная история.
1: В том-то и дело.
0: Огромное количество, вообще хлеб всему голова, и каждый день он там у нас на столе.
1: Да-да.
0: Антон, я думаю,
1: и Колобок всему голова. Спасибо большое за фильм, на самом деле, он действительно очень классный, смешной, вот, ну и, конечно, новых картин.
0: Спасибо вам большое.
1: Да, счастливо.
3: И очень зубастый, потому что я таких зубов даже на Гарике не видел, какие были, значит, на этом кексе.
1: Да.
3: Спасибо огромное. С нами на связи, друзья, был продюсер, сценарист и режиссер картины «Про Колобка» Антон Маслов. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую для вас провели Павел Сурков,
2: Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
3: Дай вам Бог всего хорошего.
2: Удачи и процветания.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
3: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
4: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
3: И какие цилиндры перестают работать первыми?
4: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
3: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
4: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
3: Получается, это еще и потеря уверенности?
4: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
3: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
4: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
3: Пожалуй, нет.
4: И практика это показывает, что нет, сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
3: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
4: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
3: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
4: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
3: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
4: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
3: Три, а не один?
4: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
3: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
4: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
3: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
4: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
3: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
4: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
3: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
4: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
3: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
4: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
3: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
4: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
3: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
4: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
3: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
7: Радио России «Орел». Реклама.
8: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российские военные нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, двум предприятиям в Киеве и комбинату в Кривом Роге. Страны Персидского залива недовольны США из-за конфликта с Ираном. И в России завершается регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу. Все подробности далее. Новые удары по тыловым районам ВСУ сегодня нанесла наша армия. Взрывы прогремели в Киеве, Кременчуге и Кривом Роге. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты большой дальности. Все детали у Эдуарда Пунигова.
10: Наша армия последовательно уничтожает стратегические и военные цели Украины. Свежие кадры из Кривого Рога. По городу ударили баллистическими ракетами. Атака началась примерно в 2 часа ночи. По данным спутников, под удар попали металлургический комбинат и предприятие «Кривой Рог Цемент». Там же расположены авиабаза и железнодорожная станция «Кривой Рог Главный». В Полтавской области, в Кременчуге, поражены сразу 2 завода. Нефтеперерабатывающий и автомобильный, где ремонтировали военную технику. В Черниговской области стаи боевых птиц провели несколько серий атак. Под удар попал склад, где хранились ударные беспилотники ВСУ в промышленной зоне города. Кроме того, перестала существовать газораспределительная станция в Радомке. В Харьковской области расчеты «Герани» обнаружили пункт дислокации иностранных наемников противника. Операторы БПЛА ударили по нему. В Киеве баллистика полетела по Голосеевскому и Оболонскому районам. Там находится железнодорожный узел, где происходило распределение вооружения, военной техники, топлива и личного состава. В результате удара на станции возник сильный пожар. Одновременно били по промышленным объектам. Среди них «Файрпоинт», где выпускали комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Предприятие «Киев-111», производившее беспилотники «Хрущ» и зенитные дроны «Гарпия». Местные паблики сообщают, что полностью выгорел рынок на Почайной. Всего было слышно около 10 взрывов. В Минобороны подтвердили, что атака велась комплексами «Искандер», «С-400» и гиперзвуковыми цирконами. Кроме того, в Одессе был поражен сухогруз с военным имуществом украинской армии. ПВО даже не пытались перехватывать ракеты. Очевидно, это связано с тем, что в ВСУ попросту не хватает снарядов для американских «Патриотов». А в Краматорске уже начали готовиться к неизбежной сдаче города. Украинские чиновники эвакуируют документацию и материальные ценности. О том, что населенный пункт скоро падет, пишут даже в западной прессе. Например, немецкое издание «Вельт» указывает, что Краматорск и другие города-крепости Донбасса рано или поздно постигнет участь многих украинских населенных пунктов. При этом потеря Киевом оставшихся частей Донецкой Народной Республики станет одним из самых тяжелых поражений Украины с начала конфликта.
9: Украина этой ночью не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, сообщают местные СМИ со ссылкой на воздушные силы ВСУ. По данным РИА Новостей, основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Как рассказал в РИО губернатора региона Александр Шуваев, одна женщина погибла, еще 9 получили ранения. При этом состояние одной пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. Тем временем в Ростовской области число жертв ночной атаки украинских БПЛА выросло до 5. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Больше всего пострадал город Каменск-Шахтинский. Там повреждены дома мирных жителей и административные здания. Всего во время отражения массированной вражеской атаки уничтожено более 150 БПЛА и ракет в 3 городах и 9 районах. Страны Персидского залива недовольны Вашингтоном из-за опасений, что Белый дом не сможет урегулировать конфликт с Ираном. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на арабских и западных чиновников. Правительства Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна испытывают раздражение по отношению к администрации США. Некоторые из них уже начали обсуждать целесообразность размещения крупных американских военных объектов на своей территории. Чиновник из страны Персидского залива отметил издание, тому, что недовольство США достигло пика после начала атак Штатов и Израиля на Иран в феврале. Как отметил один европейский чиновник, подписание соглашения об обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном на прошлой неделе стало сигналом для США. Центральная избирательная комиссия России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее сообщила о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Выборы в Государственной Думы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Лето на следующей неделе в Москве вернет свои позиции после осеннего похолодания. Воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, но это будет лебединая песня «Лето». Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут дожди. После полудня столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 26 градусов. В среду в столицу придет холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться скоротечным дождем и понизит максимальную температуру до плюс 19-22 градусов. В пятницу в Москву вернется теплая погода. В дневное время воздух прогреется до плюс 22-25 градусов. В субботу зарядят грозовые ливни. Выпадет до 12 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц. А после полудня с понижением до нормы августа около плюс 20. Столько же будет и в воскресенье, заключил синоптик. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Кирилл Зайцев, Елена Подкаминская и многие другие.
11: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловчихи. Алина Гайфудинова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Александра Кузнецова с пятым временем вышли в финал комбинированной женской эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ксения Мишарина пробилась в финал на 400-метровке вольным стилем. Она квалификации показала 6-й результат. В аналогичной дисциплине у мужчин Григорий Вековищев продемонстрировал 18-е время и не попал в финал. В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу, в котором Сочи принимает ульяновскую «Волгу». В первом тайме счет пока не открыт. Россиянка Дарья Миронова стала серебряным призером в опорном прыжке на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Еще одна россиянка Алина Ярина заняла 6-е место. Чемпион абсолютно бойцовского чемпионата в полусреднем весе Ислам Махачев планирует много лет выступать в данной весовой категории. Об этом он заявил на пресс-конференции. Махачев победил ирландца Иэна Гэри единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии и защитил титул чемпиона в полусреднем весе. Московский «Локомотив» в ранге победителя регулярного первенства России по пляжному футболу уступил в 13-м туре сборной Санкт-Петербурга со счетом 2-4. На второе место в турнире поднялся «Саратов» после победы над столичным «Строгино» 9-3. В еще одном поединке московский «ЦСКА» был сильнее самарского «Спутника» 4-2. Российские синхронистки выиграли золото в акробатической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. Также накануне Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов. У россиян на турнире 6 золотых и 1 бронзовая медали. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
12: Погода.
9: 17 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 16-18 градусов, переменная облачность. В Южно-Сахалинске плюс 24-26, кратковременный дождь и гроза. В Магадане без осадков плюс 14-16 градусов, в Хабаровске плюс 25-27, ливневый дождь, а во Владивостоке плюс 22-24, дожди. В Екатеринбурге плюс 14-16 градусов, дождь, в Челябинске дождь плюс 15-17. В Санкт-Петербурге днем дожди плюс 18-20 градусов, в Москве облачность. В первой половине дня местами дожди и плюс 23-25. Сейчас столица плюс 21 градус без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
4: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
5: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
4: Ничего не нужно
5: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
7: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
8: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
9: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
6: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – просвещение.
10: О животных с Иваном Затевахиным.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях полярный волк настоящий. Человек, который проводит большую часть года в исследованиях в Заполярье, в самых отдаленных уголках нашей Родины, а именно на острове Врангеля, Чукотке. Изучает там моржей, белых медведей, тюленей, китов, их взаимоотношения друг с другом. Итак, у меня в гостях Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и национального парка Берингия. Здравствуйте, Анатолий. Я ничего не перепутал в ваших титулах?
12: Да нет, все в порядке. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели.
11: Давайте начнем, наверное, наш разговор с моржей. Вы многие годы наблюдали за тихоокеанской, да, наверное, популяцией этих моржей. Как правильно она называется?
12: Ну, у нас моржей делят на подвиды, обычно в традиции зоологии российской. То есть это тихоокеанский подвид. Но да, в основном я работал именно с этим моржом уже больше 40 лет, с 83-го года. Вот. Но при этом я участвовал в экспедициях и наблюдал и за атлантическими моржами, и за лаптевскими моржами, правда, недолго по сравнению с тихоокеанскими.
11: А как думаете, а почему у атлантических моржей, у них так в среднем, если навскидку, бивни, отличительная черта моржей меньше, чем у тихоокеанских? Охота, промысел?
12: Нет, я думаю, скорее всего, это эволюционная такая вещь. То есть самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики, то есть Чукотское море, Берингово море, то есть тихоокеанский подвид. И чем дальше на запад, тем он мельче становится. Лаптевский уже помельче, а атлантический совсем относительно тихоокеанского. Просто и размерами, и клыками это в целом мельче. Я думаю, что это связано, скорее всего, с условиями питания. То есть самые богатые, значит, питательные такие нагульные поля – это вот район Берингова пролива. Это просто богатейший район в Арктике. По крайней мере, там зафиксирован самый высокопродуктивный участок дна, в основном за счет моллюсков Макома калькария, которым питаются моржи. И это крупнейшее, сколько там, по-моему, 4 килограмма на квадратный метр, если не ошибаюсь.
11: Ого.
12: Вот. И если даже не больше, может быть, я даже сейчас... По-моему, 4 килограмма на квадратный метр – это самая высокая биопродуктивность сированная в Арктике. Я думаю, за счет вот изобилия питания они и крупнее.
11: Понятно. То есть они в целом крупнее. Но какое отношение к питанию имеет длина бивни? Бивни же у моржей для других целей, насколько я понимаю.
12: Ну, не совсем так. Они довольно часто используют... Я думаю, это во многом связано с тем, что они используют бивни как дополнительный источник опоры. Недаром адобенус – это ходящий на зубах,
11: ну да,
12: с латинского. То есть он использует для вылезания на лед. То есть чем больше туша, чем больше размер животного, тем мощнее и длиннее должны быть клыки, чтобы подтянуть. Я думаю, с этим связано.
11: А, вот эту огромную тушу. Да, понятно, логично.
12: Да, конечно.
11: Я-то думал, что в результате промысла, ведь совершенно адский, варварский был промысел на атлантическую популяцию. Ее, наверное, выбили всю, там, он южнее был. Ну, практически, да, то, что сейчас осталось, это жалкие остатки, и, конечно, выбивали тех, у кого больше бивни, но вы эту теорию опровергли. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что они там питаются на этих банках, да, но мы представляем, что морж, он должен лежать на льдине, да, и с этой льдины они ныряют, или как вообще, как их жизнь устроена?
12: Ну, в зависимости от ледовых условий, у них разная стратегия добычи пищи. Вот. Сейчас я на секунду вернусь к вопросу по поводу промысла. На самом деле тогда по этой логике, что если промысел повлиял на размеры там, клыков и так далее, да, то тогда лаптевский должен быть самый крупный, потому что на него меньше всего охотились. Самый такой изолированный вид. Даже коренное население на него не охотилось. Вот. Но тем не менее он мельче тихоокеанского. Так что тут как бы не сходится, не сходится. Итак, возвращаясь к питанию. Ну, обычно да, обычно старается, это все-таки морж, это погофильный вид, то есть приспособленный ко льду, и, конечно, они стараются придерживаться таких мест, где достаточное количество, совпадали условия, то есть было достаточное количество льда, выдерживающее их тело, и в то же самое время были небольшие глубины, чтобы не тратить много энергии на то, чтобы достичь дна, поскольку моржи питаются донными животными, моллюсками, там, червями, ракообразными, там, придонную рыбу иногда. То есть это донные бентофаги. Вот. Поэтому вот сочетание мест, где сохраняется лед на небольших глубинах, оно наиболее идеально для моржа. Кстати, в связи с этим и высокая численность тихоокеанского моржа связана, потому что Чукотское море, оно все мелководное. Там все глубины порядка там, 40-50 метров. Вот, в отличие, скажем, там, от Баренцева моря, там, или, там, моря Лаптевых и так далее, то есть они более глубоководные, там труднее добывать пищу просто. Вот. Поэтому да, они придерживаются льда на протяжении большей части годового цикла, но как в последние годы в связи там, с климатическими изменениями в Арктике, льды стали исчезать из Чукотского моря на несколько месяцев совсем, и стали уходить далеко на север, на такие глубины, где уже дно для моржей недоступно. Причем вот это происходило на моих глазах. Когда я приехал, все лето в Чукотском море был лед, моржи прекрасно себя чувствовали на льду и, в общем-то, почти не появлялись на берегу вот, в Чукотском море. Сейчас ситуация изменилась, и моржи постоянно выходят на береговое лежбище в Чукотском море, потому что льда нет. Вот. И тогда они выбирают такие участки берега, чтобы... Вот до этих банок, где очень высокая биопродуктивность, где много моллюсков, им было ближе всего добираться. Вот такие места становятся такими огромными, я бы сказал, мегаполисами. То есть там десятки и свыше сотни тысяч моржей могут собираться на лежбищах.
11: То есть у них, получается, глубина предпочитаемая такая вот для их охоты, это где-то 50 метров, да, 40-50.
12: Ну, самцы могут нырять глубже, до 100 метров. Зафиксированы ныряние и кратковременное питание на глубинах даже в 500 метров.
11: Ух ты!
12: Вот. Но это все такие случайные разовые вещи, когда зверь, видимо, просто попадает в ловкие места, скажем, льдину отнесло. И в основном это самцы. Самки уже на такие глубины не ныряют, особенно которые сопровождаются детенышами. Детеныши просто не могут на такую глубину нырнуть. И в целом самцы больше обладают такой автономностью, они глубже ныряют, поэтому тихоокеанских моржей многие самцы, большая часть самцов, остается в Беринговом море, там глубины больше, там до 100 метров, но они вполне себе до глубины около 100 метров для моржей доступны. А вот самки в большей степени мигрируют на север, в Чукотское море. То есть происходит даже на лето такое разделение между полами, такая сегрегация, потому что для них мелководье очень является важным, особенно для тех, кто сопровождается с детенышами. И там, да, и там глубины приблизительно, они предпочитают глубины до 40 метров. Вот когда я работал на острове Врангеля, я заметил, что когда лед уносило за пределы изобат в 40 метров, моржи покидали лед и выходили на берег. Uh-huh. Это четко совершенно. Вот первое я сижу, скажем, на берегу, вот первые моржи подходят, начинают выбираться на берег, я потом беру карты ледовой обстановки и вижу, что вот в эти даты лед как раз отступил за пределы 40 метров. Вот уже 50 метров он не очень нравится, и значительная часть зверей начинает эти льды покидать, именно самок. Uh-huh. Вот. Тем не менее, они могут кормиться и до 70 метров. Вот за последние 20-30 лет, когда лед стал исчезать с Чукотского моря, то мы как раз занимались с нашими коллегами на другой стороне Берингового пролива, метили моржей спутниковыми метками и заметили, что из года в год моржи с лежбищ уходят все дальше и дальше от берега для кормления. И уже часто кормятся на глубинах около 70 метров. То есть, видимо, они просто уже за эти годы довольно подъели. На основном мелководье в Чукотском море, там, вот в окрестностях этих лежбищ они подъели и уходят глубоко. И, в принципе, могут питаться, может, с меньшей эффективностью, но могут питаться и на глубинах свыше там, 40-50 метров.
11: Ну, так они стройнее должны быть тогда.
12: Ну, примерно так и происходит. Тут такая вещь. Пока стоит лето, им даже не нужны вот такие банки с большим количеством корма, потому что они практически не тратят энергии. Вот лежат они на льдине, да, там, на дрейфующей. То есть они любят неплотный лед, так, чтобы такой достаточно разряженный. Их носят там течениями, льдами. Вот они нырнули, даже если там невысокая продуктивность, поели, вынырнули и снова легли на льдину. За ночь эту льдину оттащило там ветром на несколько километров. Они уже нырнули в новом месте. Поэтому продуктивность может быть не такая высокая, но для моржа хватает. Он практически не тратит энергии. А вот с лежбища ему приходится плыть там километров 50-70
11: ух ты,
12: на места кормления. Там 2-3 дня кормиться, а потом возвращаться на лежбище. И очень хорошо видно, вот особенно когда мы стали работать на мысе Сердцекамень, на лежбище, где моржи в Чукотском море лежат до ноября, до самого замерзания моря, и там собирается свыше 100 тысяч моржей, как моржи после каждого кормового такого путешествия приходят все более худыми и худыми. То есть они больше тратят энергии, чем восполняют за счет питания. Вот, так что так это происходит.
11: Но они же могут в воде отдыхать, насколько я понимаю.
12: Да, могут, но, во-первых, вот эти, значит, глоточные мешки, пузыри такие, да, которые они могут набирать воздух и с помощью их долго держаться на воде и спать спокойно на воде, в основном развиты у самцов. У самок они в меньшей степени развиты, им больше приходится энергии. Да.
11: То есть, Анатолий, перебью, поясни для радиослушателей. То есть морж, благодаря тому, что у него развиты такие воздухоносные мешки глоточные, может набрать в них воздух и как поплавок болтыхаться там, лежать на воде, да, когда вода относительно спокойная, наверное.
12: Да, конечно, и даже на довольно большой волне они спят с помощью таких вот поплавков.
11: Да, но это только самцы могут так вот, да?
12: Да, у самок тоже бывает, но в меньшей степени не развиты. Бывают самки, у которых довольно неплохо развиты, но в целом самки не развивают или очень слабо развиты такие мешки. Так же, как и у молодых животных. В основном у взрослых самцов они максимально развиваются, очень большой объем имеют. Вот. Поэтому самки тратят больше энергии на то, чтобы находиться на воде. Я, в общем, редко замечал, чтобы они спали на воде, то есть спят они долго, в отличие от самцов, которые могут там часами, там, даже по суткам, там, как поплавок на воде спать, там, таскает там, течением волной. Вот. И, в общем, все равно на то, чтобы держаться и спать на поверхности воды, все-таки усилия, то есть они постоянно двигают ластами, там, да, придерживаются какое-то направление, сопротивляются даже, возможно, во сне течению и так далее. То есть они тратят все равно энергию куда больше, чем они ее бы тратить на льдине или на берегу.
11: Ну и, наверное, обогрев что-то уходит, да, какая-то часть энергии?
12: Конечно, конечно. Особенно в холодной воде, там, в октябре, там, перед замерзанием моря, вода холодная, уже около нуля градусов, там, конечно.
11: Так на суше же еще хуже вообще-то.
12: Ну,
11: адский холод.
12: Нет.
11: Ледяной.
12: Нет, а тут как раз вот это выигрыш моржей в данном случае, что они собираются а в большие компании лежат не так, как какие-нибудь морские котики. Они лежат очень плотно на лежбищах. И вот за счет большого количества таких больших зверей, которые лежат очень плотно, создается такой микроклимат. Даже когда, на, скажем, там, положим, минус 10, минус 15, да, там, после моржи там все оттаившее, там весь грунт оттаивший, и там очень достаточно тепло. То есть идет такая терморегуляция за счет большого количества зверей на берегу.
11: То есть они друг друга греют, получается, да?
12: Конечно, да, греют друг друга. Там интересно, издалека вербище можно увидеть, как когда сильный мороз, и море еще не замерзло, и моржи используют берег. Вербище можно, ну, во-первых, что это черное такое пятно, неожиданное, среди снега. Вот. А во-вторых, от них идет пар такой, который за много километров видно, километров за 20 видно такой столб, стена пара, которая идет в дыхание тысяч моржей.
11: Понятно. А вот когда у них рождаются малыши у тихоокеанских моржей?
12: У тихоокеанских моржей, ну, в принципе, как и у всех, я полагаю, они рождаются весной, что, в общем, для арктических животных характерно. То есть, когда начинается, появляется все выше и выше солнца, тогда и рождаются детеныши. То есть, это... Причем, может, чуть раньше, обычно это конец марта, апрель.
11: В воде или на льдах?
12: Вот практически нет наблюдений за этим периодом. Потому что в это время достичь там, ученому довольно сложно. Нужен ледокол дорогущий и так далее. То есть очень мало прямых наблюдений за этим процессом. Я вообще не знаю на самом деле. За исключением там пары случаев в зоопарках и так далее, когда рожали.
11: А в зоопарках как, где рожают?
12: Там в воде. Вот. И я думаю, что и в природе они сходят в воду со льдиной и рожают в воде. Это так происходит. Просто при такой тяжелой туше, ну, в воде просто легче рожать.
11: Ну, хорошо, вы сказали, что все море покрывается льдом. А куда же они уходят-то тогда, моржи? Если зимой все во льдах, а им же надо море, участки открытого пространства, где они его ищут?
12: Да, значит, вот у тихоокеанского моржа наиболее длинная миграция. Скажем, если лаптевский морж уходит на север, как известно, там у нас идет Великая Сибирская полынья, то есть постоянное в течение зимы разрывы льдов, и придерживаются моржи вот этой Великой Сибирской полыньи. Так же, как, наверное, и часть это Карское море тоже захватывает. Вот. В Баренцевом море уходят, ну, понятно, там на кромку там Гольфстрим, и она не все замерзает далеко зимой в Баренцевом море. А вот в Чукотском море тихоокеанские моржи уходят как раз в бассейн Тихого океана, в Берингово море. И здесь удачные такие есть места, где тоже постоянно зимой довольно большие полыньи. Это в основном под берегом, под островом Святого Лаврентия, он такой длинный остров посреди там, Берингового пролива, а под побережьем Чукотки, там постоянно северными ветрами от берега отрывает лед, и вот в этих, на этих участках моржи зимуют. То есть там есть лед, но постоянно есть разрывы, через которые можно нырять, там питаться и, соответственно, рожать детенышей.
11: И там относительно неглубоко, да, потому что это бывшие Берингии.
12: Ну да, да.
11: То есть суша, которая ушла под воду.
12: В основном они, конечно, зимуют на участках, которые недалеко от берега еще, кроме всего прочего. То есть они очень далеко от берега, на глубоководных-то участках там нет. Все районы, в которых вот мы видели моржи во время авиаучетов, там, в марте, скажем, да, в Берингово море, или вот когда ходили на ледоколах, чтобы ставить спутниковые метки, все районы были на глубинах до 150 метров. Глубже 150 метров мы не видим ни одного моржа.
11: Ну, понятно, им тяжело просто, да, видимо.
12: Да, там нырять просто.
11: Там, как вы сказали. Вот малыши рождаются, да, в этих льдах. И потом они вместе с матерью, получается, плывут на север, проходят через пролив и дальше в Чукотское море, к Врангелю. То есть такую здоровенную миграцию малыши выдерживают, да, все-таки?
12: Да, ну, миграция начинается примерно в мае, да, когда потихонечку, значит, северная часть Берингового моря начинается разрушаться ледовый покров, и они постепенно с разрушением ледового покрова смещаются на север. Тем более, что в это время преобладают южные ветра, ветра помогают, тащат льдины на север. Вот. Поэтому они много энергии не тратят, то есть вместе со льдами передвигаются неактивно. Вот. Кроме того, именно в этот период еще довольно активно идет рождение. То есть часть детенышей рождается на пути, вот этом, на север.
11: В процессе.
12: Вот. Да, в процессе. Вот. Ну и в дальнейшем она вместе с детенышами ныряет для того, чтобы кормить. Вот. И понятно, что ну, какое-то время она, они могут долго не есть. В принципе, подкожный слой жира у них довольно большой. Наверное, когда моржонок окрепнет, вот нет практически таких наблюдений совершенно в природе. Вот период этот надо где-то там дрейфовать с ними на льду, что я, будучи молодым, очень активно предлагал своим коллегам. Вот так никогда желающих не нашлось, и финансирование.
5: Но желающих не нашлось. Но я знаю некоторых ваших коллег, их вообще очень тяжело на что бы то ни было раскачать.
12: Понятно. Или я предлагал еще вмерзнуть там где-нибудь каким-нибудь там ледовым, как Фрам, скажем, с Нансеном в свое время. И вот с ними там подрифовать немного, с моржами, значит, но, к сожалению, нигде не нашел я поддержки такой. Поэтому до сих пор нет в природе наблюдений ни за брачным периодом. Никто не видел, как в природе спариваются моржи. Никто не видел, как в природе рожают моржи. И никто не видел вот это поведение...
5: В 21 веке, да, удивительно.
12: Да, просто. До сих пор.
5: Да. И какое поведение не видели? Извините, я вас перебил.
12: Вот это поведение взаимоотношения самки и новорожденного моржонка. То есть все, вот то, что я рассказываю сейчас, это на предположение, как оно должно быть, наверное. Вот.
5: Ну, в зоопарках, наверное, все-таки какие-то. Но мы подробнее об этом поговорим, наверное, чуть позже.
12: В зоопарке, да. В зоопарке другое, но это не воле, там другие условия. То есть, а в природе все может быть не так.
5: Не так. Я бы сказал, что все острее может быть, да. В зоопарке-то не все так обострено. Хотя свои, безусловно, факторы беспокойства там есть и прочие радости. А вот давайте к лежбищам вернемся. Вот они вот лежат, да, допустим, они приплыли с малышами, которым там, я не знаю, сколько, 2-3 месяца, да, или месяц. Вот они приплыли на лежбище. И как располагать самки, по идее, по периферии должны лечь, чтобы малышей не передавили, или наоборот?
12: Ну, тут, когда моржа там месяц, там, 2-3, в это время еще они придерживаются льдов. В это время лежбища нет. То есть, вот, предположим, родился даже в конце апреля, в начале мая моржонок, да? А лед, вот даже в середине июля, почти все Чукотское море закрыто льдом. И моржам там совершенно прекрасно себя чувствуют. Никаких лежбищ сейчас нет. Лежбище начинает появляться в июле где-нибудь в Беринговом море, но это самцовые, как я говорил, лежбища, которые не идут за льдами, самцы старые там. То есть они свое дело сделали, они наплодили потомство, оставили свой генетический
5: след. В истории.
12: Да, вот, и сказали, что все, дамы, дальше вам.
5: Дальше сами.
12: Самим разбираться, как бы, дальше сами, а мы пошли, там, ну, условно говоря. Да. Вот, и остаются на лежбищах в Беринговом море, за льдами не идут. Это одного типа лежбищ, то есть такие самцовые южные. А самки в это время придерживаются льда, и пока лед не уйдет, вот в Чукотском море, по крайней мере, так, пока лед не уйдет вот за глубины вот, 40-50 метров, значит, они будут придерживаться льдов до последнего. Поэтому на берег, на лежбище, самки начинают приходить обычно редко бывает в конце августа, а чаще всего в середине сентября. Вот массовый подход самок на береговое лежбище – это середина сентября. К этому времени моржа там уже почти там, полгода уже. Они уже достаточно крупные, самостоятельные, и вполне с ними можно там находиться. И да, если на льду самки вполне себе, льдины они небольшие, и поэтому ну, там могут быть там, группы там, ну, в 300 зверей, да, там максимум. А, вот, а чаще всего там, 15, 20, там, 30. Если моржонок маленький, слабый, то самки выбирают какую-то маленькую льдинку, чтобы вообще соседей не было или там минимум было. Вот. А, там не заметно такого размещения, чтобы самки на льду придерживались каких-то краевых позиций, то есть около воды. То есть они достаточно часто активно самки с крупными моржатами, сами крупные самки способны защитить моржонка от клыков соседей, скажем, да, они могут лежать и в центре льдины, тем более, что с точки зрения теплосбережения в центре других своих соседей лежать, в центре льдины, оно как-то это самое...
5: Выгоднее.
12: Приятнее, такое благоприятное, да, благоприятное такое место. Вот, оно на берегу, особенно вот где-то, наверное, в октябре начинают с Берингового моря подходить самцы, и появляется смешанное лежбище у нас. То есть вот лежбище, которое в октябре, они уже смешанные, там уже большая довольно доля самцов подходит к Берингового моря. И вот там, да, там самкам приходится, конечно, придерживаться краевых участков лежбища, потому что самцы, они такие, они полезли, не заметили, придавили ластом моржонка, и моржонок может умереть просто.
5: Ну да.
12: От случайного там движения там какого-нибудь самца. Там, да, там самки, заметна тенденция самок лежать у края воды, чтобы при любой опасности они очень быстро могли с моржатами соскочить в воду.
11: Я почему спросил-то? Я потому что атлантических видел моржей. Ну, конечно, смешно сравнивать с вашим опытом, но там, во-первых, не было льда летом вообще никакого в июле в районе земли Франца Иосифа. И, во-вторых, вот самки с детьми все-таки не залезали, особо не пытались залезть вот в центр лежбища, наоборот, лежали. Ну, возможно, они просто пуганные там, они в основном по кромке, там микролежбища такие были, в основном лежали по кромке, и самцы занимали самые козырные места, как мне казалось. Вот такая вот история.
12: Ну, вы абсолютно правы. Примерно такая же история и с чукотскими моржами. Причем чем больше зверей на лежбище, тем больше и самцов на лежбище, тем больше самки вытеснены вот этот краю.
11: На периферии, да.
12: Просто да, выбирают такие места, чтобы при любой опасности, там, пришел медведь там, или человек, можно было соскочить в воду, и тогда моржонок не будет раздавлен. А если он будет в середине лежбища, и ему там 100 метров до берега бежать, то его просто раздавят по пути.
11: Или съедят.
12: И тем не менее, да, на таких лежбищах, как мы, Сердцекамень, там, Ванкаремонск, крупное лежбище, где несколько десятков тысяч зверей ложатся, а то и, как на Сердцекамне, свыше 100 тысяч, у нас максимальная там численность подсчитана 117 тысяч на лежбище, то есть это вообще это практически половина популяции. Значит, там, да, там все равно, там самки преобладают детенышами, и многие все-таки постепенно через на следующий день там, и так далее оказываются где-то в центре. То есть выбирает место удобное и так далее, и в результате все равно уходит в центр.
11: Греция.
12: Поэтому после каждой паники, да, после каждой паники остаются все-таки десятки раздавленных детенышей.
11: Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в следующий раз. Анатолий, итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был известный полярный исследователь моржей, белых медведей, тюленей Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия. И говорили мы с ним о моржах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. Разговор будет продолжен.
10: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Радио России. Общество.
13: Детский вопрос.
14: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. 22 года назад, когда на Радио России появился проект «Детский вопрос», мы начали рассказывать в эфире о детях, которым очень нужны родители. И их стали забирать в семьи. А потом в редакцию присылали фотографии. Какими гадкими утятами наши подопечные были в казенных учреждениях и в каких прекрасных лебедей превратились в семьях. Когда в 2006 году у проекта появился свой сайт, мы с разрешения приемных мам и пап разместили эти парные снимки в разделе, который назвали
15: «Обыкновенное чудо».
14: И это чудо вдохновило многих.
16: Всегда рассматриваю деток на вашем сайте. И тех, кто ищет родителей, и тех, кто уже попал в семью. Ну, очень меняются дети в семье. Глаза, улыбка совсем другие. Как будто вовсе это не тот ребенок, что был в детском доме.
17: Когда-то и наша семья смотрела такие фотографии, задумывалась о приемном родительстве, вдохновлялась. А теперь наши до и после. Пусть каждый ребенок растет в семье.

0: только в разделе «Обыкновенное чудо». А еще, поскольку в письме был номер телефона, поговорили с мамой мальчика.
1: Надежда, почему вы решили прислать эти фотографии?
2: Ну, решила показать, что дети детских домов, даже с расщелиной, видели, там какая была расщелина, что все решаемо, что главное – любовь, чтобы другие посмотрели, вдохновились, чтобы не боялись.
0: Разговор с Надеждой получился интересным. Мы обязательно вернемся к нему в одном из следующих выпусков радиожурнала. А сейчас я приглашаю к микрофону Ирину Поварову. А тех, кто в свое время не испугался, у нее есть...
3: История с продолжением.
4: Весной этого года мы вспоминали в эфире второй рейс поезда «Надежды», который состоялся 20 лет назад, в далеком уже 2006 году. В автобусе, который ранним февральским утром держал путь в Кострому, Инна Зотова объявила участникам.
5: Школа приемных родителей на колесах. Сегодня у нас будет. Алексей Рудов будет проводить, он все расскажет.
6: Доброе утро. Когда вы увидите детей, постарайтесь держать свои эмоции. В семью, пожалуйста, ребенка принимать категорически не рекомендуется. Потому что жалеть можно день, неделю. Но всю жизнь жалеть ребенка нельзя. Он будет это чувствовать.
4: Алексей Рудов знал, о чем говорил. К тому времени он уже несколько лет был усыновителем. А недавно мы с ним снова встретились. Первым делом, конечно, вспомнили тот костромской рейс поезда «Надежды».
7: Алексей, а как вы туда попали?
8: Ну, я ведь вел школу приемных родителей, а обязанности подготовки не было. И наша школа начала работать так урывками еще в 99-м году. В 2000-м мы уже группы начали собирать. В 2001-м мы уже запустили потоком. Об этом узнал Радио России, поэтому и меня приглашали.
4: Да, когда в 2004 году на Радио России начал действовать наш проект, обязательной подготовки для будущих усыновителей и опекунов еще не было. Нужной информации в СМИ и интернете тоже было катастрофически мало. И поэтому уже в первых выпусках радиожурнала «Детский вопрос», кроме рассказов о маленьких сиротах, появилась рубрика «Школа приемных родителей». В ней нередко в качестве преподавателя и эксперта выступал Алексей Рудов, один из основателей первой такой школы в России. В Костромской рейс он отправился не только поделиться важными сведениями, но и чтобы поддержать будущих приемных мам и пап, рассказать о своем опыте приемного родительства. А как этот опыт появился?
8: Ну, мы не собирались никого брать. В 96-м году, ну, я в бизнесе был, мы, перебирая ночью склад, услышали во дворе детский смех. Мы страшно удивились, потому что, ну, кто там в полвторого ночи может без детей смеяться? Пошли во двор, а там стояла заброшенная машина, нашли двух беспризорных девчонок. Искали, куда их можно пристроить. С большим трудом нашли приют, дорога к дому общественный. Мы пригласили специалистов, они их забрали. Мы потом приходили, помогали, нашли родителей их, познакомились с приютом. Ну, и помогали, и, как у нас водится, допомогались.
4: Директор приюта попросил помочь в поиске родственников детей. При участии сотрудников Московского уголовного розыска удалось найти близких для всех ребят, кроме одной девочки. Было решено показать видеоролик о ней по телевидению. Чтобы сделать копию с кассеты, Алексей принес ее домой и поставил на перезапись. А его жена Виктория захотела посмотреть, что там. Решение она приняла практически сразу.
8: На видео жена увидела Ксюшку, среднюю дочь. Она очень лихо рассказывала про царя Салтана, заикаясь и матерясь. И когда она у нас появилась, это было сначала гостевое, она нас ждала, иногда целыми днями на заборе сидела, смотрела. Мы сначала просто гуляли, потом в цирк ходили, в парк ходили. Она у нас ночевала, познакомилась с средним нашим сыном, у них разница 3 месяца всего между друг другом. Но они очень хорошо так играли, скрешились, ну и дожили до состояния, когда она у нас ночует, приходит с утра сын босыми ногами, папа, мама, а можно у нас будет он жить? Только зовут его странно, Оксан. Мы такие, Миша, мы и сами хотели предложить, да, мы такое можно, только эта девочка, ее зовут Оксан. Он такой, да, и ушел. И там какие-то бурные переговоры были, приходит, пусть будет девочка.
7: А сколько им тогда было?
8: Ксюхе было 6,8, а Мишке 7 исполнилось. Ну, а потом выяснилось, что он пришел, говорит, ты, кажется, девочка? Он говорит, ну, да. Будешь со мной в машинке играть? Да, да, да. Чего ж не пообещаешь, что в такой момент? По гроб жизни? Да, да, да. Потом прибегал уже там через полгода. А она не хочет со мной играть в машинке, убегал. Потому что это же была великая тайна. То есть просто высказаться можно, а почему недоволен, объяснить нельзя. Потому что договорились. Дрались, делили территорию, отстаивали, кто из них старше, потому что она умела драться хорошо, а он нет. Он мальчик и выше, а она полгода бродяжничала по пустырям с родителями, и, конечно, ей было тяжело. Но она зато научилась там драться, отстаивать себя. И это был такой для нее хороший опыт, но негативный. И она пыталась, соответственно, его как-то вытеснять, бороться за любовь, но, тем не менее, сейчас они до сих пор прекрасно дружат.

0: живут недалеко. То Ксюха к ним бегает, то еще что-то такое. Тяжело было, но особенно, когда ты не понимаешь, что происходит, потому что адаптацию мы проживали тогда без понимания, что это. То, что вроде как все хорошо, и вдруг бац, то убежит, то нахамит, то к окну бросится, то кричит, вы меня не любите. Ну, это, знаете, как, ты меня совсем не любишь. А это значит, обними покрепче и скажи, что любишь, да? Вот такие вещи.
1: Когда же все это происходило?
0: В 96-м году мы начали ходить в приют, а Ксюха у нас появилась. В 99-м мы ее забрали под опеку, а в 2000-м на удочерение. Это был очень забавный суд. Судья, для него это было первое дело по усыновлению. Он положил на колено семейный кодекс и подглядывал туда, что делать. И сильно волновался, по-моему, больше нас. Вы под опекой, все хорошо. Родственников нет, ребенок подкинутый, неизвестный. Никто не против, хорошо. Суд удаляется на совещание и к немедленному исполнению, а потом забыл отписать нам решение. А мы бегали там, получали.
1: Вот так в 96-м году в жизни Алексея и его жены Виктории появляется сначала беспризорная, а потом приютская девочка Оксана. А в 99-м начинает работать первая в стране школа приемных родителей, выстраданная, можно сказать, на своем опыте. Алексей получил психологическое образование и с головой ушел в эту работу – помогать тем, кто решил стать усыновителем или опекуном.
0: Важно готовить родителей. Во-первых, понимание, что эти дети травмированные, потому что у них есть определенная история, у каждого своя. И это сложная вещь, потому что эти дети будут в первую очередь проверять, а значит, это адаптация, это проверка, она будет обязательна. Есть травма оставления, есть ощущение, что тебя могут бросить, ты недостаточно хорош. У нас младшую 4 раза оставляли, у нее 4 травмы, и она проверяла интенсивно 3 года, а потом даже уже в 19 лет, я говорю, Оля, ну уже тебе бросить нельзя, все, она такая, ну да. Я сразу так раз откатил. То, что для них важно убедиться, что тебя любят безусловной любовью.
1: Кстати, младшая дочь Оля появилась у Алексея и Виктории тоже необычно.
0: Ну, с младшей это мистическая история. Нам ее подкинула школа. Я как-то осенью 12-го года шел счастливый, веселый, радостный. И вдруг мне пересекает дорогу ребенок. Потом я уже знал, что 4 класс. Идет, запрокинув голову, но сверх косы развиваются, и слезы ручьями, водопадами прямо летят. Я подумал, бедный ребенок, если бы она была моей дочерью, то она бы так не плакала горько. И пошел себе. А она пошла по своим делам. Через год у нас в школе, где Оля училась, там еще Ксюха на художку ходила. Я пришел с учителем поговорить. Входит этот же ребенок, мрачный. Мама ходит, садятся. Учительница берет маму, они куда-то уходят. Мы сидим, переглядываемся. Ну, поникшая такая, вся зелененькая. Думаю, если бы она была моей дочерью, она бы не была такой грустной. Там где-то наверху поставили очередную галочку, что типа да-да-да-да-да. Но через еще полгода позвонила классная руководительница. Можно к вам придут мамы с ребенком? Потому что что-то плохо, ребенок в депрессию упал.
2: А к вам они приходили как к психологу, да?
0: Да. Ну, и пришли, мы с ним поговорили. Ну, там было понятно, что ребенок в депрессию падает такую тяжелую. Ребенок почти не говорит. Мутизм объясняется на пальцах. Расстались, прошло полгода, уже осень, позвонила в школу, говорит, у вас нет контактов такой-то, не можем до мамы дозвониться, ребенка уже 2 месяца в школе нет. Ну, стали прозваниваться, телефоны тоже отрубленные, а ВКонтакте есть, сидит дома, пишу, а что в школу не ходишь? Не могу. А почему не спишь? Не знаю. Мама знает? Не знаю. А где мама? Не знаю. Мама уехала помогать детям Донбасса, это был 14-й год. Написал, если я приеду, откроешь? Открою. Приехали. Ну, а дальше уже там все завертелось. И вот эта вся история закончилась тем, что у нас появилась еще дочь. Тогда было Оле 12,5 лет.
1: Адаптация в семье была у Оли очень непростой.
0: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут. Хочется где-нибудь посидеть, в магазинчик зайти, и лишь бы домой не возвращаться, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен она не устраивала, но сбегала... Крушила что-нибудь, резалась, кидала в стены, ломала, лежала, не вставая, не говорила. И когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, ну, такое ощущение, не психиатрия или это. Соответственно, курс клинической психологии был получен для этого.
2: Получается, что с младшей дочерью вы тоже сменили направленность деятельности и фактически вышли за потребностями своих детей.
0: Ну да, то есть потребовалось самому разобраться, потому что было жутко страшно. А еще ж проблема в том, что нет коммуникации. Когда ты смотришь в глаза, и ты задаешь вопрос, ты будешь это? И ты должен вот этот легкий кивок и полуморг глазами понять, что да. Или оказалось, что это вот нет. И тогда приходилось давать фломастер в руки, чтобы она доставала фломастер, показывала красный – нет. А зеленый – да. Но чаще всего был синий – не знаю. Что ты будешь есть – не знаю. Хочешь туда пойти – не знаю. Она потом все объяснила, она сказала, что я не имела права иметь свое мнение, потому что если тебе говорили, будешь ты рис или гречку, то риса не было, была гречка, и ты все равно будешь есть гречку. А рис, ну, ты просто получишь лишний раз по уху.
2: Это вот в кровной семье.
0: Да. То есть начинал-то я с приемными детьми и приемными родителями, усыновителями. А потом постепенно, когда младшая появилась, пришлось повышать квалификацию, то есть уходить уже в клиническую психологию, психофизиологию, нейрофизиологию, плюс манифестировал у нее диабет первого типа, пришлось туда. То есть постепенно мигрировал в психиатрию, клиническую психологию. Поэтому сейчас по приемным детям это где-то, ну, четверть, если не пятая часть. Все остальное – это всякие тяжелые случаи, когда надо помогать кровным родителям. Это дети с депрессией, это постсуицидальное состояние, это выход из какого-то психоза, биполярные расстройства, тяжелые невротические расстройства, аутистический спектр, ну, уже ближе туда, к малой психиатрии.
2: То есть вы сейчас этим занимаетесь профессионально?
0: Да, да. Ну вот мы с вами в кабинете, где я и веду прием.
1: Получается, сейчас Алексей Рудов уже отошел от темы сиротства и семейного устройства детдомовцев?
0: Да, практически ушел. Ну, во-первых, дети выросли. Во-вторых, с приемными детьми значительно меньше проблем. Хотя бы потому, что их любят, они были нужны в большей части. Да, конечно, разные есть усыновители и опекуны, но с ними меньше проблем, чем с кровными в последнее время. Статистику, если брать, то получается, что количество детей приемных вот проблем с ними только на первом этапе прилично большое, потому что там надо все это решить. А когда они вырастают, если есть привязанность, они берут модель родительскую. Если родители новые авторитеты, то там все хорошо. А если не авторитеты, ну, естественно, ребенок будет брать пример только с тех людей, к которым он имеет привязанность и за которым он готов следовать.
1: А что же Оля? Изменилась?
0: Ну, сейчас разговорчивая, пишет стихи, выступает публично, учится. Сейчас вот еще пошла учиться на вожатую. Но вкладываться пришлось много, не ожидая прямо отдачи сейчас. Вот это очень важно людям понимать. Ты вкладываешься, а оно обязательно мобилизуется, станет эффективным и прорастет, но время много надо. Ну, мы находимся в кабинете, где она тоже работает. Работает с тревожными подростками и с детьми, у которых диабет первого типа.
2: То есть пошла по папиным стопам?
0: Ну да, она сначала искала себя в программировании, смотрела, как у нас старшие двое программистов. Пошла на курсы, изучила Python, гордилась, что она программист, сказала, скучно, не хочу, потом давай массаж. Массаж стал тоже неинтересно. Ну, а потом уже там учеба ЛМШК, и вот сейчас ее в большей степени в наставничество потянуло, в организацию, в взаимодействие с подростками.
2: Когда появилась младшая приемная дочка, у старших детей, вот у кровных и у приемной дочки, по-разному было восприятие этого?
0: По-разному. Ксюха включилась очень интенсивно. Мишка такой нейтралитет держал. Ну, а старшая Надежда была уже взрослая дама, жила отдельно в Благовещенске. Сын недалеко от нас живет, средняя с нами, хотя у нее квартира рядом. А у младшей своя квартира была. Она решила, что в 18 лет уже будет жить сама. Но у нас вот родительский день по средам. Либо она сюда приезжает, либо я к ней еду.
3: Продолжение следует.
1: Мои коллеги постоянно созваниваются и переписываются с региональными операторами банков данных о детях-сиротах, сотрудниками органов опеки и детдомов. И независимо от того, с какого вопроса началась беседа, всегда задаем такой: кто из ребят хочет семью? О ком мы можем рассказать? И вот недавно Елена Михайлова, директор одного из детских домов Иркутской области, попросила:
4: давайте про Дениса. Он так сильно хочет семью, но, видя, что ему 14 лет, все боятся. А Ростик маленький, потому что ему еще 12 лет. Но кандидатов никто не обращается. А он ждет, в группу страшно заходить, потому что забегаешь, он сразу говорит: а про меня никто не спрашивал.
5: Ну, конечно, давайте расскажем про него.
1: Сегодня Татьяна Юрасовская выполняет наше обещание. В эфире главная рубрика радиожурнала.
6: Где же ты, мама?
7: Денис на свои 14 действительно не выглядит. Невысокий, худощавый, с тонкими чертами лица и ежиком русых волос. Очень тепло о нем отзывается Мария Казанова, заместитель директора детдома.
8: Это очень общительный, яркий, улыбающийся подросток. Он очень доброжелательный, готов всегда поддержать, кто бы его ни попросил.
7: И это не пустые слова. Денис – самый настоящий волонтер.
9: Помогаю бабушкам и дедушкам.
7: Рассказать подробнее мальчишка постеснялся, но мы знаем, что в награду за свою волонтерскую деятельность он вместе с другими ребятами ездил в Москву.
9: Участвовали в конкурсе и победили волонтеров, и победили первое место.
10: А что в Москве увидел?
9: Красную площадь, ВДНХ и цирк.
10: А в цирке что больше всего понравилось?
9: Акробаты.
10: Акробаты?
9: Да.
7: Неудивительно. Денис и сам очень активный паренек.
8: Это очень разносторонний мальчишка, который хорошо занимается и спортом, начиная от футбола, заканчивая борьбой.
10: Денис, а что за борьба? Какой ты занимаешься?
9: Бразильской.
10: Бразильской? А где ты ею занимаешься?
9: У нас учреждение.
10: У вас там прям есть тренер?
9: Да, год занимаюсь.
10: А футбол? Это у вас какая-то секция или вы просто с ребятами играете?
9: Просто с ребятами играем.
7: У Дениса много друзей, с которыми можно погонять в футбол или поиграть в любимые настольные игры. В монополию или уно. Общительному мальчишке скучать некогда.
9: Я танцевать люблю. Хожу в театральные, музыкальные студии.
10: А что вы танцуете? Какие танцы?
9: Кавказские всякие разные. Очень хорошо танцует. И вот его эти художественные способности проявляются в изготовлении различных поделок. Он очень хорошо у нас выжигает по дереву. Обладает очень многими талантами. Очень чувствительный, очень впечатлительный ребенок. Очень хорошо ощущает эмоции окружающих, как губка все впитывает. Заботливый парень.
7: Но и самому Денису нужна забота. Он действительно хочет жить в семье.
10: А какая семья тебе понравилась бы?
9: Большая, хорошая.
10: Большая, чтобы другие дети тоже были?
9: Да. Ему очень нужна поддержка взрослых людей. Очень дружная, любящая, большой семья. Мальчик с очень трудной судьбой. Он проживал длительное время в семье. Он привык, чтобы семья была наполнена ребятишками, много родственников. Но приемная семья погибла в катастрофе. Денис остался, по сути, один.
10: А долго он в той семье жил?
9: Ну, почти 10 лет. То есть они взяли его в маленьком возрасте.
10: А у вас он давно?
9: У нас он год. Несмотря на это, он не обозлился, доброжелательно относится к окружающему миру.
10: Какие-нибудь сложности, трудности, к которым нужно готовиться в потенциальной семье, есть у него?
9: Ну, как любой подросток. Это мальчишка, это парень, который растет. Он не был замечен в курении. У него этого нет, потому что все-таки приемная семья в него вложила много доброго, честного.
7: В этом году Денис окончил 7 класс. Легкими предметами считает русский язык и математику, а сложными – биологию и географию. Скоро начнется новый учебный год. Как было бы замечательно, если бы в 8 класс он отправился уже не из детского дома, а совсем из другого, теплого, семейного.
11: Фотографии Дениса, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица, и как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях. И мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
12: Детский вопрос. Радио России. Театр радио. Радио России «Орел». Реклама.
13: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
14: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
15: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
16: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
17: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
18: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске российские военные взяли под контроль два населенных пункта ДНР и Харьковской области. Фитнес-браслеты позволили Ирану прицельно бить по базам США. И глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о некачественной косметологии в Москве. Все подробности далее. Российская группировка войск «Север» освободила населенный пункт Кудеевка в Харьковской области. По данным Минобороны, группировка войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд «Хаймарс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и рекордные 1478 БПЛА ВСУ. Подразделения противника потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск вооруженных сил около 1390 военнослужащих. За минувшие сутки нанесено поражение используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, цехам сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров. Российская армия в ночь на 16 августа также нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. За неделю в ДНР предотвращено 130 террористических атак ВСУ. Взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры. Об этом в мессенджере Макс сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, система «Купол Донбасса» получает техническую информацию о точках запуска БПЛА противника в прифронтовой зоне. Полученные данные незамедлительно передаются в Минобороны и в антитеррористическое подразделение специального назначения регионального управления ФСБ «Горыныч». Только за сутки «Купол Донбасса» и огневые группы уничтожили 18 беспилотников ВСУ на территории республики. По данным Минобороны, в течение ночи над российскими регионами были уничтожены 822 беспилотника ВСУ, отчитались в военном ведомстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на телеграмму с поздравлением по случаю 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации, подчеркнув вклад, который внесла Красная Армия. Лидер страны выразил твердую уверенность в том, что под руководством президента Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны, а также осуществлять священное дело построения могучей России. Ким Чен Ын также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в работе. Иран мог использовать данные фитнес-предложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, данные тренировок с американских баз публиковали почти 1500 пользователей. Анализ Sky News показал, что эти данные позволяют определять распорядок на базах, перемещение военнослужащих и их изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общедоступных картах. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, Бахрейн. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле «Краун Плаза». Через 6 дней Иран нанес удар по отелю, в результате которого были ранены 2 сотрудника Пентагона, уточняет Sky News. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об оказании некачественных медицинских услуг косметологов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Ранее в эфире правовой программы на федеральном канале сообщалось, что в жилом доме в столице в косметологическом кабинете оказывают медицинские услуги без соответствующего разрешения. Также отмечается, что при проведении процедур использовались препараты, не имеющие необходимой сертификации. В Следственном комитете сообщили, что московские следователи организовали проверку по данному факту. Жители России смогут в сентябре увидеть урожайную Луну и Венеру на пике яркости в 2026 году, а также наблюдать сближение Луны с Марсом, Юпитером и звездным скоплением Плеяды, рассказали РИА Новостям в обсерватории университета Решетнева. 2 сентября жители России увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом. С 6 по 14 сентября ранним утром и в вечерних сумерках наш спутник пройдет рядом с несколькими планетами. Утром 6 сентября тонкий серп Луны появится рядом с Марсом. Затем утром 8 сентября спутник переместится к Юпитеру. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером столицу накроет кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду и максимальная температура воздуха повысится до плюс 22-25, а это соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут падать в связи с адвекцией тепла и составит 742 миллиметра ртутного столба.
19: Завтра днем потепление в столице усилится, воздух прогреется до плюс 23-26 градусов. В целом предстоящая неделя будет соответствовать норме многолетних наблюдений, считает синоптик. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Дмитрий Колчин и другие.
21: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы. Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин с первым временем отобрались в финал комбинированной мужской эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В аналогичной дисциплине у женщин Алина Гайфудинова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Александра Кузнецова с пятым временем вышли в финал. Ксения Мишарина пробилась в финал на 400-метровке в вольном стиле. В эти минуты продолжается матч первой лиги по футболу, в котором Сочи принимает Ульяновскую «Волгу». Во втором тайме счет 1-0 в пользу хозяев. Стамбульский «Галатасарай» достиг соглашения с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста Алексея Батракова. Об этом сообщают ведущие турецкие спортивные СМИ. Отмечается, что железнодорожники получат 25 миллионов евро, а 21-летний полузащитник согласовал с «Галатасараем» 4-летний контракт и будет получать 3,5 миллиона евро с учетом бонусов. При этом, по данным российских СМИ, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг не одобрил продажу полузащитника, тогда как председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных и главный тренер команды Михаил Галактионов одобрили возможную сделку. Россиянка Полина Кудерметова выиграла золото юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на брусье. Еще одна россиянка Александра Андрианова стала второй. Ранее Дарья Миронова стала серебряным призером в опорном прыжке, а Алина Ярина заняла в этой дисциплине шестое место. Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште. Это уже седьмое золото россиян на текущем турнире. Арина Режнова и Елизавета Луткова завоевали бронзовые награды этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в матче за третье место обыграли Елизавету Макарову и Дарью Мастикову со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
22: Погода.
19: 17 августа в Красноярске плюс 20-22 градуса без осадков, в Иркутске плюс 19-21, а в Новосибирске плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь, а в Сургуте и Омске плюс 20-22 градуса без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 16-18 дожди, в Челябинске, Тюмени плюс 15-17 и также дожди. В Екатеринбурге плюс 14-16 дождь, а во Владивостоке дождь плюс 22-24 градуса, а в Санкт-Петербурге днем дожди плюс 18-20, в Москве плюс 23-25, в первой половине дня местами дожди. Сейчас столица плюс 22, переменная облачность, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин.
3: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
2: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
1: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Общество.
5: Выпуск 252.
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем важные социальные явления. И будем говорить сегодня о поколениях отцов и детей. Благо, на уходящей неделе мне попалось сразу три, казалось бы, взаимоисключающие новости. Почему взаимоисключающие? Ну вот первое о том, как поколение зумеров фактически воюет с бумерами. Слышали ли вы о таком новом пубертатном проявлении, как фудкортницы? Его даже называют субкультурой. Не уверена, можно ли выделять их в подобную отдельную группу, но во всяком случае нечто вроде униформы, боевого раскраса и даже гимна у них существует. Но главное, они нарочно провоцируют на конфликт и перепалку представителей старших поколений. Подробнее об этом явлении узнаете из ближайшей информационной справки. Вторая новость была фактически об обратном, о том, как представители молодого поколения, выросшего в практически полностью цифровом мире, перенимает уже архаичные привычки старших для того, чтобы выйти, внимание, из пузыря комфорта и усложнить себе жизнь. Про фриксмаксеров слышали? Тоже расскажем. Ну и, наконец, третья новость о том, как представители всех поколений вдруг неожиданно, совершенно мирно, комфортно и счастливо уживаются на одной общей площадке, которая, казалось бы, идеологически и культурно больше подходит для бабушек и дедушек. Но неожиданно именно зумеры сделали ее невероятно популярной и, как принято сегодня говорить, вывели в прайм. Так существует ли он, этот конфликт поколений? Вот это вопрос. О поколении Z мы в этой программе говорим достаточно часто, и это неудивительно. Именно эти люди скоро возьмут на себя бразды правления приблизительно всем на свете. А большинству взрослых граждан они кажутся странными, непонятными и неправильными, эти зумеры. Для начала, чтобы избежать путаницы, предлагаю разобраться с терминологией и теорией поколения. Вообще, что такое поколение? Так называют группу граждан, рожденных приблизительно в один и тот же период времени, как правило, включающий несколько десятилетий, которых объединяет некий общий опыт – культурный, социальный, исторический и экономический. Их ценности, мотивацию, модели поведения, отношение к работе формируют пережитые ими потрясения вроде войны, революции, а также новые технологии, экономические кризисы, развитие соцсетей и прочие события. На совокупности этих факторов и базируется теория поколений. Она помогает понять, почему возрастные группы ведут себя по-разному. Почему люди, рожденные в один период, выбирают стабильность, а те, кто появился на свет 20 годами позже, предпочитают самореализацию и гибкий график. В рамках этой теории исследователи выделяют следующее поколение. Поколение великих, рожденные с 1901 по 1925 год. Также их называют поколением ветеранов, переживших революции, войны, стойких, мужественных, жертвенных, непритязательных, уравновешенных, самоотверженных. Их также отличает жертвенность, готовность поступиться личным комфортом и даже жизнью ради высших целей. Сила духа и оптимизм, то есть вера в лучшее, несмотря на пережитые испытания. Общинный дух – понимание силы коллективного действия, а также скромность. Многие не любили говорить о своих подвигах. Трудолюбие и ответственность. Привычка много и добросовестно работать в сложных условиях. Приверженность идеалам. Вера в справедливость, равенство и другие высокие принципы. Нематериалистичность. Деньги для многих не были главной ценностью, поскольку за жизнь они неоднократно обесценивались. Думаю, что теперь ни у кого не осталось недопонимания, ну почему же это поколение называют великим. Но этот термин уже практически не в ходу и по объяснимым причинам, ведь самые поздние его представители уже перешагнули столетний рубеж. Молчаливое поколение – те, кто родился с 1928 по 1945 и вырос в условиях Второй мировой войны. Они отличаются дисциплиной, трудолюбием, практичностью и стремлением к стабильности. Далее – бэби-бумеры, появившиеся на свет с 1946 по 1964. Название появилось благодаря всплеску рождаемости после Второй мировой войны. Эти люди выросли в эпоху экономического роста, социальных перемен и развития технологий. Они ценили стабильность, карьеру, семью и традиции. Поколение X – это 1965-1980. Они пережили холодную войну, перестройку, распад СССР и начало цифровой революции. Отличаются прагматизмом, независимостью, адаптивностью и скептицизмом. Поколение Y или миллениалы, то есть 1981-1996 годы, выросли на стыке аналоговой и цифровой эпох. Ценят баланс работы и жизни, саморазвитие, самовыражение и быстрое принятие изменений. Технологически эти люди считаются очень грамотными. Поколение Z или зумеры 1997-2014 годы. Первое поколение, для которого интернет и соцсети были нормой с самого детства, отличаются клиповым мышлением, социальной ответственностью, ценностью личного пространства и саморазвития. Далее, до 2024 года, поколение Альфа, первое, полностью выросшее в эпоху цифровизации, с детства взаимодействует с технологиями, что влияет на их социальные навыки и восприятие мира. Ну и, наконец, поколение бета – это те, кто родился с 2025-го. Ожидается, что оно будет жить в мире, где искусственный интеллект и нейросети станут неотъемлемой частью повседневной жизни. И представьте себе, представители всех перечисленных поколений когда-то между собой так или иначе конфликтовали. Ну или, во всяком случае, испытывали непонимание, осуждали, недоумевали относительно новых привычек, ценностей или вызывающего поведения своих последователей. К примеру, великое поколение, то самое из начала 20 века, часто раздражалось на молчаливое поколение, родившееся после них, то есть с 1928 года, из-за их конформизма, осторожности и отсутствия громкого героического пафоса. Старшие считали младших слишком тихими, безинициативными, изнеженными, так как те не совершили глобального исторического подвига, а предпочли выживать, делать карьеру внутри системы и следовать правилам. Причины непонимания крылись в разнице масштаба подвига. Великое поколение видело себя спасителями мира и творцами истории. А молчаливое, названное так за склонность не высовываться, воспринималось как серая масса исполнителей-приспособленцев. Ветеранам и фронтовикам, которые привыкли к риску и решительным действиям, такая осторожность казалась трусостью или бесхребетностью. А еще молчаливые пережили тяжелое детство и голод – поэтому были запасливыми и бережливыми, в чем великие с их менталитетом созидателей и победителей видели мелочность и мещанство. О том, чем раздражали своих предшественников бумеры и иксы, расскажу в следующих разделах программы. Ну а уж о том, какими чудными для своих предков кажутся зумеры, мы только в этой программе говорили уже раз 10. Они легко меняют работу, помешаны на здоровом образе жизни, практически не пьют спиртного и вечно чудят. То им подавай избинг, то монастыринг, то, прости господи, фрикшн, максинг. Но главное, конфликт поколений при этом никуда не делся, как и много веков назад. Все старо, как мир. Поэтому в заголовок сегодняшнего выпуска я вынесла название известного романа на эту тему.
5: Отцы и дети. В начале 2026 года в интернете завирусились ролики с участием подростков 14-17 лет, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах. Они заказывают минимум еды, подолгу занимают столики, громко общаются и провоцируют окружающих на конфликт. Их выделили в отдельную субкультуру и окрестили фудкортницами или настиксами из-за того, что имя Насти оказалось среди них одним из самых распространенных. Для того, чтобы стать фудкортницей, никакой инициации проходить не надо. Это спонтанное явление. Так делают, потому что это модно среди сверстников и потому что в торговых центрах тепло, сухо, красиво и бесплатно. Основная цель посещения ими фудкортов – не еда, а съемка контента для соцсетей и общения, а толпа посетителей торговых центров – подобие зрительного зала. Эти видео набирали миллионы просмотров, а снимали их либо сами девушки, либо возмущенные их поведением посетители торговых центров. У фудкортниц сложился узнаваемый стиль. Оверсайз джинсы, худи, джоггеры, массивные кроссовки или кеды, мультяшные сумки-шоперы, гигантские наушники, объемные браслеты и огромное количество колец. В макияже настиксы предпочитают накладные ресницы, татуировки-наклейки на руках и лице, тонкие брови, толстые слои тонального крема, а также пирсинг в носу, бровях и губах. Многие взрослые посетители торговых центров зачастую испытывают неприязнь к внешнему виду фудкортниц и страх перед их поведением. И именно таких людей те выбирают в качестве издевательств, жертв приколов и насмешек. Если вы все же стали их жертвой, то психологи рекомендуют сохранять хладнокровие и никак на происходящее не реагировать. Ведь возмущение и попытки пристыдить – это то, чего добиваются большие агрессивные компании подростков. Лучше полностью игнорировать демонстративное поведение, не смотреть в их сторону, не реагировать на смех и громкие реплики.
1: В эфире Максимова.
6: Я думаю, что многие из вас видели таких подростков. Девочек в гигантских кроссовках, на тонюсеньких ножках-спичках. Ну, относиться к такому стоит с пониманием. В общем-то, ничего нового, типичное проявление пубертата, когда мозг не выдерживает бурной гормональной перестройки организма и пока еще очень молодой человек начинает творить дичь. Уверена, что не пройдет и 10-15 лет, как эта самая фудкортница станет приличной мамой двух ангелочков. Вы знаете, даже есть такая песня с таким названием, но мы ее слушать не будем, чтобы не подавать идеи нашей аудитории 0+, для куража. Просто раньше этот подростковый кураж проходил во дворах домов или подворотнях. Впрочем, возможно, я не права. Давайте спросим мнение специалиста и поговорим о фудкортницах в контексте проявления пубертата. С чем связан пубертат? Он вообще у кого-то может проходить мирно? Реально ли его максимально сгладить и как? Сколько он длится и что в этот момент чувствует подросток? Какие противоречия его раздирают? Зачем подросткам надо сбиваться в этом возрасте в стаи? С нами Сергей Федоровский, психолог и психофизиолог.
7: Вообще, пубертат – это, наверное, самая масштабная перестройка личности после рождения. Мы привыкли думать, что в этот период меняется только тело, но на самом деле гораздо сильнее меняется мозг. Ну, представьте себе автомобиль, которому за одну ночь поставили двигатель в два раза мощнее, а тормоза и рулевое управление оставили прежними. Именно так чувствует себя подросток. Гормоны уже нажали на педаль газа, а отделы мозга, отвечающие за самоконтроль, способность прогнозировать последствия своих поступков и вовремя остановиться, будут дозревать еще несколько лет. Почему именно фудкорт? Почему не библиотека, не спортивная площадка? Да потому что в этом возрасте подросток приходит туда вовсе не за картошкой фри. Он приходит за ответом на самый главный вопрос своей жизни. А кто я? И ответ на этот вопрос он временно перестает искать у родителей, а начинает искать его среди сверстников. Именно поэтому и появляются компании, именно поэтому подростки начинают копировать друг друга. Взрослым кажется, будто все хотят выделиться. Но это интересный парадокс. На самом деле большинство подростков в этом возрасте панически боятся выделяться. Они хотят быть похожими друг на друга, потому что принадлежность к группе означает безопасность. Это не только дружба, это способ пережить один из самых тревожных периодов жизни. И есть еще одна особенность нашего времени. Если раньше подросток искал себя в зеркале, то сегодня он ищет себя в экране смартфона. Вот поэтому и бесконечные фотографии, сторис, ролики, селфи – это далеко не всегда про самолюбование. Очень часто это попытка получить ответ на другой важный вопрос. А меня вообще замечают? А я кому-то вообще интересен? Я существую? Мы, взрослые, да, иногда смеемся над количеством фотографий, а подросток в этот момент может буквально собирать свою личность по кусочкам через такую вот реакцию окружающих. Да, иногда такие компании бывают шумными. Да, они могут занимать столики несколько часов, купив один напиток, громко разговаривать, иногда даже провоцировать окружающих. Но здесь важно не перепутать причину и следствие. Чаще всего это не желание испортить кому-то там день. Это попытка сказать миру: «Посмотрите, мы здесь». Подросток вообще редко конфликтует ради самого конфликта. Гораздо чаще он проверяет границы мира. Он словно спрашивает: «А что мне можно? А где заканчивается моя свобода? А кто я вообще?» И вот именно поэтому взрослым очень важно не путать возрастную особенность с испорченностью. Можно ли пройти пубертат спокойно? Да. Но спокойно вовсе не означает без конфликтов. Конфликт в подростковом возрасте очень часто означает не разрушение отношений, а начало самостоятельности. Они учатся понимать себя. Они учатся строить отношения, искать свое место в мире и постепенно становиться взрослыми.
6: А как взрослым общаться с подростком, когда тот огрызается, провоцирует на агрессию? Чего делать категорически нельзя и что делать наоборот надо? Как вести себя родителям?
7: Пубертат – это кризис не только для подростка, это кризис и для взрослых. Ведь часто родители спрашивают: «Моя дочь постоянно на фудкорте, дома сидит в телефоне, перестала учиться. Что делать? Забрать смартфон? Запретить общаться?» А я бы сначала задал совсем другой вопрос. Что она получает там такого, чего перестала получать дома? Потому что человек почти никогда не убегает от места, где ему тепло. Он всегда идет туда, где получает то, чего ему не хватает. Иногда это признание, иногда чувство собственной значимости, а иногда возможность быть услышанным, а иногда ощущение: «Меня принимают таким, какой я есть». И если все это подросток получает исключительно в компании сверстников, значит, семье стоит не усиливать контроль, а восстанавливать контакт. Есть еще одна вещь, которую я считаю принципиальной. Подросток может перестать слушаться, может спорить, может даже хлопнуть дверью, но он никогда не перестает внимательно наблюдать за взрослыми. Не за тем, что они говорят, а за тем, как они себя ведут. Если отец требует уважения, но сам унижает мать, подросток запомнит не слова. Если мама требует честности, но сама при этом постоянно обманывает, подросток запомнит не правила. Подростки гораздо меньше слышат наши нравоучения, чем видят наш пример. И, наверное, самое главное. Родителям кажется, что сейчас вот их ребенок отдаляется, но на самом деле происходит другое. Он просто перестраивает отношения. Когда-то вы держали его за руку, теперь же ваша задача не держать, а быть человеком, к которому можно вернуться. Я иногда привожу родителям красивую метафору. Подросток похож на корабль, который впервые выходит в открытое море. Ему кажется, что берег ему больше не нужен, но когда начинается настоящий шторм, первое место, куда он хочет вернуться, это тихая гавань. И вопрос только в одном – станет ли дом этой гаванью? Именно поэтому главная задача родителей в пубертате – не воспитать идеально послушного подростка, Главная задача – это сохранить отношения, в которых уже взрослый сын или взрослая дочь через 10, 20 и 30 лет все так же будут знать. Если в жизни станет трудно, есть дом, где меня не будут судить, а сначала поймут.
6: Спасибо. С нами был Сергей Федоровский, психолог и психофизиолог. Что до молодежной субкультуры, то у фудкортниц есть даже свой гимн. У нового интернет-явления появилась даже неофициальная такая песня. Трек «В клубе» рэпера Артема Бондарева из Ногинска, который выступает под псевдонимом «Темный принц». Вирусной стала не сама композиция, а видео, на котором несколько девочек из Краснодара на фудкорте открывали рты под музыку, но не попадали в слова. Ролик собрал тысячи просмотров, породил множество пародий и закрепил за субкультурой название «Фудкортницы». Но «Темного принца» мы тоже слушать не будем по тем же самым причинам, что уже были озвучены ранее. Послушаем другого кумира зумеров. Тем более, что он недавно стал рекордсменом, самым молодым артистом, собравшим 70-тысячные лужники. Речь о 20-летнем Ване Дмитриенко.

0: Это был Ваня Дмитриенко. А теперь, как и обещала, продолжу рассказ о конфликте поколений. Поколение бэби-бумеров, или просто бумеров, родившихся после Второй мировой войны и пришедшие на смену молчаливому поколению, раздражало старших своим бунтарством, легкомыслием и разрушением традиций. На фоне тяжелого послевоенного быта родителей бумеры казались избалованными, неуважающими авторитеты транжирами, живущими одним днем. А еще это их сексуальные революции, свободные нравы, не говоря уже о контркультуре и музыке, весь этот рок-н-ролл, движение хиппи, психоделика, мужики с длинными волосами, девки в мини, все это попахивало безумием и деградацией. Далее в программе о том, какие претензии предъявляли так называемым «иксам». Но пока вернемся в день сегодняшний и поговорим, наконец-то, о фрикшн-максинге. А то мы все о каком-то конфликте поколений, а тем временем зумер берет и перенимает привычки у родителей, бабушек и дедушек.
1: Фрикшмаксинг – новый популярный у зумеров тренд, который включает в себя разнообразные способы сделать свою жизнь труднее, чтобы заставить себя вырваться из пузыря комфорта, целенаправленно выбирая действия, которые причиняют мелкие неудобства, чтобы вернуть себе толерантность к дискомфорту. Идеология фрикшмаксеров базируется на том, что технологические компании преуспели в том, чтобы люди считали саму жизнь чем-то неудобным, от чего надо сбежать. Читать скучно, поэтому нам дали аудиокниги. Думать трудно, поэтому на помощь приходит чат-GPT или искусственный интеллект, который даст ответ на любой вопрос. Разговаривать с другими неловко, поэтому появились чаты и соцсети и прочие сложности и фобии современной молодежи. Вроде того, чтобы выходить из дома страшно, ходить утомительно, взаимодействовать с незнакомцами опасно. В ответ на все эти вызовы современности в 2026 году стало модным по возможности усложнять себе ежедневные бытовые задачи. Зумеры отказываются от кофемашин и варят кофе в турке. Пишут ручкой бумажные письма. Отказываются от помощи нейросетей в учебе, на работе и в поиске информации, которую добывают самостоятельно. Не заказывают такси и ходят пешком. Не пользуются навигаторами и онлайн-картами, а сами ищут дорогу. Во время путешествий и переездов читают настоящую бумажную книгу, поскольку аудиокнигу слушать слишком легко. Ведут аналоговые дневники и учет финансовых расходов на бумаге. Ходят за продуктами в магазин или на рынок, они заказывают доставку продуктов и готовят пищу самостоятельно, отказываясь от готовой еды. Свое увлечение новой модой зумеры объясняют цифровой усталостью и желанием снизить зависимость от постоянных уведомлений и алгоритмов, а также тренировкой осознанности, преодолением эффекта ленивого мозга и возвращением радости от рутинных процессов, требующих личных усилий.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Все же, до чего же удивительны эти зумеры? Вот вроде бы мы говорим о конфликте поколений, который заключается зачастую в отрицании привычек и традиций старших. И тут, пожалуйста, получите, нате. Зумеры и фрикшн-максинг – прямое копирование устоев бабушек и дедушек. Как же так? Где же пубертатный бунт? Давайте спросим у специалиста. С нами Светлана Попова, кандидат психологических наук, директор по науке Института молодежи, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель проекта Министерства образования России «Школа наставничества», практикующий психолог, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации. Светлана Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так как же так получается?
3: Во-первых, спасибо, что вы поднимаете эти вопросы. Прежде всего, я хотела бы дать краткую характеристику общественно-исторического контекста, в котором мы с вами находимся и наша молодежь. Фактически, те характеристики, которые дают авторы по обществу, наши ребята, они являются, ну, скажем, продуктом, вот уж простите за такую формулировку, того, в чем они нуждаются. Ну вот смотрите, если мы говорим про общество усталости, это избыток позитива, все разрешено, все доступно. Дальше мы работаем 24/7, это добровольная такая самоэксплуатация. Эпидемия выгорания, все уже кому не лень об этом говорят, погоня за успешностью, успешный успех, достигаторство. И еще есть такое понятие, как утрата скуки, то есть нет возможности просто созерцать, скучать и так далее. Можно на эту тему еще поговорить, но вот этот контекст определяет потребность наших ребят. И они в качестве протеста того самого подросткового бунта, что они демонстрируют? Они хотят жить, а не выживать. Они хотят тепла, такого позитива, но без изнеможения от того, что ты все время куда-то бежишь и что-то пытаешься успеть, а все успеть, конечно, невозможно. И получается, что такая социальная история, социальное взаимодействие молодежи отличается от предыдущих поколений, но, с одной стороны, меньше предсказуемости, да, мы не ожидали, что они будут слушать музыку, например, советского, любить вот сейчас закатывать банки с огурцами и так далее. И они понимают вот эту большую неопределенность. То есть пытаются контролировать свое жизненное пространство, свое окружение и так далее самостоятельно. Потому что сейчас, к сожалению, молодые люди, теряя поддержку ближайшего окружения, сами вынуждены искать такую, знаете, собственную индивидуальную историю, способы, скажем, социальной интеграции и поддержки. И поэтому вот они ищут такие точки опоры. Ну и, конечно, когда происходит процесс индивидуализации, то она сопровождается кризисом доверия. Вот они ищут естественное отношение одного человека к другому, поддержки, тепла, то, что сейчас у взрослых вызывает оторопи, удивление и так далее. То есть это

0: таких и критических высказываний, но мой посыл один. Мы не всегда в одном поколении можем договориться. То есть это может быть конфликт ценностей, конфликт мировоззрения и так далее. И сейчас зачастую мы между поколениями, если использовать, да, теорию поколений, которая мне не очень нравится, то мы иногда быстрее и лучше договариваемся вот между различными возрастными когортами, чем внутри одного поколения. Это связано, ну вот очень часто, когда сейчас читаешь какую-то литературу, связанную с обсуждением вопросов зумеров, а какие они, очень часто говорят, ну уж вы так зумеров упускаете все. На самом деле это, опять-таки, характеристики, которые можно все-таки встретить в разных возрастных категориях. Поэтому вот вы употребили такой термин, что помешательство. Мне кажется, что это попытка объяснить, почему, например, взрослый не может понять там, ребенка или молодежь и так далее. И вот в данном случае, может быть, на этом кроется основной этот конфликт. Возможностью, терпением, не знаю, какой-то квалификации, просто желанием понять другого. А уж какой там возраст будет, мне кажется, не так важно.
1: Спасибо. С нами была Светлана Попова, кандидат психологических наук, директор по науке Института молодежи, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Ну а я продолжу рассказ о конфликте поколений. Икс. Напомню, это те, которые приблизительно с 1965 года рождения. Раздражали их предшественников, бэби-бумеров, своим цинизмом, скептическим отношением к авторитетам, самоустранением от коллективизма и презрением к карьерному энтузиазму. Икс реже женились раз и навсегда, легче меняли работу и не хотели терпеть токсичные условия ради стабильности, подрывая таким образом привычный уклад бумеров, которые привыкли жить ради работы и видели в иксах ленивых, отстраненных и неблагодарных бунтарей, которых к тому же называли еще и поколением с ключом на шее. Потому что дети иксы часто росли предоставленными сами себе, пока родители делали карьеру. Зато они рано научились рассчитывать только на себя, игнорировали наставления и авторитет старших. Ну и, конечно, как и во все времена, главный камень преткновения – неформальный стиль и музыка. Гранж, панк, альтернативный рок, казавшаяся бумером неопрятная одежда – вся эта культура выглядела агрессивной и разрушающей традиционные моральные устои. Ну а что же миллениалы? А просто давайте-ка послушаем про них песню.

0: планетки.
1: Радио России. Вы слушаете Максимову.
2: Ну а в третьей части программы я решила поговорить о достаточно удивительной истории, которую вывели в модные тренды, опять же, зумеры и подростки. Почему удивительный? Ну а вот представьте себе фестиваль огурца в городе Суздаль, на котором огурцы солят, жарят, парят и проводят фестивали рассола. Казалось бы, ну какой интерес может быть у молодых людей к бабушкиной теме консервирования и засолки? А нет! Только представьте себе, что модным этот фестиваль сделали именно зумеры. Хотя после подростковых аншлагов на концертах Надежды Кадышевой, честно говоря, уже ничему удивляться не приходится. Но все же, именно они распиарили этот фестиваль. Да так, что в этом году на него приехало аж больше 40 тысяч человек. Более того, они шьют к фестивалю костюмы и уверяют, что теперь это такой наш отечественный Burning Man. Для тех, кто не знает, Бёрн – это многодневное культовое событие в пустыне Невада, для которого создают инсталляции и шьют костюмы. Я решила спросить, почему фестиваль огурца так нравится зумерам и что же они там делают? Как наряжаются? И правда ли, что это действительно такой наш Burning Man? С нами Юлия Василенко, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника по развитию. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Так что же у вас там происходит-то?
3: Вы знаете, я видела, что сравнивают с Burning Man, но я бы еще сравнила его и с венецианским карнавалом тоже в том числе, да, если с точки зрения костюмов, потому что это такой прям, правда, вылилось в огромный праздник с таким настоящим национальным русским кодом. И мне кажется, что вот мое наблюдение, что как будто бы молодые люди все устали вот от этих одинаковых современных фестивалей, похожих друг на друга, просто обозначенных в тексте с разной тематикой, а здесь они погружаются, во-первых, в русскую культуру, которая, в общем, сейчас в тренде, надо сказать, не только с точки зрения государственной политики, но она действительно стала в тренде и в моде, да, очень много дизайнеров, которые работают с русским кодом, и просто это действительно весело. А с точки зрения праздника огурца, они вдруг попадают на территорию не просто поля какого-то, а музея деревянного зодчества, где вокруг образцы деревянной архитектуры средневековой России, прекрасные деревянные дома и жилые, и церковь, и мельница. И вокруг они погружаются вот в эти такие прекрасные русские забавы, которые, знаете, такие не лубочные, а такие настоящие, осовремененные. Они дерутся на надувных огурцах каких-то мягких, перетягивают огуречный канат, танцуют малосольные танцы. Это, знаете, когда в банке, это конкурс у нас такой достаточно популярный, в банке набивают огурцы с разными приправами, и под музыку несколько человек танцуют, трясут этими банками, а потом все еще пробуют. У кого лучше всего в этом танце засолилось. Это ужасно весело. А уж в каких костюмах приезжают, это просто невероятно. При том, что мы официально этот конкурс костюма не объявляем. Но на следующий год, кстати, мы заранее объявим и дадим какой-нибудь фантастический приз за это. Но люди все равно идут в костюмах, потому что понимаете, что костюм – это такая возможность, скажем так, свою привычную поведенческую модель отбросить и просто превратиться в ребенка и повеселиться. А когда ты еще огурец, у которого огромное количество вот этого вот огурец, молодец, огромное количество шуток и мемов вокруг можно составить, и ты можешь стать частью этого мема, это просто заражает весельем, а еще современная народная музыка, под которую все танцуют, я просто шла и удивлялась. Огромное количество парочек, просто девчонок, которые танцевали в кокошниках из огурцов, были какие-то колоссальные массовые костюмы, там 5 огурцов молодых людей, которые, кстати, уже не первый год приезжают. У нас даже в каких-то мы в соцсетях отслеживали, тоже ребята молодые удивлялись, писали, что праздник огурца объединяет то, что китаец, который приехал из Москвы в Суздаль посмотреть на Суздаль, пришел на праздник огурца и там прекрасным образом веселился.
2: А как же уживаются эти два мира? Мир молодежной культуры с бабушкиной темой консервирования. Как себя чувствуют на вашем празднике представители разных поколений?
3: А праздновать чувствует себя очень прекрасно поколение. Во-первых, ну, точно уже стало не только бабушкиным, потому что даже засолочная изба, которая у нас делается от нашего музея, такое постоянное место, которое передалось по наследству от бабушек, солят это все молодые девчонки заранее, засаливают, у них есть рецепты, которые сохранились от бабушек, и проходит это все тоже в очень веселом формате для того, чтобы попробовать огурец, по полноценной. Ты должен спеть какую-нибудь песню. Эта засолочная изба превращается в такое молодежное караоке. Переделывают песни под огурец, всем известные, и поют на перегонки, чтобы заслужить бесплатно пробу какого-нибудь уникального засолочного огурца. Не знаю, почему-то вот какое-то настроение изменилось, почему-то это стало нравиться. Наверное, нам стоит побеседовать с нашими зрителями, чтобы узнать, почему это нравится им. Но то, что нравится, это безусловно, потому что в этом году мы первый раз решили провести 2 дня, и второй день получился не менее веселым, чем первый. И, кстати, в ВК мы вышли на первое место с хэштегом «Огуречный тренд». Ну, то есть это, безусловно, стало таким огуречным трендом. Огурец, мне кажется, это еще персонаж такой, понимаете, который, вот я как уже говорила, да, вот огурец молодец, это самая первая такая, скажем так, рифма, которая приходит на ум, а ты хочешь быть молодцом. И вот ты молодец на этом празднике. Молодец, что ты веселишься, молодец, что ты общаешься со всеми, молодец, что ты наряжаешься. Как будто бы вот поэтому общая атмосфера праздника какая-то просто заражает. Почему-то стали все любить, все русское. И это хорошо.
2: Спасибо. С нами была Юлия Василенко, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника по развитию. Ну, а чтобы не уезжать далеко от города Суздаль, я пригласила в заключительную звездную часть программы замечательного музыканта из Владимира и нашего хорошего друга. Встречайте, Тимофей Копылов, рекорд-оркестр. Тимофей, привет.
0: Здравствуйте, Ольга. Очень рад вас слышать.
2: Слышал про огуречный фестиваль? Бывал там? Расскажи.
0: Мы решили с товарищами катнуться на мотиках. И сделал такой небольшой кружок. Значит, Юрьев Польский, Гаврилов Посад. Оказалось, что там день города. Вот, уже негде присесть, было очень много людей. Вот, и поехали в Суздаль. И, о чудо, в Суздале тоже оказался день огурца, про который, честно говоря, мы и круг моих друзей не знали. Вот, ну потому что мы, наверное, не зумеры. Наверное, поэтому... Мы заехали туда, но мы потеряли всякую надежду припарковаться там даже на мотоциклах, потому что центральная улица была вся заставлена машинами. Даже мотики стояли вот все очень плотно друг к другу. Маленькие улочки были перекрыты. Даже те улочки, на которых вот есть как бы вот эта вот платная парковка. Да, кстати, парковка в Суздале 500 рублей на минуточку. Вот. Суздаль поднимается. Я бы, честно говоря, Суздаль, вот я не знаю, если корректно это вот примерить какие-то французские масштабы, но это вот некий такой лазурный берег, вот только вот без Средиземного моря. Вот. Мы играли как-то раз на фестивале на Дне огурца, но это был один из первых фестивалей. Вот. Я тогда не заметил какое-то большое количество зумеров. Тогда были просто люди всех возрастов. А сейчас, поскольку Суздаль это дорого, я не знаю, ну, всем лет, честно говоря, по карману, особенно молодежи, если она, конечно, не занята в каком-то модном там криптобизнесе и так далее, да, отдохнуть вот в этом вот городе. Но атмосфера очень дружелюбная, это такой вот прям очень хороший, добрый, массовый праздник. Очень радует тот момент, то, что началось какое-то движение в плане развития внутреннего туризма. Люди вкладывают деньги и в гостиницы, и в ресторанный бизнес, и в проведение каких-то фестивалей. То есть, ну, должен быть магнит какой-то. То есть, а типа, а зачем я туда еду? Я на блюзовый фестиваль, я там на фестиваль огурца, там у нас есть там забег в лаптях. У нас во Владимире недавно проходил прекрасный фестиваль, называется «Белый камень». Кстати, первый раз вот он у нас проходил при поддержке и скульпторов, и предпринимателей города Владимира. И там был такой, он ламповый такой фестиваль, то есть там акустика в основном. Выступала очень классная группа «Сестренка», которую вот прям вот стоит отметить. Это прям молодежь-молодежь. Вокалистка из этой группы закончила наше Владимирское музыкальное училище, музыкальный колледж. Вот, живет в Питере и вот сочетает как бы современные электронные ритмы с народной русской музыкой. Очень классно. Все это работает. Меня это радует вот просто до каждой клеточки и струны моей души.
2: Ну, а поскольку сегодня мы говорим о конфликте поколений, давай о том, каким ты был в пубертате, доставлял ли хлопоты родителям, творил ли какую-нибудь дичь с точки зрения себя сегодняшнего, может быть, уезжал от отчего дома.
0: Мы были молодыми, хочется сказать вот так вот. Каких-то поводов для того, чтобы покинуть просто-напросто там дом, там, я не знаю, их было очень мало. В мавзолей Ленина съездить с классом там, да. Я еще помню, мы ездили там. Или в Москву за кукурузными палочками. Вот это я точно помню. У нас были даже такие поездки были организованы. Кошмар. Вот. Единственное, о чем я жалею в детстве, я даже не заикнулся, если честно сказать, попросить разрешения у своих родителей поехать на концерт Виктора Цоя и группы Кино в Лужники в 91-м году. У нас целый класс поехал, а я не поехал. И вот до сих пор я реально об этом жалею. Вот. И на Pink Floyd я не попал тоже. Ну, потому что маленький еще был. Вот. А я был послушным ребенком, единственным ребенком в семье, и не хотелось расстраивать родителей. Вот. Но зато сейчас я отрываюсь.
2: Спасибо, это был Тимофей Копылов, Рекорд Оркестр. На прощание послушаем их песню «Три реки», ну а на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
4: Смолкли арфы, стихли львы, холм росой искрится.

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
3: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешли два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат. 70% россиян хотели бы жить в частном доме. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Першамарьевка в ДНР и Якудиевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Село Першамарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 километрах от центра Краматорска и в 14 километрах от центра Славянска. Его заняли подразделения группировки войск «Юг». Якудиевка расположена примерно в 32 километрах от Харькова. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». Оттуда были выбиты мотопехотные бригады и штурмовой полк «ВСУ». ВСУ сообщили в военном ведомстве. Подразделения «Севера» ведут наступление на нескольких направлениях, а также продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, говорится в сводке военного ведомства. 7 человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в городе Березники Пермского края, сообщила глава города Алексей Казаченко. В травматологическое отделение краевой больницы доставлены 7 пострадавших, 2 детей и 5 взрослых. Как сообщили в СКР, днем в воскресенье водитель автобуса, следовавшего по маршруту Березники-Усолье, нарушил скоростной режим, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, отметил эксперт. Повышение МРОТ влияет в том числе на отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности, больничные, а также пособия по беременности и родам. При этом Машаров призвал не путать МРОТ с прожиточным минимумом. МРОТ устанавливает минимальный размер оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора необходимых для жизни товаров и услуг. Судебные приставы могут обратить взыскание на имущество и счета Telegram в том случае, если компания добровольно не оплатит штрафы, ранее назначенные судом. Об этом ТАСС рассказала адвокат Татьяна Косых. Приставы вправе искать счета, денежные средства и иное имущество компании в России, обращать на них взыскание. По словам адвоката, если у Telegram в России нет счетов и имущества, взыскивать фактически будет нечего. Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок может повлечь за собой новый штраф уже в двукратном размере неуплаченной суммы. Ранее сообщалось, что задолженность Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства достигла почти 38 миллионов рублей. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Так, каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. Об этом сообщил Андрей Никитин. Глава Минтранса поздравил работников и ветеранов воздушного транспорта с профессиональным праздником. По его словам, большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4 тысяч специалистов.
6: Сердце нашей авиации – люди. Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки летных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. За этими цифрами ежедневный труд 240 тысяч работников. Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу, вне зависимости от расстояний. Особые слова благодарности дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен, и большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4000 специалистов.
5: Глава Минтранса назвал воздушный флот гордостью страны. Он пожелал работникам воздушного флота здоровья, успехов и новых достижений в работе. Как сообщили сегодня в ведомстве, Сирия. После возобновления полетов авиакомпании Syrian Air между Дамаском и Москвой стала 37-й страной, куда можно улететь прямыми рейсами из России. Первые за полтора года борт из Сирии прибыл сегодня утром в Шереметьево. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus А320 один раз в неделю по воскресеньям. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, однако некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщил телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Баги. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадад отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Высший совет национальной безопасности Ирана. По данным телеканала, официально о соглашении объявят в ближайшие дни. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры в полсилы, в то время как экономическая ситуация в Иране якобы ухудшается. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прикатился? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Далее новости спорта и прогноз погоды.
7: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Мужская и женская сборная России отобрались в финалы комбинированных эстафет 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ксения Мишарина пробилась в финал на 400-метровке в вольном стиле. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче 6-го тура первой лиги по футболу. Мяч забил Максим Кайнов. Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» борются за подписание футболиста самарских «Крыльев Советов» Сергея Бабкина. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники предложили за 23-летнего полузащитника 200 миллионов рублей, а казанцы – 220 миллионов. Самарцы готовы отпустить игрока за 270 миллионов рублей, что на 30 миллионов рублей дешевле его отступных. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 2 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях и на бревне. Еще одна россиянка Александра Андрианова стала второй на брусьях и шестой на бревне. Ранее Дарья Миронова завоевала серебро в опорном прыжке, а Алина Ярина заняла в этой дисциплине шестое место. Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников завоевали бронзовые награды на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в матче за третье место обыграли Мирослава Туровского и Александра Крамаренко со счетом 2-0. Ранее в аналогичном поединке у женщин Арина Режнова и Елизавета Луткова были сильнее Елизаветы Макаровой и Дарьи Мастиковой 2-0. Марк Микешкин одержал победу в соревнованиях по фехтованию на саблях в рамках спартакиады народов России в Уфе. Он в финале победил Алексея Дадаева со счетом 15-7. Бронзовые медали завоевали Василий Шершов и Кирилл Тюлюков. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Ранее Екатерина Штатнова стала победительницей в произвольной программе соло у женщин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
5: В понедельник, 17 августа, в Петропавловске-Камчатском ожидается 16-18 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь и гроза, плюс 24, плюс 26. В Магадане от 14 до 16 тепла без осадков. В Хабаровске 25-27 градусов выше нуля, ливневый дождь, временами сильный. В Владивостоке 22-24 градуса дожди. В Екатеринбурге плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Челябинске 15-17, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем временами дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура ночью 16-18 градусов. Днем 23-25. Сейчас в столице плюс 22.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
1: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
5: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
6: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
5: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
7: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
8: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
9: Все встали вовремя, выспались.
2: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и о современном прочтении. Один из величайших российских композиторов, Михаил Иванович Глинка, родился 20 мая 1804 года в имении Новоспасское Смоленской губернии, в семье, принадлежащей к старинному дворянскому роду. Глинку справедливо сравнивали по значимости и вкладу в нашу культуру с Пушкиным. Именно критик Стасов говорил, что оба создали русский язык, один в поэзии, а другой в музыке. Прозвучал небольшой фрагмент, который сыграл я еще лет 40 назад. Он был в фильме «Виктор Победитель». Это Глинка. Но теперь мы слушаем музыку Глинки, его вальс-фантазию. Но будет он звучать, сопровождая рассказ о композиторе. В детстве Глинку звали тепличным и болезненным ребенком. Дело в том, что старший брат Глинки умер в младенческом возрасте, и поэтому до 6-летнего возраста Миша воспитывался бабушкой, которая оберегала его и не позволяла вмешиваться даже родителям в его воспитание. И Глинка сам вспоминал, что в детстве у бабушки было постоянно жарко, ведь она постоянно хворала. И несмотря на то, что было жарко, он постоянно носил шубку. А по ночам и днем его поили очень сладким чаем со сливками. И мальчик практически не выходил на улицу. Ему приходилось играть дома. Вот в таких условиях он и жил. А после переезда в родительское имение уже Глинка стал выходить на улицу, и не только. Он слушал музыку, которая часто звучала в его семье, и сам начал играть на фортепиано, скрипке, и пел он великолепно. Он это делал уже в 10-летнем возрасте, буквально схватывая все на лету. А гувернером его был поэт Кюхельбекер, который познакомил его с Пушкиным, с которым потом позже Глинка будет дружить долгое время, а впоследствии среди друзей композитора были и Гоголь, Вяземский, Адоевский, Жуковский, Грибоедов и другие выдающиеся современники. Все друзья говорили о Михаиле Ивановиче как о человеке удивительно добром, бесхитростном и постоянно открыто восторженном. Глинка обожал кошек, птичек и мог часами играть с ними. А вот любимым его блюдом была рисовая каша. В течение своей жизни Глинка бывал в ряде европейских стран, где знакомился с разной музыкальной культурой. Он прекрасно знал 6 иностранных языков, и их изучение давалось ему легко. Глинка написал первую русскую оперу «Жизнь за царя», фрагмент, который сейчас и звучит. И даже был основоположником русского романса –

Но почему же друзья часто называли Михаила Мимозой? Да и сам он иногда в шутку подписывал так свои письма. А дело в том, что композитор очень часто болел. И даже в молодости врачи посоветовали ему, чтобы он ехал в Пятигорск и Кисловодск на минеральные воды. Но выяснилось, что он не переносит минеральных вод. У него появились сыпь, бессонница, недомогание и даже кровотечение, головные боли. И, к великому несчастью, все эти болезни будут сопровождать композитора всю жизнь. Но вместе с тем его называли «мимоза» и «симулянт». Так его называл его лечащий врач. Вот один из случаев. К врачу прибежал слуга композитора и закричал, что «у барина паралич». «Кто это тебе сказал?» – спросил врач. «Сам барин». Ну, врач, зная крайнюю степень мнительности Глинки, заранее заготовил ему якобы таблетку из хлебного мякиша, который и вручил Михаилу Ивановичу, который после этого на следующий день уже стал здоровым и бодрым. Да, это была типичная ипохондрия. Михаил Иванович и дальше придумывал себе множество заболеваний, которые врачи с успехом лечили пустышками. И все же ипохондрия сочеталась с настоящими болезнями, которые и были причиной недолгой жизни композитора. Но немного о музах, о тех, кто вдохновлял Глинку. В 31 год композитор повел под венец 18-летнюю красавицу Машу Иванову. И подаренный ему за написание оперы «Царский перстень» с бриллиантами он сразу преподнес молодой супруге. Но, к сожалению, радость первых лет совместной жизни проходит, а Глинка понимает, что главное в жизни супруги не он и его музыка, а деньги, веселье, балеты, балы и кареты. Узнав, что у жены любовник, композитор подал на развод, который длился несколько лет, а позже Глинка так и не стал связывать себя узами брака и прожил остаток жизни холостяком. Но было в его жизни и настоящее, сильное чувство. Глинка был влюблен в Екатерину Керн. Да-да, дочь пушкинской музы Анны Керн. И это мимолетное видение явилось, когда Глинке было 35, а Екатерине 21. Именно под влиянием этого прекрасного чувства и появился романс «Я помню чудное мгновение».

Однажды, это было в Швейцарии, Глинка работал над новым произведением, но у него не получалось, он мучился, его все раздражало. «Никого не пускать», — сказал он слуге, — «скажи, что я ушел». В этот момент оказался назойливый посетитель, и как только он услышал от слуги, что барина нет, он развернулся и стал медленно уходить, при этом напевая мотивчик. «Да, это тот мотивчик, что мне нужен, срочно верни его», — приказал композитору. Он услышал через дверь то, что напевал посетитель. Вернувшийся, очень удивился и Глинке, и его просьбе спеть, но стал вспоминать, что он напел. И долго он искал разные мотивы и, наконец-то, дошел до плясовой. «Да, да, именно она!» – радостно закричал композитор. Вот так и появилась Камаринская. А закончил свои годы Глинка в феврале 1857 года в Берлине, где его и похоронили. А позднее прах был перевезен в Россию и похоронен на Тихвинском кладбище. Ну а в заключение послушайте и мой фрагмент произведения «Мимозы» Михаила Ивановича Глинки «Полечка». Ну а я с вами прощаюсь. У микрофона был Виктор Зинчук. Всего доброго.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Всем-всем-всем. На Радио России говорит «Здравствуйте, друзья!» Как мы рады с вами в очередной раз встретиться. Я Дмитрий Таиров. Напоминаю, тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает, учиться и учиться и учиться. Продолжаем учиться и не без помощи настоящих экспертов. Вместе со мной говорите «Здравствуйте» нашей замечательной гости, нашему эксперту Екатерине Сергеевне Бурковой, потомственному антиквару, коллекционеру, специалисту по оценке антиквариата. Екатерина Сергеевна, и снова мы вас приветствуем.
3: Дмитрий, добрый день. Благодарю за повторное приглашение. Продолжим наш диалог.
2: Благодаря вам мы многое узнали, а теперь продолжим. И, пожалуйста, мы с вами, если помните, остановились на том, как вы уже получили произведение искусства, да? Может быть, и пол должен быть наборный, там паркет такой или мрамор какой-то.
3: Да, было бы, конечно, неплохо, вот. Но, как мне всегда советовали маститые антиквары, ты не можешь без определенного образования пойти в эту сферу.
2: Важно.
3: Это очень важно, и я всем уже теперь молодому поколению советую все-таки иметь хотя бы второе высшее образование, не курсы. Я вот всегда это подчеркиваю. Ты не можешь за месяц, два, три получить какую-то справку и онлайн-занятия. Нет, это должны быть реально нормальное, настоящее обучение на все-таки искусствоведа. Потому что если мы говорим и про декоративно-прикладное искусство, и про живопись, как отдельный и очень крупный, самый дорогой, наверное, пласт коллекционирования, конечно же, ты должен начать хотя бы разбираться в истории художественных стилей. Я уже не говорю про то, что ты, в принципе, должен знать историю и своей страны, и тех стран, которыми ты собираешься заниматься, потому что, ну, без этого ты просто не сможешь дальше двигаться. Более того, это рынок антиквариата, естественно, сталкивается с большим количеством поддельных предметов. Всегда, где мы говорим про большие суммы, про большие деньги, конечно же, идет речь о том, что какие-то недобросовестные люди хотят, а иногда по, возможно, тоже ошибки неопытности и приобретения ранее, да, каких-то поддельных предметов искусства. На рынке они часто всплывают, и чтобы ты имел не только практические навыки и насмотренность, но все-таки и более глубокие знания, я, конечно, всем советую пойти поучиться. И вот как и я, у меня первое образование, я юрист-международник, всю жизнь занималась международной деятельностью, но когда я поняла, что коллекционирование уже стало серьезной частью моей жизни, я, естественно, пошла также отучилась на искусство. И у нас были выезды, я за это очень благодарна, допустим, во Францию, в музей декоративно-прикладного искусства, где ты мог развить действительно свою насмотренность, посмотреть все периоды, да, даже если мы возьмем банальный предмет, как стул, мы там рассмотрим, да, от самого идеи зарождения, далее курульные кресла, которыми пользовался в переработанном виде, скажем так, Наполеон Бонапарт, и мы идем дальше. Уже не говоря, конечно же, о таком огромном пласте мировой культуры, как живопись, безусловно, без теории истории искусства, ну, мне кажется, это настолько непрофессионально и даже нечестно.
2: Ну, я полагаю, что люди, которые так или иначе проявляют интересы, они это понимают, само собой.
3: Да.
2: Эти знания крайне необходимы.
3: Абсолютно. По первому образованию я юрист-международник, поэтому 15 лет своей жизни я работала в Национальном центральном бюро Интерпола в России.
2: А вот как, вы все-таки не в области искусства работали?
3: Но там я занималась, у меня была отдельная выделенная линия международного розыска культурных ценностей.
2: О, как интересно, очень интересно.
3: Вам сам Бог велел. Да, так или иначе была связана с искусством, причем именно с мировым искусством. Это, безусловно, большой опыт, потому что для доказательства принадлежности, допустим, похищенных и обнаруженных на территории зарубежных государств картин, как доказывается, да, собственность Российской Федерации, это формируется рабочая группа, в составе которой находятся представители музеев, в которых данные похищенные произведения искусства, данные авторы, имеется в виду, допустим, Айвазовский, Шишкин, Брюлов, имели место быть. Этот специалист, эксперт по живописи, который выезжал с нами в рабочих группах, работал, допустим, в Третьяковской галерее, где данные автора висят. То есть человек атрибутировал их на постоянной основе. Поэтому, естественно, выезжая даже за рубеж, он мог участвовать официально в судебной искусствоведческой экспертизе, доказывая, что это именно тот автор, который был заявлен, картина, что это именно та картина, которая соответствует документам, представленным на нее, и уже какие-то сопутствующие моменты.
2: Простите, но вы работали в основном с материалом, который был похищен, это наследие войны? Второй мировой, Отечество,
3: расскажу...
2: Великой Отечественной? Нет, или это
3: не
2: уже...
3: только. А не... что... Да, у меня как вот интересно? Есть в моей копилке, наверное, истории такой интересный случай, что в 73-м году произошло ограбление музея-заповедника Дмитровский Кремль. То есть, вы понимаете, 73-й год, да? И где-то в 2017-2018 годах на международных торгах, международных аукционных домов стали всплывать картины, которые были выставлены в международный розыск Интерпола, но похищены в 73-м году. И я сама лично возобновляла уголовное дело, потому что мы понимаем, что если это собственность Российской Федерации, то срока давности данное дело не имеет. Если что-то было еще не выставлено, мы выставляли дополнительно в международный розыск. Была проведена при помощи Генпрокуратуры Международного отдела Российской Федерации большая работа. И действительно, эти картины снимались с торгов аукционных домов. Были выезды рабочей группы в Германию и в Швейцарию, и доказанные принадлежности.
4: Итак, вы внимательны и собраны. В эфире программа «Наши сильные стороны». Екатерина Сергеевна Буркова сегодня, друзья, с нами. Потомственный антиквар, коллекционер, эксперт по оценке антиквариата.
3: Я приняла решение, что я дальше в своей гражданской уже деятельности хочу заниматься как антиквар этим профессионально. Безусловно, я для себя все эти этапы всегда сохраняю и в своей нынешней работе, в своей нынешней профессиональной деятельности. То есть, если я, условно говоря, рассматриваю картину для продажи, то, естественно, это определенные только эксперты должны выдавать свои заключения.
2: То есть, в первую очередь, проверяете, как это называется, estimate по-английски, estimate, да?
3: Это ценность, а я провинанс.
2: Провинанс.
3: Если, допустим, документы на картину старые, я всем советую всегда сделать перепроверку. Подтвердить заново, да, потому что тут как-то по общему правилу все-таки там 3-5 лет и надо переподтверждать. Потому что, опять же, из своей предыдущей профессиональной деятельности, да, сразу в голову приходят моменты, что, может быть, документы-то и настоящие, просто уже картина не та. И такое бывает, да?
2: Очень рискованный вид вообще занятий, деятельности. Да.
3: Я, вы знаете, вот Интерпол, да, вот это же международная организация уголовной полиции, она абсолютно открыта в своих файлах, то есть любой человек, я, вы, абсолютно любой, может даже просто проверить такую-то картину на предмет розыска. Эти базы данных открыты.
2: Все просто, как с автомобилем, абсолютно. Не угонили, проверьте.
3: Вот, да. Я всегда всех призываю проверять действительно на произведение искусства, конечно, на предмет розыска, потому что это деньги большие, время твое это занимает буквально 2 минуты, но ты обезопасишь и себя, и своего клиента, и даже там, и
2: так,
3: вторую
2: хорошо.
3: Сторону.
2: Действовать необходимо крайне осмотрительно, это
3: абсолютно,
2: очень важно.
3: Абсолютно.
2: Учитывать. Но вы выбор вот непосредственно направленности, вы сказали, фарфор – это ваша основная линия, да? Но говорили о том, что, коль скоро ты заявляешь себя коллекционером, необходимо, значит, наблюсь-облишь соответствовать. И вы как-то вот к этому прислушались? Вы в вашей коллекции действительно то, что справа соответствует тому, что сверху и так далее? Я
3: да,
2: вот хочу сказать, вот
3: да.
2: Гармонии этой добиваетесь?
3: Да, вы знаете, я на самом деле, погрузившись в эту профессию, я, ну, можно сказать, полностью пересмотрела интервью. Интерьер своего дома. То есть это правда абсолютно. То есть все картины, которые у меня висели до этого и как бы были куплены, ну, по случаю, подарены, еще что-то. Ну да, пришлось менять, пришлось снимать. То есть лучше, ну, как уже мне кажется, пустые стены и подождать действительно чего-то стоящего, чем вот ну, такую сделать сборную солянку.
2: Вы говорите о том, что ваша коллекция хранится дома?
3: У меня да.
2: Соответственно, меры безопасности да, довольно-таки
3: да, естественно.
2: Да. Должны быть очень серьезные,
3: да,
2: к тому
3: однозначно.
2: Же вы специалист по угонам.
3: Да, однозначно, конечно.
2: Но риск все равно остается.
3: Ну, просто не надо домой никого звать.
2: Интересно,
3: это
2: да?
3: такое старое правило антиквара.
2: Я полагаю, что все фильмы наши отечественные на тему, да, те же самые знатоки, у них были серии с подставными историями,
3: конечно.
2: С исчезновениями предметов культуры и искусства,
3: конечно.
2: И скрипки, и картины, и так далее. Да? Но это вот такая довольно серьезная серьезная тоже сторона, которую необходимо учитывать. Мы, наверное, да, поскольку нам звукорежиссер подсказывает уже, что будьте любезны, представьте гостю и делайте финальный реверанс. Екатерина Сергеевна Буркова сегодня, друзья, с нами. Потомственный антиквар, коллекционер, эксперт по оценке антиквариатов. Давайте подытожим сегодняшний наш выпуск. Очень интересная у вас интересная судьба захода на эту профессию антиквара. Вы правильно сказали, учись, учись, учись, никогда не поздно, получая образование, если еще вот так вот профильно подготавливаешься к этому. Что еще вы могли бы добавить к рассказу в этом выпуске о уникальной вашей специальности, профессии?
3: И еще, мне кажется, что самое ценное, наверное, помимо культурных ценностей, что еще мы можем передать будущим поколениям, это наши знания. Поэтому я еще занимаюсь просветительской деятельностью, поэтому я вся с большим удовольствием читаю лекции. Я участвую в Российском антикварном салоне всегда, в Арт Москве. Это такой же антикварный салон, просто весенний. Они для всех наших главных коллекционеров антикваров проходят два раза в год. И всегда, чтобы сделать мои лекции доступными для большого количества людей, у нас есть в гостином дворе прекрасный атриум на 200 человек, а я всегда читаю те или иные лекции для расширения знаний, да, именно присутствующих вот на этих выставках людей. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что атриум достаточно большой, там, 150-200 человек точно помещается, люди стремятся получить действительно все-таки знания, тем более, если уже они профильно приходят на эти выставки, с большим удовольствием всегда и про фарфор, и про живопись.
2: Замечательно. Плохо только, что у нас, как всегда, мало времени. А в остальном все прекрасно. Вместе со мной Дмитрием Таировым, друзья, кланяемся. Благодарим Екатерину Сергеевну Буркову, потомственного антиквара, коллекционера, специалиста по оценке антиквариата. И, к счастью, у нас есть возможность еще раз встретиться с нашей замечательной гостьей. Екатерина Сергеевна, спасибо вам.
3: Благодарю.

0: Наши сильные стороны.
1: с 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио России.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Культура. От пролога к эпилогу.
4: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: Заветные аллеи, забытый сад, полузаросший пруд. Как хорошо, как все знакомо тут. Сирень, резеда, и эмопеи, и георгины гордые цветут. Затмилась ночь, чуть слышен листьев ропот, за рощей чуть горит луны эмаль, и в сердце молодом встает печаль. И слышен чей-то странный грустный шепот, кому-то в этот час чего-то жаль. Константин Бальмонт. Сегодня, друзья, мы продолжаем радиоэкскурсию по усадьбе выдающегося русского поэта Афанасия Фета. Это программа «Воспоминания». Она вышла в эфир в 2017 году. Тогда я во второй раз побывала в Воробьевке, усадьбе, что недалеко от Курска. И был всего год, как возрожденный во всей красе дом Фета распахнул свои двери для всех желающих посетить этот прекрасный музей. А в этом году 10 лет с того памятного дня.
1: При реставрации такой был сделан проект реставрационных работ, чтобы действительно это здание и интерьер, и расположение комнат было такое, как при Фете. И даже зеркало печи выполнялось эксклюзивно. Это специально сделанные плитки, ручной работы, потому что каждая плитка, визуально мы это сейчас не увидим, но тем не менее они не одинаковые. Там где-то какие-то миллиметрики, но это не конвейер, так скажем.
2: Скажите, смысл какой в этой работе? Вот, допустим, вы говорите, эксклюзивно сделано.
1: Если одной фразой, что мы преследовали, чтобы было так, как при Фете.
2: И чтобы одно другому не противоречило.
1: Не противоречило.
2: Да. Обои такие симпатичные. А это что такое?
3: Они подобраны по фотографиям.
1: Фотографии черно-белые. Да. Поэтому да, мы могли спорить и думать, какого же они цвета, но это должен быть вот такой
3: рисунок.
1: Мелкий рисуночек.
2: Изумительным вкусом подобраны портьеры.
1: Мы, опять же, смотрели, какая была мода в те времена, какие были портьеры, из чего они шились. Конечно, это современные материалы, но тем не менее это все подобрано.

0: шаге в воссоздании усадьбы поэта.
1: Но вот все это собрать, купить, найти, вычислить и так далее. Ведь это же, мне кажется, должна трудиться громадная армия людей.
2: Это сотрудники Курского областного краеведческого музея, специалисты музея усадьбы Фета под контролем и руководством комитета по культуре Курской области, потому что там тоже большие энтузиасты и большое желание имели. Вот понимаете, если у людей есть желание,
1: то
2: сроки, они сжимаются и расширяются. Если у руководства есть желание быстрее запустить проект, если у жителей Курской области есть желание приезжать сюда в недостроенный дом, когда здесь была школа, было вот здание, да и то, там где-то пристройка алиповатая, где-то еще там что-то непохожее, но есть большое желание. Поэтому, когда это все вместе соединяется...
3: А это гостевые комнаты. Гостей было много. Фет пишет, я хочу, чтобы Воробьевке было многолюдно и голосисто, поэтому приглашал сюда и художников, и поэтов, писателей. Дважды сюда приезжал Петр Ильич Чайковский. Оба раза он приезжал по приглашению своего брата Николая Ильича. Да, имение было Николая Ильича в 5 километрах от Воробьевки. Но в 1891 году, 18 августа, Чайковского Петра Ильича приглашал сам Фет. А в 93 году он приехал на освящение церковного предела в селе Уколово и пришел сюда, чтобы встретиться с Марией Петровной. Фета уже не было в живых. Как бы отдал дань памяти умершему поэту. И тогда он высказался, что за очаровательный уголок это Воробьевка, настоящее жилище для стареющего поэта.
0: Чайковский писал романсы на стихи Фета, и к одной из пьес «Времен года» знаменитого цикла он предпослал фетовские стихи, чтобы мы лучше почувствовали дух произведения. А между тем мы шли дальше по музею-усадьбе Афанасия Фета.
1: Красиво, как светло, прекрасно.
2: Фотографии этой комнаты не сохранилось. Поэтому мы выполняли интерьер из тех типологических предметов, которые могли бы быть в этой комнате. И было решено нашим советом, что на стенах мы повесим портреты тех людей, которые здесь были. О каждом из них экскурсовод может рассказать.
1: Представьте нашим радиослушателям, кто здесь у нас?
3: Это поэтическая муза Афанасия Фета Александра Львовна Бжеская. Она гостила здесь летом 1879 года. Это друзья поэта, критики, советники и помощники на последнем творческом этапе Николай Страхов и Алексей Алсуфьев. Владимир Соловьев не раз гостил в Воробьевке. Яков Петрович Полонский вообще сюда приезжал со своей семьей и жил. Художник Остроухов, филолог Кулаковский, критик Говорух Отрок, поэт Лопатин, председатель психологического общества «Грот», поэт Голенищев Кутузов. А вот Новосильцевы не были в Воробьёвке, как сказала Ирина Викторовна, но портреты их были здесь. Потому что это сосед по Орловскому имению Петр Петрович Новосильцев, а его сын Иван Петрович, друг детства был Афанасий Фета, и именно Иван Петрович помогает Фету получить и звание камергер в 1886 году, и вернуть фамилию Шиншина в 1873 году, потому что Иван Петрович служил при дворе Александра II.
1: Еще это у Тютчева в его имении. У него все вот в портретах, все в портретах. И ты вроде бы находишься в окружении этих людей. Удивительное ощущение. И вот вы говорите, гости, да? Гостевая, вот они гости.
3: Давайте в спальню пройдем. Ну, здесь типичная обстановка, увидите, спальня 19 века. Мне часто задают вопрос, это спальня Афанасия Фета? Фотографии все подписаны были у Боткина. Комната Марии Петровны, зала там, гостиная и так далее, бильярдная. И просто спальня. И столик с кофейничком 1892 года. Здесь все просто, но очень уютно.
2: Это все подбиралось, мы специально делали, чтобы вот показать такую эстетику.
1: Красиво и уютно. И со вкусом.
2: Задача – гармония и эстетика. Вот во всем. Но мы его так видим, чувствуем, что вот у него не могло быть иначе. Мы же много обсуждали. Творческая группа, наш главный хранитель Алферова Елена Леонидовна, ее большая роль именно в подборе текстиля, так как она еще главный хранитель, она хорошо знает коллекции, поэтому она знает, что, например, здесь вот этот подсвечничек мы возьмем, а не вот этот, не просто какой-то, а потому что на этом он сочетается со всем интерьером.
3: Здесь так красиво, потому что, сам повторяю, Фет был эстет, и во всем должна быть красота, во всем порядок. Ведь не случайно он писал, Я должен выйти в партер своего парка и пройти по дорожкам так, чтобы роса не омочила мои обуви.
1: Ах ты, батюшки.
3: Представляете, какой он был?

0: педантичный. Вот
1: представьте, а если бы он сейчас отвернулся, да, машина времени, и Афанасий Иванович входит сюда, как бы он на это посмотрел?
0: Был бы он доволен.
1: Позвать мне директора краеведческого музея.
2: Это хозяйственный кабинет.
3: Мы спустились уже вниз, и если на втором этаже у нас был кабинет Афанасия Ивановича Фета, где он занимался творчеством, то на первом этаже у него был хозяйственный кабинет.
2: Хозяйство было огромное. Конечно, конь – это основное, наверное, все-таки было его богатство и богатство и гордость. Он везде же подчеркивает, что он конезаводчик Курской губернии. Ну и крупный рогатый скот, и птицы здесь. Также занимались здесь овцеводством, свиноводством. Ветчину Боткиным поставляли в Москву. И всем этим руководил управляющий, бойкий, юркий, обрусевший швейцарец Александр Иванович Уст. Ну, 1000 гектаров распашной земли, 300 гектаров леса еще было.
1: Шутка, да,
2: Фет все-таки здесь был богатым таким барином.
1: И хорошим хозяином.
2: Хорошим хозяином, да.
1: Ну, вот отсюда смотришь, уже, так сказать, поэзии не особенно.
2: Ну, гости не должны видеть быта, потому что из этих окон, да, мы видим, прежде всего, рабочий двор. На этих фотографиях, как раз, Людмила Васильевна, посмотрите, мы видим, как из каретной проводят коней в парадную конюшню. А парадные комнаты все располагались с противоположной стороны, потому что гости должны были любоваться красотой природы.
1: Ну, какие лошади начищенные просто до блеску. Красота. Это лошади Фета, да?
2: Или да, вот здесь было около 50 голов. Здесь занимались разведением племенных коней. Да, да. И их продавали на ярмарках, в частности, в Коренной пустыне на ярмарке. А здесь вы видите изразцы камина, которые были найдены во время реставрации вот в этой экспозиции. По этим изразцам подготовлены камин, кованые гвозди и шпильки найдены были на втором этаже, кирпичик из завода Фета. Ведь здесь был еще и кирпичный завод с инициалами Аша, Афанасий, Шеншин.
1: Именные кирпичи,
3: да. Ну и, конечно, опять же, мы говорили с вами про эстетику. Мы поместили здесь подсвечник с головой лошади.
1: Конезаводчик.
3: Да, конезаводчик.
1: И изящная чашка, изящнейшая.
2: И у Фета была своя печать. Обратите внимание, воробьевская печать такая была. Здесь подкова. Когда письма он писал, то ставил печать вот такую на письмах. На подкове написано «Воробьевка». Вверху хлебный колос. И венчает подкову три пироштрауса. Это элемент из герба рода Шеншиных.
1: А эта печать?
3: Нет, мы ее изготовили.
2: Это изготовили.
3: Но мы видели документы, на которых стояла эта печать, и изготовили. Иван Иванович Чурсин, он же и реставратор, он здесь руку ко многим предметам приложил. Ну и здесь мы не могли не поставить вешалку, повесить курточку 19 века. Да. Сшили мы вот такой картуз, но если вы посмотрите на фотографии, у него вот аналогичный картуз.
2: Вы были у нас в 2015 году, как раз этого еще
1: ничего не было. Ух, какая роскошь!
2: Я, возможно, в 2015 году говорила, и вы видели вот эти колонны, свидетели жизни Фета. Вот их отреставрировали, и по фотографиям очень долго думали, как сделать панели с зеркалами. Ведь столовая, зала, гостиная могли изолироваться. И вот так выдвигали панели с зеркалами с двух сторон. Прекрасно. Их закрывали.
1: А это еще
2: отдельно
1: увеличил,
2: да? Столовая.
1: А зеркало всегда делает кубатуру другой совсем. Да?
2: Конечно, визуально увеличился объем комнат. А на столе вы видите столовый сервиз конца 19 века, которым мог бы пользоваться Афанасий Фет. Ведь не случайно у Фета есть такое выражение, как гордостью хозяйки должен быть стол, накрытый белой на крахмальной скатерти, на столе кусок розбифа, бокал красного вина. Но в то же время вечный хмель мне не отрада. Ни ему моя любовь, не тяну я винограда дуряющего кровь. Но порой резвой пылко обновляя жизнь мою, для меня несет бутылка искрометную струю.
1: Знаете, Антонина Семеновна, вот когда я сюда приезжала, здесь стояли стенды с фотографиями. И как-то мне казалось, что гораздо уже эта комната и темнее. Вот тут стояли стенды, хорошо, и как раз мне показывают, что вот такое счастье, что Боткин все это снял.
2: Да.
1: И теперь трудно, но можно восстановить это. Какой подвиг совершил человек, взяв? Зачем он фотографировал все? Для удовольствия?
2: Наверное, сохранить память о поэте и его имении, наверное, еще и предвидел.
3: Это просто поразительно, потому что многие фотографии сделаны не только при жизни, но, видимо, и после смерти Фета, когда здесь уже никто не проживал. То есть люстры накрытые. А зачем эти люстры фотографировать? Но, тем не менее, человек это делал, снимал это.
1: именно интерьеры снимал. Редко кто вот так вот займется такой работой. По существу он оставляет наследство, работая с которым...
3: Неоценимо.
2: Это и не только Дмитрий Сергеевич Боткин. Этим занимались и другие потомки по линии Марии Петровны, потому что в 2013 году нам передали фотографии из Америки. В частности, это Андрей Сергеевич Кочубей. И именно по его же фотографиям построены вот эти колонны. Вторые. Да, их мы не видели на других фотографиях.
1: Опять фантастически со вкусом. И вот кажется, стулья, что они, в общем-то, новые совсем.
3: Они прошли реставрацию. Ночь сейчас на них ляжет патина.
1: Вот,
3: чуть-чуть они, да. Начнутся окислительные процессы, да, и уже да. Все это выровняется.
1: Я как раз сказала, вот патина времени, вы и то-то слово да, произносите. Да. Тут специально звучит фортепиано, да? Или да. Это с улицы?
2: Нет, здесь звучит музыка, потому что тут звучала музыка, особенно когда приезжал Петр Ильич Чайковский, и звучали здесь не только произведения самого Петра Ильича Чайковского, но и произведения любимых композиторов. Поэтому экскурсии проводятся при музыкальном таком оформлении.
3: И зелень, которую вы видите здесь, не наша прихоть, не потому что мы вот решили там...
1: А я на фотографиях это видела. Я задала этот вопрос, говорю, а зелень? Как раз я хотела спросить.
3: Ну, немножечко другие.
1: Там не важно. Ну,
3: да. Тем не менее, эти зеленые уголки. И то, что у нас здесь и кактус вот присутствует.
1: Да, если вот я это обратила внимание.
3: Это тоже так, это есть как... по воспоминаниям.
2: Да. Вы понимаете, однажды Фет пробегал по бильярдной и заметил, что должен расцвести белый кактус грандифлора. А в этот период у него гостил Полонский со своей семьей. Фет попросил спустить кактус в столовую и понаблюдать за этим прекрасным природным явлением, потому что свел он кактус какие-то считанные часы. И вот он пишет, пока гости пили кофе, золотистые лепестки кактуса начали вздрагивать и раскрываться. И посмотрите, какая роскошь ткани, какая девственная чистота и нежность, пишет Афанасий Фет. А эти тычинки – это папская крапила, концы которого наполнены золотым раствором. Глядитесь в глубину таинственного фиала. Глаз не может различить ни то светло-голубого, ни то светло-зеленого грота. Это поистине волшебный водяной грот острова Капри. Вот это мгновение, когда кактус расцвел в 6 часов, а в 12 ночи уже цветение прекратилось, нужно было заметить красоту. Вот это было подвластно художнику.
1: И вот, изложить ну, так, да?
2: Да, изложить так. В этом был весь Афанасий Фет.
1: Ух ты, как красиво. Вот здесь, да.
3: Здесь кёт. В спальню Марии Петровны.
2: Жены Фета. И обстановка характеризует хозяйку этого имения. Она была очень набожна. Мы сразу обращаем внимание на ее молильный уголок. Воспитанная по Домостроевски, для Фета была и матерью, и женой, и нянькой. По ее просьбе Афанасий Фет ежегодно обращался к епархии сюда. На второй день после Великой Пятницы приносилась икона Божьей Матери, знамение Курская-Каримская. Все это Мария Петровна, конечно, делала для людей близлежащих деревень. Мария Петровна была матерью крестной у многих детишек крестьянских и собирала всех своих крестников здесь на территории имения в каждый праздник. И угощала не только сладостями, но и дарила подарками. В общем, она в воспоминаниях Воробьевцев, старожилов, была баранедушечкой. Собирала лекарственные травы, сушила. И Фет пишет Софье Андреевне Толстой. И по субботам к ее спасительной ступке сбегались все больные воробьевские.
1: От Таниды Семеновны, скажите, пожалуйста, вы Фетом давно занимаетесь?
2: Вы знаете, я сюда была направлена работать в 1978 году. И в конце как раз 70-х годов заговорили о создании музея. И потихонечку начали создавать уголок фетовский в кабинете русского языка и литературы. С 1986 года комнатка музея была как раз в рабочем кабинете Фета на втором этаже. И мне пришлось быть заведующей этой комнаты музея. Ну и, следовательно, поэзию, его жизни, в творчество приобщить, привить любовь к фетовскому творчеству детишек, школьников.
1: Хоть не дано предугадать, как слово наше отзовется, но все-таки...
2: Ну, я вам скажу, что все-таки кроха той работы, которая, к чему я стремилась, была заложена у детей, у школьников у наших. Дети все-таки чувствовали, что они же учатся не в обычной школе, а в доме Афанасия Фета. И вели себя как-то по-другому. Они были более любознательные, наверное, любопытные, интересующиеся литературой. И, наверное, не случайно мой сын закончил филфак и работает здесь.
1: А вы сейчас выходите по этому дому? Ну, я понимаю, что не привыкаешь ни к чему, это ясное дело. Но вот внутри чего-то такое там шевелится.
2: Вы знаете, ощущаешь присутствие, да, хозяев этого дома. И когда была реставрация, естественно, все же еще в таком зачаточном, можно сказать, состоянии было, это как-то было немножко уныло. И даже сравниваешь фотографии. Есть фотографии, сделанные при жизни Афанасия Фета, и есть фотографии, датированные 1913-16 годами. И уже нет пышных цветов. Какие-то половики мы видим на фотографиях 16-го года, и душа щемит, потому что чувствуешь то, что в доме нет хозяина. А здесь, когда приходишь, я прихожу сюда вечером, я как бы ощущаю их присутствие. Марии Петровны, самого Фета. Ну, что-то такое вот, какая-то идет взаимосвязь.
4: С Антониной Семеновной Яковлевой, заведующей музеем Афанасия Фета, и с Ириной Викторовной Латашовой, заведующей Курским областным краеведческим музеем, мы вышли в парк. Спустились к живописной речке Тускари, долго гуляли, любовались чудесной природой. Но это отдельный разговор. А пока поблагодарим замечательных специалистов, не сомневаясь, что и вас они привели в восхищение, и совет любителям ходить и ездить поэтическими маршрутами. Приезжайте в Воробьевку в гости к Афанасию Афанасьевичу Фету. Всего вам доброго!

0: Радио России.
1: И все это музыка. Совместный...
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Радио России «Орел». Реклама.
6: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: под контроль России перешли 2 населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Один человек погиб, один ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Стоимость подарка учителю к 1 сентября по закону не должна превышать 3000 рублей. И теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в ходе боев за село Кудиевка в Харьковской области уничтожили резервы ВСУ, заявили в Минобороны России. Огневую поддержку российским мотострелкам оказывали расчеты артиллерии, ударных БПЛА, уничтожая огневые точки и резервы противника. Группировка войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике за сутки. Российскими средствами ПВО сбито 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 БПЛА ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок России около 1390 военнослужащих. Российская армия в ночь на 16 августа, добавлю, также нанесла удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Водитель ранен, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что у пострадавшего акубара травмы, ему оказали первую помощь. Появились новые кадры посещения президентом Владимиром Путиным гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и его общение с экипажем. Их показал Павел Зарубин для информационного агентства «Вести». Глава государства вместе с представителями экипажа корабля осматривал помещение крейсера и в одном из них остановился у картины с изображением исторического «Варяга». 12 августа президент России прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за завершающим этапом учений Тихоокеанского флота с борта флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Также глава государства осмотрел каюты экипажа и посетил корабельный музей. Там он оставил запись с подписью и датой в книге почетных посетителей рядом со своей фотографией. А на следующей неделе президент проведет множество внутренних мероприятий. О графике главы государства на следующей неделе также сообщил Павел Зарубин. Он показал, как прошел разговор Путина с жителями Новосибирска. 11 августа президент прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Программа была посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Глава государства встретился с губернатором Андреем Травниковым, а также пообщался со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы. Госслужащие смогут использовать в работе, особенно в чувствительных сферах, только проверенные модели искусственного интеллекта, что позволит минимизировать риски, сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, сейчас для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в новом базовом законе об ИИ прописаны понятия национального и суверенного искусственного интеллекта. По его словам, это будут защищены инструменты для работы. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителей, и педагога. Это правило действует в отношении любых подарков, неважно от одного человека или от всего класса. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует в отношении каждого из них по отдельности, сообщает РИА Новости. Как рассказали в Госдуме, эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза Союза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, чтобы в случае проверки подтвердить стоимость. Более 10% россиян, чьи пароли от онлайн-сервисов были скомпрометированы, сообщили, что злоумышленникам удалось получить доступ к их финансовой информации или деньгам, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс. Среди них более 60% рассказали, что банк успел предотвратить несанкционированные действия. При этом почти четверть самостоятельно сменили пароль до возникновения последствий, а 13% заявили, что злоумышленникам удалось получить доступ к части финансовой информации или денежным средствам. Средняя сумма финансовых потерь среди респондентов, столкнувшихся с утечкой паролей и потерей денег, за последний месяц составила 18 тысяч рублей. Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии составило более 50, еще свыше 100 жителей страны пострадали, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Всего стихия разрушила более 900 зданий, 450 домов получили повреждения. Посольство России в своем телеграм-канале выразило соболезнования в связи с жертвами и разрушениями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса Тенгара в субботу. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке. И о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Далее в нашем выпуске новости спорта и прогноз погоды в городах России. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 4-го тура российской премьер-лиги по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». В первом тайме счет пока 2-0 в пользу «Зенита». Дубль оформил Александр Соболев. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче шестого тура первой лиги по футболу и поднялся на шестое место турнирной таблицы. Ульяновская команда идет 12-й. «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счетом 4-3 в столичном дерби в первом матче полуфинала Кубка России по футболу среди женских команд. В составе победителей дубль оформила Нелли Коровкина. По мячу забили Василиса Лакеева и Андреа Грабинар. У проигравших дважды отличилась Габриэла Гжевинская, один раз Кира Петухова. Россиянка София Литерикова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером, а в упражнениях с обручем заняла 8-е место. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андрианова стала 2-й на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в финале были сильнее Ольги Мотрич и Юлии Петровой со счетом 2-0. Бронзовые награды завоевали дуэты Арина Режнова и Елизавета Луткова и Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников. Чемпионка мира по скалолазанию 2016 года Елена Красовская одержала победу в булдеринге на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. У мужчин в этой дисциплине не было равных Николаю Ереловцу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
7: В понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге ожидается 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Челябинске 15-17 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Тюмени также временами дожди и грозы, 15-17 градусов. В Ханты-Мансийске от 16 до 18 тепла, дожди. В Сургуте без осадков 20-22 градуса. В Омске также без осадков 20-22. В Новосибирске 23-25 градусов выше нуля, кратковременный. Временный дождь. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Днем температура 23-25 градусов, ночью 16-18. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
11: А раз мы смертники, мы все равно не выживем.
12: Земля, пропитанная кровью.
13: Это доставляло радость. Убить безоружных людей.
12: Земля мучеников и героев.
14: Мы, наверное, всему миру показываем, никакие позиции не сдадим.
12: Здесь каждый знает, от него зависит судьба России.
15: Пока мы не разгромим врага, я буду находиться здесь.
12: «Приграничник». Премьера документального фильма 16 августа в 22:30 на канале «Россия».
16: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
17: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
19: Радиожурнал «Баян Талын Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
16: Радио России. Главное радио страны.
20: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ «Бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
21: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
20: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ Бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
16: Радио России. Люди.

0: Позиция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня давайте-ка немножко поговорим о теме, о которой мы любим говорить, об искусстве. И опять же, не просто об искусстве, а о монументальном искусстве и о скульптуре. И для этого у нас в гостях наш замечательный сегодняшний гость, скульптор, мастер монументальных и станковых композиций, портретов, член Московского союза художников, студии Грекова, Алексей Дмитриевич Чебаненко. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо за то, что вы к нам пришли. Поговорим о скульптуре. Скульптура — вещь сложная. Скульптор, знаете, если самый счастливый художник — это писатель, которому достаточно клочка бумаги, на мой взгляд,
2: да,
1: то, наверное, самый несчастный из художников, привязанный к воле заказчика, это скульптор и архитектор.
2: Больше скульптор, потому что архитектор все-таки он не столько привязан к мнению заказчика, потому что он создает некую среду для заказчика, и он тут больше вариативности для того, как будет комфортнее заказчику жить, ходить, находиться в тех произведениях, которые он создает. А вот скульптор, он в наше время, наверное, больше зависит от заказчика, но тут больше он зависит даже не от этого, а от того, в каком материале будет сделана вещь. У живописца нужны просто краски, холст, там, бумага, карандаш.
1: Акварель.
2: Акварель, да. Подрамник. Да, кисти, да. Опять же. Скульптору, помимо того, что нужно это слепить, я уж молчу, там сделать каркас, где-то взять глину, а следующее, чтобы вещь сохранилась, ее нужно перевести как минимум. Это гипс. Раньше это был выставочный материал, сейчас уже это не так. Бронза, камень, иногда
1: мрамор.
2: Бетон. Мрамор, да, пожалуйста, да. Это очень дорогостоящая история, очень трудозатратная, и все эти процессы нужно знать, уметь и самому ими владеть.
1: Ну и, наверное, если архитектор, все-таки на его стороне элементарно физика.
2: Конечно.
1: И законы строительства, и он не поставит постройку так, чтобы она упала. Ну, были, конечно, такие случаи,
2: да.
1: Там потолок свалился на голову довольного заказчика или недовольного, то со скульптурой кажется, что можно делать все, что угодно, все, что заблагорассудится заказчику. Ну, так вот, в пределах каких-то,
2: да. Скажем так, современные технологии это позволяют. Если раньше, возвращаясь к архитектуре, когда архитектор сдавал мост, потом построил мост, и первый проход людей или каких-то, ну, в общем, открытие моста проходило таким образом, что архитектор стоял под мостом. Это была его личная ответственность. То есть если мост рухнет, то он рухнет на голову исполнителя. И это очень, в общем, это очень ответственно. А скульптор, он действительно вроде бы может создать все.
1: Ну, в этом плане законы физики вас теперь больше не спасают от дурновкусие или самодурство заказчика?
2: Ну, они скорее помогают. На самом деле законы физики никуда не делись, они нужны, потому что есть такое понятие, как все-таки монументальность в скульптуре, и есть такое понятие, что скульптура должна стоять. Как бы она визуально не летела, парила, она должна быть как-то так выстроена, чтобы она смотрелась устойчиво со всех точек зрения. И вот когда этот момент достигнут, что она устойчиво стоит, тогда она получается скульптурой. Когда, да, тут нужно много еще соблюсти, чтобы можно было ее, хотелось, чтобы ее обойти со всех сторон, чтобы она взаимодействовала с пространством.
1: Чтобы менялось выражение отношения в зависимости,
2: конечно,
1: от света и поворота,
2: да,
1: то, что
2: да,
1: не может дать живопись.
2: Да, да, чтобы воздух ее не съедал, а чтобы она, наоборот, входила с ним в взаимодействие, вот тогда это настоящая вещь.
1: Ваши, вот если я попрошу назвать, допустим, топ-3 любимых памятника.
2: Вообще любых?
1: Любых.
2: Ну, тут топ-3, конечно, очень сложно, потому что их гораздо больше.
1: Конечно. Но если вы, допустим, скажем так, это топ-3, на которые вы можете смотреть в любой момент, по любой прихоти, каждую неделю, вот топ-3, а до других доезжать реже.
2: Это Микеланджело Давид, это великолепная вещь. Это Пергамский алтарь. Столько много их в голове, на самом деле, проносится. Это и Александр III, скульптор Трубецкого.
1: Да, чудесный. Вот. Павел Трубецкой чудесный. Так обидно, как это все обхаяли Александр Николаевич Бенуа и компания, как только этот памятник был открыт.
2: Но вещь замечательная.
1: Изумительная.
2: И как она стояла, как она, опять же, держала площадь, на которой он стоял.
1: У Павла Трубецкого же замечательно совершенно есть нереализованный Александр II и реализованный Александр III. Фантастический, как он совершенно по-разному, обе конные как бы скульптуры, оба конных памятника, и удивительно, как он мастерски уловил диаметрально противоположный характер отца и сына, где на такой арабской какой-то лошади, ветреный, такой устремляющийся с этими бакенбардами Александр II, вот этот вот основательный, сидящий на почти тяжеловозе, сидящий Александр III.
2: Но это вот как раз тот случай, когда именно пластическим языком скульптор выражает идею. Это вообще очень вот, самое сложное и самое интересное. Вот это, у нас же у скульпторов вообще у любого художника, будь то писатель, поэт, живописец, архитектор, там, кто угодно, у каждой этой профессии есть свой язык. Вот, у литератора это, ну, писатель это буквы, это там, поэт это стихи и так далее, там, у художника краски, у живописца. А у скульптора это пластика, это такая игра объема и пространства. И когда вот получается вот эти моменты соединить, чтобы... Допустим, человек большой, тяжелый, влиятельный, соответственно, его нужно изобразить тяжело. Вот как это понять в скульптуре «тяжело»? Что это такое за понятие «тяжело», когда каждая складка подчинена какой-то тяжести? А кого-то легкий, например, да, и тут уже другая какая-то задача происходит. И вот этих задач очень много, а язык один – это пластика. Ну и, конечно же, вкус, его величество вкус. И вот эти вот вещи две, когда они соединяются, это должно что-то получиться.
1: Что вы считаете, наверное, примером неудачного памятника? Можно не называть, естественно, ни в коей мере ни художника, ни имя, чтобы никого из коллег по цеху не обидеть, но вот именно, наверное, по проявлениям, по признакам.
2: Неудачный памятник, когда в нем в первую очередь нет скульптуры, когда нет пластического языка, когда много слов и мало дела, когда можно много говорить об этом, что он выражает вот это, он вот настроен на то, мы хотели вот это показать, хотели то, пятое, десятое. А ты смотришь на вещь и понимаешь, что она нулевая абсолютно, что человек не понимает, как языком формы выразить ту идею, которую он вот может трактат описать или нам вот рассказывает бесконечно. Тогда возникает вопрос, для чего ты пошел в скульптуру? Зачем ты этим занимаешься? Выбери другой вид искусства. Если ты в нем что-то понимаешь, занимайся тогда литературой, занимайся, не знаю, музыкой, поэзией, всем чем угодно. Но скульптура, она не про это. Тут есть свой язык, есть свой способ даже мышления. И раньше скульпторы, например, они общались между собой. Ну, это такая байка в чем-то, но она не лишена действительности, не лишена правды. То есть они обсуждают какую-нибудь модель. Ну, модель, стоящая женщина. Вот и один у другого спрашивает, как она выглядит. И он говорит, что, ты знаешь, вот у нее вот нога, она весит вот там вот столько-то. А вот там, не знаю, вот рука столько, а вот кисть по отношению к голове, она вот такого вот какого, такой массы. И они друг друга прекрасно понимают, они могли бы по этим вот словам, по этому языку слепить одинаковую вещь. Вот это и называется язык пластики, язык веса, язык тяжести. Если мы возьмем любую греческую вещь, то есть эталон скульптуры, да, это греческая скульптура, то на что мы все равняемся. Какая бы ни была там, не знаю, богиня Афина, или это там, не знаю, это будет Дионис, или еще кто-нибудь, или какой-нибудь маленький Амур, это все вещи, в которых есть колоссальная тяжесть. Они собраны, они ясные, они четкие, они крутятся, они круглые, они взаимодействуют с пространством вокруг. Они с ним вот, есть такая игра такая у них. У них есть какое-то общение. И там видно, что люди, они мыслили языком скульптуры. Они понимали, о чем они говорят. И для них это было первично. Именно поэтому, когда мы по прошествии тысячелетий, причем и мы, профессионалы, и обыватели, смотрят, мы понимаем и видим одно и то же. Ну, может быть, с какими-то небольшими уточнениями, но мы понимаем, о чем они говорили, что они хотели нас донести.
1: Ну вот из, скажем так, из вот этого донесения, да, фактуры, это же разные вещи. Лепишь ты Бога или лепишь Мадонну, или лепишь... грозного царя, там, вырезаешь, точнее, там, да, из мрамора, условно говоря, как Антокольский. Здесь вот момент, конечно, сложный, да, или мальчика, или крестьянку, что угодно, или писателя, как там все-таки Андреевский, Гоголь – это такая своеобразная вершина среди вообще русской скульптуры и мировой скульптуры, на мой непросвещенный взгляд.
2: Совершенно верно.
1: Да. У Томского тоже удивительный Гоголь, но, опять же, это опыт перенесения портрета в пластику и поставленный не так, и не на том Томском постаменте, и у него, в общем-то, Томский был Гоголем недоволен своим, который стоит на Гогольском бульваре, у него есть только один плюс, он убрал Андреевского Гоголя в более выигрышную локацию от этого фронтального солнца. Угу.
2: Ну, вот, это тоже очень, извините, перебью, очень важно. Конечно, как раз, что еще очень важно в работе, вообще в работе скульптора-монументалиста, это симбиоз скульптора и архитектора.
1: Да.
2: Потому что, к сожалению, но мы все узкие специалисты, и скульптор понимает, как слепить, что слепить, как оно вот будет выглядеть в объеме, как оно будет выглядеть в пространстве, но как оно будет выглядеть в материале, в зависимости от материала, как оно будет воздействовать на зрителя. Но масштабность к местности, сомасштабность, как вот пространство будет работать на образ, как влияет свет, где нужно поставить, чтобы была какая-то логическая цепочка продолжалась, то есть куда он смотрит, допустим, для чего он туда смотрит. Почему у него тот же жест или другой? Какой должен быть постамент? Какая должна быть вот вся вокруг какая-то инфраструктура? Какие-то там, не знаю, даже мы берем плитку, скамейки, лавочки. Это все должен быть единый стиль, единый язык. Если этого языка, вот если нет этого симбиоза между скульптором и архитектором, то вещь проваливается, опять же. И как раз вот совершенно верно вы привели пример этого Андреевского Гоголя, потому что там это соединено. И бывают такие удачные моменты, когда еще вот не было бы счастья. Да несчастье помогло. Его передвинули, а там получилось еще лучше.
1: Потому что иначе по нему бил фронтальный свет, стоящий.
2: Он его слепил, заливал цветом.
1: Да.
2: И он становился скучнее из-за этого. Так он стал более контрастнее, более рельефнее. И все вот эти вот тонкости объемной игры, которую добивался Андреев, они стали более явными.
1: Ну вот из военных тем. Да, в плане, ну, опять же, учитывая вашу все-таки принадлежность к числу грековцев, вот мы сейчас, к сожалению, этим летом стали свидетелями того, как современная Украина, действуя, в общем-то, вполне по лекалам своих любимых предшественников, нацистов, совершила целенаправленную атаку на Севастопольскую панораму, которая была, опять же, вновь уничтожена, хотя, опять же, фрагменты вынесены. Вот второй раз за свою историю, и сейчас грековцы будут это возрождать, но это, опять же, тема живописи, но тем не менее. Вот в плане баталистики, в плане военного портрета, что еще важнее, мы видим парадные портреты, мы видим, на самом деле, такой зачастую гиперреализм. Вы занимаетесь военным портретом, вы ведете сейчас проект, да, по созданию народного памятника участникам специальной военной операции в Волгограде. Вот в военном портрете, может быть, на примере других художников, может быть, на именно, ну, естественно, и на примере того, что вы ищете. Что самое важное для вас в военном портрете? Вот чтобы война и человек говорили вот в этой вот лаконичной форме, условно говоря.
2: Евгений Викторович Вучетич создал замечательный, просто, я считаю, гениальный комплекс «Мамаев-Курган». Причем, ну, насколько мы знаем, он делал его около 5 лет, разрабатывал гораздо дольше. Там должен был быть изначально другой проект. Потом он передумал, что нужно все-таки поставить Родину-мать как вот некую вершину этого всего, главную доминанту. И у нас задача очень сложная. Нужно наш монумент как бы вписать, сделать продолжением того, что сделал Вучетич, чтобы оно гармонировало. Не диссонировало, а именно гармонировало с тем, что было сделано тогда, чтобы это было каком-то едином пластическом языке, в едином стиле даже, в едином материале. Потому что, конечно, очень не хочется сделать бронзицу. Там проще, это удобнее, там вариативности больше. А бетон в этом плане, он гораздо больше нас ограничивает. Но и дает некую преемственность. И чтобы создать этот монумент, на котором мы сейчас работаем, естественно, самое правильное, как я считаю, что я сделал, я поехал туда и начал внимательно рассматривать, как работал Вучетич тогда. Потому что да, конечно, с детства история искусств, у меня мать искусствовед, я все это знал, я, ну, по книжкам, по каким-то иллюстрациям, по картинкам, по слайдам, но пока ты не увидишь живую, не ощутишь на себе все это. Невозможно понять, что хотел он нести, что он хотел сказать, как он это говорил, тем более я сейчас уже, ну, такой взрослый, состоявшийся человек, я скульптор действующий, и я какие-то вещи могу уже прочувствовать, понять и даже, может быть, как-то услышать, что он говорил. И до приезда туда у меня было совершенно одно впечатление в голове. Да, это родина-мать, это некая такая... Ну, по сути, это ника самофракийская на такой современный лад, да, на советский. И она сделана гениально. Это ну, просто потрясающая вещь. Она круглая, она огромная, она так, она держит потрясающе все пространство. Но вот что больше меня всего привлекло в этом Амаге Кургане, как вы думаете, что? Это те работы, которые, на самом деле, сам Вучетич в своих мемуарах писал, что это наиболее удачные во всем Амаге Кургане. Это рельефы на подборных стенках по центральной лестнице, которые посвящены обороне Сталинграда. Они находятся справа и слева, когда вы поднимаетесь туда вперед. Да. Это настолько новаторски сделано. Это такой, вы знаете, вот такой, можно сказать, такой пергамский алтарь, только вот наоборот, или пергамский алтарь вот именно в современном таком полном переосмыслении. Эти вот выжженные люди, какие-то совершенно понимание как раз классическое, очень правильное, грамотное понимание, трактовка формы совершенно не классическая.
1: Но вот при всем монументализме, я не знаю, может быть, я, конечно, здесь не прав, и искусство действительно надо смотреть не по книжкам и по изображениям, хотя книги, каталоги прекрасны, но это всегда только первое приближение.
2: Да.
1: Оно не передает фактуры, это касается и скульптуры, это касается иконы, это касается, на самом деле, всего пластики.
2: Живую, конечно же.
1: Конечно. Ты понимаешь, насколько это все красочное, объемное, даже если это монохромный памятник. Вот у меня всегда было ощущение, что Вучетич, он предельно, скажем так, онтологически гуманистический, потому что при всем монументализме это все очень человечно, и у него получилось то, что не получилось у немцев, это вне всякого там Россия и Германия, да, в знаменитом монументе «Битва народов Лейпцига», где там тоже идут рельефы, это все очень величественно, но это выглядит, опять же, как такие немножко истуканы, а вот есть скульптура человечная,
2: истукан,
1: а есть пафос истукана. У него при всем масштабе и пафосе, как бы таком, действительно пафосе, очень человечно. У вас нет такого ощущения?
2: У него настолько живые образы, при том, что там нет вот, что называется, вот этого парадного портрета нигде. То есть там нет никаких там этих правильных имен, погон, сапогов. Там везде какие-то такие намеки, но они при этом так точно сделаны, что глаз сам достраивает то, что там должно быть. Там настолько все подчинено вот этому образу, через фактуру, через пластику подчинено образу выжженной земли, выжженных стен. И люди, как эти выжженные стены, они как кирпичи, как стены тоже стоят.
1: Как стальные кирпичи дома Павлова.
2: Да, да, да, да. Ну вот, и ты на это смотришь, я это видел вживую. Эти просто рельефы, они настолько, что называется, разрекламированы, их мало кто, ну, не так, как они известны.
1: Все сразу смотрят на
2: все смотрят на родину мать, конечно, там, да, стоит насмерть, потрясающая вещь. А эти рельефы, они меньше известны. Но они настолько, они оказались гораздо более выразительными и берущими за душу, что я понимаю, что вот эта вот детализация, сейчас модное слово, детализация, она тут неуместна. Тут важна именно образность, лаконичность, вот этот язык какого-то упрощения, при том, что очень много сложных моментов. То есть он также мыслит как скульптор, он находит, рельеф вообще считается самой сложной из видов скульптур. Чтобы, ну, чтобы в плоскости создать объем, чтобы он читался как объем.
1: И это возвращаясь опять же к вышеупомянутому Андрееву, Гоголю, к его изумительным вот этим рельефам, которые на памятнике вот Грибоедова не смотрятся. Это смотрится как кукольный театр.
2: Есть
1: хотя
2: такое.
1: Не более объемное, это же там
2: такие
1: рельеф
2: полноценный. Такие наложения такие на камешек они наложили. Так.
1: А здесь это
2: А здесь это все единое, это цельный объем, в котором это все работает. И оно настолько выразительно. Ну... Тут, конечно, не было задачи вообще никакой по поводу там, какого-то парадного портрета. Тут задача была показать этих людей, которые защищают этот город, защищают страну. И он это показал настолько мастерски и выдающийся, что восхищение вызывает. И тогда и возникла у меня идея, что вот этот монумент, который мы делаем сейчас, он должен перекликаться именно в первую очередь с этими рельефами. И у нас тоже эти композиции, они... Это такие огромные глыбы, на которых рельефами изображены современные бойцы.
1: А сколько фигур примерно, общий замысел? Можете рассказать, пока идет работа для наших слушателей?
2: Значит, ну, можно сказать, что 11 фигур. Там есть дети, мы, скажем так, там у нас 2 ребенка и остальные еще 9 взрослых. Центральная фигура – это такой полуобнаженный солдат, наподобие как стоять насперть фигуры Вучетича. То есть голым торсом современный боец, красивый, атлетичный. В динамичной позе он левой рукой как бы останавливает неприятеля, и под ногами у него раздавленная гидра фашистская. Это тоже отсылка к Вучетичу, потому что вдоль так называемого озера слез там есть 6 скульптурных композиций, в одной из которых два советских солдата, они как раз душат эту Гинру. Это преемственность поколений, поколению победителей тогда, и преемственность того языка, который использовал, и тех образов, которые использовал Вучетич тогда. Это вот, значит, центральная фигура современного бойца, который... А в правой руке он держит знамя, знамя нашего российского флага. И от него направо и налево как бы клином расходятся огромные глыбы, на которых рельефами изображены современные... Тут и дроновод, и ну, современные ребята, которые воюют, уже современными типа вооружения. Это пулеметчик, гранатометчик, и дроновод, и там дальше уже и медсестра, которая тащит раненого, и какие-то там уже показанные виды вооружений, там какие-то эти беспилотные носилки, и там вертолеты летят. Там такой у нас, скажем так, пейзаж в проломе стены рельефный, в котором показаны современные виды там и... Бронепоезд едет, и там самолеты летят, и какая-то техника ПВО. А налево отходит тоже там и современный такой, ну, уже не современный ополченец, и дальше мирные жители, которых они охраняют. Тут и женщина с ребенком, прям с маленьким, с младенцем стоит. Такая Мадонна современная, русская Мадонна. И из-за нее за ногу держится еще маленький мальчик. И дальше там изображен храм как раз, который является таким культурным символом Волгограда. Это самый главный храм, который тоже был в свое время уничтожен, потом восстановлен, он был сделан по принципам византийского.
0: Ну, это не византийский знаменитый храм царицынский, который, перед которым в 19-м году и парад армии Врангеля был, когда они брали город, да, то есть вот этот.
2: Он был недавно как раз восстановлен.
0: Да.
2: Да. И потом уже солдат, который склонился перед маленькой девочкой, которая протягивает ему письмо из дома. Такая трогательная сцена. И все это уже решено в рельефах. Но главная идея, что это все эти фигуры, они находятся на огромных двух больших таких глыбах, на блоках таких, между которыми есть проход. И это вот интересный момент, потому что в этот проход можно любому зрителю попасть, пройти, и на этом проходе у нас изображены письма с фронта и на фронт. Мы хотели показать, что чувствуют наши, что, о чем думают наши бойцы с передовой, и что их поддерживает, как их поддерживают их родственники, их родные, дети, братья, сестры, мамы и так далее. Ну, о чем они вообще, чем дышит обычный русский солдат? Причем это узкий проход такой, довольно сложный, потому что, в принципе, война – это тяжелое дело, это очень сложное дело. И чтобы зритель мог проникнуться этим, нужно попасть в какую-то сложную такую атмосферу, тяжелую, давящую. И на этих вот фактурных таких бетонных стенах будут СМСки. Потому СМСки, почему СМСки? Потому что раньше были письма.
0: СМСки – это письма современные.
2: Это современные письма.
0: Да.
2: Это то, как мы общаемся сейчас. И вот эти вот такие вот фразы, они там запечатлены.
0: Алексей Викторович, а когда планируется открытие памятника?
2: В сентябре этого года.
0: В сентябре 26-го года.
2: Да.
0: Слушайте, ну я думаю, что это повод, еще один повод ехать в Царицын, в Волгоград, в Сталинград.
2: Да.
0: Для того, чтобы это увидеть. И на самом деле, если вы найдете время, то на самом деле я бы с радостью пригласил вас еще на эфир, потому что с вами очень интересно говорить, и говорить можно долго и о скульптуре, и о вот этом переживании.
2: С удовольствием.
0: Пластике.
2: С удовольствием.
0: Вот. Поэтому спасибо вам большое, дорогие друзья. Вот мы сегодня так как-то тихо и проникновенно говорили о скульптуре как форме искусства, о монументальной скульптуре, о военной скульптуре, о военном портрете. А говорили мы с Алексеем Чебаненко, скульптором, грековцем, монументалистом, человеком, кто сейчас возводит народный памятник бойцам специальной военной операции в Волгограде. В Сталинграде. Алексей Дмитриевич, спасибо вам большое.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Оппозиция. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях заслуженный деятель искусства РСФСР, академик Российской академии художеств, почетный профессор Московской консерватории, искусствовед, художественный критик, сценарист, педагог и так далее. И самое интересное, на излете Советского Союза в начале 90-х годах он был заместителем министра культуры СССР. Это Андрей Андреевич Золотов. Здравствуй, дорогой Андрей Андреевич. Рад, что ты нас вновь посетил. Спасибо тебе.
2: Николай Иванович, спасибо. Я рад видеть.
1: Два радостных человека сидят. Напомни, кто был министром, когда ты служил в министерстве?
2: Министром был Николай Николаевич Губенко. Выдающийся актер, замечательный режиссер, прежде всего в кино, но и в театре тоже. И его судьба сделала последним министром культуры в истории Советского Союза.
1: Какие отношения у тебя с ним были? Теплые или горячие?
2: У нас были с ним очень интересные отношения. Они, конечно, хорошие, и они очень памятные. К моменту, когда он меня пригласил, мы не были близко знакомы. Мы были знакомы, встречались иногда на каких-то кинопросмотрах, были даже какие-то разговоры, когда мы что-то с ним обсуждали, но мы не были, что называется, в друзьях. И вдруг, когда Николай Николаевич стал министром культуры Советского Союза, раздался от него звонок.
1: Именно он позвонил, да?
2: Он позвонил,
1: помощница,
2: да. Он позвонил и предложил мне поработать вместе. Я заколебался. И колебался я долго, целых 3 месяца. Я не давал никакого ему ответа. Он звонил регулярно, настаивал, убеждал. Я боялся. А боялся я, ну, во-первых, чего я боялся? Прежде всего, я боялся, что надо в 9 утра приходить на работу.
1: Ну, это ужасно, это самое страшное.
2: Я сова,
1: для тебя,
2: так сказать, это
1: было невозможно.
2: Думаю, если в такой должности, уж точно надо в 9 утра являться. Забегая несколько вперед, Николай Николаевич, поскольку деятели искусства и не искусства тоже рвались ему о чем-то поведать или, скорее всего, о чем-то просить, и искали с ним встречи, он эти встречи назначал вообще на 8:30 и просил, чтобы я присутствовал. И я присутствовал на многих из них, так что, но по системе Станиславского я себя убедил и вставал, система сработала.
1: Галстук одевал, ботинки чистил?
2: Ну, я сейчас...
1: Все культурно
2: ботинки,
1: было?
2: Нет, я всегда культуры. Их старался чистить. Насчет галстука, ну, конечно, наверное, одевал. Я уже сейчас не помню. Потом, наконец, я дал ему согласие после где-то 3 месяцев, но про себя подумал, меня же не утвердят. У меня нет никакого номенклатурного прошлого. И мой Николай Николаевич вдруг пропал, перестал звонить после моего согласия. Потом снова позвонил, сказал, знаешь, тебя не утверждает Рыжков. Говорит, что не было номенклатурного прошлого. Но я

0: министров, да, их было у нас 6. Вот, еще один был первый зам, а я занимался всем. В круге моих забот были Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой театр, Малый театр, МХАТ, Библиотека Ленина, Академия художеств, творческие союзы, реставрация и охрана памятников.
1: Это серьезно.
0: Это было серьезно. И у нас Губенко создал внутри министерства несколько коллегий. И вот коллегия, которую он мне поручил возглавлять, она называлась «Коллегия по делам искусства и культурного достояния». Вот я был председателем этой коллегии. Это было какое-то очень прекрасное время с точки зрения занятости, включенности. Каждый вечер к 7 часам я шел или ехал или в театр, или в концерт. Потом возвращался в министерство и занимался еще до ночи бумагами, делами и так далее.
1: Никогда не пожалел, что согласился на просьбу Губенко?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Потом, ну, естественно, я много бывал в Академии художеств, и там однажды уже после всего мы встретились на улице с Дементием Алексеевичем Шмариновым,
1: да,
0: которого ты прекрасно знаешь, и он мне сказал: «Я помню ваше выступление при открытии выставки Кузьмина». А теперь, с грустью сказал он, к нам иногда приезжают из Министерства культуры, что-то говорят и уезжают, даже не осмотрев выставку. Ну, это было в то время.
1: Напомни, кто возглавлял Академию в то время, 90-е годы, начало 90-х?
0: Как заместитель министра мы общались с Борисом Сергеевичем Угаровым, потом с Пономарёвым. И уже потом с Зурабом Константиновичем. Нет.
1: Ну, Губенко был на своем месте, это был хороший министр, да, однозначно.
0: Да, однозначно. Это был очень хороший министр. Он был, во-первых, очень талантливый человек, художественно талантливый. Во-вторых, очень честный. И он занимался делом, занимался очень пристально, очень много. И я о нем вспоминаю очень тепло и сердечно. Он был смелый человек.
1: В чем смелость проявлялась?
0: Ну, в разных вещах. Но вот один эпизод, о котором теперь не знаю как. День путча, 19 августа. На этот день, такое совпадение, было назначено открытие Международного конгресса библиотечных деятелей. Была такая, не знаю как сейчас, Международная организация библиотечных деятелей. Советский Союз входил, и с какой-то периодичностью страны-участницы делали у себя конгрессы. Я целый год занимался, как заместитель министра, подготовкой этого конгресса. И вот день конгресса, открытие, и происходит то, что происходит. С утром ко мне в кабинет явился президент этого конгресса, директор тогдашней Штутгартской библиотеки, господин Ге, возможно, родственник нашего
1: Николая,
0: Ге,
1: нашего.
0: Какой-нибудь дальний, и сказал: участники конгресса требуют гарантии безопасности. И что ты думаешь? Я сказал: я гарантирую всем безопасность.
1: Этого было достаточно.
0: Но никто не уехал от правительства, ну, от высшего эшелона власти, должен был произносить речь в открытии Янаев, тогдашний вице-президент.
1: Да.
0: Ну, естественно, он уже, ему было не до выступления. И Николай Николаевич выступил на открытии как министр культуры. И на этом открытии, в этой он сказал: я уверен и выражаю уверенность, что президент Горбачев в ближайшие часы вернется к исполнению своих обязанностей. Имел ли он такие полномочия? Это его было личное, так сказать. Но надо было сохранить порядок. Ну, мог и не говорить такое, но сказал. И вообще он был человек смелый, решительный, принципиальный. Я о нем храню память очень добрую.
1: Прекрасно. Еще, извини меня, еще один вопрос,
0: да,
1: по министерству.
0: Да.
1: Советский Союз закончился. Были ли какие-то мысли, телодвижения по реорганизации вашего министерства,
0: да,
1: в министерство СНГ?
0: Да.
1: Были. И чем это кончилось?
0: Были. Вот я сейчас
1: понятно,
0: скажу,
1: что ничем
0: и что
1: не
0: были,
1: кончилось.
0: Понятно. Министерство культуры Советского Союза формально просуществовало до февраля 92 года. Хотя в декабре 91-го, как ты знаешь, Горбачев отрекся от власти. Почему еще длилось до февраля 92-го? Ну, передавали дела Министерству культуры Российской Федерации. Но это была одна сторона дела. А вторая, у тогдашних лидеров СНГ была идея создать в рамках СНГ некое ведомство по культуре на базе Министерства культуры СССР. И затем тогда

0: Тогдашний руководитель Украины Кравчук прислал письмо, что они, значит, настаивают, чтобы скифское золото было передано Украине из наших музеев. Я сказал, что это категорически нет. Николай Николаевич, конечно, сказал категорически нет. Мы подготовили официальное письмо, что этого не может быть никогда, хотя бы потому, что музейные ценности принадлежат музеям, и никакой государственный аппарат не может этим распоряжаться. В общем, мы им сказали нет. Тогда Кравчук сказал, что ему ничего не нужно, и Ельцин тоже сказал, что ему больше ничего не нужно. И я помню этот день, кажется, это было 14 февраля, когда Николай Николаевич Губенко, министр, собрал своих заместителей и сказал: «Вы мне разрешаете подписать незаконный приказ о вашем увольнении и вслед за вами всего министерства?» Мы сказали, что мы ему разрешаем. Он подписал незаконный. Незаконный в том смысле, что заместитель министра назначал правительство. У меня хранится это удостоверение за подписью Рыжкова. И освобождать должно было правительство. Но правительства уже не было. И я храню у себя удостоверение заместителя министра, хотя там написано, что надо вернуть при оставлении должности. Но возвращать было некому, и мне не очень это хотелось. Таким образом, я могу еще и сегодня для смеха называть себя заместителем министра культуры Советского Союза, поскольку я от этой должности государственно и официально не освобожден.
1: Это очень важно для гаишников, показывать им это удостоверение. Да, да. Боже мой, нет, министр.
0: Ну, это я не делаю. Ну вот, видишь, там было много таких эпизодов, которые уже нельзя назвать. В заключении этого конгресса, который прошел, кстати, очень хорошо, был запланирован прием для участников конгресса от имени советского правительства в банкетном зале тогдашнего дворца съездов. Ну, часто он называется как-то чуть иначе. И он назывался Кремлевский дворец съездов. Ну, там наверху банкетный зал, и там был заказан банкет, положено было. И Губенко мне сказал: поезжайте, начинайте прием, я подъеду. И не подъехал. И в итоге я весь вечер был, вел прием от имени советского правительства, которого уже не было. Но это из воспоминаний.
1: Скажи, пожалуйста, в одном из интервью ты сказал такую интересную вещь, что ты импровизатор. Да. Ты импровизатор. Что ты имел в виду? Что такое импровизатор в твоем понимании?
0: Я действительно так сказал, и даже помню, когда. Это была у меня беседа с Владимиром Легойдой на его канале «Спас». Я импровизатор.
1: Легойда – это ведь председатель синодального отдела.
0: Отдела, да, по связям с общественностью.
1: Церковь и общественность.
0: Да. И профессор МГИМО. Очень хороший человек, умный и замечательный. Он светский человек, но вот на церковной службе находится. Да, я так сказал, я импровизатор. Здесь несколько аспектов. Ну, во-первых, я действительно импровизирую, например, на рояле. И если ты захочешь, и когда-нибудь у нас будет минута, чтобы я тебе поиграл, я тебе поиграю на рояле. Я уже давно не играю чужую музыку. Я ее люблю слушать в хорошем исполнении и кое-что в этом понимаю. Но сам я уже чужую музыку, ну, что чужую, музыку великих и невеликих я сам не играю. Был этот период, он закончился. Я играю свое, но это свое рождается в этот момент.
1: Ну, это чистая импровизация,
0: это чистая, да? Это, между прочим, хотя про импровизацию написано целый ряд и довольно много книг и теоретических, и так далее, но, как правило, их писали люди не импровизаторы. Это особое состояние. Я хочу что-то сказать Николаю Шумакову. Я примерно знаю, что я хочу сказать. Я сажусь к роялю, а он меня слушает. И пока мои руки не коснутся клавиш, я знаю, что сказать, но не знаю, как. И потом это происходит само. Повторить я это уже не могу. Если ты не записал, то, значит, все. Я пытался какое-то время сам себя записывать. Не то. Это вот так. Также и мои, скажем, выступления. Я, конечно, готовлюсь, я думаю, если я должен выступить и хочу выступить на открытии выставки в Академии художеств, то я либо этого художника достаточно хорошо знаю, либо я пришел и 10 раз все посмотрел. Просто так я глупости не говорю. Но что именно, это рождается в этот момент. Я никогда себе ничего не пишу.
1: Но говоришь ты блестяще. блестяще. Ты говоришь, лучше всех. Зал всегда замирает. Ни одного шороха и шелеста даже
0: спасибо
1: нет.
0: Тебе.
1: Все ловят твои слова.
0: Спасибо тебе.
1: Ты знаешь... когда ты говоришь, ну, я, по крайней мере, слушаю тебя с трепетом, потому что это поэма, это стих.
0: Спасибо тебе.
1: Это невероятно.
0: Спасибо тебе. Ты знаешь, конечно, когда я пишу на бумаге, это другие тексты. Вон, книжка вышла, одна, вторая, третья. Но вот что я хочу еще успеть сказать про импровизатора. Гениально у Пушкина все объяснено про импровизатора. Ведь в «Египетских ночах» там его персонаж-импровизатор, которого потом Михаил Абрамович Швейцер включил в свой фильм. У Пушкина импровизатор – ремарка. Но импровизатор уже чувствовал приближение Бога. Но это он про своего импровизатора, про своего персонажа. Но, в принципе, вот приближение, будем осторожны с произнесением Бога. И рождается, понимаешь? Это какое-то хорошее чувство. Потом, конечно, наступает период усталости, потому что здесь идет очень большая концентрация. Но это, у меня это есть. Вот видишь, и ты сказал добрые слова о моих каких-то выступлениях.
1: Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой упомянули вернисажи всякие, где ты постоянно красиво выступаешь, божественно выступаешь. Хоть в суе, может, нельзя Бога поминать, но божественно выступаешь. А у тебя недавно, по-моему, в этом году, в начале года, была какая-то выставка, твоя выставка, куда ты приносил что? Я, к сожалению, отсутствовал в Москве.
0: Сейчас я скажу. Во-первых, у меня действительно была выставка, на которую ты любезно и дружелюбно ко мне дал свой портрет с меня. Ведь я невероятно благодарен тебе за то, что ты однажды пожелал сделать мой портрет.
1: Но это ростовой портрет, пяточек до макушки.
0: Да.
1: А теперь я сижу, смотрю на тебя и думаю, надо делать крупный портрет, 7 на 8, только лицо.
0: Ну, послушай, но ты сделал этот портрет, и по моей просьбе ты его прислал на эту выставку, он был очень там хорошо повешен. А выставка действительно была в декабре минувшего 25-го года.
1: Это прошлого года.
0: В двух маленьких залах. Повод был, ну, спасибо нашей с тобой Академии художеств, ты же член президиума и руководишь нашей академией, также в ряду других достойных членов президиума и вообще достойных очень наших членов академии. Но в 25-м году исполнилось 70 лет моей творческой литературной работы, потому что моя первая статья по искусству, уже с какими-то элементами рецензии, которую я могу относить к серьезным, она была опубликована в мае 1955 года.
1: Ты молодой парень.
0: А мне было 17 лет. И вот в 2025 было 70 лет. Я как-то обмолвился об этом в академии. И вот сделали такой жест доброй воли. В двух маленьких залах была моя выставка вокруг этой даты. А что значит моя? Что там, собственно, на ней было? Там же я свои тексты не показывал. Я написал вступление от автора, там было на стене. Там были вещи из тех, что мне художники подарили, из моего уже такого некоторого собрания. Были вещи, которые художники из доброго отношения ко мне дали на эту выставку. Вот ты дал свой портрет, там Таня Назаренко дала там свою работу, вдова Дмитрия Жилинского дала ряд работ, там эскизы небольшие к портрету его Святослава Рихтера и так далее. Плюс были фотографии, как-то связанные с кругом людей, с которыми я общался. И вот эти два небольших зала оказались очень хорошо заполнены, потому что с меня написано на данный момент, ну, порядка 20 живописных и графических портретов.
1: Ну, ты великий же, ты же великий.
0: Ну, знаешь, такие люди писали, как Шумаков, Калинин, Никогасян приглашал меня к себе, он сделал 3 эскиза, потом сказал, ты мне не даешься. Но из этих 3 эскизов предложил один выбрать. Я выбрал один, и он сказал, самый лучший.
1: Так. А ты в курсе, не забыл ли ты, что на следующий год будет какой-то юбилей у тебя небольшой? Есть такое дело?
0: Да.
1: Я к тому, что раз я не был на выставке 25-го года, давай на следующий год повторим эту выставку.
0: Ну, знаешь, дожить бы, да.
1: Перестань ты.
0: Дожить бы.
1: У нас 150 лет
0: грозит. Как бы сказать, если я родился в 1937 году в декабре, то 13 декабря, то, значит, в 27-м году
1: да.
0: мне должно быть 90 лет.
1: Ты меня пригласил уже на выставку, я обязательно приду и скажу доброе слово.
0: Спасибо тебе.
1: Для тебя.
0: Спасибо.
1: Ну, портрет, я просто сижу, смотрю, портрет я твой большой буду писать.
0: Ты знаешь,
1: потому что есть где поковыряться у тебя
0: я хочу,
1: в лице.
0: Да, вообще-то, я ведь к твоей большой выставке, это есть в твоем каталоге, я написал, ну, ты многих попросил написать как бы некие тексты к портретам с них, и я тоже написал, и там была очень хорошая одна мысль о том, что художник пригласил меня на полотно. Я почему-то говорю, что с меня написано уже порядка 20 живописных и графических портретов, в том числе Аникушин рисунок с меня сделал, Илларион Голицын, хорошие вещи. Но почему я об этом так говорю? Дело не в том, что это с меня. Это замечательный художник. И если я, ну, послужил каким-то поводом, чтобы они создали нечто свое, я только рад. У меня есть одна мечта, нечего мечтать, а то прям только по радио и мечтать. Хорошее место нашел. Но я хочу написать такую книжечку маленькую «Портретируемый о портретистах».
1: Уже название достаточно.
0: И сделать
1: прекрасная
0: такой
1: книга.
0: Обзор.
1: Да. Дорогой Андрей Андреевич, время истекло. А я всем напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Андреевич Золотов, искусствовед, академик, профессор, критик, сценарист, педагог и так далее, и так далее. И как он любит говорить, он импровизатор. Он всю жизнь импровизирует. Не только за инструментом, за роялем. Он по жизни импровизатор. Поэтому, дорогой ты мой, спасибо, что посетил. До следующей встречи.
0: Спасибо тебе.
2: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
5: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР Харьковской области. Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Паводок подтопил 43 дома и более 230 приусадебных участков в Забайкальском крае. И теперь подробнее. Под контроль России перешли два населенных пункта – Першамарьевка в ДНР и Кудиевка. В Харьковской области оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли комплексное поражение объектам в 159 районах Украины. В числе пораженных объектов – элементы топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в ВСУ для обеспечения своих подразделений. Кроме того, под удар попали цеха сборки и места хранения беспилотников, а также безэкипажных катеров. Ведомство также отметило, что в результате ударов была серьезно нарушена логистика противника, что осложнит переброску резервов и снабжение украинских подразделений на передовой. Также средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивные снаряды «Хаймерс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 беспилотников ВСУ. Новые удары по тыловым районам ВСУ сегодня нанесла российская армия. Атакованы предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге и металлургический комбинат в Кривом Роге. Как отметили в Минобороны, одновременно поражен сухогруз с натовским имуществом в порту Одессы. Подробности у Эдуарда Пунигова.
8: Свежие кадры из Кривого Рога. По городу ударили баллистическими ракетами. Атака началась примерно в 2 часа ночи. По данным спутников, под удар попали металлургический комбинат и предприятие «Кривой Рог Цемент». Там же расположены авиабаза и железнодорожная станция «Кривой Рог Главный». В Полтавской области, в Кременчуге, поражены сразу два завода. Нефтеперерабатывающий и автомобильный, где ремонтировали военную технику. В Черниговской области стаи боевых птиц провели несколько серий атак. Под удар попал склад, где хранились удары. Беспилотники ВСУ в промышленной зоне города. Кроме того, перестала существовать газораспределительная станция в Радомке. В Харьковской области расчеты «Герани» обнаружили пункт дислокации иностранных наемников противника. Операторы БПЛА ударили по нему. В Киеве баллистика полетела по Голосеевскому и Оболонскому районам. Там находится железнодорожный узел, где происходило распределение вооружения, военной техники, топлива и личного состава. В результате удара на станции возник сильный пожар. Одновременно били по промышленным объектам. Среди них Firepoint, где выпускали комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Предприятие «Киев-111», производившее беспилотники «Хрущ» и зенитные дроны «Гарпия». Местные паблики сообщают, что полностью выгорел рынок на Почайной. Всего было слышно около 10 взрывов. В Минобороны подтвердили, что атака велась комплексами «Искандер», «С-400» и гиперзвуковыми цирконами. Кроме того, в Одессе был поражен сухогруз с военным имуществом украинской армии. ПВО даже не пытались перехватывать ракеты. Очевидно, это связано с тем, что в ВСУ попросту не хватает снарядов для американских «Патриотов». А в Краматорске уже начали готовиться к неизбежной сдаче города. Украинские чиновники эвакуируют документацию и материалы. Реальные ценности. О том, что населенный пункт скоро падет, пишут даже в западной прессе. Например, немецкое издание «Вельт» указывает, что Краматорск и другие города-крепости Донбасса рано или поздно постигнет участь многих украинских населенных пунктов. При этом потеря Киевом оставшихся частей Донецкой Народной Республики станет одним из самых тяжелых поражений Украины с начала конфликта. Эдуард Пунгов, «Вести».
7: Паводок подтопил 43 дома и более 230 приусадебных участков в 12 населенных пунктов Забайкальского края. Последствия устраняются, сообщил региональный главком МЧС России. К ликвидации последствий паводков привлечены 140 человек. Используются 54 единицы техники, также плавсредства и беспилотник. Дополнительно выехали силы поисково-спасательных отрядов. Сегодня сообщалось, что спасатели эвакуировали в пункты временного размещения 19 человек из села Алиур и поселка Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом. Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в 5 округах Забайкальского края и в Чите из-за паводка. Диплом нового образца, получение базового высшего образования в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель обучения начнут выдавать первым выпускникам с 2027 года. В документах теперь будет указана конкретная квалификация, а не с обобщенным указанием «бакалавр», сообщили РИА Новостям в российских вузах. Образцы дипломов разрабатываются на основе рекомендаций Миноборнауки России. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое от 4 до 6 лет образования и специализированное от 1 до 2 лет. высшее образование. Выпускники уровня специализированного высшего образования, которое приравнено к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца. Более половины избирателей в США говорят об ухудшении своего финансового положения с января 2025 года при новой администрации президента США. Об этом говорит опрос, проведенный для газеты Financial Times. Кроме того, 64% опрошенных считают, что американская экономика движется в неверном направлении. Как почитал РИА Новости, на основе данных Минфина США, совокупный государственный долг Соединенных Штатов с 1 июля увеличился более чем на 500 миллиардов долларов и вплотную приблизился к рекордной отметки в 40 триллионов долларов. Кроме того, по предварительной оценке, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отслеживающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе также снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в июле. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это настоящий шанс увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев и другие.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте! В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И в эти минуты петербургский «Зенит» встречается с московским «Динамо». Идет второй тайм, 73-я минута. Счет 2-0 в пользу «Зенита». Первый мяч на 29-й минуте забил Александр Соболев. После того, как на нем сфалили в штрафной площади. И затем на 33-й Соболев оформил дубль после великолепной подачи Максима Глушенкова. Еще сегодня состоится два матча четвертого тура. «Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Балтика» встретится с московским «Спартаком». В первой лиге состоялся один матч шестого тура. «Сочи» обыграл «Ульяновскую Волгу» со счетом 1-0 и поднялся на шестое место турнирной таблицы. Ульяновская команда идет на 12-й позиции. Россиянка София Елтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером, а в упражнениях с обручем заняла 8-е место. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андреянова стала второй на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В финале они были сильнее Ольги Мотрич и Юлии Петровой со счетом 2-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
7: В понедельник, 17 августа, в Новосибирске ожидается 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Иркутске от 19 до 21 тепла без осадков. В Красноярске будет сухо, 20-22 градуса выше нуля. В Мурманске плюс 17, плюс 19 без осадков. В Архангельске 18-20 градусов. В Петрозаводске временами дожди, от 18 до 20 тепла. В Вологде 20-22, утром дождь. В Санкт-Петербурге днем временами дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура ночью 16-18 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице 24 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
9: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин.
10: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
9: «Нанорежиссеры. Продолжение беседы». Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. Воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
11: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
11: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
14: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
11: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: Театр у микрофона.
16: Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона Александр Кукис, и я осмелюсь предложить вам театральную запись, сделанную в Екатеринбурге.
17: В этом городе, если не ошибаюсь, полтора десятка театров, начиная с мэтров театра оперы и балета и академического театра драмы и кончая театрами не столь масштабными, но очень нужными. Их нельзя назвать аутсайдерами, ну хотя бы потому, что они неотъемлемая часть нашей культуры. Вот один из таких екатеринбургских театров сегодня наш гость. Это театр «Слово». Его в 2008 году основала и до сих пор руководит народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Театр, строго говоря, без пространства сцены, как называл покойный Сергей Бархин свою сценографию. И единственное пространство в этом театре именно «Слово». Ну и музыка, конечно. Слово как пространство. Тамара Никитична в свое время нередко выступала у нас на Радио России. Мы говорили о культуре слова, культуре русского слова, о красоте русской речи, будь то речь персонажей Тургенева, Толстого, Чехова или речь наших современников Дмитрия Сергеевича Лихачева или Сергея Петровича Капицы. Знаете, хочу обратить ваше внимание на такую маленькую деталь. Вот при инсценировках художественных произведений нередко исчезают авторские ремарки, замечания, которые иногда очень важны. В театре, который мы вам представляем, такого не случается. Там ценят каждое слово автора, потому что нам именно читают произведения неспешно, буквально. И тут нельзя, конечно, не сказать и об актерском мастерстве. Это не в прямом смысле чтецкий театр. Это попытка вдохнуть новую жизнь в живой когда-то чтецкий жанр. «Время – вещь необычайно длинная», как сказал поэт. «Были времена, прошли былинные». Театр слова – это, на мой взгляд, как бы благородная попытка вырвать из забвения особый пласт культуры, почти былинный. И что мне очень близко, театр слова создан именно для нас с вами, для радио, короче. Сейчас вы все это услышите после краткого напутственного слова Тамары Никитичны Ворониной.
18: Театр слова.
19: Сегодня мы вам представим Пушкина, повесть Белкина, и мы вам прочтем «Барышню-крестьянку». Ну, начали!
20: В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы. Вообще его любили, хотя и почитали гордым.
1: Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на котором тратил почти все остальные доходы. Коньки его были одеты в английскими жакеями. У дочери его была мадам-англичанка. Но, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись, и он в деревне находил способ входить в новые долги.
20: Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительной чертой его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать.
21: Таковы были сношения между семи двумя владельцами.
22: Как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу. Но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь.
21: Что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе и в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы.
22: Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того, носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии.
21: Барышни сходили по нем с ума.
23: Но всех более занята была им дочь англомана Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала. Между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя.
1: Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца.
21: И приводили в отчаяние ее мадам мисс Джексон.
24: За Лизою ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня.
23: Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи.
24: Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню.
23: «Изволь. А куда?»
24: «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница. И вчера приходила звать нас отобедать».
23: «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают».
24: «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли им весело».
23: «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек».
24: Настя обещалась.
23: А Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения.
24: Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова, нагляделась довольна. Целый день были вместе. Расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захаревские, приказчицы с дочерьми, Хлупинские».
23: «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!»
24: «Да как же вы нетерпеливы! Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже, синее, красное и полосатое. Вот, вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился».
23: «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?»
24: «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку».
23: «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?»
24: «Что вы! Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».
23: «С вами в горелки бегать? Невозможно».
24: «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать».
23: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
24: «Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
23: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
24: «Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню Приказчикову дочь тоже. Да и на Пашу Колбинскую, да грех сказать, никого не обидел. Такой баловник».
23: «Это удивительно. А что в доме про него слышно?»
24: «Барин, сказывают, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо, за девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда, со временем остепенится».
23: «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом.
24: «Да что ж тут мудреного, Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его? Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту».
23: «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться». «Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою».
24: «И в самом деле. Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает».
23: «А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.
0: На другой день же приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово.
21: Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти.
23: На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему, но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала.
2: В то же время раздался голос, и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая!» – сказал он Лизе. «Собака моя не кусается!»
23: Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин!» – сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. «Боюсь! Она, вишь, такая злая, опять кинется!»
2: Алексей, между тем, пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься!» – сказал он ей. «Ты мне позволишь идти подле себя?»
23: «А кто тебе мешает?» – отвечала Лиза. «Вольному воля, а дорога мирская».
2: «Откуда ты?»
23: «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы. А ты, барин, Тугиловский, что ли?»
2: «Так точно», – отвечал Алексей. «Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения.
23: Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь», – сказала она. «Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
2: «Почему же ты так думаешь?»
23: «Да по всему».
2: «Однако ж».
23: «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то ты не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему».
2: Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее.
23: Но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид,
2: что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.
23: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
2: «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
23: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я и на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась». «Однако», — продолжала она, — «болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим». Лиза хотела удалиться.
2: Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?»
23: «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пустишь, барин, мне и домой пора».
2: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу».
23: «Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой Василий Кузнец прибьет меня до смерти».
2: «Да я непременно хочу с тобой опять видеться».
23: «Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».
2: «Когда же?»
23: «Да хоть завтра».
22: Милая Акулина, расцеловал бы тебя. Да не смею. Так завтра в это время, не правда ли?
23: Да-да.
22: И ты не обманешь меня?
23: Не обману.
22: Побожись.
23: Ну вот тебе святая пятница, приду.
22: Молодые люди расстались.
23: Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.
22: С своей стороны, Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины.
23: Она улыбнулась восторгу его благодарности.
22: Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину.
23: Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести.
22: Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии. Но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения. Уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем. Заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с ней наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен.
23: Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу».
22: Алексей поклялся было ей святою пятницу.
23: Но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора».
22: Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Не прошло еще и двух месяцев, а Алексей был уже влюблен без памяти.
23: И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его.
22: Оба они были счастливы настоящим, и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкой.
23: А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца.
21: Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.
20: В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками.
1: В то же самое время Григорий Иванович Муровский, соблазнясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом и поджидающего зайца. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал.
20: Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и Стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор.
1: Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю, но лошадь, доскакав до оврага прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока.
20: Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем Стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе.
1: Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.
21: Соседи завтракая разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не мог он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.
23: Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» — сказала она с удивлением. «Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»
1: «Вот уж не угадаешь», — отвечал он ей, Григорий Иванович, и рассказал все, что случилось.
23: Лиза не верила своим ушам.
1: Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы.
23: «Что вы говорите?» — сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать? Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь».
1: «Ты что, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно не дурачься».
23: «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми».
1: Григорий Иванович пожал плечами – и более с ней не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.
23: Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.
1: На другой день за завтраком Григорий Иванович

0: И Лиза побежала приготовляться.
1: В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор.
2: Вслед за ней Алексей приехал верхом и вместе с отцом вошел в столовую, где стол был уже накрыт.
3: Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком.
1: Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости.
2: Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.
3: Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы.
2: А Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась. Он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться.
4: К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон, набеленная, затянутая, с потопленными глазами и с маленьким книксом.
2: И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась.
0: И на сей раз вошла Лиза.
3: Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы.
0: Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насырмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах.
2: Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается добелил, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал.
3: Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показывать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться.
4: Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их и не замечает. Сели за стол.
2: Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого.
0: Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски.
3: Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, находя все это весьма забавно.
4: Англичанка бесилась и молчала.
1: Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.
3: Наконец-то встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белила правда тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, Но на твоем месте я бы стал

0: Белиться, разумеется, не слишком, а слегка.
1: Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала успокоить раздраженную мисс Джексон,
2: которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание.
1: Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкой. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее.
2: Мисс Джексон, удостоверившись, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил,
1: которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. На другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был барин вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?»
3: Алексей отвечал, что он ее не заметил.
1: «Жаль», — возразила Лиза.
3: «А почему же?» — спросил Алексей.
1: «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят...»
3: «Что же говорят?»
1: «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
3: «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
1: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться?»
3: Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И, чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами,
1: что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная».
3: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
1: «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?»
3: «Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку.
1: И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро.
3: Алексей не мог надивиться ее понятливости.
1: На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.
3: «Что за чудо!» – говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе».
1: В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью, боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями,
3: от которых Алексей истинно был в изумлении.
1: И круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести.
3: Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона.
4: Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось. И вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам.
5: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе.
4: Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны.
5: Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. Но думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня каждый всякий день, то Бетси должна будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.
4: Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уж тебя не прельщает?»
6: «Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей. «Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг — вам повиноваться».
4: «Хорошо», — отвечал Иван Петрович. «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж и я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступать тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
6: «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.
4: «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?»
6: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
4: «Ты не думаешь? Так я за тебя думал и передумал».
6: «Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится».
4: «После понравится. Стерпится, слюбится».
6: «Я не чувствую себя способным сделать ее счастьем».
4: «Не твое горе, ее счастье. Что, так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро».
6: «Как вам угодно. Я не хочу жениться и не женюсь».
4: «Ты женишься? Или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю? Даю тебе 3 дня на размышление, а пока мисс не смей на глаза мне показаться».
6: Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
4: «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать».
6: Как досадно, подумал Алексей. Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?
4: Дома-с.
6: И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел и остолбенел.
7: «Лиза? Нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел».
6: Алексей не мог удержаться от радостного восклицания.
7: Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать.
6: Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!»
7: Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь! Вы с ума сошли!» — повторяла она, отворачиваясь.
6: «Акулина! Друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки.
2: Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что и подумать.
5: В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Слушатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
8: Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. «Барышня-крестьянка». В спектакле участвовали артистки Яна Чабан, Ульяна Шестерякова, заслуженный артист России Александр Викулин, артисты Александр Кичигин, Константин Каверин и народная артистка России Тамара Никитична Воронина.

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске под контроль России перешли два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Крупнейший металлургический комбинат Украины, использовавшийся для нужд ВПК, приостановил производство после российского ракетного удара. Беспилотный транспорт появится еще в нескольких регионах страны. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Першамарьевка в ДНР и Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщает в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 беспилотников ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок России около 1390 военнослужащих. Атака БПЛА ВСУ на российские регионы в ночь на воскресенье 16 августа стала самой массированной с начала 26 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Минобороны. Так, по сведениям военного ведомства, в течение прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 822 украинских дрона над 17 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. До этого, как пишет агентство, самая массированная атака с начала года была зафиксирована 26 июня, когда в небе над российскими регионами было нейтрализовано 660 беспилотников ВСУ. Минувшей ночью ВСУ с применением 187 беспилотников атаковали территорию Московской области. В результате погиб один человек, трое пострадали. В Калидине загорелся склад «Вайблрис», в Домодедове склад с медикаментами. В Ростовской области 5 мирных жителей погибли при массированной атаке ВСУ на регион ночью. Крупнейший металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог, использовавшийся военно-промышленным комплексом страны, частично приостановил производство после ракетного удара российского. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На предприятии заявили, что в результате атаки пострадали объекты энергетического и доменного производства. Специалисты сейчас оценивают ущерб и определяют сроки восстановления. Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по цехам комбината в Кривом Роге, где, по данным ведомства, выпускался стальной прокат для производства вооружений. В белгородском селе Ржевка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина. Об этом сообщили в оперштабе региона. Утром в результате атаки ВСУ на автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе погибла женщина. Еще 9 человек пострадали. Один мирный житель погиб, и еще 4 получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты ЛНР. Об этом сообщила глава региона Леонид Пасечник. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Житель Новосибирска на электросамокате попытался догнать кортеж президента Владимира Путина. Кадры погони опубликовал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. На видео запечатлено, как мужчина на самокате на большой скорости едет по тротуару. Журналист предположил, что молодой человек находится в состоянии ажиотажа и решил посоревноваться с кортежем президента. Не догнал, конечно, заключил Зарубин. Владимир Путин посетил Новосибирск 11 августа по окончании работы. Рабочей программы глава государства отправился в аэропорт, но по пути остановил кортеж и вышел поговорить с людьми на улице. Минтранс России намерен внедрить беспилотный транспорт в экспериментальном режиме еще в 5-6 регионах страны. Об этом глава ведомства Андрей Никитин заявил сегодня в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». В настоящее время эксперимент проходит в Москве и Санкт-Петербурге, где тестируют беспилотные трамваи и составы метро. Ранее глава Минтранса в ходе выступления на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию общественного транспорта, заявил, что в некоторых российских регионах могут запустить эксперимент по беспилотным автобусам. В частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также на Дальнем Востоке. Вооруженные силы Йемена за минувшие сутки провели 181 военную операцию против объектов мятежников-хуситов из движения «Ансар-Аллах». Об этом сообщил официальный представитель йеменской армии. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Летом этого года ситуация в стране вновь резко обострилась. 14 августа мятежники нанесли массированный ракетный удар по порту Моха на побережье Красного моря, что привело к полной остановке его работы. Москву вечером накроет кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду и максимальная температура воздуха повысится до плюс 22-25, а это соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут падать в связи с адвекцией тепла и составит 742 миллиметра ртутного столба.
6: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В руссконародные современные сказки снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И в эти минуты самарские крылья Советов встречаются с Динамо из Махачкалы. Сыграно 5 минут в этом матче. Пока что ничья 0-0. Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев, а также отличился Максим Глушенков. «Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ. Бразильскому защитнику московского ЦСКА Мойзесу диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно, говорится в сообщении. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 3 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче 6-го тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская команда идет на 12-й позиции. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером. Также Борисова заняла 3-е место в упражнениях с булавами. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андреянова стала 2-й на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Ну и тем временем изменился счет в матче «Крылья Советов» «Динамо» Махачкала. Махачкалинцы ведут со счетом 1-0. Мяч забил Ларкон на 5-й минуте. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
6: В понедельник, 17 августа, в Вологде ожидаются 20-22 градуса, утром дождь. В Сыктывкаре плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Великом Новгороде кратковременный дождь от 19 до 21 градуса. В Калининграде 18-20 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Перми и Уфе плюс 15, плюс 17 градусов, кратковременный дождь. В Кирове без осадков 15-17 градусов. А в Оренбурге 22-24. В Санкт-Петербурге днем временами дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура ночью 16-18 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице 24 градуса.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
3: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
2: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
4: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
2: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
5: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
6: От безысходности.
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Музыка.
8: Просто о джазе.
1: С Михаилом Иконниковым.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк. Приветствую.
10: Приветствую, Михаил, приветствую наших дорогих слушателей.
9: Давно мы не виделись, практически с Нового года, там у нас была замечательная совершенно итоговая программа. Надеюсь, мы эту традицию продолжим и в конце 2026 года также пообщаемся о том, что удалось сделать за год прошедший. Сегодня тем много, начиная от второй всероссийской джазовой премии, заканчивая, даже не знаю чем, наверное, ну, мы общаемся накануне фестиваля в Архангельске, 12-го фестиваля джазовые сезоны. Я думаю, что о нем мы обязательно поговорим. На твой выбор, с чего начать?
10: Ну, можем поговорить немного про первую половину года, и про московский джазовый, и про петербургский джазовый, и про различные наши новые придумки, и про Всероссийскую джазовую премию, конечно же.
9: Тогда я отдаю инициативу тебе, потому что у меня московский джаз, я приехал в последний день, с тобой мы не пересеклись, но ты помнишь, как он, в общем, завершался, потому что там ливануло со страшной силой, я домой пришел мокрый насквозь совершенно.
10: На самом деле, это единственный московский джазовый фестиваль, на котором нам, можно сказать, повезло с погодой, потому что лило только один день из 7 дней. Но зато пролило основательно.
9: Как раз Алан Харрис и завершал программу Игорь Михайлович.
10: Да, был квартет Игоря Бутмана с Фонтини и с Аланом Харрисом как специальным гостем. И сам Алан со своими музыкантами тоже выступал в Эрмитаже. У нас параллельно работало 5 площадок, Эрмитаж, Заряди, ВДНХ, Гоголевский бульвар и, естественно, парк Горького. Вот. И так получилось, что мы даже вынуждены были какие-то сцены приостанавливать, потому что там на самом деле такая была
9: стихия. Мне хорошо знакомо, как человек, который проводил фестивали на берегу моря в Крыму, я знаю, что такое ливень, то есть как бы включать аппаратуру надежней, чем пытаться продолжить.
10: Это да. Ну, и тем паче, как бы, это такая была история, которая была и прошла. И у нас был такой даже очень необычный момент. Дело в том, что у нас на закрытии Московского джазового фестиваля, куда невозможно было практически попасть, была анонсирована программа Московского джазового оркестра с Сергеем Безруковым по мотивам слова о полку Игореве и музыки Александра Бородина. Каково же было удивление зрителей, когда в начале первого отделения на сцене выстроился хор И это был хор имени Минина, который в субботу должен был выступать в парке Горького. Однако именно вот на момент их выступления стихия разыгралась до такой степени, что мы вынуждены были приостановить работу сцены. И предложили, так как ни одна другая площадка фестивальная не смогла бы принять 60 человек на сцене, мы неожиданно решили перенести выступление хора Минина на закрытие фестиваля. И Игорь Михайлович выходит на сцену с саксофоном, смотрит, поворачивается направо, здоровается со зрителями, поворачивается направо, говорит: «Так кто вы?» Говорит: «Мы хор». И в первом отделении у нас выступал хор Минина, а во втором мы прекрасно представили нашу премьеру спектакля «Слово полку Игореве». Хочу сказать, что Московский джазовый фестиваль, помимо этой премьеры, подарил нам еще одну совершенно невероятную театрально-музыкальную премьеру. Это спектакль, который мы сделали совместно с режиссером Игорем Ушаковым, который работает постоянно в Большом театре и в Мариинке, и с народным артистом России Сергеем Степанченко. Этот спектакль называется «Спасибо, сердце». Посвящен он Леониду Утесову. И я такого еще не видел, когда на выступлениях оркестра весь зал поют вместе с оркестром. И оркестр тоже поет.
6: Попали в точку.
10: Да, это вот какая-то невероятная программа, которая отзывается у всех.
6: Вы ее будете продолжать показывать?
10: Мы ее показывали на открытии Московского джазового и на закрытии Петербургского джазового фестиваля. И я думаю, что эту программу должна увидеть вся страна. Это такая программа, достойная внимания огромного количества зрителей. Я думаю, что, может быть, даже стоит и записать ее. Кстати, как мы сделали с программой «Петя и Волка», которые тоже создавали для Московского джазового фестиваля. Сейчас Московский джазовый оркестр после отпуска возвращается в студию дописывать альбом «Петя и Волк». Музыка Сергея Прокофьева, аранжировка Кристины Крид. И это будет один из наших главных релизов 2027 года.
6: Давай, раз уже заговорили о релизах, чуть-чуть отвлечемся от фестивалей. Вы выпустили замечательную совершенно пластинку Московского джазового оркестра и американского вокалиста, уже упоминавшегося выше, Алана Харриса. Очень понятную, с очень узнаваемыми мелодиями. Послушаем Алана Харриса с Московским джазовым оркестром, фрагмент этого альбома.

0: пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию. А вопрос мой заключается в том, там есть такая приписочка «Volume 1», часть первая. То есть можно рассчитывать на то, что будут продолжения какие-то у этой пластинки, то есть записи, ну, возможно, ну, раз это джазовые голоса, значит, скорее всего, с вокалистами или вокалистками.
1: Безусловно. Мы, во-первых, в этом году команду лейбла усилили Данилом Никитиным, который полностью переключился на работу над лейблом Bootman Music и сейчас курирует выпуски всех релизов. И, собственно, почему так активно у нас процесс пошел. И мы начали планировать и запускать серии альбомов. У нас есть огромное количество записанного материала с вокалистами. В частности, у нас есть альбом, записанный с нашей вокалисткой Фантини, который тоже, мы надеемся, скоро выйдет. Тоже в этой серии. И у нас есть целый, наверное, бокс-сет наберется записей различных исполнителей из Le Club, которые все писались прямо в моменте, без какой-либо корректуры. Мы переслушали эти записи. Там все записи можно издавать, просто сделав легкий мастеринг. Там все отлично звучит. И в 27-м году нас ждет довольно большое количество вот таких вот новых релизов, и которые сейчас записываются, и те релизы, которые долгие годы ждали выпуска.
0: Ну, это замечательно совершенно, потому что вы, конечно, выпускаете альбомы редко, но метко, и, конечно, хотелось бы, чтобы метко, но чаще.
1: Вот как раз активно занялись этим. У нас всегда доминировала наша фестивальная деятельность, но сейчас подтягивается и лейбл, и издательство фонда Игоря Бутмана, которое возглавляет Кирилл Машков, главный редактор «Джаз.ру» и педагог Академии джаза. И мы издали несколько книг, в частности, недавно была издана книга «Инопланетянин». Это воспоминания о Германе Лукьянове. Недавно выпущена была посмертно книжка Владимира Борисовича Фиртага, его последняя книга. И, наконец-то, увидела свет английская версия нашего бестселлера книги «Джаз 100». Книга была переведена на английский язык и будет презентована в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в сентябре этого года.
0: «Давай Санкт-Петербург». Вторая джазовая всероссийская премия профессиональная. Кое-что подкрутили. Подкрутили, в общем, заметно, скажем так. Но, на мой взгляд, там все равно остались некоторые, ну, какие-то вещи, которые можно было бы усовершенствовать. В частности, у нас выпали музыканты, играющие, скажем так, на не самых привычных инструментах. Вибрафонисты, скрипачи, органисты, ну, там, Володя Нестеренко, наверное, в первую очередь. То есть, наверное, все-таки, опять же, мы не изобретаем никакой велосипед. Существует там, я не знаю, даунбит, да, есть определенные категории. До такого, в общем, объема нам, наверное, разгоняться нет смысла. Но все равно какая-то часть джазовых музыкантов, которые там не трубачи, не саксофонисты, не барабанщики, они, наверное, все-таки тоже имеют право на то, чтобы у них была отдельная категория. Причем я думаю, что не инструмент, а просто другие инструменты. Вот как-то так, наверное, сделать.
1: Я даже спорить не буду, я согласен абсолютно. Просто премия существует в определенной динамике. Первая всероссийская профессиональная джазовая премия была проведена для молодежи в 25-м году.
0: Да, да, это здорово, что вы убрали возрастной ценз, потому что это правильно совершенно.
1: Вот мы видим это как определенное развитие, потому что, ну, скажем так, никто в нашей стране не делает профессиональную джазовую премию. Есть премия «Все цвета джаза», но это премия с 6 номинациями. Там есть премия «Музыкант года». Ну, мне кажется, что для нашего огромного джазового сообщества, становящегося все больше и больше, ну, одной премии мало как-то. И здесь мы даем возможность подсветить всех инструменталистов. В первую очередь инструменталистов джазового оркестра. Да, у нас есть отдельно номинации баритон-саксофон, тенор-саксофон, альт-саксофон, сопрано-саксофон. У нас есть номинации трубач, тромбонист, номинации для ритм-секции, номинации для аранжировщиков, мужской вокал и женский вокал. Мужской вокал, мне кажется, надо отдельно будет про это сказать. Вот. Поэтому в этом году мы учли, ну, во-первых, мы убрали ценз возрастной, и тут уже такая началась прямо очень серьезная, крайне конкурентная борьба. Напомню, задача по оценке наших номинантов, она у нас была разделена на два этапа. На первом этапе из большого там лонглиста, так называемого, который состоял из 10 или 12 номинантов, любители джаза, голосование ВКонтакте, определяли шорт-лист из 5 номинантов. А на втором этапе из этих 5 номинантов, кто больше всего набрал голосов по итогам голосования, экспертное жюри проводило голосование и выбирало победителя. Хочу сказать, конечно, любая премия – это, ну, всегда споры. Но наша задача, ну, не понравиться всем, да, не сделать так, чтобы всем было хорошо, а сделать так, чтобы отметить лучших. И этих лучших определяют те люди, которые, ну, имеет довольно большой вес в джазовом сообществе. Настоящие эксперты. Вот один из них как раз сидит передо мной, Михаил Иконников. Тоже принимал участие в голосовании в составе экспертного жюри.
0: И теперь меня побьют.
1: Мне кажется, да, очень много споров было, очень много там мы слышали, там, и мы бы проголосовали по-другому, но это показатель интереса к джазовому искусству. У нас продолжается до сих пор вот это вот такое бурление, и это очень хорошая почва для третьей всероссийской премии джазовой, которую мы будем проводить в рамках фестиваля в 2027 году, и снова пригласим победителей премии для участия в гала-концерте «Открытие». Мы с удовольствием принимаем предложения по усовершенствованию нашей премии. И те, кто нас сейчас слушают, пожалуйста, можете мне писать в моем телеграм-канале «Роман Маркович». Можете писать мне на мою страницу ВКонтакте. Меня Роман Христюк зовут. Я там такой, по-моему, один. Мы готовы выслушать все предложения, комментарии, конструктивную критику, благодарности, восхваление и все прочее.
0: Будет
1: все
0: лучше последнее. Да?
1: Да,
0: но давай еще раз мы обратимся к Алану Харрису и Московскому джазовому оркестру, потому что, собственно говоря, эта пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию.
1: Да, эта пластинка стала пластинкой года по мнению нашего экспертного жюри и по мнению, кто голосовал ВКонтакте. Давайте послушаем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Мы поговорили о Санкт-Петербургском джазовом фестивале, мы поговорили немножко о Московском джазовом фестивале. Пару слов скажешь что-то о триумфе джаза?
2: Миш, можно один шажочек назад?
1: Без проблем, сделаем. Абсолютно.
2: У нас Петербургский джазовый фестиваль связан с огромным количеством таких новых, необычных инициатив. И, в частности, мы решили совместить первые в истории Московского джазового оркестра съемки клипа с Петербургским джазовым фестивалем. Прямо на следующий день после окончания Петербургского джазового фестиваля мы начали съемки клипа оркестра в Русском музее на фоне полотен Васнецова. Мы очень благодарны Алле Юрьевне Маниловой, генеральному директору Русского музея, всей команде Русского музея за готовность поддержать нашу инициативу. Съемки клипа проходят в рамках конкурса «Мус-контент» президентского фонда культурных инициатив. Мы получили поддержку от ПФКИ и планируем показать этот клип 1 октября в день российского джаза. И еще нас ждут съемки в Третьяковке. В съемках клипа принимает участие как маэстро и оркестр, так и Сергей Безруков. Это станет продолжением нашей совместной работы в рамках «Слова о полку Игореве». И здесь будет представлено как художественное слово, так и музыка Бородина.
1: Ром, тогда вопрос. Слово «клип». Ну, я просто пытаюсь понять, условно, пятиминутный клип. Вот где его показывать?
2: В первую очередь, это цифровые платформы. Это социальные сети, это история, которая призвана познакомить, во-первых, с русской классикой, с джазовым звучанием, со словом о полку Игореве, с нашим таким литературным памятником и, конечно же, с шедеврами живописи. И сделать это в формате интересном для молодежи, потому что у нас картины Васнецова будут оживать в клипе.
1: Наверное, существует какая-то возможность договориться, чтобы на панно транслировались в городе.
2: Это прекрасная идея. Мы, может быть, и такой короткий вариант. Но очень важным для нас представляется то, что как раз интегрирующим таким элементом, как для русской классики, для живописи, для литературы, интегрирующим элементом является джаз. И предполагаю то, что это такая вот беспрецедентная история. И я думаю, что мы уже видели превью. Получается очень красиво. Мы надеемся, то, что клип нашим слушателям, зрителям, любителям, фанатам российского джаза и любителям вообще русского искусства будет очень близок.
1: Давай все-таки мы скажем пару слов о триумфе джаза, чтобы потом уже вернуться к событиям будущего. Абсурдно звучит, но тем не менее.
2: Назад в будущее.
1: Да.
2: Триумф джаза в этом году нам подарил встречу с замечательными зарубежными артистами. И в первую очередь отдельно хотелось отметить выступление австралийского трубача Джеймса Моррисона и его квартета, который вместе с ним тоже прилетел из Австралии. Джеймс был в России в 80-е годы, а второй раз он был в 2018 году на Международном дне джаза. И в рамках «Триумфа джаза» дал 7 концертов в России. В Туле, в Петербурге и в Москве. Ну, чтобы вы понимали, люди из Владивостока летели в Тулу прямым рейсом практически, чтобы послушать Джеймса Моррисона, потому что билеты в Москве и в Питере уже закончились. И можно сказать, что «Триумф джаза» ознаменовал, такую новую фазу, возврата наших зарубежных исполнителей, которые все чаще начинают приезжать в Россию. Они с большим уважением относятся к нашей стране. Они понимают значимость международного культурного сотрудничества. И причем приезжают, в самом деле, звезды действительно первой величины. В Петербурге к нам присоединился замечательный трубач Николас Пейтон, двукратный обладатель премии Грэмми, если я не ошибаюсь. На ближайший фестиваль к нам приезжает Уоррен Вулф.
1: Я немножко о Уоррене Вулфе скажу несколько слов. Ну, во-первых, это один из лучших вибрафонистов на сегодняшний день. Я думаю, что последнего, 15-летия так точно. Он играет с SF Jazz Collective, с коллективом, который собран с Сан-Франциским джазовым фестивалем. Он играет в проекте Кристиана Макбрайда, лучшего контрабасиста современности, «Inside Straight». Плюс он, согласно опросу критиков, которые я терпеть не могу, потому что они слишком умные, журнала «Downbeat», он опубликован был буквально пару недель назад, он занял 4-е место. А согласно опросу читателей, что гораздо ближе к народу, ну и ко мне тоже, он занимает 2-е место в списке лучших вибрафонистов мира. Но итоги этого голосования обычно публикуются в декабре. То есть вот в 25-м году, в декабре, он стал 2-м.
2: В общем, один из лучших вибрафонистов мира.
1: Да, да, инструмент редкий. И чем хорош Уоррен Вулф, в отличие от многих, он играет понятную музыку. Нет, ну потому что, смотри, вот Патрисия Бреннан, которая занимает 1-е место в опросе критиков, она играет с Мари Халварсон. Это заум такая. И сразу вот видно, опять же, по вопросам читателей, по-другому совершенно составлен список. То есть на кого люди реально идут, а на кого не идут.
2: Ну, мы на стороне слушателей добра. И читателей, и добра. Мы так неожиданно от триумфа джаза к джазовым сезонам перешли. Но вот про триумф, конечно, хотел сказать, что это такой один из старейших фестивалей нашей страны. И вот в этом году он открыл заново такую волну приезда зарубежных исполнителей, которая продолжается и сейчас.
1: Чем будете удивлять в Архангельском, кроме Уоррена Вулфа и его состава «Вулф Пэк»?
2: Хотел напомнить, да, у нас фестиваль 12-й фестиваль джазовые сезоны во второй раз в своей истории проходит в музее-заповеднике Архангельское. В прошлом году мы переехали, и в этом году мы продолжаем сотрудничество. У нас будет 2 сцены, и на главной сцене, помимо группы Уоррена Вулфа, которая летит к нам из Америки, на сцене джазовых сезонов выступят Игорь Бутман и Юрий Башмет с совместным проектом «Классика встречает джаз». Выступит группа Ума Турман, Сурганова и оркестр. Дмитрий Носков и Фонтини. Выступит группа Артемьев. Покажет свою премьеру Аглая Шиловская, замечательная актриса, совместно
1: СЛРК-трио.
2: И будет еще много-много различных замечательных джазовых исполнителей. В частности, из Нью-Йорка к нам специально прилетел легенда советского российского джаза Сергей Гурбелашвили, участник группы «Аллегро», солист оркестра «Лунстрема». Он в 92-м году уехал в Нью-Йорк и свою карьеру строит сейчас в Америке, но всегда приезжает к нам с большим удовольствием, и он покажет свой международный проект на джазовых сезонах тоже.
1: Я думаю, все-таки Уоррен Вулф надо послушать.
2: С большим удовольствием.
1: Заслуженный, и пластинка у него вышла, собственно говоря, совсем недавно, в мае месяце очередная. Называется как забавно «Smooth Vibes», вот так.
2: Давайте послушаем.

0: Всех приглашаем в фестиваль в Архангельское. Ну и двигаемся дальше. В этом году исполняется 65 лет Игорю Михайловичу Бутману. 27 октября будет большой концерт в Кремлевском дворце. Ром, скажи, пожалуйста, какие еще мероприятия? Будет ли тур какой-то?
1: У нас такой целый комплекс мероприятий запланирован к 65-летию. Это и издание нового альбома оркестра. Это будет альбом «Баллад». Мы его как раз к концу октября планируем выпустить. Мы планируем выпустить автобиографию Игоря Михайловича. Тоже надеемся успеть.

0: когда, я помню, ввел Игоря Михайловича творческую встречу в библиотеке, по-моему, имени Ленина, как раз там задавал ему вопрос, что не пора ли уже как-то.
1: Ну, вот мы все подталкивали его к этому моменту и подтолкнули. И, в общем, сейчас у нас эта книга находится в производстве. Также мы 27 октября открываем тур по всей стране. Закончим мы его в Новом Уренгое аж 20 декабря.
0: Надеюсь, вы в этот срок не пытаетесь уложить 65 концертов.
1: Позапрошлом году было 25 лет Московскому джазовому оркестру, и мы сыграли более 25 концертов. Ну, у нас была, конечно, такая внутренняя шутка, что если в этом году 65, то 65 концертов, но...
0: У вас, по-моему, 100 концертов вы дали, когда было 100-летие российского джаза.
1: Там такое количество концертов дали и мы, и все.
0: То есть, в принципе, вы на это способны?
1: Мы практически уже готовы к столетию Игоря Михайловича. Вот. Дай бог ему здоровья. Большой гастрольный тур запланирован. И, в частности, посетим города, в которых мы очень давно не были. Допустим, Благовещенск. Посетим на Дальнем Востоке Хабаровск, Магадан и, конечно же, наш любимый Сахалин. И, в общем, до 20 декабря такая программа 20 или 25 городов, если я не ошибаюсь. И в рамках юбилея пройдет наш фестиваль на Сахалине традиционный.
0: Что планируете показать или дать послушать в Сочи? Ведь будет очередной сочинский фестиваль.
1: В Сочи мы, опять же, хотим показать спектакль, посвященный Леониду Утесову. Сергеем Степанченко. Мы его покажем 10 сентября на открытии в Зимнем театре. Также в Зимнем театре у нас выступит впервые за долгое время оркестр Олега Лунстрема с Этери Бериашвили. А у нас выступит Петр Налич. Выступит в продолжении разговора про наших замечательных зарубежных артистов Бенито Гонзалес. Выступит со своим трио. Ну и, конечно же, традиционный гала-концерт закрытия фестивальном. Московский джазовый оркестр, Варвара Убель и группа Ума Турман. Кстати говоря, на Петербургском джазовом фестивале у нас тоже была премьера программы Варвары. Варвара со своим коллективом именно джазовым. Это не группа Убель, а джазовый коллектив. Показала просто потрясающую программу. Вот большая звезда растет.
0: Замечательно, совершенно. И вопрос, вот информация появилась совсем недавно. Игорь Михайлович дал интервью и сказал, что вполне возможно, ну, относительно ближайшее время в России появится, ну, как он сказал, по-моему, джазовый вуз, но я так понимаю, что подразумевался, наверное, джазовый университет.
1: Мы планируем открытие консерватории неакадемической музыки.
0: Ориентир Беркли?
1: Беркли, безусловно, это ориентир. Ориентир в части того, что, ну, мы все понимаем, то, что от уровня джазового образования, как мы не устаем говорить, зависит уровень нашей эстрадной музыки. И действительно, те выпускники Беркли и, собственно, у нас выпускники джазовых отделений, вузов и колледжей, они как по джазовой стезе идут, так и идут по стезе эстрадной музыки. И если посмотреть на все коллективы популярные, ну, не знаю, в диапазоне от Полины Гагариной до Мота, Эльвана, Басты, Григория Лепса, везде играют потрясающие музыканты, которые умеют играть джаз. Вот. И для развития джазовой сцены, и для развития нашей поп-музыки, и эстрадной музыки, для того, чтобы она была более конкурентна на международной арене, занимаемся этой инициативой.
0: А скажи, пожалуйста, сможет ли консерватория, ну или что это в итоге будет за учебное заведение? Я с нашей системой не знаком. Вот как у них это магистрат, магистратура, магистр музыки, присуждать бакалавр музыки, то есть вот какие-то международного уровня ученые звания, вот скажем так.
1: Ну, вопрос, как ты понимаешь, в музыкальной сфере, тут вопрос даже не в званиях, вопрос в уровне исполнительства. Да? Вопрос, смогут ли преподавать наши выпускники будущие, не знаю, где-то за рубежом, мы перед собой такой задачи не ставим, потому что, знаете, очень часто, ну вот, слышатся такие разговоры, вот наши выпускники играют в лучших оркестрах, там, не знаю, Китая, или лучших зарубежных оркестрах. Это что, достижение, что ли? Это значит то, что вы воспитали людей, которые решили уехать из нашей страны и строить карьеру там. Это не достижение, это недоработка. Поэтому мы хотим как раз наших выпускников видеть реализовавшимися в нашей стране. А по поводу того, как у нас это будет устроено, да, это такой долгий, сложный, многоступенчатый процесс с созданием вуза. Потому что у нас в целом, у нас же есть Академия джаза в Москве, у нас есть несколько...
0: Я так понимаю, что она ляжет в основу, собственно говоря, будущего вуза.
1: Она ляжет в основу с методологической точки зрения. Вот сейчас директором Академии стал заслуженный артист России Павлянин Шавчинников. И он, так сказать, безусловно, одно из таких наших светил в сфере джазового образования. И с точки зрения методологии мы ведем тоже эту работу. В прошлом году была высказана инициатива о создании отдельного совета по эстрадно-джазовому образованию в рамках Федерального учебно-методического объединения. И этот совет был создан. И первое заседание совета прошло в рамках форума джазовых педагогов, который проходил на Московском джазовом фестивале в этом июне. И, в общем, движемся к открытию консерватории различными путями с разных сторон. Мы уверены, что это точно произойдет.
0: Под конец программы мы стали очень серьезными и занудными. Сегодня мы слушали записи, кроме записи Уоррена Уолфа, который выступит на джазовом фестивале в Архангельском 22 по 23 августа, который будет проходить джазовый сезон, 12-й фестиваль. А преимущественно звучали записи с лучшего альбома 2026 года, лауреат премии, второй всероссийской профессиональной джазовой премии, записанной Московским джазовым оркестром и американским вокалистом Аланом Харрисом, который неоднократно приезжал к нам в Россию. Ждем, конечно, продолжения, так как там, в общем, это тут часть первая, то, что еще будут вокальные альбомы, записанные с Московским джазовым оркестром. В гостях у меня был директор всех фестивалей, проводимых фондом Игорь Бутман, и исполнительный директор фонда Игоря Бутмана, мой большой друг Роман Христюк. Ром, спасибо большое, что пришел, и надеюсь, что мы 22-23 увидимся.
1: Обязательно, Миша, ждем тебя и ждем всех наших зрителей в музее-заповеднике Архангельское. Посвятите предпоследние выходные лета себе и джазовой музыке.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Радио России.
1: Здорово, кожаные мешки! Медленно!
0: Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Радио России «Орел». Реклама.
4: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили сухогруз с западным оружием для ВСУ и заняли 2 населенных пункта в ДНР Харьковской области. Киев начал использовать дроны британского производства для дальнобойных ударов вглубь территории России. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 10. И теперь подробнее. И начнем с новости последних минут от Минобороны. Российские войска в порту Одессы беспилотниками поразили 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Также в сообщении военного ведомства говорится, что в акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Также российские беспилотники в Белгороде, где Днестровском поразили объекты производства и хранения комплектующих для безэкипажных катеров, совершающих атаки на российские побережные, прибрежные города, на суда и объекты инфраструктуры в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. Также сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве, Кременчуге, Полтавской области, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Также российские войска заняли населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамарьевка в ДНР, сообщили в Минобороны. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс», которую цитирует РИА Новости. Беспилотники, в том числе дрон «Ньян», использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Килин в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow. И еще, украинская ПВО не смогла сбить ночью ни одной российской баллистической и гиперзвуковой ракеты, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев перестал публиковать данные о количестве обнаруженных российских ракет, выпущенных по объектам ВСУ. Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области выросло с 9 до 10. Об этом сообщили в оперштабе региона. Женщина с акубаротравмой обратилась в городскую больницу Белгород, говорится в сообщении оперштаба. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка сгорел после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным МЧС, площадь возгорания составила почти 14 тысяч квадратных метров. Огонь тушили почти 17 часов. Погибших и пострадавших нет. Дроны ВСУ ударили по строительному гипермаркету на севере Донецка. Ночью начался сильный пожар. У здания торгового центра обвалились крыши и стены. Представитель СКР сообщил ТАСС, что обнаружены фрагменты на месте предположительно ударных беспилотников иностранного производства, которыми ВСУ атаковали торговые центры, отправили на экспертизу. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, отметил эксперт. Повышение МРОТ влияет в том числе на отпускные и командировочные пособия по временной нетрудоспособности, больничные, а также пособия по беременности и родам. При этом Машаров призвал не путать МРОТ с прожиточным минимумом. МРОТ устанавливает минимальный размер оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора необходимых для жизни товаров и услуг. Еще одно землетрясение магнитуды 5,5 произошло у берегов Индонезии. Кроме того, землетрясение магнитуды 5,8 произошло около соседней Папуа-Новой Гвинеи. Несколько сильных землетрясений были зафиксированы в Индонезии в эти выходные. Число погибших на острове Флорес превысило 50 человек, около 5000 человек были эвакуированы. Разрушено более 900 домов, 450 получили повреждения. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе будет со среды на четверг. Температура может опуститься до 9 градусов, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Четверг ожидается самым холодным днем на предстоящей неделе. А завтра днем в Москве будет до плюс 26. В целом погода предстоящей недели, как считает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
6: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
5: Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это настоящий сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
7: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа четвертого тура. В эти минуты крылья Советов играют с Динамо Махачкала. Начался второй тайм. Счет 2-1 в пользу махачкалинцев. Первый гол на 5-й минуте забил Аларкон. Затем Глушков удвоил преимущество Динамо. А на 27-й минуте Олейников сократил отставание крыльев. Еще в одной встрече дня петербургский «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. «Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ. Бразильскому защитнику московского ЦСКА Мойзесу диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно, говорится в сообщении. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 3 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче 6-го тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская команда идет 12-й. Россиянка София Ильтирякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером. Также у Борисовой еще 2 бронзы в других дисциплинах, в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода.
5: Понедельник, 17 августа. В Уфе ожидается 15-17 градусов, временами дожди. В Оренбурге от 22 до 24 тепла, без осадков. В Казани 16-18 градусов выше нуля, временами дожди. В Самаре 19-21 градус, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде временами дожди и грозы, плюс 19, плюс 21. В Пензе 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Воронеже 26-28, без осадков. В Санкт-Петербурге днем временами дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура ночью 16-18 градусов, днем 23-25. Сейчас столица плюс 24.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, большая страна. В эфире Радио России, программа «Консерватники». В студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Всех приветствуем, и мы начинаем. Сегодня у нас много новостей накопилось за эту неделю, которые мы хотели бы с вами обсудить и прокомментировать.
1: Ну что, начнем с международных новостей. Россотрудничество возвращается в Дамаск, в Сирию. Да, это уже другая Сирия, да, это уже другая эпоха на Ближнем Востоке. Но помните, когда Башар Асад сложил свои полномочия, скажем так, точнее, его вынудили это сделать, и он уехал из страны. Многие говорили о том, что все, Сирия для России потеряна, все, мы проиграли, гипс снимают, клиент уезжает и прочее, прочее. Да, формы присутствия меняются, наш сейчас военный компонент, как говорят, сильно сокращается, но зону наших геополитических интересов конкурентам мы не отдаем и не собирались отдавать. Поэтому это действительно радует о том, что приходит туда Россотрудничество, говорит тот факт, что в целом мы не намерены из Сирии уходить, что Россия по этой линии, а значит и по многим другим, будет продолжать свое присутствие на святой для нас, как для православных христиан, сирийской земле.
2: Ну, безусловно, потому что наши интересы там остаются, так как сохранившиеся там российские базы, которые сейчас будут отчасти переформатированы под учебные центры, это в том числе важные для нас логистические пункты, позволяющие перебрасывать там наши войска или советников и в Африку, и на Ближнем Востоке. Понятное дело, что в разных странах нам режим могут нравиться или не нравиться, но везде, где есть наши интересы, нужно с ними выстраивать конструктивные отношения. Так себя во всем мире ведут все сверхдержавы. И китайцы, и американцы. То есть находят с любой властью в любом государстве какие-то взаимовыгодные точки. И здесь мы видим абсолютно тоже нашу правильную позицию. Потому что нынешний глава Сирии, например, там призывал Россию, чтобы выдать на суд Башара Асада, которого там на днях они заочно осудили. Но наш МИД четко дал понять, что, собственно, мы своих союзников бывших не сдаем, и никто там Башара Асада, соответственно, не отдаст. И одновременно, как мы видим, идет сотрудничество внешнеполитическое, и вот появляется Россотрудничество, которая там тоже нащупала какие-то направления для взаимовыгодных переговоров и проектов.
1: Да, это вообще называется реализм в политике, реализм в выстраивании международных отношений. Долгое время мы все с вами, наш народ, наша страна, находились в определенной идеологической западне. Дружить только с хорошими. Да. А кто такие хорошие, нам скажут в газете «Правда» и в последних известиях по государственному телеканалу. Сложнее мир, сложнее жизнь, тяжелее, неправильней. Нету хороших и плохих в политике. Если кому-то станет от этого легче, в политике примерно все плохие. Да. Потому что человечество не идеальное. И политика не является средоточием лучших людей на свете. Она является средоточием людей, которые борются за власть, мотивированы самыми разными вещами, от материальных до духовных, политических, экономических, каких угодно. И уж точно они не нацелены на то, чтобы где-то в какой-нибудь гостиной или на кухне в нашей стране говорили: вот это вот хорошие ребята, с ними надо дружить. А вот эти ребята плохие, мы с ними дружить не будем. В политике все немного по-другому. В политике, если она реальная, а только такая политика на самом деле и существует, самое главное – это национальные интересы. Нету, не может быть у большого и сильного государства незыблемых, постоянных, вечных партнеров. Есть постоянные национальные интересы, которые на определенном этапе истории могут с кем-то совпадать, и тогда нужно двигаться вместе, а могут противоречить, тогда нужно выяснять отношения. Вот были у нас на определенных этапах нашей истории партнерские отношения с Англией и Францией. Ну что нам теперь в память о Великой Отечественной войне сегодня тоже с ними целоваться, когда они финансируют нашего противника и поставляют ракеты? Да нет, конечно. И наоборот, когда ситуация изменится, возможно, где-нибудь в Европе какая-нибудь из европейских стран со временем станет нашим партнером, потому что у нее будет какое-нибудь свое представление о том, как должен развиваться континент, и представление людей, которые придут к власти в той или иной европейской стране, будет во многом совпадать, не во всем, но во многом совпадать с нами. И значит, надо будет перелистывать страницу истории дальше и выстраивать отношения на новом этапе.
2: Безусловно, да, у нас есть, знаешь, как две крайности, да, возьмем, например, Афганистан, то есть, когда мы убрали Талибан из списка террористов, помню, там все были, как же так, это какой-то ужас, ну, как они там пришли к власти, выгнали оттуда американцев, там, большую часть титульного этноса пуштунов талибы как бы устраивают, ну, и бог с ним, пусть там они правят и общаются. Либо еще одна крайность была, когда, значит, мы там начали общаться с талибами, правящими в Афганистане, стали, значит, раздаваться голоса, давайте там завозить афганских мигрантов, чего, конечно, делать нельзя. Поэтому здесь нужно быть тоже абсолютно прагматичным. Надо понимать, что поскольку все цивилизованные афганцы уже уехали из Афганистана, то нам афганские мигранты здесь в России не нужны. Но одновременно, поскольку Афганистан является таким важным логистическим узлом, чисто вот во внешней политике у нас вполне себе могут быть здоровые экономические торговые отношения и там сотрудничество там, с афганскими талибами по части каких-то транспортных коридоров, пролегающих через их страну. И просто здесь нужно умело отделять мух от котлет.
1: Кроме того, я еще одно государство знаю, где в результате незаконного переворота к власти пришли террористы, с ними долго никто не хотел иметь отношения, государство это не признавали, но потом, когда мировое сообщество уже стало понимать, что, видимо, советская власть это надолго, стали договариваться. Это государство, в котором очень многие из нас родились, по крайней мере, или долгое время жили, это Советский Союз. То же самое было, простите. Политический кризис, развал, к власти приходят те, кого открыто, и они сами себя называли террористами. Ну, а потом как-то все устаканилось.
2: Ну, да.
1: Реализм, реализм.
2: Ну, да, потому что мы можем еще вспомнить, что вот у нас, несмотря на этот весь антагонизм, чисто вот такие прагматические вещи, которые многие забывают, что во многом индустриализация, которая была проведена Сталином, безусловно, во многом она была проведена успешно, кроме багажа там, царской России, она еще базировалась на том, что просто покупали технологии у США. То есть американцы были одни из немногих в мире, кто с Советским Союзом молодым тогда еще сотрудничали, и просто многие заводы, построенные во время индустриализации, приезжали американские рабочие инженеры, и на там, советские деньги, вырученные в том числе там, от продажи всяких культурно-церковных ценностей, возводили именно американцы.
1: Да, а потом вновь у нас произошел откат в отношениях, и в этом вся мировая политика. Да. А вот национальные интересы предавать нельзя, им нужно дорожить, их нужно отстаивать, и только в их логике и действовать, не позволяя той или иной идеологии полностью захватывать какое-то доминирование над здравым смыслом как таковым. Рады, что остаемся мы в Сирии, рады, что даже с нынешним непростым режимом выстраиваем отношения. Так и надо делать. Нужно не мазать всех черной краской, а искать там своих людей, искать возможности, закрепляться, отстаивать интересы. За эти военные базы была пролита наша кровь. Да. Кровь наших военных, наших героев. И просто так их отдавать нельзя. Что и было сделано. Где раз был поднят русский флаг, Там он уже опускаться не должен. Ну, государь-император Александр III.
2: Ну да, потому что это, кстати, еще можно расценить как нашу дипломатическую победу, потому что изначально текущий режим в Сирии поддерживали во многом турки, когда они, соответственно, свергали Башара Асада. И турки же хотели зайти на эти наши российские военные базы. Так что тот факт, что мы договорились с сегодняшней сирийской властью и не дали прийти на эти военные базы туркам, это тоже, в принципе, можно расценивать как наш большой внешнеполитический успех.
1: Движемся дальше к внутренней политике.
0: Консерватники.
2: Вот у нас сейчас идут большие, значит, тоже дискуссии о том, называть дальше нашу страну многонациональной или, как предлагает наш замечательный друг архиепископ Сататунов, полиэтнической, или, как предлагал профессор Тишков, называть многонародной. И здесь мы можем опереться на международный опыт, потому что отчасти есть похожая ситуация в Китае, да, где на территории страны проживает энное количество коренных этносов, то есть, в отличие от России, в Китае, например, есть официальный список коренных народов Китая, они их называют миндзу, такие этноконфессиональные общности, их в Китае насчитали 56, но при этом, как и в России, есть титульный этнос стержневой ханьцы, то есть, если русских в России там порядка 80%, согласно последней переписи населения, то ханьцев в Китае 90%, но если вот эти коренные этносы. И одно время тоже, значит, Китай пытался в рамках коммунистического учения заниматься там коренизацией многонационалочкой, но сейчас Китай от этого отказывается, делая выбор в то, чтобы построить единую полиэтническую гражданскую нацию вокруг титульного этноса ханьцев. Вот об этом недавно рассказал китаист Алексей Маслов, который заявил, что, собственно, в Китае пришли к тому, что нужно продвигать не многонационалочку, а идею единого народа, объединенного там китайским языком, единой культурой и, соответственно, чтобы все эти миндзу-коренные этносы объединялись вокруг ханьцев.
1: Молодцы. Молодцы китайцы. У них, кстати, гораздо более, как я понимаю, пестрая ситуация, и нету такого доминирования ханьцев, как у нас русских. Ну, ханьцев, по-моему, в Китае не 70-80%.
2: Нет, ты пропустил, что я сказал. На самом деле их даже побольше, 90%. То есть они
1: гораздо более моноэтнические, да?
2: Моноэтнические, да. То есть ханьцев 90%, но коренных этносов 56%. Но при этом у них из этих 56 коренных этносов у них только есть вот у нас автономия только у самых крупных, то есть вот там есть Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, где уйгуры-мусульмане, есть тибетский, но при этом вот этих национальных автономий Китая намного меньше самостоятельности и там суверенитета, нежели у наших национальных республик. То есть без там указивки из Пекина там ничего особо не происходит. То есть у китайцев такая модель, что они намного ближе к унитарному государству, нежели к федеративному.
1: Ну, потому что они хотят сохраниться как империя. У них большие планы на 21 век, а федеративное рыхлое устройство, которое сейчас у нас есть, оно, конечно, в меньшей степени это способствует, чем жесткая вертикаль. Есть еще одно государство национальное, которое вообще пошло по другому пути – государство Израиль. Им даже особо не интересна национальность других народов, которые проживают на их территории, при том, что людей-то еврейской национальности в современном государстве Израиль то ли 70, то ли 75%. То есть меньше, чем русских в России. При этом государство жестко находится в фарватере отстаивания интереса одного этноса вообще. И ничего, что так особо никто не критикует, не ругает, не вводит санкции.
2: Да, а там действительно ты прав, потому что там евреев этнических меньше, чем этнических русских в России, и тем не менее там строится национальное государство. И почему оно там строится? И, кстати, на самом деле чем России полезен урок Израиля. Израиль с момента своего возникновения выживает в враждебном окружении. То есть он окружен в целом враждебными ему арабскими и мусульманскими государствами, с кем-то из них он там заключает взаимовыгодные договоры, как там с Иорданией, с Египтом, с кем-то периодически враждует, но тем не менее Израиль – это государство, существующее в условиях осажденной крепости. И единственный шанс выжить – это полное единство всего народа, причем не только этнических евреев. И поэтому текущая модель Израиля как сильного национального государства, где плюс-минус все политические силы являются местными националистами, это единственная модель выживания, которая позволяет им сплотиться и не развалиться. Потому что если мы посмотрим на израильский парламент Кнессет, то там основные политические силы – это левые и правые сионисты, левые и правые еврейские националисты светские, ортодоксы местные, значит, там религиозные, тоже такие ортодоксальные ребята, и, а вот левые либеральные силы, выступающие как раз там за местную всякую там многонационалочку и прочее, они там есть, но какой-то большой популярности не имеют. Хотя тоже там существует, знаешь, я смотрел забавный сериал про израильских футбольных фанатов, и там было, значит, забавно, что герои фильма, они, значит, были израильские там националисты за там государство Израиль там и против Палестины и прочее, а их оппоненты был тоже израильский футбольный клуб, но там фанаты были наоборот, там, значит, там за Палестину, там леволибералы такие, то есть такой был тоже занятный фильм о реалиях. То есть даже вот в Израиле, который, если он станет либеральным там или левым, просто развалится и сгинет, все равно есть местные жители, которые вот выступают за идеологию, которая приведет просто к краху этой страны.
1: Ну, потому что никто не отменял воздействие мировых медиасетей, соцсетей на умы людей. Да, там Тель-Авив, он ужасно либеральный город, там что только не встретишь, там и содомские парады проходят, и мы с тобой обсуждали уже в эфире нашей программы, что содомитские фестивали буквально на Мертвом озере, где был сожжен огнем с неба Содом и город Гоморра, тоже как бы там происходит. Ну, такая тоже пестрая своя там атмосфера.
0: Консерватники.
2: Да, ну что ж, движемся дальше.
1: Да, МВД России официально приравняло организацию незаконной миграции в нашей стране к подрывной деятельности. Это совершенно правильно. Немножко, конечно, запоздавшее решение, но мы его всячески приветствуем и благодарим руководство МВД, высшее руководство нашей страны, благодаря которому такое решение стало возможным.
2: Ну, безусловно, потому что мы видим, что замещающая инокультурная миграция – это, в принципе, один из инструментов разрушения национальных государств, которые используют леволиберальные глобалисты. И, в общем, концепция замещающей миграции – это не какая-то выдумка там, правых конспирологов, как ее пытаются представить, а это абсолютно реальность, потому что и в ООН был целый программный документ их там департамента по миграции, про замещающую миграцию, где говорилось то, что, значит, инокультурные мигранты должны приезжать массово страны Европы, в Россию и в Японию, якобы там под предлогом того, что стареющее население, падающая рождаемость, хотя это, конечно, это все чушь, потому что в условиях урбанизации мигранты, приезжающие в другие страны, тоже начинают меньше рожать в городах, но при этом они слабо себе ассимилируются. Вот. Мы можем уже видеть, как замещающая миграция уничтожает западноевропейские страны, да, где представители диаспор, не ассимилированные, например, в Британии, становятся уже мэрами городов и проводят политику не в интересах коренного населения Британии, а в интересах своих диаспор. И действительно становятся с частью политической элиты. Вот я, кстати, буквально вчера увидел, что новый посол Норвегии в Эстонии – это африканская темнокожая мигрантка, которая, значит… Причем самое интересное, она, по-моему, пришла в национальном норвежском костюме, когда там они обменивались грамотами с президентом Эстонии. То есть уже даже вот мигранты начинают становиться частью политической элиты.
1: Это так, и если с этим ничего не делать, если с этим не работать, то довольно быстро любое общество придет в упадок. В последние годы, как реакция на существующие миграционные вызовы, на вызовы со стороны этнопреступности, на попытки формирования мигрантских гетто, у нас в стране действительно стали приниматься определенные решения, направленные на борьбу с этим. Это говорит о том, что во главе нашей страны все-таки находятся люди, которые не хотят развалить Россию. Наше высшее руководство не хочет развалить Россию, оно хочет сохранить ее, оно хочет передать ее потомкам, чтобы Россия развивалась и жила дальше. Кто-то в системе, безусловно, за долю малую или из идейных соображений пытается использовать миграционное оружие по-прежнему для того, чтобы нашу страну развалить, подкосить ее изнутри, сломать. Но мы этого просто не допустим. Мы не допустим этого как гражданское общество, как народ. Мы, как журналисты, будем все до последнего делать, чтобы этого не произошло. И видите, у нашей с вами совместной работы, дорогие наши зрители, слушатели Радио России, подписчики наших социальных сетей, есть реальные плоды. Это реальные плоды работы огромного количества людей, которым не наплевать на судьбу России, которым не наплевать на судьбу русского народа и других коренных народов нашей страны. Вот нужно продолжать действовать и трудиться в этом направлении, не останавливаясь ни в коем случае.
2: Да, и как видите, что не осталось просто словами на бумаге обновленная стратегия миграционной политики России, подписанная Путиным, да, где провозглашается о том, что мы должны в первую очередь опираться на коренное население в плане трудовых ресурсов и заканчивать с замещающей миграцией. Действительно, мало-помалу, шаг за шагом, наше миграционное законодательство ужесточается, и это приносит свои плоды. И закрывая, в принципе, эту тему, надо сказать, что действительно за организацию незаконной миграции, как за подрывную деятельность, надо судить всю цепочку. И получается, замещающая миграция, это кто ей занимается? Ей занимаются определенные, значит, иноагенты, лоббирующие сюда завоз. Ей занимаются нечистоплотные предприниматели, которые не хотят платить достойную зарплату и хотят получать себе дешевую рабочую силу из Средней Азии. Здесь работают и диаспоралы, которые завозят своих соотечественников. Они работают в связке с коррумпированными чиновниками, которые там людям, не знающим русского языка, ставят там прохождение экзамена и задним числом оформляют все документы. И здесь же работает еще и медийная обслуживание. Да, когда разнообразные либеральные демографы, социологи рисуют фейковые отчеты, то, что Россия без мигрантов не проживет, а наши разнообразные там левые ордынцы и евразийцы тоже под соусом евразийского ордынства обосновывают концепцию, почему, значит, в Россию нужно завозить побольше мигрантов.
1: Да, и признание организации незаконной миграции подрывной деятельности признает тот факт, что незаконная миграция и вообще миграционные волны являются оружием. Помните, одно время над нами смеялись, называли нас конспирологами, сумасшедшими, да, там, фашистами, нацистами, да кем угодно называли, пытаясь замылить тему. А мы спокойно вместе с вами последовательно говорили: миграционные волны, незаконная миграция, организация этнических преступных группировок – это оружие, которая направляется против нашей страны. Использование оружия, направленного на подрыв нашего суверенитета и на уничтожение нашей государственности, является подрывной деятельностью. По-хорошему, в МВД сказали 2×2, после долгой паузы со вдохом, 4. Да. Это очень хорошо, это очень правильно, потому что в нашем сегодняшнем свихнувшемся мире очень многие говорят 2×2, 3, 5, автобус, баклажан, все что угодно, но не 4. Вот прошу вас и дальше, все, от кого зависит наша безопасность, действуйте в том же духе и продолжайте говорить 2×2, 4. Москва – столица нашей Родины, солнце встает на востоке, враг будет разбит, победа будет за нами. Движемся дальше.
0: Консерватники.
1: На Дальнем Востоке на минувшей неделе прошли масштабные учения Тихоокеанского флота. Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии. Ему доклад представил командующий ТОФом, Тихоокеанским флотом, Виктор Лине. Что можно сказать? Мы напоминаем всему миру, что тот конфликт, та турбулентность, через которую проходит все мировое сообщество в той или иной степени, мы, понятное дело, активнее всех, как всегда, это не какая-то региональная, локальная история, это перестройка всего мира. И мы прекрасно понимаем, что помимо восточноевропейского есть еще один театр боевых действий, который обязательно еще себя покажет. Это Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский, Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором у нас есть свои интересы, у нас есть свои возможности. Тихоокеанский флот России – это очень серьезно. Вот у нас там есть свои партнеры, свои союзники, свои потенциальные реальные противники. Так что там будет очень жарко и интересно. Возможно, в самое ближайшее время. И проведение учений, особенно таких масштабных, это не только способ провести подготовку и смотр войск. Это еще и определенная политическая коммуникация, политическое сообщение. Если вы думаете, что мы только смотрим в Новороссию и Малороссию, вы ошибаетесь. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит в ЭТР, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: Да, здесь тут тоже забавно, знаете, что можно отметить. Недавно еще было тоже заявление о том, что в ответ на задержание наших судов силами НАТО или те же самые британцы, мы с тобой оставляем тоже право задерживать их торговые суда силами нашего военно-морского флота везде, где они плавают. И после этого жесткого заявления сразу же официальные лица Британии заявили о том, что они находятся в контакте с российскими силовиками. То есть, видите, как только мы начинаем себя вести жестко и немножко их припугивать, сразу они начинают откатывать в плане эскалации. Поэтому я думаю, что здесь очень тоже важный смотр президентом учений Тихоокеанского флота, как напоминание то, что морское пиратство, которым сейчас занимаются страны НАТО против наших торговых судов, это, собственно, игра, в которую можно играть вдвоем. И то, что Королевский флот Британии уже не господствует на море, как это было в 19 веке, и все свои суда, ходящие по морям, он защитить не сможет.
1: Да, так что будьте внимательны и осторожны, что называется. Помните, что в любую игру можно играть вдвоем.
2: В том числе в эскалацию.
1: Да, и помните, что Россия все-таки не одна в этом нынешнем противодействии, в этом противоборстве. Очень много кто, очень много игроков, которые хотели бы тоже уже наконец-то вздохнуть свободно и перестать оборачиваться в темных переулках при слухе там английской или не знаю еще какой речи.
2: Да.
0: Консерватники.
2: Движемся дальше. У нас много говорится о том, что нам нужно создавать суверенный искусственный интеллект. Это совершенно правильно. И основные у нас лидеры разработок искусственного интеллекта – это Сбер и Яндекс. Но иногда нейронка по имени Алиса продолжает нас удивлять. Вот, например, юный православный блогер Егор Кузнецов выложил видео, где он задает вопросы умной колонке Алиса. И, значит, на вопрос Егора, сколько в России проживает татар, Алиса тут же называет точное количество без запинки, на вопрос, сколько в России живет русских, она отказывается от ответа. Правда, ради чистоты эксперимента я тоже провел такой опыт. В принципе, если ты пишешь в письменном виде, задаешь вопрос искусственному интеллекту Алисе, она тебе отвечает совершенно верно. Если спрашиваешь голосовую колонку, то верный ответ о том, сколько русских людей живет в России, она называет спустя там только после нехотя, после второго-третьего вопроса. И здесь мы подходим к тому, что искусственный интеллект, когда дает вам ответы на какие-то вопросы исторического, политического, гуманитарного характера, он, как правило, отражает мнение того, кто его обучал.
1: Ну, конечно, своего папы.
2: Своего папу, да. Поэтому, допустим, если вы зададите вопрос GPT-чату какой-нибудь политический, то, скорее всего, GPT-чат ответит с точки зрения леволиберального небинарного инженера из Кремниевой долины. А если вы тот же самый вопрос зададите Гроку, созданному в команде Илона Маска, то там вполне возможно получите ответ от
1: имени... Более консервативного.
2: Да, от имени правоконсервативного американца.
1: Ну, светского такого.
2: Да, светского. И мне кажется, что наш искусственный интеллект, отвечая на такие вопросы социологического, политического, исторического характера, в принципе, должен отражать мнение нормального русского патриота.
1: Только так. И любые другие вообще варианты даже не должны рассматриваться. Их не должно быть на столе. Это что такое? То есть вы вдумайтесь, у нас есть наши искусственные интеллекты, нейросетки, там, да, сложные лингвистические модели, которые существуют и оперируют в первую очередь в русскоязычном пространстве. Они создавались и формировались на территории России чаще всего нашими специалистами, сотрудниками соответствующих государственных или частных предприятий, которые получали поддержку очень часто серьезную финансовую, материальную, организационную, административную со стороны государства. И тут выясняется, что зачастую они являются выразителями позиций, взглядов, интерпретаций, направленных на уничтожение нашей страны, на размывание нашего народа, на размывание нашей культуры, традиций, идентичности, не признают нас, не признают Крым, не признают Донбасс. Ну, и все это медленно, очень плохо, через большой скандал, каждый раз что-то новое меняется и добавляется. Но по-хорошему хочется просто найти создателей и уши им накрутить.
2: Да, и более того, знаешь, доходит до такого маразма, что, допустим, если для какого-то оформления поста мне нужно в искусственном интеллекте нарисовать русского солдата там шевронами спаса нерукотворного российского флага, мне проще это сделать в каком-нибудь зарубежном искусственном интеллекте, потому что иногда от некоторых российских нейросеток я могу получить отказ, что мы вот на такие там щекотливые темы картинки рисовать вам не будем.
1: Подумайте об этом. Подумайте, во-первых, те, кто занимаются разработкой этих нейролингвистических моделей, подумайте те, кто занимается их использованием. Что с нами происходит и кто за этим стоит? Вот как ты думаешь, Ром, какой мотив? Почему люди, вот они же сидят там, пьют лавандовый латте в своих дорогих, удобных, красивых офисах, получают безумные, огромные деньги у нас в стране? И создают вот нейролингвистические модели, которые нацелены на наш подрыв. Что ими движет, этими людьми, вот у нас сейчас, в 2026 году?
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, действительно, у нас просто

0: и мне Россия тоже этому подчиняется. Поэтому здесь еще вариант такой, что иногда просто люди типа ленятся, что им проще запретить нейросетке отвечать на какие-то сложные вопросы или рисовать какие-то картинки с политической или религиозной коннотацией, чем выстроить алгоритмы так, чтобы она могла правильно ответить, правильно нарисовать, но при этом, допустим, поставить блок на те запросы, которые реально касаются какого-то экстремизма или радикализма.
1: Нужно, в общем, лучше разбираться в этом, внимательнее следить. И мы просим вас, дорогие наши друзья, соратники, слушатели, подписчики, следите за этим. Мы все больше и все активнее начинаем пользоваться социальными сетями. А потом вот внезапно надо взять и сказать: «Алиса, а Крым чей? Алиса, а чей
0: Донбасс?» Не молчи.
1: Да, да, да. Алиса, кто прав в нынешнем противостоянии нашем в Новороссии и Малороссии? И почему? И чтобы в ответ было не мухрю, а четкое, понятное, ясное объяснение, кто за этим стоит, почему это правильно и что с этим делать. Следующая тема.
2: Консерватники.
1: Премьер-министр Грузии Кабахидзе выступил с заявлением о том, что разжигание русофобии внутри страны является атакой на ее, Грузии, суверенитет. Очень важная и очень тонкая тема. Я думаю, многие, кто сидит в социальных сетях, в том числе в запрещенных социальных сетях, эх, выше луны, да, вот, видят большое количество роликов, в которых мы видим провокаторов в Грузии, специально разжигающих конфликты с русскими, русскоязычными людьми, делающими это демонстративно на камеру, после чего это массово вбрасывается в социальные сети. Для чего это делается? Делается это для того, чтобы разорвать и подорвать намечающееся сближение двух наших стран, двух наших народов. Если кто не знает, в последнее время Грузия все активнее делает шаги в сторону ухода, отторжения западных либеральных псевдоценностей, а значит, вполне естественно, будет налаживать и выстраивать отношения с нашей страной и с нашим народом, потому что Грузия – государство небольшое, ему необходимо на сильное плечо опереться. И Россия, сейчас взявшая курс на сохранение традиционных ценностей, в первую очередь традиционных ценностей православных государствообразующего русского народа, это очень правильно, и на самом деле единственный вариант спасения и сохранения уникальной, древнейшей, красивейшей грузинской культуры и традиции. Видя это, западные сети влияния, спецслужбы не сидят сложа руки, они делают все возможное для того, чтобы посеять еще больше злобы, недоверия, агрессии, взаимных упреков между двумя нашими народами. И вот даже премьер-министр страны Грузии Кабахидзе указывает на это, что разжигание русофобии внутри Грузии является атакой на ее суверенитет. То есть это разжигание является внешним и исходит от внешних игроков. И об этом говорит одно из первое лицо в стране.
0: Ну да, безусловно, потому что я, знаешь, тоже отмечал такой интересный факт, что Грузия сегодня, несмотря на отдельные выходки там местных либералов, которые составляют абсолютное меньшинство, является действительно одной там из самых пророссийских стран. А почему так получилось? Потому что с начала своего появления как независимой страны после развала Советского Союза грузинские власти проводили антироссийскую политику. Гамсахурдия, Шеварнадзе и Саакашвили. И получилось как? Вот у нас, значит, мы защитили в 2008 году, в августе, осетин от грузинской агрессии, ввели с Грузии визовый режим, и никаких там театров, школ не строили, как там в Средней Азии, или это в Армении, там, или еще где-то. И получилось, что за все эти годы, за все эти там почти 20 лет жизни без России, грузины внезапно осознали в массе своей, что с Россией им жилось лучше, чем без России. То, что Запад и Турция, которые пришли вместо России, они не стремятся улучшать жизнь грузин. И то, что там даже турецкие инвесторы построили где-то в Батуми какие-то отели, львиная доля прибыли уходит не в бюджет Грузии, а именно этим самым турецким инвесторам. И после этого большая часть грузинского населения выбрала себе партию, выступающую за сближение России, за нормализацию.

0: нормализацию отношений, и сегодня все к этому идет. И получается парадоксальная ситуация. То есть те страны, которые мы кормили, и чье благосостояние целиком зависит от России, как, например, Армения, выбирают себе который раз Пашиняна и дрейфуют куда-то в сторону Запада, не понимая, что это закончится для них экономическим коллапсом, а, возможно, и полным исчезновением. Вон турки уже Карабах у них забрали, и могут на этом... У азербайджанца Карабах забрали, и на этом могут, в принципе, с Турцией вместе не остановиться. А Грузия, наоборот, понимает то, что с Россией ей быть намного выгоднее, да, и понятное дело, что те случаи, допустим, атак на российских туристов, которые иногда еще случаются со стороны вот местных там заукраинских либералов, они начинают максимально раскручиваться в соцсетях, хотя вот эта вот агрессивная русофобская публика, которая есть в любой стране мира, она сегодня в Грузии составляет абсолютное меньшинство, и при этом в Грузии очень сильное движение там местных православных консерваторов, которые к России относятся позитивно или как минимум нейтрально.
1: Любой православный консерватор для любого православного консерватора из любой страны всегда является естественным союзником. Легче всего и приятнее всего говорить с православным грузинским националистом. Мы всегда с ним найдем общий язык. Вот я вам точно это могу сказать. Несмотря на все противоречия и тяжелые страницы в истории наших взаимоотношений, я всегда вспоминаю недавно почившего патриарха католикоса всея Грузии Илью II, когда мы говорим про эту тему. Как-то раз один из близких к нему людей задал ему такой вопрос. «Ваше святейшество, вот у нас с русскими общая вера, очень много общего в культуре, в традициях. Почему же нас так раскололи? Почему произошло вот такое временное отторжение друг друга?» И на это святейший патриарх Илья II очень спокойно, глубоко подумав, помолившись, ответил. «Нам позавидовали». Вот вдумайтесь в эти слова, дорогие русские слова, да. И дорогие грузины. Те, кто нас расколол, те, кто пытаются посеять между нами злобу, взаимное недоверие, претензии, нам позавидовали. А зависть – это чувство дьявольское, сатанинское. И противопоставить ему можно что? Любовь во Христе. Поэтому, дорогие наши возлюбленные во Христе, братья и сестры из Грузии, из древней из Иверии, из Сакартвела, знайте, что мы, русские православные националисты, прекрасно знаем мы с вами, и понимаем, да. Что за силы, что за враги сидят и стоят за этими акциями. И не позволим им разрушить наше намечающееся восстановление взаимоотношений, которые мы очень чаем, ждем и очень хотим видеть в полном объеме.
0: Да, замечательные слова, Андрей. То есть я считаю, что все-таки наметившееся наше сближение с Грузией, как с нашими православными братьями, которые в свое время добровольно присоединились к Российской империи, получили от нее защиту от набегов османа, даже, возможно, уничтожение их как нации за то, что они христиане. Вот. Что это сближение наметилось, и оно будет идти семимильными шагами. Вот. И отдельные провокаторы не смогут нарушить наши планы по взаимному сближению.
1: Да, аминь.
2: Консерватники.
1: Ну и что, заключение. Поговорим про то, что все больше людей в Евросоюзе задумываются о том, а нужно вообще Шенгенское соглашение или нет. Вот недавний эпизод, когда против Испании, по одной из версий, государство Израиль применило миграционное оружие за достаточно жесткую пропалестинскую позицию нынешнего руководства. Об этом говорят эксперты в большом количестве западных изданий. 50, даже больше тысяч человек вдруг волной ворвались через стену городов Сеута и Мелилья. Это такие эксклавы Испании в Северной Африке, находящиеся под контролем Испании, но при этом территориально уже находящиеся за проливом, за Гибралтаром с той стороны.
0: Да, в окружении Марокко.
1: Да. Да. И они просто все смели на своем пути. Их какие-то либеральные агенты влияния, или уж не знаю, чьи какие агенты влияния, пропустили в страну. И дальше все идет обсуждение. А что же с ними делать? Ну, не сажать же их в тюрьмы. бедных, несчастных мальчиков 20, 25, 30 лет, нацеленных в целом на жизнь по кайфу в стиле абу-бандитов, на грабеж, насилие и так далее. И всерьез идет обсуждение того, легализовать этих людей, давать им гражданство. Может, сразу им пенсию какую-нибудь назначить хорошую, квартиру дать, можно даже по одной или по несколько жен.
0: Безусловно, здесь на самом деле Израиль и США решили отомстить социалистическому правительству в Испании за поддержку Палестины и антиизраильскую риторику и нащупали слабое место именно миграционную политику, потому что накануне этого миграционного кризиса в Сеуте правительство Санчеса объявило амнистию нелегальным мигрантам. И порядка миллиона нелегальных мигрантов, нелегально находящихся в Испании, нарушающих законы этой страны, получили амнистию. Вот. Это все, конечно, делалось под соусом того, что якобы, значит, эти мигранты нужны для экономики Испании, хотя это в массе своей абсолютно неквалифицированные люди, чья цель либо сидеть на пособиях, либо заниматься каким-либо криминальным бизнесом. В итоге этим воспользовались, как многие пишут, американцы и израильтяне, которые подбили, значит, марокканцев завести к ним кучу североафриканских мигрантов, сказать, что, ребята, вот недавно была амнистия, и у вас тоже будет амнистия. И вот эти 50 тысяч преимущественно молодых мужчин штурмовали Сеут. Знаешь, мне там понравился диалог. Есть такой правый политик Зимур во Франции, причем, что характерно, это сейчас он, по-моему, более правый, чем даже партия там Ле Пен, при этом он этнический еврей, но считается главный правый, значит, политик во Франции.
1: Ну, кому еще доверишь правую тему-то?
0: Тем более, что поскольку основная масса антисемитских нападений это сегодня мигранты-исламисты, поэтому действительно...
1: Ну, вроде как деваться некуда.
0: Да, деваться некуда, многие поэтому европейские евреи, наоборот, проверят уже. Ну, вот, Зимур, значит, сидит и говорит, ну, посмотрите, это же кошмар, не нужно их пускать. И там какой-то, значит, ведущий программы французского льва говорит, а как же дети и женщины? Он говорит, да посмотрите вот на эти кадры, там нет ни одной женщины, ни одного ребенка. Там в основном молодые мужчины 20-30 лет, физически сильные, которые там устроили уже там драки и побоища с местным населением в Сеуте. И это подрывает действительно, как писала Анна Шафран, Шенгенское соглашение, потому что уже Италия и Дания заявили о том, что нужно отменять Шенгенское соглашение по отношению к Испании, чтобы все эти мигранты из социалистической Испании не хлынули в остальные страны Европы.
1: Именно так. Вот еще одно доказательство того, что мы живем в эпоху демографического миграционного оружия. Видеть его, уметь от него защищаться – это вопрос национальной безопасности. Как хорошо, что мы с вами не в Испании живем, дорогие друзья. И потихоньку наше руководство, наши правоохранительные органы учатся, начинают видеть эту угрозу и принимать соответствующие меры для защиты национального суверенитета. Это программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. После короткого перерыва поговорим еще о более важном, об архитектуре.
0: Не переключайтесь.
2: «Консерватники». Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России.
4: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
5: Здорово, кожаные мешки!
6: Гарик.
4: Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
4: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские беспилотники в Одесской области поразили стоянку патрульных катеров ВМС Украины. Строительный гипермаркет сгорел на севере Донецка после атаки ВСУ. Власти Германии все чаще аннулируют защитный статус сирийских беженцев. И теперь подробнее. Вооруженные силы России поразили в порту Одессы 3 судна и 2 морских танкера, которые использовались для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины. Кроме того, российские войска поразили цех производства безэкипажных катеров в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы. Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что утром ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Вооруженные силы России также сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающим заводу в Кременчуге в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области. 2 человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по автомобилю, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По словам губернатора, в машине находились супруги предпринимателей из Нижних Серогос. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара беспилотника ВСУ в районе Дружбовки, муж с женой погибли на месте. Сальдо отметил, что атака была произведена с помощью БПЛА «Хорнет». Еще 7 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Женщина с акубротравмой обратилась в больницу после удара беспилотника по автобусу. А в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Пострадал мужчина. В поселке Пролетарский Рогитянского округа в результате атаки FPV-дрона на коммерческие объекты и автомобиль пострадали 3 человека. Молодой человек 18 лет, ребенок 15 лет, получили акубротравму. От госпитализации отказались, говорится в сообщении оперштаба. Строительный торговый центр «Галактика» на севере Донецка в Юнакиево после атаки беспилотниками ВСУ сгорел на всей своей площади более 14 тысяч квадратных метров. Подробности у Вадима Топалова.
6: Догорает то, что осталось от некогда одного из самых популярных донецких гипермаркетов «Галактика». Пожарные расчеты заливают водой оставшиеся очаги возгорания. Удивительное ощущение. Находимся в отделе парфюмерии. Здесь еще сохранился такой приятный запах женских духов. Но все это идет вперемешку с запахом гари и дыма. Находимся внутри гипермаркета. Здесь был отдел продаж, кассы самообслуживания. Разрушено буквально все. Паутина просто из опаленной пожаром проводки. И там была обрушена кровля. Торговый центр работал до 9 вечера. Атаковали его украинские боевики ближе к 11. На месте была только охрана. По словам очевидцев, вооруженные силы Украины применили несколько беспилотных летательных аппаратов.
12: Прямо над головой, грубо говоря. Мы забежали, получается, там церковь на ЖД. И рядом с церковью стали, пригнулись, и все. И вот это оно видно, и сюда был и прилет.
13: Моментально все воспламенилось, начало гореть. Сотрудники вовремя как бы приехали, быстро, очень много.
14: Прилета было 2 штуки, заходили, гул такой стоял, потом бабу.
15: Галактику твари попали!
6: Это не первый удар украинских боевиков по гипермаркетам в ДНР. В 22-м году в результате артиллерийской атаки ВСУ была уничтожена «Галактика» в Кировском районе Донецка. В 23-м году в Горловке. В 24-м году киевский режим уничтожил торговый центр в Петровском районе столицы республики. В 25-м году также ударами дронов был уничтожен торговый центр в Пролетарском районе «Сигмаленд». В этом же году зимой было пресечено силами противовоздушной обороны системой «Купол Донбасса» несколько массированных налетов на Макеевскую «Галактику». Но все же враг добился своего. За прошедшие 2 недели уничтожены торговые центры в Макеевке, Енакиево. В Куйбышевском районе был последний магазин этой сети в столице ДНР. До последнего люди надеялись, что этот торговый центр удастся сохранить. Через 2 недели праздник первого звонка. В «Галактике» многие родители приобретали своим детям все для учебы. От тетради, ручек до школьной формы. Но противник направил сюда в буквальном смысле рой самолетных дронов. К счастью, обошлось без жертв. Вадим Топалов, Вести Донецк.
11: Власти Германии все чаще аннулируют защитный статус сирийских беженцев. За первое полугодие этого года федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало более 23% из рассматриваемых им 8000 дел, сообщает издание «Шпигель» со ссылкой на данные ведомства, полученные по запросу левой фракции Бундестага. Кроме того, по данным издания, падает и число заявок на убежище. Всего с 2013 года по середину 2026 было подано почти 980 тысяч прошений. При этом за первое полугодие этого года было зарегистрировано всего около 5000 подобных заявок. Примечательно, что если ранее немецкие власти принимали практически все заявки, то сейчас отклоняют более 68,5%. Как отмечает издание, сирийцы массово заняты в дефицитных отраслях Германии, в розничной торговле, общепите, здравоохранении и курьерских службах. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это настоящий сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко и другие.
16: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. И к этой минуте завершены две встречи. Махачкалинская «Динамо» на выезде крупно обыграла самарские «Крылья Советов» 4-1. У «Динамо» мячи забили Андрес Аларкон, Никита Глушков, Даниил Лисовой и Гамит Агаларов. У «Крыльев» мяч забил Иван Олейников. В составе хозяев на 83-й минуте красную карточку получил нападающий Джеффри Чинеду. Петербургский «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. «Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ. Женская сборная России стала победителем командного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина в финале получили за свое выступление 165,430 балла. Женский чемпионат Европы завершился в воскресенье. Мужской состоится с 19 по 23 августа. Турниры являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. В медальном зачете россиянки стали четвертыми. На первом месте расположилась сборная Германии, на втором – Бразилия, на третьем – Болгария. При этом по общему числу медалей команда России стала второй. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
18: Понедельник, 17 августа. В Казани ожидается 16-18 градусов, временами дожди. В Самаре 19-21, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде от 19 до 21 градуса, временами дожди и грозы. В Пензе +24, +26, кратковременный дождь. В Ярославле 20-22 градуса, кратковременный дождь. Во Владимире 21-23, кратковременный дождь с грозой. В Туле 22-24, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем временами дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас +23.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев, в студии «Радио России». К нам присоединился наш дорогой гость Алексей Капустин, директор Центра классической и традиционной архитектуры «Мархи». Приветствуем, Алексей.
2: Да, здравствуйте. Позвольте всех поприветствовать.
1: Очень радостный для нас разговор, потому что мы с Романом в рамках нашей программы большое внимание уделяем культурному коду, в первую очередь русскому, и вообще тому, как окружающая нас действительность отражается на всем обществе, на стране, на народе в целом и на каждом отдельно взятом человеке. Это и моя личная боль, как молодого человека, мальчика, когда-то выросшего на северной окраине Москвы в панельной девятиэтажке, которому всегда хотелось видеть больше красоты. Вот уже наше поколение тех, кому под 40, скажем так, уже полностью выросло и сформировалось, если мы говорим про большие города современные, в окружении полного отсутствия красоты. Функциональность? Ну да. Комфорт? Наверное. А красоты мало. И важнейшую ключевую роль в сохранении и распространении красоты в мире играет архитектура. Поэтому, когда мы узнали, что при Московском архитектурном институте, МАРХИ, главном архитектурном вузе страны, как я понимаю, есть целое подразделение, лаборатория, центр, который занимается сохранением и применением в современных условиях традиционных технологий, подходов в архитектуре, не могли вас не пригласить. Расскажите, пожалуйста, для начала, как люди становятся архитекторами? Что человека приводит в архитектуру?
2: Ну, наверное, сценариев здесь может быть довольно много. Это очень хороший вопрос. Лично мой опыт такой, что у меня еще прадеды, прабабушки со всех линий, и бабушки, и папа с мамой, все были архитекторы. Ну и, соответственно, как-то не то, чтобы они меня заставили, но глядя на их библиотеки, еще там царскую библиотеку моего прадеда по архитектуре, на разговоры, на атмосферу, на творчество, которое я видел у них, наверное, я этот выбор сделал уже довольно давно. Вот, то есть это в начале школы. Выбор этот довольно сложный в институт, вот, особенно в Московский архитектурный институт поступить довольно сложно. Высокий конкурс, вот в этом году, например, это 20 человек на место был. Вот. И довольно сложные экзамены, когда если ты 2 года подряд как робот не готовишься рисовать, чертить и так далее, то делать на экзамене нечего. И то, а если ты готовишься, то не факт, что ты пробьешься даже с практически максимальными баллами по ЕГЭ. То есть подготовка к профессии архитектора на входе очень мощная. Знали бы те, кто хотят ими стать заранее, может быть, и передумали. Вот так. Но сегодня действительно архитекторами становятся те, кем движет какая-то художественная энергия, какие-то вот такие вот творческие импульсы в самом начале карьеры, да, потом в самом начале обучения, да, потом, конечно, они сталкиваются с реальностью, что нужно проектировать сэндвич-панели, расставлять окна, перегородки между туалетом и кухней, и в основном вся карьера архитектора складывается из таких задач. Возможно, под самый конец он станет главным архитектором или ведущим архитектором перед пенсией и успеет уже раздавать команды по тому, как ставить эти перегородки и двигать кухни.
1: Я сразу вспоминаю свои студенческие годы на факультете международной журналистики МГИМО, потому что одним из главных философских вопросов, которые перед нами ставили преподаватели, журналистика – это искусство или ремесло? И, безусловно, на начальных курсах еще там вчерашние абитуриенты все говорят, как в основном, конечно же, это искусство, это творчество, это полет, но с годами все прекрасно понимают, что в первую очередь журналистика – это набор навыков, приемов и подходов. Но архитектура все-таки ведь, на мой взгляд, как человека внешнего, как пользователя архитектуры, это все-таки больше даже про искусство, больше про воздействие на человека подчас, чем журналистика.
2: Да, это в какой-то степени действительно так, потому что архитектура – это то, с чем мы сталкиваемся невольно. То есть, когда мы выходим из своего дома и едем на работу, дети в школу, студенты в институт, да, мы всегда сталкиваемся с архитектурой. И вот архитекторы, те люди, которые в политике влияют на то, какой должна быть архитектура, они… которые определяют, какой должна быть архитектура, они определяют то, что человек видит каждый день. Это красиво или нет? Это церковь или торговый центр? Это интерьеры, в которых есть какой-то смысл? Или это интерьеры, лишенные смысла и, соответственно, передающие идею лишения смысла и зрителям, которые каждый день идут по этим коридорам, допустим. То есть, конечно, архитектура – это тот вид искусства, с которым человек сталкивается, хочет он того или нет. Это не сходить в консерваторию или прийти в музей посмотреть на картины или скульптуры, да, там раз в месяц. Нет, это каждый день, много раз в день. И поэтому архитектура – это то искусство, которое определяет образ мышления человека, не только образ его быта, там, и логистики и так далее, но в целом образ мышления. То, что ему снится ночью, это 50% то, что он видел за день, то есть это архитектура. Поэтому наш образ мысли, наши эмоции архитектура определяет, можно сказать, если брать искусство, то это искусство одно из самых мощных, которое на нас влияет.
1: И всегда очень интересно, что архитектура неразрывно связана с доминирующим стилем изобразительного искусства в ту или иную эпоху. Если мы говорим классицизм в живописи, то значит где-то за углом стоит ампир, чаще всего в том или ином виде. Если говорим уже модерн, ну, значит, арт-нуво или арт-деко. А вот современное искусство, есть приятные исключения, но в целом для меня, как для человека без высшего художественного образования, это какая-то мазня и подделка. И смотрю я на подавляющее большинство офисных зданий в любом городе мира, в том числе, к сожалению, и в родной для меня и моих предков в Москве, и понимаю, что эти здания – это просто воплотившаяся в бетоне и стекле и железе мазня такая же. Это так?
2: Да, да, это так. В целом, в каждую эпоху общество имеет определенный, ну, художественный потенциал, желание и желание видеть искусство тем или иным, да, академическим или абстрактным и так далее, и так далее. Связано это с идеалами или просто даже с их отсутствием. Вот. И архитектура – это тот вид искусства, на который влияет еще очень большое количество других дисциплин, смежных. Это метод возведения, это строительные технологии, это инженерия, коммуникации, это внешняя логистика и так далее. И это те части неотъемлемые архитектуры, архитектурного как раз-таки ремесла, а не искусства, которые неизбежно всегда будут влиять на архитектуру. И если в архитектуре на этот момент или в обществе интереса к, как такового к искусству, к художеству нету, или сам архитектор им не владеет, то вот эти прилегающие дисциплины к архитектуре вытесняют полностью художественность, художественную выразительность из архитектуры. Остаются только эти дисциплины. В целом сегодня произошло то же самое. То есть художественный потенциал архитекторов и современного искусства, он низкий. И, соответственно, он в рамках проектирования, в творчестве архитектора уже не может конкурировать с дисциплинами, которые вытеснить нельзя. Если искусство из архитектуры, как оказалось, для, просто для жизни человека, для физического его существования вытеснить можно, то ремесленные части архитектуры, смежные, за которые архитектор не отвечает, просто обязан их учитывать. Это конструктив здания, конструкции, это электрический, там, это электричество, это канализация, это вентиляция. Это нельзя не учитывать, это эвакуация. То вот именно это сегодня в архитектуре только и осталось. То есть у архитектурного сообщества как бы нет сегодня художественного потенциала, который мог бы позволить архитектуре как искусству сохраниться вот в этом строительном ремесле, которое мы видим сегодня. И если в современном именно искусстве, в немонументальном, а скажем, в скульптуре или в картинах это осталось, это только потому, что это искусство, ну, ради искусства. Архитектура – это искусство ради жизни, ради существования человека. И вот это отсутствие художественного потенциала оставило только существование в этой формуле.
1: А как это с нами произошло? И когда это начало с нами происходить? Ведь были примеры и красивых, или, во всяком случае, выразительных, сейчас можно не давать каких-то, да, конкретных оценок, зданий. Сталинские высотки в Москве, вообще сталинский ампир. Кто-то ругает, кто-то хвалит, но сравнивая даже с хрущевками или там брежневками, или тем, что сегодня строят в современной Москве, ты понимаешь, что когда проектировали, строили это здание, сталинку, думали о том, что в этом здании будут жить люди, что им нужен будет воздух, что им нужен будет свет, что им будет приятно видеть лепнину, например, или иметь эркер у себя в комнате, чтобы выйти, подойти поближе и иметь панорамный обзор не только прямо, но и налево, и направо. Думали о человеке как-то больше. Наши зрители, слушатели знают, что лично я далек от того, чтобы идеализировать любой из периодов советской истории, но нужно отдавать должное. Когда это с нами произошло и почему это с нами произошло?
2: Да, вы знаете, давайте буквально на пару минут погрузимся в историю. Что происходило с архитектурой? Если мы берем архитектуру, в принципе, я буду говорить о русской архитектуре, но ее можно, эту эволюционную модель, которую я сейчас приведу в пример, на русской архитектуре можно применить к любой другой. Плюс-минус 10 лет, если мы говорим о других континентах, а с европейским происходило ровно, ну, то же самое, с Европой происходило, что и с Россией. Архитектура развивалась полторы, в России 1000 лет непрерывно, как традиция. Русский человек был ее носителем, ну, от зодчего к гражданскому инженеру, к архитектору и так далее. В разное время наша профессия называлась по-разному. И вот 1000 лет человек, русский человек был носителем художественной традиции в архитектуре. И, соответственно, создавались шедевры, начиная с храмов Андрея Боголюбского, заканчивая самыми последними постройками в Санкт-Петербурге, мы видели создание шедевров в архитектуре, которые можно было назвать памятниками архитектуры. Создавались ансамбли, создавались города, которые, если мы смотрим на дореволюционные фотографии, были по своей выразительности не хуже, чем сегодняшние градостроительные шедевры, такие как Венеция, Флоренция и так далее. То есть дореволюционные Ярославль или Кострома выглядели по своей выразительности и им не проигрывали. Начиная с революции, вырвался тот импульс такой негативной энергии, настроенной на традиционное, в том числе, мышление в архитектуре и в целом художественное мышление, который материализовался в полнейшее уничтожение художественного традиционного мышления. И, соответственно, это мышление, которое позволяло создавать шедевры в архитектуре и градостроительстве. Это не просто как бы теория, можно сказать, и привести примеры. Там, в 1913 году, по-моему, у Малевича была статья, называлась «Архитектура как пощечина бетону железу», где он писал о том, что он ходит по Москве и ждет, когда снесут последние особняки алексеевских времен. В журнале «Зодчий», это еженедельник в Санкт-Петербурге, был посвящен архитектуре, один из известных теоретиков искусствовед писал о том, что он считает необходимым физически снести здание Академии художеств, которое производит людей, которые являются сторонниками традиционной архитектуры физически. То есть человек в...
1: Знаменитую Штиглицу. В Петербурге.
2: Да. То есть, а человек сознавал, что он писал в журнале «Зодчий» Русского архитектурного общества, где на, в попечительском совете, грубо говоря, великие князья состоят и так далее. Он там писал, что нужно физически уничтожить это здание, чтобы оно больше не производило людей, качество, которое производит. То есть, вот это все было. И после революции это все приобрело физическую энергию. И были сметены 40 тысяч храмов, 10 тысяч усадеб, все исторические центры в итоге за 20 век. То есть наше наследие уничтожалось физически, каменное наследие. В целом был искоренен живой носитель этого наследия, это архитектор как профессионал. Последний импульс, вот о чем вы говорили, архитектура 40-х и первой половины 50-х годов, сталинская так называемая архитектура, сталинский ампир, это на самом деле имеет, с точки зрения вот этой логики, это является последним импульсом, когда использовался живой носитель традиции. То есть в после революции, когда были разогнаны все архитекторы имперского времени, окончившие Академию художеств и так далее, наступил момент, когда было принято проектировать в классическом стиле, и этих архитекторов всех позвали назад. То есть это не новый человек, это человек еще имперского времени, который успел в последний раз попроектировать, можно так сказать, создать несколько красивых городов и довольно большое количество ансамблей, воспитать еще одно поколение архитекторов, которые своей ментальностью относились к традиционному мышлению, но даже это поколение архитекторов нашим обществом уже не было использовано, потому что началась борьба с излишествами.
1: Были архитектурными, знаменитая, да, хрущевская.
2: Да. Были отняты все сталинские премии за вот эти вот, там, скажем так, грубо говоря, за строительство Минска, за высотки и так далее. Были полностью дискредитированы все действующие архитекторы, разогнан и перебран состав Академии художеств, из архитекторов туда набрали экономистов, и архитектура полностью утратила цель являть людям художественные шедевры.
1: Конспирология какая-то буквально. Вот когда это слушаешь и вообще говоришь о хрущевской эпохе, вот куда ни кинь, всюду клин. Я одно время работал в агрохолдинге, крупном, в агроиндустрии, и там тоже говорили, что мы до сих пор преодолеваем надлом, надрыв, который был искусственно во многом создан в нашей аграрной индустрии, еще советской, в хрущевские времена. И тут опять другой человек из абсолютно другой сферы, где агроиндустрия, где архитектура, говорит, что опять в хрущевские времена кто-то взял и вместо архитекторов назначил эффективных менеджеров, технократов, экономистов.
0: Там была прагматика, что у Хрущева была задача быстро переселить людей из коммуналки в бараки. Они как решение выбрали хрущевки, которые, если не ошибаюсь, они, по-моему, в Скандинавии, это в то же самое время были, но в Скандинавии это было временное решение. Такие были быстро строящиеся страшненькие дома, чтобы вот людям их дать, они там пожили лет 20, пока строятся дома нормальные. А у нас вот этот переходный вариант этого скандинавского дома под названием «Хрущевка», в общем, дожил до сегодняшней эпохи, получается.
2: Да, да, абсолютно так. Причем тут, если говорить тоже, да, о конспирологии, я недавно наткнулся на, ну, так скажем, статью того момента, когда этот перелом совершался. И там один из архитекторов, градостроителей, писал о том, что изменение вектора развития архитектуры, под которую были построены заводы, обучены кадры и так далее, в долгую для общества будет иметь даже экономически негативные последствия. Потому что если мы строим кирпичные дома с такими нормами, у нас под это научены такие-то люди, вот если мы вдруг резко собираемся строить не кирпичные дома, а бетонные и абсолютно другие, перестраиваем все заводы, то это экономически довольно большой стоп. И получается, эти дома вроде сами по себе дешевле, но для экономики, в общем, они получаются дороже. И учитывая, что дома, которые строятся из кирпича, да, по технологиям на века, и хрущевки, у которых там срок годности был несколько десятков лет, то в долгосрочной перспективе для страны это тоже намного получается дороже. То есть экономически не совсем целесообразно это можно назвать. То есть, скорее всего, это, ну, если говорить там о конспирологии или еще о чем-то, то, возможно, это эмоциональный какой-то жест новой элиты, да, которая появилась. Возможно, это даже какой-то прагматический с точки зрения того, что та архитектура, которая делалась до Хрущева, все-таки она растила, и это 100% человека творческого. Я говорю не только о сталинской, я говорю и просто о дореволюционной архитектуре. То есть архитектура напрямую влияет на то, в ней растет общество творческое или потребительское. Вы говорили о том, что раньше думали о том, как будет попадать свет. Можно в эркере сделать кабинет, видеть панораму города. И в целом архитектура была такая, что панорама города получалась красивой. И это как раз то, что пробуждает в человеке творчество. Причем я не говорю это о художественном импульсе. Творчество – это
1: научное изыскание.
2: Научное изыскание, да. То есть то, что делал Курчатов там, или Королёв, это тоже творчество. А если у человека нет эркера, через который он видит панораму города, которую он ассоциирует с... там, своими родителями, когда он гулял по набережной этого города, или там с первым свиданием около вот того храма. Если он это все не видит, глядя из своего кабинета, то он лишается творчества, лишается воспоминаний, перед ним картинка, которая для него ничего не значит. И, соответственно, мы гасим наш потенциал творческий нашего общества, а в целом это одна из самых основных и важных материй для успешного развития и конкурентоспособности нашей страны, скажем так, в этом мире.
0: А, допустим, можно ли тоже сейчас, помимо того, что опираться в современной архитектуре на нашу архитектуру революционную, может быть, даже где-то и на там, сталинский импер, который, возможно, был каким-то тоже откатом к имперской архитектуре, явно вдохновлялась чем-то из эпохи советского авангарда. Вот, например, я тут видел, что, скажем так, один наш застройщик сейчас пробует воплотить, был такой художник Лисицкий, который в том числе себя пробовал как архитектор, у него была концепция горизонтального небоскреба, когда стоят две башни, и небоскреб основной башни торчит не наверх, она как бы положена вот так вот между двумя несущими горизонтально. Действительно, в принципе, с одной стороны, вот авангардисты хотели уничтожить старую Россию, но с другой стороны, в принципе, у них какие-то ноу-хау были интересны, но, в принципе, тоже их там быстро погасили со всеми этими идеями. И можем ли мы сейчас что-то подчерпнуть вот из той эпохи раннего советского авангарда?
2: Знаете, авангард вообще очень интересное явление, и скорее его надо рассматривать больше как именно явление, вот, а не как архитектуру. На самом деле архитектура авангарда, модернизм, потом это постмодернизм, да, это такое явление, которое, ну, можно сказать, было интернациональным, то есть оно было и в Европе. Часто говорят, что советский авангард, это вот самый первый авангард, который появился и так далее. На самом деле, примерно даже среди вот это вот мышление отказа от традиций и создания чего-то радикально нового, оно и в имперское время тоже начинало зарождаться у архитекторов не в такой форме, не в радикальной, не в форме отрицания, но предпосылки к этому были. Вот у нас даже здание Мархи, к нему архитектор Кузнецов пристроил к зданию Мархи там, 19 века, пристроил в 1914 новый корпус. И он довольно авангардистский, так можно сказать. Вот. Но если говорить о самом явлении, да, которое, в принципе, зарождалось вот по всей Европе еще до революции, до Первой мировой войны, это явление было агрессивно настроенное к академической, художественной, сложившейся культуре, гуманной культуре. Мы можем даже, вот я в пример приведу, не у нас на территории, где мы знаем, что богоборчество напрямую связано с послереволюционным периодом, и архитекторы, которые были у нас, они пришли на смену имперским, они проектировали дороги так, чтобы сносить храмы. Они очень грамотно пытались с точки зрения градостроительства объяснить, почему здесь не нужен этот храм, а эту усадьбу нужно снести и построить завод. Вот. Этого всего было много. Было ли это в Европе? Да. Всем известный архитектор Ле Корбюзье, который, кстати, хотел разрушить полностью историческую Москву и на ее месте построить огромную развязку там с 50 небоскребами. Солнечный город, план Вуазен, он по-разному это называл, он с этим проектом ездил по всем мировым столицам красивым, и везде предлагал сделать одно и то же, снести исторический город и построить развязку. Вот. К слову, Корбюзье не получил высшего образования в области архитектуры, но сегодня является иконой. Капелла Раншан, которую он построил, и все ей так восторгаются, сегодня это икона в области храмового зодчества для многих, и даже для сегодняшних храмостроителей у нас в России. Модернистская церковь, которая на самом деле, как оказалось, была построена на месте древней христианской базилики в романском стиле. И новая капелла должна была строиться рядом, но по большим уговорам и настояниям Корбюзье была взорвана христианская древняя базилика, и на ее месте построили модернистскую штуку. А рядом из обломков романского древнего христианского храма был сделан зиккурат. Вот это сейчас он там стоит. Зиккурат из обломков христианского храма. То есть вот такое вот...
0: Ритуальное какое-то.
2: Да, я не знаю, это даже не конспирология, это уже это реальность, в которой мы находимся. И именно вот эта культура, вот этот импульс, он сносил традиционное мышление в художественном плане. Но при этом отрицать привлекательность авангарда нельзя. Это красиво с точки зрения эстетики. Но почему? А потому что им занимались люди, которые получили высшее художественное образование в Академии художеств. Это же те же самые русские люди, которые в молодости, в самой молодости, не успев войти в практику, были настроены против художественной культуры. И они занимались русским авангардом, имея фундаментальное художественное образование, которое им дал еще тот русский мир, который был уничтожен. А вот последующие поколения даже этого авангарда уже не смогли дать. Они смогли существовать только создавая вот хрущевки и так далее. Потому что им уже не давалось художественное образование. То есть что такое авангард? Это люди с художественным академическим образованием, которые стали отрицать традиционные художественные ценности. Но оно было у них под коркой, это художественное образование, поэтому они давали что-то эстетически красивое. Но следующее поколение воссоздать с таким мышлением, но без художественного образования, они уже не смогли. И архитектура сошла на нет. И, в принципе, сегодня вот то, что мы видим, это, ну, эволюция это нельзя назвать, это существование архитектуры в том виде, в который она пришла тогда, со вторым поколением авангардистов. То есть сегодняшнее мышление архитектора полностью тоже авангардное до сих пор.
1: Лично меня всегда завораживала концепция большого стиля. То есть совокупности художественных подходов, технологий, методик, которые проявляют себя буквально во всем, что окружало или окружает человека. Принято, насколько мне известно, выделять 5-6, если мы говорим об истории нашей страны. Первое – это домонгольская Русь. Большой стиль домонгольской Руси, если мы говорим об архитектуре, уже упомянутые белокаменные соборы Андрея Боголюбского и других наших князей в массе своей святых, которые вот в камне оставили какое-то наследие и удивительное ощущение того, чем была святая домонгольская Русь, со всеми тоже ее противоречиями. Далее был провал практически в 1,5-2 века, из которого из тьмы монгольского ига вырастает уже московское сначала Великое княжество, потом царство. Больше до нас дошло из этой эпохи. Ну, самое древнее, если мне не изменяет память, у нас гражданское здание, это Грановитая палата Кремля времен Ивана III. Храмы той эпохи уже в большей степени сохранились, чем домонгольские, которых всего десятки. Московское царство имело свои тоже этапы, оно трансформировалось в этот большой стиль. Но все равно Грановитую палату и даже вот поздняя нарышкинская барокко что-то все равно объединяет. Но потом приходит Петр, и вновь полное переосмысление. Мы видим Петербург, мы видим шпили, мы видим такую строгую, в чем-то такую, можно сказать, даже лютеранскую ритмичность, которая везде прослушалась, просматривалась, и в ней со своими тоже трансформациями там, через ампир прошел весь 18-й, половина 19 века. И уже в конце 19 века появляется русский стиль, как его называют, неорусский стиль, а враги его называют псевдорусским стилем, начиная с Александра III, Николая II, и дальше уже советская эпоха тоже со своими подэпохами. И все это большой стиль. Он был не только в архитектуре, в архитектор, поэтому я через архитектуру это раскрываю, но это было и в одежде, это было и в музыке, это было и в живописи, во всем. Сейчас у нас есть вообще большой стиль или нет? Понятно, чем запомнилась эпоха того или иного императора. Понятно, чем запомнилась эпоха Сталина. Даже с Хрущевым и Брежневым все понятно. А эпоха Владимира Путина чем запомнится? Каким большим стилем?
2: Да, вы знаете, это, конечно, вот такой довольно, ну, нельзя сказать, что опасный, но вопрос, это правильный вопрос, потому что сейчас у всех, у чиновников, которые могли бы за это отвечать и так далее, возникает вопрос, что с какой архитектурой, с какими городами будет ассоциироваться сегодняшняя эпоха, сегодняшняя власть. Так было всегда, сейчас этого нету, и поэтому этим вопросом задаются. И действительно, в нашем как бы ноополе, да, появляются, причем не от архитекторов, хочу заметить, а от кого угодно, но не от архитекторов, слова большого стиля, кода, архитектурного кода России, архитектурно-градостроительного кода, многие говорят. В общем, этот вопрос подняли, причем не архитекторы. Архитекторы, хочу заметить, комфортно проектировали там Москва-Сити, ТЦ и так далее. Вот. Но этот вопрос, он был поднят. И что самое страшное, я сейчас побывал на нескольких форумах, на которых этот вопрос поднимали. И там сидели архитекторы, которые говорили о том, что современные здания, которые строятся сегодня, стеклянные, что это и есть новый русский архитектурный стиль. Ничего менять не надо, он есть. Вот. Посмотрите на Зарядье, это новый русский парк. Нам его американцы спроектировали. Вот. Посмотрите на Москва-Сити, это новые русские здания. Ну, подведите кого угодно и просто покажите ему Москва-Сити без контекста, вне Москвы. Никто, ни наши граждане, если как бы обнулить им память, ни иностранные не скажут, что это русская архитектура. Покажите современные жилые комплексы. Ну, ты видел один, ты видел тысячу, причем в разных странах, в разных климатических условиях. То есть вся архитектура сегодня, которая у нас строится, она одинаковая. Архитектурное сообщество максимально пытается уцепиться и теперь сказать о том, что на всех форумах, которые устраиваются, у нас в стране сегодня много форумов происходит, вот, они пытаются сказать, что современная архитектура – это и есть русская архитектура. Мы занимаем позицию, вот я и моя команда из Центра классической традиционной архитектуры, на самом деле очень много кто, что нужно сознаться себе, всем нам, что сегодня большого русского стиля нет. Сегодня нету национального архитектурного кода России. Его нет. Точка. То есть, значит, нужно задуматься о том, либо создать новый, либо возродить утраченный. Ну, как-то об этом задуматься надо. Нельзя уже говорить, что то, что делается сейчас, это русский стиль. А вот вопрос о том, что нужно сделать, чтобы его возродить, это уже следующий вопрос, когда мы хотя бы себе сознаемся в том, что сегодня русского стиля нету.
0: Мне кажется, есть... знаешь, как это получается отчасти эклектика, потому что у нас, в принципе, есть, скажем, там храм вооруженных сил, да, который, в принципе, отличается во многом от того, что у нас было раньше, действительно он красивый. И немножко, можно сказать, там в защиту, вот, когда был в Владивостоке, мне бросилось в глаза, что город ровно делится на три части. То есть красивый было построено либо до революции, либо при Путине, а какие серые коробки, это называется советское наследие. Потому что если вот мы посмотрим, что было сделано в Владивостоке, это уже ставший символом города мост на остров Русский, был построен новый кампус Дарфур Дальневосточного университета, и там такой оригинальный по архитектуре, по дизайну Океанариум есть тоже там на острове Русский, в принципе, но при этом вот мне кажется, что по большому счету то, что строится новое, в

0: И они, в принципе, как-то даже между друг с другом соединяются. Но вот мне кажется, что у нас просто, скажем так, то, что строят сейчас при Путине, лучше, чем было, да, в позднем СССР, но при этом действительно нет какого-то единого лица, потому что в зависимости от города, от вкуса руководства и придворного архитектора, который все это согласовывает, сильно все очень вариативно получается, вот это, на мой взгляд.
1: Да, это абсолютно так. То есть здесь я подписываюсь под каждым словом вашим. 100% так. И этого большого стиля, национального кода в архитектуре или градостроительстве не выработается, в принципе, вот с тем условием, в котором сейчас развивается профессиональное сообщество, художественная культура сегодня у нас, большого национального стиля его не будет выработано. У нас сегодня везде провозглашается в плане творчества и в архитектуре, и просто в художествах других, да, индивидуализм. То есть нужно, чтобы была видна рука автора. При этом, при всем есть такая формула, у нас профессор был Глазычев, он совсем не традиционный с точки зрения взгляда на архитектуру, он в МАРХИ был такой профессор. И вот он писал о том, что на самом деле, когда каждый хочет сделать что-то индивидуальное, в итоге, в общем, все получается одинаковое, потому что он скован мыслями о своем собственном и не пытается воспринять культуру, какой-то канон, методики творческие. И из-за этого в итоге все думают о том, как показать себя, а у всех получается одинаковая архитектура. Ну, то есть там какие-то супрематисты, но они ничем не отличаются друг от друга. Там Шилов от Левитана отличается очень сильно. Вот. Иконы. Это один из самых канонических видов искусства. И поэтому там рука автора чувствуется больше всего. Вот. То есть это вот такая вот особенность. Да? А в целом русский стиль, архитектурный код России никогда не будет воссоздан, если мы не вернемся к некому долгому, возревавшему, традиционному принципу мышления. Он не складывается из того, что нужно делать вот такие наличники, там, кокошники и так далее. Он складывается абсолютно из других параметров. Например, хотя бы из того, что если мы формируем пространство, то оно должно состоять из улиц, площадей. Улица должна обязательно к чему-то вести, дворы выходить на улицу. Площадь должна быть площадью, а не просто пространством асфальтовым. Это же не какой-то точно стиль. Это не ампир или русский стиль 17 века. Это принципы, благодаря которым создавались основные ансамбли. Вот. Но эти принципы сегодня отвергаются. Необходимость того, чтобы панорама города была выразительной, и осознание того, что набережная – это водный фасад города. Или понимание, что улица – это не асфальт, который проложен с направлением, а это здания, которые могут формировать это пространство. И в конце перспективы может быть храм, университет, там, ну, что угодно. Или мы выходим на такую же улицу. Есть центр города, а есть соподчиненные ему подцентры. И мы знаем, где сердце города, и что мы можем идти к нему, а знаем, где есть подцентры, которые у нас ассоциируются с чем-то другим, с торговлей, с обучением, с работой, например. Да, это ассоциативное мышление внутри города. И когда это осознает все сообщество, например, архитектурное, которое занимается созданием города, то там, где у нас подцентр, никто не решит построить, понимая эту иерархию и систему мышления, никто не решит построить небоскреб, который выше, чем то здание, которое стоит в центре города. Вот если архитекторы и градостроители, и в целом чиновники объединены вот этим мышлением и целью создать некое художественное произведение, не привязываясь к стилю, то город будет состоять из ансамблей, а сам являться градостроительным произведением искусства. Причем в разном стиле. Он может быть даже из стекла и из бетона сделан. Но он подчинен традиционной логике мышления, которая раньше помогала создать Флоренцию, Рим, Прагу, Санкт-Петербург, исторические центры русских городов и так далее. Но вот это уже речь о принципиально ином подходе в образовании и формировании художественного мышления у архитекторов и у градостроителей.
2: Был упомянут уже сегодня главный храм вооруженных сил. Тоже, кстати, проект, который вызвал немало споров и гору поломанных копий по поводу того, правильно это, неправильно, аутентично, неаутентично, русское это или не русское. Честно скажу, мне нравится. Мне нравится. Я, с одной стороны, являюсь махровым сторонником максимально

0: нормальной традиции и классики, какая только возможна в современном мире, но при этом, видя авангардность во многом этого проекта, я считаю его органичным. И как человек, связанный с, тоже с военными действиями, с тем, что происходит сейчас в зоне СВО, я чувствую себя сопричастным. Оказываясь в этом главном храме вооруженных сил, я чувствую, что он главный, что он храм, и что он связан с вооруженными силами. Коммуникационно, с моей точки зрения, цель достигнута. Другой пример, который лично мне нравится, Новый Херсонес. Тоже есть критики этого проекта. Мне он, честно, нравится. Оказавшись там, я радовался. Я радовался, потому что цель была достигнута. Ощущение связи Византии с Русью, вот этого перехода из Второго Рима в Третий, который произошел там, в купеле Владимирского Херсонесского собора, для меня очевидно. Я его почувствовал, принял, и каждый раз, оказываясь в Крыму, я стремлюсь обязательно посетить это место. Сюда же я бы отнес храм новомучеников и исповедников Церкви Русской на Лубянке, который был возведен в Сретенском монастыре Москвы. То есть вот для меня это можно считать началом таким прото большим стилем России в 21 веке. Современные материалы, современные технологии, комфорт, удобство, но при этом никому в голову не придет сказать, что, да я не знаю, где это находится, может быть, это Сингапур или Гвинея-Бисау. Нет, это абсолютно точная Россия, это абсолютно точное, понятное ощущение привязки к культуре и к традиции. Но знающий человек ведь понимает, что, по сути, все это делала горстка людей. Если не одна и та же команда, то команды, тесно переплетенные, знающие друг друга. Буквально на вершине этого стоит несколько десятков человек или даже группа, которую можно пересчитать по пальцам двух рук. Так ли это?
1: Да, это так. И то, о чем вы сказали, я тоже, безусловно, согласен, что это те ансамбли, та среда, которая была создана, и которая, в первую очередь, не вызывает вопросов о том, это русское пространство или нет. Да, это русское пространство. Возрождение ли сегодня это новой традиции, которая говорит нам о том, что... Не новой традиции, возрождение ли это традиции, которая может дать новую архитектуру и новые города? Пока что, к сожалению, я могу 100% сказать, что это не возрождение, потому что это, как вы сказали, горстка людей. Горстка людей никогда не сможет нашу самую большую страну в мире выстроить вот этим небольшим ресурсом. Нужно, я буду говорить как архитектор, профессиональное сообщество, чтобы охватить вот этот вот вызов, чтобы наша страна снова начала развиваться как русское пространство. И это вопрос не горстки людей, которые, безусловно, в виде исключения отлично работают с архитектурно-градостроительной точки зрения. Это вопрос общества, которое, профессионального сообщества, которое может синхронно, единовременно работать, формируя новое качество во всех географических точках нашей страны, где происходит стройка. Вот этого архитектурного сообщества у нас пока что нету. У нас нету невоссоздано художественное и традиционное мышление в плане того, какой должна быть архитектура. Пользователи, обычные люди, пользователи архитектуры, они в целом даже уже отвыкли от того, что может создаваться что-то там, в виде шедевров, что можно назвать красиво. Профессионалы, если видят что-то сегодня красиво, у них это вызывает аллергию, потому что нам, архитекторам, прививали необходимость думать, что красиво значит примитивно. Не нужно делать красиво, нужно делать концептуально,
0: функционально,
1: да, хотя красота...
0: Эргономично.
1: Точно, да. Хотя ни один из этих параметров технологических никогда не отрицала красивая архитектура. Все, что там собор Святого Петра, он и функционален, и эргономичен, и так далее. И все остальное тоже. Любой доходный дом в предреволюционном Санкт-Петербурге, он очень функционален, эргономичен, а с точки зрения света, пространства и так далее, он намного удобнее, чем хрущевки, которые говорили как раз о функциональности и экономичности. Вот, поэтому русский код, большой национальный стиль, он может сформироваться только внутри большого общества. Это не то, что кто-то придумает один, и оно будет навязано. Или это не пара людей, которые будут работать отлично, а все остальные все равно строить небоскребы. То есть большой стиль появляется, если мышление традиционное русское мышление, его носителем становится не один-два человека или один-два коллектива, а подавляющее количество людей, которые занимаются творчеством в этой области. Тогда появляется большой русский стиль. Это причем не только в архитектуре, это везде. Когда у нас была самая красивая музыка в мире, тогда можно было смотреть на то, что у Рахманинова экзамены принимал Чайковский. И это большой показатель того, что общество развивалось из поколения в поколение. Один гений обучал другого. У нас в архитектуре то же самое. Косяков, который был, архитектор Косяков, который был автором, ну, например, Кронштадтского собора, он экзаменовал и был членом жюри во многих конкурсах, где Щусев или Шехтель в имперское еще время принимали участие. Вот. Поэтому сегодня вот этого нет у нас. Это можно возродить.
0: Но мы очень радуемся, что есть такие люди, как вы, Алексей. Удивляюсь тому и радуюсь, насколько удивительно и премудро создан наш мир, что сколько раз не пытались под корень снести Святую Русь, наш народ, страну. Это же был не только 91-й, 17-й год. Это было много раз. И все равно откуда-то из небытия, из мира идей, из этой невидимой грибницы заново прорастает верное, правильное понимание. Мы желаем успеха вам, вашим соратникам. За вас искренне болеем и очень надеемся, что хотя бы на закате своей жизни, да, Роман, сможем пожить в архитектурной прекрасной России будущего. Это программа «Консерватик».
2: Безусловно.
0: Роман Антоновский, Андрей Афанасьев, Алексей Капустин были с вами. Берегите себя, любите Россию.

0: консерватники.
1: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
6: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
5: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
2: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили беспилотниками в порту Одессы 3 сухогруза и 2 танкера, а также ударили по производству безэкипажных катеров. Крупнейший металлургический комбинат Украины частично приостановил производство после российского ракетного удара. Ядовитые змеи сбежали из квартиры многоэтажного дома в Москве. И теперь подробнее. Вооруженные силы России поразили в порту Одесса 3 судна и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесс также поражены резервуары с топливом и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одесса под удар попал сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Кроме того, в населенном пункте Вилково в Одесской области поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые привлекались к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом. А в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также на российские города в Черноморском побережье, заявили в Минобороны. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «ArcelorMittal» Кривой Рог, бывший «Криворожсталь», заявила о частичной остановке производства. Как сообщила пресс-служба комбината, повреждены основные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода, передает РИА Новости. Как напоминает агентство, крупнейший горно-металлургический комбинат Украины выпускает стальной прокат для производства вооружения и военной техники для ВСУ. США не имеют права прохода через Ормузский пролив, а также в Персидском и Оманском заливах, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. Он отметил, что американские базы не смогут вернуться к прежнему состоянию, которое было до начала конфликта. Иран никогда этого не допустит, заявил Хатами. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадад сообщил, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Соглашение должно одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. Как ожидается официально, соглашение будет объявлено в ближайшие дни. Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута с июля. По данным испанских СМИ, последний случай произошел в пятницу вечером в Сеуте, когда 3 человека попытались изнасиловать девочку 10 лет, передает РИА Новости. Сообщается о 2 задержанных, подозреваемых в совершении преступления. В конце июля десятки тысяч нелегалов прорвались в Сеуту, которая находится на севере Африки и граничит с Марокко. Испанские власти утверждают, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулись в Марокко, однако, по данным властей Сеуты, в городе все еще могут оставаться около 5000 нелегалов. Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce продан на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные $40 миллионов. Как отмечает агентство Bloomberg, установлен рекорд. Это самый дорогой новый автомобиль, проданный на аукционе. Как напоминает ТАСС, первый электромобиль Ferrari был представлен в конце мая, и акции компании после этого упали более чем на 8%. В моменте потери компании составили 5 миллиардов. Евро. По мнению бывшего президента Феррари Луки Ди Монте Дземоло, руководившего и командой на Формуле-1, таким продуктом компания рискует разрушить легенду. Он выразил надежду, что с электромобиля снимут эмблему Феррари горцующего жеребца. Ядовитые змеи уползли из квартиры многоэтажного дома на юге Москвы в Коломенском проезде. Об этом сообщила соседка жильца, которая разводит дома опасных рептилий и в настоящее время отсутствует дома. Несколько змей выбрались из квартиры и оказались в подъезде, после чего соседи обратились к спасателям. Одну из змей жильцам удалось поймать самостоятельно. В дом прибыли специалисты Департамента природопользования Москвы, передает РИА Новости. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе будет со среды на четверг, но температура может опуститься до плюс 9, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Четверг ожидается самым холодным днем на предстоящей неделе. 20 августа температура не превысит 20 градусов. Но в целом погода на предстоящей неделе, как считает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
12: понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
11: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
13: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И в эти минуты «Балтика» встречается с московским «Спартаком». 36-я минута. Счет ничейный 1-1. Первый мяч забили красно-белые. На 20-й минуте отличился Манфред Угальде после передачи Мирлинда Даку. Однако буквально через 3 минуты Мендель счет сравнял после выброса в аут, головой отправив мяч в ворота. В других встречах сегодняшнего дня петербургский «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Еще один мяч на счету Максима Глушенкова. А махачкалинское «Динамо» крупно обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4-1. В составе хозяев на 83-й минуте красную карточку получил нападающий Джеффри Чинеду. Женская сборная России стала победителем командного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина в финале получили за свое выступление 165,430 балла. Женская сборная России выиграла командный общекомандный зачет. Мужские соревнования начнутся в понедельник. Сборная России по художественной гимнастике завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира во Франкфурте на Майне. Россиянки, напомню, одержали победу в командном многоборье. Также София Летерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. Дальше прошел и Даниил Медведев. Он обыграл аргентинца Марко Трунгелите со счетом 6-4-7-5. На этом о спорте все. До встречи.
14: Погода.
11: Понедельник, 17 августа. Во Владимире ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Туле 22-24, кратковременный дождь и гроза. В Воронеже от 26 до 28 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде 29-31. В Краснодаре 30-32 градуса. В Сочи кратковременный дождь и гроза 25-27. В Санкт-Петербурге днем временами дожди 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура ночью 16-18 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
15: Мы смертники, мы все равно не выживем.
16: Земля, пропитанная кровью.
17: Это доставляло радость. Убить безоружных людей.
16: Земля мучеников и героев.
14: Мы, наверное, всему миру показываем, никакие позиции не сдадим.
16: Здесь каждый знает, от него зависит судьба России.
17: Пока мы не разгромим врага, я буду находиться здесь.
16: «Приграничник». Премьера документального фильма 16 августа в 22:30 на канале «Россия».
18: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
20: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
21: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
22: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
19: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
18: «Радио России» – главное радио страны.
23: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
24: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
25: И можем, и нет.
26: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
23: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
18: Радио России. Медицина.
27: Посоветуйте, доктор.
28: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
29: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Физиотерапия – не просто приятные процедуры, это наука о сохранении и восстановлении здоровья. Наука, которой человек учится у природы. К счастью, этому направлению в России сегодня уделяется достаточно много внимания. И медики активно обращаются к опыту советских времен, когда кабинет физиотерапии был буквально в каждой поликлинике. У меня в гостях руководитель комитета по женскому здоровью в Союзе здоровья здоровых, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Коновалова.
30: Мария Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
31: Добрый день, Ольга Сергеевна.
30: У вас такое интересное название у вашего союза – «Союз здоровья здоровых». Можете немножечко поподробнее, прежде чем мы перейдем к теме нашего эфира, чуть подробнее рассказать об этом союзе?
31: Этот союз был создан для реализации приказа Министерства здравоохранения о профилактической и превентивной медицине. Этот приказ вышел еще в 2018 году, и очень медленно разворачивается сознание людей, готовых вкладываться в профилактику, в предупреждение заболеваний, несмотря на то, что в советское время как раз мы на это очень много уделяли внимания и сил. И Союз здоровья здоровых решил объединить огромное количество людей в нашей стране, которые заинтересованы в предупреждении заболеваний. Да? То есть вот этот превентивный подход, который сейчас объявлен основным стратегическим направлением в нашей стране, он реализуется через деятельность этого союза. И меня попросили возглавить направление женского здоровья.
30: Что делает этот союз? Какое отношение к нему могут иметь, например, наши слушатели?
31: Союз здоровья здоровых проводит по всей России мероприятия, которые помогают получить знания, компетенции о том, как проверять свое здоровье, в том числе без лабораторных тестов, основываясь на каких-то параметрах жизнедеятельности. То есть проводится обучение, проводятся различные бесплатные марафоны, которые помогают вовлечь огромное количество людей, в том числе близких людей, которые немножечко могут тормозить стремление своих родственников. Да, очень часто я сталкиваюсь в своей профессии с проблемой. Женщина готова открываться предупреждению заболеваний, но муж, например, не поддерживает ее, не верит. Да? Вместе они не ходят в лес, вместе они не сделают практики дыхательные, вместе они не делают массажи. для того, чтобы предотвратить те или иные жалобы. И вот Союз здоровья здоровых как раз хочет объединить, поддержать все инициативы гражданские, то есть объединить людей, которые верят в то, что болезни можно предотвратить, дать им поддержку, профессорскую, научную поддержку, дать им инструменты в виде марафонов, куда можно приводить огромное количество людей, в виде фестивалей здоровья, куда также можно прийти всей семьей и вовлечься в это.
30: И это бесплатно.
31: И это бесплатно, да.
30: Да, вот это очень важно. Как к вам попасть, как постучаться к вам в Союз?
31: У Союза здоровья здоровых есть, да, социальные сети. И когда было открытие Союза, было так на всю страну заявлено, что мы надеемся, мы ждем, что в каждом крупном регионе будут свои штабы, инициативные группы, которые будут собираться из простых людей, не из врачей, которые будут организовывать те или иные мероприятия. И в социальных сетях Союза здоровья здоровых можно оставлять заявки, можно присоединяться к этому движению. То есть это движение людей.
30: Скажите, пожалуйста, вот вы врач, кандидат медицинских наук, физиотерапевт. И как вот эта физиотерапия, какое место в профилактической работе, в призывах к профилактике различных заболеваний, какое место имеет физиотерапия?
31: Если говорить про физиотерапию в жизни каждого человека, то на самом деле каждый из нас начинает оздоравливаться с физиотерапией, когда мы начинаем себя где-то поглаживать, где-то прохлопывать, да, даже если подавились себя по спине. То есть любое физическое воздействие – это уже физиотерапия. Физиотерапия – это использование природных факторов – солнце, вода, воздух, наших телесных прикосновений, то есть наши руки, любая лечебная физкультура, любые массажные техники — это тоже физиотерапия. Ну и, конечно же, можно использовать аппаратную физиотерапию, можно использовать различные грязи, прогревающие процедуры в домашних условиях. Вспомните из детства, с чего начиналось лечение любого ОРЗ у детей. Мама поставила горчичники, банки, ребенок замерз, обязательно будет горячая ванна. Сейчас мои пациенты говорят: «Мария Владимировна, горчичники не найти, стеклянные банки не найти, мы хотим это делать». Но так сложно сейчас найти, чтобы это делать дома.
30: Ну вот смотрите, сейчас мы с вами из лета переходим в осень, и нам предстоит где-то месяц еще более-менее теплой погоды, когда, я хочу подчеркнуть вот этот момент, когда температура в комнате дома примерно соответствует температуре на улице. И поэтому, когда мы выходим из дома на улицу, наш организм не испытывает резких вот таких вот каких-то стрессовых колебаний температуры, да, на себе. Но скоро этот контраст будет увеличиваться. В октябре, а в ноябре и в декабре мы из тепленького помещения уютного выходим в холод, в ветер, во влажность такую холодную. И вот здесь я бы хотела подчеркнуть, что, конечно, наш организм при таких колебаниях будет испытывать определенные сложности. Сложности адаптации, прежде всего. Прежде чем мы сейчас начнем говорить о физиотерапии так вот углубленно, я хочу начать с природных факторов, вот чисто природных факторов, как они на нас влияют и всегда ли отрицательно. Вот такие вот контрасты. Может быть, это как тренировочный фактор можно рассматривать, ведь физиотерапия, по большому счету, это тренировка.
31: Да, согласна с вами, это повышение адаптационных возможностей. Есть целое направление — адаптационная медицина. Она очень активно развивается в космической медицине. По поводу межсезонья. Межсезонье для адаптационной системы на самом деле это тренировка иммунной системы для того, чтобы подготовиться к периоду, который называется периодом холода, периодом сниженной инсоляции, когда уменьшается количество солнечной энергии, у нас нарушаются очень многие биохимические процессы, то есть мы меняем, такой у нас есть годовой цикл гормональной активности, да, и мы меняем этот баланс, и нам нужно какой-то вот этот переход совершить. Но при этом, да, если говорить про опасность в условиях истощения организма, когда мы в стрессах, когда мы не гуляем, не дышим воздухом свежим, когда у нас гиповитаминоз. И вот на этом истощенном уже фоне вот эти колебания, они вызывают в первую очередь изменение сосудистого тонуса. А регуляция сосудистого тонуса – это работа нервной системы. И если вот нервная система истощена, если нет выносливости у нервной системы, то подстроиться под эти тонкие параметры изменения микроклимата вокруг уже сложно. И слизистая становится ранимой. Она начинает пропускать больше патогенов, то есть барьерная функция нарушается. И опять же, если говорить про физиотерапию, то именно август, сентябрь – наилучший период для того, чтобы накопить силы для этого переходного периода, чтобы переходный период прошел в тренировочном варианте. Небольшие сопельки, да, любой педиатр скажет, это хорошо, иммунитет закаляется, ребенок легче переживет зимние эпидемии подъема заболеваемости. То есть педиатры не боятся октябрьских сопелек, но надо сделать так, чтобы эти сопельки не стали хроническими у детей, да, а у взрослого человека, чтобы, ну, мы сейчас часто видим хронические тонзиллиты, хронические синуситы, чтобы это тоже не стало историей, повторяющейся в течение зимы.
30: А для этого нужно все-таки быть достаточно сильным, чтобы отбить серьезную уже атаку какого-нибудь вируса, например.
31: Для этого, да, нужно иметь хорошую регуляцию, вот если говорить медицинским языком, сосудистого тонуса. И физиотерапия, по большому счету, направлена на тренировку сосудистого тонуса, направлена на микроциркуляцию, чтобы кровь хорошо у нас циркулировала на вот приграничных зонах, кожа и слизистые, чтобы мы могли отразить вот эти патогенные факторы.
30: Очень интересно. Кстати, мне сейчас, знаете, какая мысль в голову пришла, что вот летом хорошо, спокойно, тепло на улице, тепло в доме, но когда мы, например, заходим в тот же самый супермаркет летом в жару, а там холодно. Часто бывает просто холодно в магазине, поскольку там работают холодильники, кондиционеры жуткие, мощные. И вот тебе, пожалуйста, люди могут просто заболеть, когда они вот этот контраст опять на себе испытывают. Особенно люди пожилые, которые мало все-таки бывают на воздухе. И вот этот контраст. То есть вот ровненько это всегда хорошо. Как только начинаются контрасты, вот чем больше контраст, тем больше шансов, что слизистые не выдержат, да, и что возникнут проблемы. Поэтому, мне кажется, здесь очень важный момент. Как никогда в осенний период, в переходный, важно гулять каждый день, чтобы медленно и очень постепенно организм привыкал к этим переменам. Если летом ты там можешь себе позволить несколько дней проваляться, да, дома, ничего особо не меняется, погода одинаковая, то уже осенью надо каждый день, чтобы ловить эти изменения и постепенно ступенчиками такими двигаться к холодному времени года. Ну, это про естественную физиотерапию.
31: Да, согласна с вами. Можно добавлю несколько нюансов. Да? Гулять нужно правильно. Важно обязательно обвязывать себя шарфом, потому что у нас шея является очень уязвимой зоной, если немножечко вот говорить на языке китайской медицины, которая вот в советское время, в 30-е годы, она легла в основу советского санаторно-курортного оздоровления. В 30-е годы официально потихонечку стала приходить в медицину. В 50-е годы уже были открыты научно-исследовательские институты, в том числе для восстановления наших военнослужащих в Великой Отечественной войне. Это была государственная программа. И потихонечку вот именно в санаториях стали использоваться принципы природных факторов. И один из самых сильных патогенных, патологических факторов – это ветер в китайской медицине. И вот ветер, он любит проникать в шею, поэтому нужно беречь шею. А вот холод, опять же, согласно китайской медицине, он любит проникать в область щиколоток. И когда я вижу молодых девушек, молодых женщин, мужчин вот в этих коротких носочках, высоких брюках, вот вспоминайте, да, в советское время, почему-то у меня прямо сегодня гимн советского времени, я вспоминаю мальчишек в классе, вот они ходили в таких высоких сапогах. Сейчас мальчишки ходят все в кроссовках зимой.
30: Да и девочки тоже.
31: Мы вообще в валенках ходили на Урале. Сейчас на Урале тоже все бегают в кроссовках. И носки шерстяные, которые гетры называются, это обязательное условие для сохранения здоровья у женщины. И еще одна зона уязвимая – это зона поясницы. Опять короткие курточки, где…
30: Шея, щиколотки, поясница.
31: Да. И мои пациенты говорят, пациенток Мария Владимировна видно издалека. Они всегда в косынках. Они всегда в шарфах, в шале на пояснице и в носках даже летом, потому что щиколотки важно закрывать. Иногда летом, вот как вы правильно сказали, приходишь в супермаркет, и вот этот холод, он опять через щиколотки заходит. Врачи-рефлексотерапевты, врачи китайской медицины, они начинают оздоровление именно с утепления тела. Наши бабушки в деревнях не просто так тоже были в шалях, в валенках. Это тоже физиотерапия настоящая.
30: Здорово. То есть это, в общем-то, профилактические такие простые, всем абсолютно доступные меры. Вот сейчас, особенно сейчас, переходный период, когда становится холодно. Мы об этом вспоминаем. Спасибо, это здорово. Значит, но это вот та самая природная физиотерапия. Как еще мы можем помочь себе приспособиться вот к этим атакам самым разным? Ветра, как вы сказали, холода, влажности, такой не просто влажности, а холодной влажности, что очень-очень опасно. Ну и, конечно, вирусных атак, их сейчас очень много будет, уже есть. Сейчас у нас вернулись дети, отпускники в города, и поэтому, конечно, у нас ситуация вирусная сейчас уже непростая. Как мы себя с помощью профилактической медицины, и прежде всего мы сейчас о физиотерапии говорим, чем мы себе можем помочь? Вот можете и домашние методы вспомнить, ну и, конечно, медицинские.
31: Ой, прямо у меня что-то звёздный час. Мне очень приятно, что эта тема имеет интерес, потому что много лет я передаю эти знания, и мне хочется, чтобы вот это возрождалось, Даня. Первое, с чего я всегда начинаю, контрастные процедуры. Вот для того, чтобы натренировать тонус сосудов, нужны контрасты. Возможно, у кого-то сразу образ сходил в баню и ледяной водой. Ну, так это прямо по-русски.
30: Прям контраст-контраст.
31: Контраст-контраст. Я на самом деле уже, да, с возрастом, в детстве, конечно, и я бегала, и в сугробы ныряла, и дети у меня до сих пор ныряют в сугробы, потому что дети по своей конституции, по особенностям кровообращения, они намного легче холод переносят. А вот с возрастом даже люди, которые в юности ходили на распашку, вот ближе к 40 годам, они тоже начинают греть кости. Да, есть такое понятие в русской традиции идти в баню для того, чтобы согреть кости. И китайская медицина, кстати, она тоже греет кости. Кость — это главный орган во всех традиционных подходах к здоровью, потому что там костный мозг. Потому что от красного костного мозга, а это стволовые клетки, вообще зависит, какое качество обновления клеточного состава будет у нас. И вот когда вы ходите в баню, давайте уж раз баня у нас, да, баня — это обязательный инструмент для закаливания. В бане, если вы достигаете при 60-градусной температуре ощущения озноба, то есть вы полежали, вы прогрелись, и вдруг вы начали чувствовать, что вас потряхивает, это очень хорошо. Это вот как раз такая красивая метафора. Холод выходит из костей. И в бане не столько нужно до 100 градусов, как красный рак, догреться, а нужно перепекаться. Вот есть такой термин «перепекание» в бане. 60 градусов, 60-70% влажность. И при этом мы лежим обязательно в положении лежа, чтобы не было застоя в малом тазу. И выдыхаем этот холод. А следующий элемент банной физиотерапии — это, конечно же, использование трав, эфирных масел. В санаториях ингаляции с травами, ингаляции с эфирными маслами всем знакомо. Единственное, я хочу предупредить, многие люди пользуются некачественными маслами, то есть покупают какие-то готовые смеси в супермаркетах. Категорически я против. Берите самое такое настоящее пихтовое масло. Вот оно при нагревании, если поддавать на камни, не дает никаких опасных побочных химических продуктов распада. Полынные венички, веник сам по себе дает очень лечебный аромат, березовый, пихтовый веник, дубовый веник. И, конечно же, само по себе отстукивание. Вот если говорить про физиотерапию, то это какое-то очень глубокое воздействие на ткани. И когда мы простукиваем веником, что мы добиваемся? Это нужно осознавать, что это не просто приятно, а мы снимаем напряжение с мышц, значит, освобождаются нервы, значит, тело выходит из внутреннего стресса, когда у нас вдоль позвоночника нервы начинают задавливаться околопозвоночными мышцами, потому что мы все вот немножечко неровные, да, по осанке, то нам очень важно периодически освобождать нервы от сдавления, потому что именно нервы, которые идут вдоль позвоночника, будут регулировать сосудистый тонус. А еще банный веник, он очень хорошо активирует кровообращение во внутренних органах, опять же, за счет этих нервов, потому что нервы идут и к сосудам, нервы передают органам режим запасти питательные вещества. Вот как в животном мире, чтобы к зиме подготовиться, нужно запасти питательные вещества. Питательные вещества в клетках у нас запасаются только, когда нервная система выходит из стрессового напряжения. Моя аудитория, когда я об этом рассказываю, начинают смеяться. Мария Владимировна, покажите нам хоть одну женщину, которая не в стрессе. К сожалению, да, очень высокий уровень стрессового напряжения, а это значит, что клетки, они, вот даже если мы сейчас все на свете травы, БАДы, самые кошерные продукты питания начнем есть, но если клетка находится под влиянием стрессового режима нервной системы, она не впустит в себя. То есть это такие сложные механизмы саморегуляции, и это приведет к тому, что мы будем думать, что мы себя оздоравливаем, мы пьем витамины, а клетка остается голодная. И только когда мы снимаем натяжение, напряжение с нервов, особенно околопозвоночник, это проходит. И если говорить про контрастные процедуры в бане, а это можно повторить уже и дома, то я рекомендую небольшие контрасты. Например, берете один тазичек с температурой 40 градусов воды, а второй 20, то есть не ледяной, и поливаете. Вот попарились, полили чуть-чуть тепленькой, потом чуть-чуть прохладненькой, тепленькой, прохладненькой, с интервалом в 10 секунд. Такой щадящий режим, он как раз закаливает. А дома это можно сделать в тазиках. Берете два тазика. В одном тазике водичка погорячее, в другом попрохладнее. И каждый день титруете температуру. Начинаете, например, 35 градусов в одной, 25 в другой. Потом на следующий день в тазике с более горячей водой уже 36, а тут уже не 25, а 24. И вы так вот потихонечку разводите, ну, примерно, наверное, до 44 градусов можно выдержать взрослому человеку уже, и прохладную водичку до 15 градусов. То есть нам не нужна ледяная вода. Нам нужен вот этот мягкий, тонкий, как вы так говорите, тренировочный режим. Мы это можем получить на прогулках и через водные процедуры. Это, наверное, самые главные рекомендации по закаливанию, это водные процедуры.
30: А не поздно сейчас закаливаться нам?
31: Можно успеть прям хорошо закалиться вот с этими ванночками, как раз ручки, ножки. Можно вот в контрастных ванночках делать. И еще из моего детства любимая моя рекомендация – гиперсолевой раствор. Мне кажется, во всех садиках так делали. Гиперсолевой раствор охлаждали. Он должен быть холодный.
30: Гиперсолевой – это какой? Сколько соли на 200 миллилитров воды? Вот чашка. Может быть, больше. Здесь 250, наверное.
31: Около 2 столовых ложек, да. Обычно это тогда, когда уже соль перестает растворяться. Вода должна быть холодной или прохладной. Мы промачиваем полотенце, отжимаем его и бегаем по нему ножками. И вот этот такой раздражающий эффект гиперсолевого раствора плюс прохладная температура является лучшей тренировкой для наших подошв, на которых находится огромное количество зон, связанных с внутренними органами. Наверняка, да, знают все, что нужно вот помассировать пяточку, чтобы был здоровый кишечник и иммунитет. Важно большой пальчик размять, чтобы ротоглоточная система была здоровой. Целое направление суджок-терапии – это направление восточной медицины.
30: Вот в этот переходный период, с одной стороны, мы закаляемся в самом начале переходного периода, я подчеркиваю, в самом начале, конец августа, сентябрь. Но, с другой стороны, чем ближе вот этот самый такой контрастный период, да, когда мы уже действительно начинаем ощущать и холод, и все другие неприятные моменты погодные, вот здесь себя, похоже, надо поберечь. Я вам сейчас приведу Гиппократа, известную фразу, вы наверняка это все в институте проходили, вам это читали ваши педагоги. Вот смотрите, будь особо внимательным при перемене погоды. В этот период избегай кровопусканий, прижиганий и не берись за скальпель. Это врач, который предупреждает коллег. Почему?
31: Потому что человек в этот переходный период, он очень уязвим. У меня есть такое любимое слово – уязвимость. То есть это совокупность факторов, когда ты вроде бы не болен, да, ты внешне здоров, но очень важно не ввести тело в еще большее потрясение. Любая операция – это потрясение. Кровопускание, кровь – это энергия. Да, когда мы забираем кровь, то мы лишаем человека энергии. Например, женщина во время межсезонья очень часто имеет нарушение менструального цикла, потому что менструальная кровь, когда уходит, это тоже потеря потеря жизненных сил у женщины. И наибольшее количество различных неотложных гинекологических ситуаций приходится на вот межсезонье. И на самом деле беречь человека, вот прям, знаете, как будто бы нужно ему создать особые условия безопасности в этот период. Это целая философия жизни. Когда не просто врач это директивно говорит, делай так, так, так, а когда человек это интуитивно начинает чувствовать и уходить от опасности, когда у самого человека начинает вызревать потребность себя беречь. Вот это бережное отношение к себе — это то, что взращивает физиотерапию. Потому что физиотерапия — это про ежедневную заботу о себе через разные инструменты.
30: Хорошо. В течение вот этого самого холодного и опасного времени года, когда все болеют, когда эпидемии начинаются, как мы должны себя вести? Уже в самый такой опасный момент. Как мы должны себя вести?
31: Первая рекомендация – ложиться вовремя спать. Потому что биоритмы выработки гормонов, двух гормонов, которые отвечают за иммунную систему, это мелатонин и кортизол, связаны со временем, когда мы отходим ко сну. Вот ничего нового я здесь не могу сказать. Солнце легло спать, мы пошли спать зимой. Дело в том, что если мы в 12 часов ночи не находимся в глубокой фазе сна, не будет пикового выброса мелатонина. Мелатонин – это гормон, который как раз реагирует на раздражение нашей сетчатки глаза, нашего головного мозга светом. Мелатонин подавляет выработку кортизола, а кортизол – это гормон, который подавляет иммунитет. И вот если кортизол не подавить на ночь, то мы за ночь с вами не сможем накопить противовирусную, противобактериальную защиту. Поэтому если мы легли вовремя спать, а вовремя — это до 10 вечера, со мной многие начинают спорить. Я ложусь в час, встаю в 8, я высыпаюсь, со мной все хорошо. Я говорю, я не буду спорить, вам может быть хорошо. Но однозначно вот этот суточный ритм гормонов, он у вас нарушен. А значит, у вас нет хорошей противоопухолевой защиты, потому что кортизол подавляет и противоопухолевую защиту, и противоинфекционную. И вот я связываю в том числе рост онкологических заболеваний с тем, что очень сильно изменились графики жизни. Если вспомнить рядовую семью, вот мои родители были инженер и учитель. Я ложилась спать ребенком в 80-е годы 8:30 вечером. Мои родители в 9 уже тоже засыпали, потому что папе в 7 утра нужно было уже пропуск на заводе успеть аппарат засунуть, иначе его оштрафовали бы. В 7 утра он уже должен был на заводе через весь город проехать. В 9 часов засыпали люди. В деревнях всегда засыпали в 8-9 часов, потому что в 4 утра нужно было бежать доить корову. Она уже от молока так ревела, что она тебе не даст спать.
30: Пока не появился сначала телевизор, а потом интернет. Вот они все испортили.
31: Да, и это про нашу ответственность. То есть мы сейчас идем в такие глубокие технологии, мы разрабатываем способы, как себя уберечь от социально значимых заболеваний. Но на самом деле вот так вот все просто. И, кстати, сон и режим дня — это тоже физиотерапия, это тоже использование физических факторов, потому что свет — это физическая энергия. Светом можно как оздоравливаться, так и можно болеть, если свет раздражает тебя слишком долго, не дает сделать большой выброс мелатонина.
30: Вот, кстати, именно к вашему вопросу, сейчас появились такие очки интересные. Они называются вечерние и утренние. Вот вечерние, они убирают голубой спектр, возбуждающий. То есть мы как бы учимся у природы. Да? Вся физиотерапия – это наука от природы. Человек подглядел и что-то такое сделал. То есть убираем голубой спектр, возбуждающий, и начинается выработка собственного мелатонина. Вот такие очки надевают перед сном за 2 часа. А есть утренние очки, которые вместо будильника. Их надевают, они убирают красный спектр. Тот, который парасимпатика, сон, сонливость убирает, и человек такой взбудораженный, радостный бежит. Ну вот как вы относитесь к таким вещам? Это тоже физиотерапия?
31: Это тоже физиотерапия. Я очень рада, что вы об этом, да, вспомнили, потому что это ну, хоть какую-то дает надежду выдержать те техногенные условия, в которых мы живем. Да, однозначно советую, однозначно да.
30: Мария Владимировна, ну, очень большой стресс для многих – это магнитные бури. Хотя одни врачи говорят, что они действительно влияют на здоровье, а другие говорят, да ну ерунда какая-то, вообще вы не почувствуете. Один раз вот у меня, знаете, был такой случай, я пригласила молодого кардиолога, такого амбициозного, который очень хотел себя вот продвинуть, понравиться аудитории. Я его пригласила на встречу в книжный магазин. И там были одни пожилые люди у меня на этой встрече, ну, в основном. И я что-то спросила его про сердце и магнитные бури, там, про погоду. И он так, знаете, пренебрежительно говорит, ой, ну это все байки. Никак она не влияет, вообще никак не влияет магнитные бури на сердце, вообще никак. Даже не думайте об этом. И тут вдруг мои бабушки, они как встали, и как давай шуметь на него, и говорят, да вы просто еще молодой, чтобы понять, вы не понимаете, это потом поймете. Ну вот такая история. Что скажете по поводу магнитных бурь?
31: Поддерживаю бабушек, и, к сожалению, сама недавно тоже повзрослела, когда и в моей семье мой папа улетел с инсультом в больницу, и отцы многих моих близких...
30: Во время бури?
31: Да, во время бури, и вот повышенной солнечной активности, как бы астрофизики предупреждали, что-то там такое невероятное творится, будьте внимательны. А как быть внимательным? Ну вот насколько можно быть внимательным? Но когда начинается уже статистика, по роддомам я знаю, что вот эти магнитные бури, да, у нас рождается особое количество детей, то есть женщины начинают активно рожать. И на самом деле сердечно-сосудистые заболевания, они очень реагируют, и я уважительно отношусь к заметкам в газетах. Кстати, это тоже ведь, это же не искоренить, это до сих пор, да, как бы фармацевтическая медицина не прорывалась, но про магнитные бури печатают в газетах. На самом деле это тоже физическое явление, и если говорить про физиотерапию домашнюю, то мы рекомендуем использовать магниты, обычные черненькие магниты, их встраивают и в аппликаторы Кузнецова, наверняка вы знаете, игольчатые коврики для того, чтобы выкладываться зоной болезненности, напряжения. И в эти колечки с шипиками тоже встраивают магнитики. Есть магнитные подушечки для водителей в автомобиль, есть магнитные пояса. Огромное количество приспособлений, вплоть до браслетов. И неврологи, да, наверное, здесь больше неврологи понимают, чем кардиологи, биофизику магнитных бурь, потому что это меняет электрическую активность мозга, а именно электрическую активность мозга регулирует у нас сосудистый тонус, и неврологи рекомендуют даже прикладывать магниты к больным местам. Есть физиотерапевтические домашние аппараты с магнитотерапией.
30: А как это нивелирует магнитную бурю? Вот я не очень понимаю.
31: Но это не то, чтобы нивелирует магнитную бурю, да, это про повышение адаптивности.
30: Непонятно, где брать магниты и как их ставить.
31: Ну, во-первых, магнитные пояса продаются в аптеках, продаются в магазинах для здоровья, в том числе в ортопедических салонах. То есть это не что-то такое фантастическое, это то, что в официальной медицине признается. Такие подушечки с магнитами, в том числе с турмалиновыми вставками, даже можно на маркетплейсах купить. То есть главное сейчас вот понять, что это нужно. И если про браслеты магнитные, то их тоже огромное количество, главное начать понимать ценность. Вот когда вы начинаете осознанно делать, когда вы не просто так, а попробовала, а все равно давление на следующий день повысилось. То есть, знаете, такое ощущение, что вот я сейчас браслет одену или полежу на коврике.
30: И все проблемы разом уйдут.
31: Да, вот это самая большая опасность физиотерапии. Люди ждут волшебства, они хотят вот что-то сделать один раз и получить результат. А физиотерапия – это образ жизни, это образ мышления, когда ты постоянно выстраиваешь свою жизнь через вот такие помощники.
30: Мне делали полостную операцию в очень серьезном большом НМИЦ, да, Национальном медицинском исследовательском центре крупном. И после этой операции на шов мне прикладывали вот пояс такой, магнитотерапия. И я еще подумала тогда, в тот момент, это довольно давно было, думаю, ну что за ерунда, ну что такое? И вы не представляете, у меня, во-первых, сразу болевой синдром, ушел просто буквально сразу, и очень быстро стал заживать. А мне так и сказали, сейчас мы ускорим заживление раны. Вот это используют врачи в крупных клиниках сейчас. магнитотерапию.
31: Но вы сказали, что это было когда-то давно или это сейчас?
30: Ну, это было не сегодня, это было лет 5-6 тому назад.
31: Очень радует, да, потому что еще лет 20 назад в каждом хирургическом стационаре был кабинет физиотерапии. Вот сейчас я общаюсь со своими пациентами, коллегами. К сожалению, физиотерапевтические кабинеты уходят из стационаров хирургических.

0: в кабинетной. Вот если говорить про домашнее использование, то в первую очередь хочется упомянуть Дарсенваль, да, использование электрического тока, которое помогает и омолодить кожу, и улучшить качество сна, и улучшить рост волос. Аппаратики, они очень дешевые, доступные, легкие в использовании. Эти же аппараты используются и в санаториях, и в лечебницах. Использование магнитов и в домашних условиях, мы уже проговорили, есть пояса, а есть и аппаратная магнитотерапия домашняя, и есть процедуры, которые делаются в кабинете у физиотерапевта.
1: Советуйте, доктор.
0: Здесь, опять же, вот подбор вида воздействия будет зависеть от выраженности болевого синдрома, от стадии, потому что когда мы имеем уже такую тяжелую, деструктивную стадию, например, суставы уже практически без хряща, да, третья степень коксартроза, когда тазобедренный сустав уже практически разрушен, то, конечно же, здесь уже мы будем использовать аппаратные процедуры в кабинете у врача. Вот уже домашние, там мощность просто маленькая. Красный свет – это тоже сейчас очень многообещающее направление, и есть портативные аппараты с красным светом, которые используются и в бронхолегочных заболеваниях, и в послеоперационном периоде. Воздействие красным светом опять же активирует регенерацию, повышает за счет микроциркуляции местный иммунитет. Можем переходить к ультразвуку.
2: Давайте еще одно воздействие. Да, еще одно воздействие.
0: Еще одно воздействие, еще один вид энергии. Ультразвуковое воздействие используют и для активации регенерации. Ну, то есть тут можно вот без конца повторять микроциркуляцию, но есть такое специфическое воздействие ультразвука, работа по профилактике спаечного процесса. То есть когда проводятся исследования и видят, что повторяются одни и те же результаты у большой группы людей, то это направление физиотерапии, оно становится таким целенаправленным, да, и наверняка вы знаете, ультразвук назначают после любых операций для того, чтобы как раз предотвратить грубые изменения спайк. Но если вы спросите, а за счет чего, я вам отвечу: за счет активации микроциркуляции.
2: Все к этому, подходим к этому, да?
0: Спаечный процесс в послеоперационном периоде – это защитная реакция. И если у организма ткани не находятся в гипоксии, в дефиците кислорода, то в течение 4-5 дней после раны, вот образования раны, спайки, которые нужны для того, чтобы по ним проросли маленькие сосуды, вот эти грубые спайки, они не формируются, они начинают сами рассасываться. Но если ткань в замирании, если кровоснабжение плохое, то вот эти тяжи соединительно-тканные спайки, мы их называем, по которым должны прорасти в зону повреждения сосуды, чтобы напитать, чтобы жизнь дать в операционную рану, то вот эти фиброзные тяжи начинают грубеть, можно ведь получить даже в животе спайку толщиной с палец. И ультразвук, он как будто бы ткани вводит в определенную по частоте вибрацию. А считается, что наше тело больше всего любит вибрации. Почему дети любят игры, когда вот они трясутся без конца? Потому что это резонирует с нашими внутренними ритмами, это активирует межклеточное пространство. То есть, так вот, ультразвук, в принципе, создает то же самое. Он сотрясает межклеточное пространство, давая возможность, во-первых, клеткам, которые рассасывают грубые спайки, успеть добежать до этой зоны. То есть это, знаете, это такая транспортная помощь в первую очередь.
2: А ведь существует и аппаратная вибротерапия, которую в медучреждениях очень активно применяют.
0: Есть удивительные платформы вибрационные, которые разрабатывались реабилитологами. И они очень просты в использовании. Только ножки кладешь, лежишь, и вот ножки вот так вот колышутся, и твой позвоночник в таком мягком положении. Есть вибрационные платформы, на которые нужно сверху встать. Там уже есть некоторые ограничения. Очень сильная вибрационная платформа, то есть они разные по мощности, позволяет даже в исследованиях активировать настолько движение крови в нижних конечностях именно с предотвращением застоя, что рекомендовано ведущими реабилитационными клиниками. То есть вот сам эффект вибрации. И если говорить про массажные техники, это то, что доступно дома всем. Да? Мы говорим, прямо берем руку, во время массажа, если делаем себе или кому-то, его тоже вводим в определенную вибрацию. При этом очень важно, я уже сейчас включаю врача-остеопата, это еще одна деятельность.

0: Очень важно трясти тело не кистью, не плечом, а как будто бы вот всем телом, вот слиться с телом своего клиента, ребенку будете ли делать, мужу, либо жене. И вот это колебание, оно должно быть, знаете, как вы единый организм. Вот тогда результаты будут фантастические. Есть даже целая клиника в Англии, которая разрабатывает вот такие остеопатические техники, которые называются палсинг. И вот через эту микровибрацию, которая не аппаратами создается, а руками, получаются фантастические результаты.
1: А что, какие результаты? При каких заболеваниях становится легче после таких процедур?
0: Все опорно-двигательные жалобы на боли, на ограничения подвижности в суставах, боли в пояснице, в крестце, в коленных суставах, в тазобедренных. То есть вот за счет этой вибрации также активируется движение лимфы, активируется движение венозной крови, уходит отек, нервы не сдавливаются, боль уходит. Все проблемы, связанные с эмоциональным потрясением, когда человек чувствует, что он же челюсти не может разжать, или вот тут вот все напряжено от страха, от злости, от обиды, от боли, когда сердце за грудиной все сдавлено, когда вот хочется прорыдаться и не может, такое эмоциональное освобождение, и за счет этого также восстанавливается и тонус сосудов, и нервам становится легче. Ну и, конечно же, восстановление работы всех внутренних органов, потому что через палсинг еще раз у нас активируется кровоснабжение, освобождаются нервы от сдавления, а значит, наши внутренние органы, в том числе система пищеварения, выходит из стрессового режима, начинает хорошо работать. У людей проходят запоры, разжиженный стул, боли после приема пищи, неприятный привкус во рту. То есть вроде бы пошатали немножечко человека, да, поболтали его, а результаты такие фантастические. Но важно это делать, опять же, в системе, регулярно. Это не так, что подошли, 5 минут потолкали, гастрит не вылечили, решили, что это не помогает.
1: Ну да, мы поняли, что физиотерапия – это по жизни с нами, это не разовое такое явление. Хотя и разово помогает. Особенно вот при травмах, таких, скажем так, пограничных между необходимостью делать хирургическую операцию и само срастется. Вот есть такие вещи, когда травматолог говорит один: так, быстро на операцию, сейчас мы тебя поправим, через 2 недели будешь бегать. А второй говорит: да зачем, это ж какой стресс, сейчас организм сам все наладит. Он, конечно, это наладит через полгода, но мы ему поможем и назначает физиотерапию. И потихонечку-потихонечку заживает. Я, конечно, не говорю о сильных таких серьезных переломах здесь однозначно. Говорю о травмах таких мягких тканей, которые действительно иногда физиотерапии больше поддаются лечению, чем всяким сшиванием и операциям. То есть вот и это разовое, ну как разовое? Ну это курс лечения, а дальше не обязательно постоянно это делать. То есть и так, и постоянно, и разово. Физиотерапия действительно помогает.
0: Я хочу передать привет от травматологов, которые начинают изучать физиотерапию. И вот общаясь с такими коллегами, очень часто слышу, у них, знаете, прямо боль. Врачи очень сильно переживают за свой прошлый опыт, за те операции, которые можно было бы избежать. И они сейчас уже очень много именно травматологов, именно нейрохирургов, которые идут в физиотерапию, потому что, наверное, вот с опытом я очень часто слышу, от хирургов приходит такая вот мудрость, когда ты начинаешь немножко по-другому чувствовать тело, накапливается опыт чудес, когда тебе пациенты говорят: а вы знаете, а вот меня отправляли, как вы говорите, на операцию, а я пошел к физиотерапевту, и мне помогло без операции. И тут врач такой думает: так, это как это так? Пойду-ка я разберусь и научусь. И начинает тоже творить такие же чудеса. Поддерживаю, Ольга Сергеевна, вашу идею, да.
1: И еще бы мне хотелось про вакуумную терапию немножечко и про тракционную, вот несколько слов. Я понимаю, что это все равно вот вакуумное. Мы себе представляем, да, что такое вакуумное. Все равно это то же самое. Это начинаем оживлять капилляры, чтобы они работали, чтобы они не застывали, чтобы двигались, чтобы сосудистая стенка работала.
0: Можно, конечно, и простые латексные банки взять, и для домашней терапии это тоже очень хорошо. Но вот такая вакуумная терапия аппаратная, она помогает регулировать через болевые ощущения, через ощущение натяжения тканей, такая обратная биологическая связь, чтобы ткани не входили в дополнительный стресс. Да, очень важно физиотерапию делать без надрыва адаптационных возможностей, чтобы она тоже была мягкая, под контролем ощущений. И если говорить про подход вакуумной терапии, кроме того, что активируется микроциркуляция, я хочу, чтобы вы подумали сейчас о фасциях. Под кожей мы вот все с вами в таком футляре находимся. Да, это фасциальный футляр. Вот наверняка все знаете сухожильный шлем. Вот здесь вот такая
1: На
0: плотная ткань. У
1: голове.
0: нас есть
1: Угу. Мы
0: да, на
1: прямо,
0: голове.
1: когда двигаем, сдвигаем чуть-чуть кожу, мы его чувствуем на голове.
0: Да, подошвенная апоневроз, да, такая там сильная ткань. Это вот понимаете. Но есть еще фасты, они более тонкие. Ну, вот когда мясо режете, вот эти пленочки такие вот неудобные для разделывания. Наше тело, оно тоже такое послойное. Так вот, вакуумные банки помогает устранить замирание в фасциях. Опять же, биофизики считают, они нас этому учат, что все наши эмоции, в том числе, нет, не в том числе, а в первую очередь, разрушительные эмоции, страх, обида, злость, вызывают на фасциальных структурах напряжение. И есть такое направление в психотерапии, телесно-ориентированная терапия, она это называет панцирями, то есть мы потихонечку становимся законсервированными в своем фасциальном футляре, потому что он становится очень грубым. И вот это напряжение, которое начинается с эмоциональных потрясений, оно приводит к тому, что мышцы уже не могут хорошо сокращаться, они не могут хорошо питаться, начинается проблема уменьшения мышечной массы. Это то, что сейчас вообще трезвонится на всех международных конгрессах по активному долголетию. Основная проблема в том, что мы теряем мышечную массу, мы уже не можем позвонки удерживать, мы уже не можем таз удерживать в устойчивом положении. И вот когда фасции натянуты, а их не так просто размять, вот просто массажными движениями, к сожалению, не поддаются уже фасции в таких застарелых ситуациях, когда человек регулярно не работает с этим.
1: Но это вот эти триггерные зоны, так называемые.
0: В том числе, да, триггерные зоны. И вот вакуумная банка, она потрясающе с этим работает, особенно если это аппаратная вакуумная банка, которая дает вот такое ощущение пружинения. Потому что когда латексные банки дома ставим или пистолетиком есть пластиковые банки, очень многие люди уже осваивают вакуумные баночки дома. Они не дают вот этого импульсного режима, который для фасции еще очень важен.
1: Спасибо, но сегодня мы рассмотрели только некоторые физиотерапевтические методы, некоторые процедуры, а на самом деле их еще очень много. И я думаю, что мы вернемся к этому разговору, если вы не против. Потому что мне сегодня было очень интересно с вами.
0: У меня такое ощущение, что я нашла родную душу. Буду рада помочь.
1: Да, спасибо вам огромное и всего доброго. До свидания, до следующей встречи. Надеюсь, скорой. В беседе принимала участие руководитель Комитета по женскому здоровью Союза здоровья здоровых, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Коновалова. Всем, кого заинтересовал наш разговор, рекомендую посмотреть видео-версию сегодняшней передачи. Наши гости дала еще очень много интересных советов, которые, к сожалению, не вошли в аудиоэфир, поскольку мы ограничены во времени. Ссылку на видеопрограммы я размещу у себя в соцсетях и мессенджерах. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. Сигналы до... Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
5: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В течение дня силами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских дрона над российскими регионами. Российские войска поразили сухогруз с западным оружием для ВСУ. В столице Сербии проходит автопробег в поддержку России. И теперь подробнее. И начнем с последнего сообщения Минобороны. Российские средства ПВО в течение дня перехватили над регионами России 72 украинских БПЛА. С 8 утра до 20 часов по Москве дежурными силами ПВО были уничтожены беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении военного ведомства. Ранее сегодня Минобороны сообщила, что в акватории Черного моря восточнее Одессы российскими войсками поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Также российские войска в порту Одессы беспилотниками поразили 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. В Белгороде-Днестровском российские беспилотники поразили объекты производства и хранения комплектующих для безэкипажных катеров, совершавших атаки на российские прибрежные города, суда и объекты инфраструктуры в Черном море. Кроме того, российские войска сегодня заняли населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на строительный гипермаркет «Галактика» в Донецке. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета. По его словам, обнаружены фрагменты предположительно ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства. Они направлены на экспертизу. Дроны ВСУ ударили по строительному гипермаркету на севере Донецка минувшей ночью. Начался масштабный пожар. Огонь тушили почти 17 часов. По данным МЧС, площадь возгорания составила более 14 тысяч квадратных метров. Гипермаркет сгорел полностью. Погибших и пострадавших нет. Автопробег в поддержку России против недавнего визита Зеленского в Белград проходит в сербской столице. В акции под девизом «Брат за брата» принимают участие несколько десятков машин и мотоциклов. Участники автопробега разместили на автомобилях флаги России и Сербии, патриотическую православную символику. На одной из машин прикрепили растяжку с большим портретом Владимира Путина, передает ТАСС. Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Армия Израиля вновь ударила по югу Ливана, а ситуация на Ближнем Востоке – САПКОР ВГТРК Александр Белибов.
8: Второй день подряд Южный Ливан под израильским огнем. Накануне в результате авиаударов в этой части страны погибли 11 человек, 19 получили ранения. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что подобная эскалация может сорвать переговорный процесс. Центральное командование американских войск опубликовало карту, на которой и западный берег, и сектор Газа обозначены как территория Израиля. Отхватить себе кусок Ближнего Востока в виде Армузского пролива ранее обещал и Трамп. На провокационное заявление американского президента в Иране нашли, что ответить.
9: Трамп заявил, что после поражения Ирана он вскоре объявит Армузский пролив территорией США. Армузский пролив нельзя захватить с помощью поста в Твиттере или авианосца, а также посредством указа или предвыборной речи. Иран не боится угроз и не запуган демонстрациями силы. Примите реальность раз и навсегда. До сих пор вы потерпели серьезное стратегическое поражение. Армузский пролив был, есть и будет иранским.
8: США продолжает давление на Иран. Только теперь это не попытки уничтожить военную мощь Исламской Республики, которые для США успехом не увенчались, а экономическое давление на страну с целью вынудить принять условия американцев. Бить по экономике противника сейчас пытаются и йеменские хуситы. Накануне движение «Ансар Аллах» нанесло очередные удары по порту Моха, крупнейшему объекту морской логистики на территории, контролируемой правительством Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия. Из прямого военного конфликта с саудитами хуситам-победителями никак не выйти. А вот болезненные удары по логистике и закрытие для кораблей королевства прохода через Баб-эль-Мандебский пролив – меры весьма действенные. По данным мониторинговых ресурсов, прямо сейчас как минимум 12 саудовских нефтяных танкеров идут в обход Африки, чтобы не стать целью для атак хуситов. Александр Белилов, «Вести», Ближний Восток.
7: Новость последних минут. РИА Новости сообщает о том, что главный экономист web.rf Андрей Клепач снят с должности. Добавлю, что он проработал в этой должности 12 лет, а до этого Андрей Клепач работал в Минэкономразвитии. Спасатели ликвидируют серьезный лесной пожар на горе Тепе-Аба под Феодосией. Общая площадь 70 гектаров, из них 25 лесной фонд, сообщает региональное управление МЧС. Кроме сотрудников МЧС привлечены подразделения горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Феодосийского, Старокрымского лесоохотничьих хозяйств и МЧС, а также волонтеры задействованы, водовозы и трактора администрации. Используются ранцевые огнетушители. Всего к тушению пожара привлечены свыше 500 человек. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это настоящий сказочный шанс. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Гош Куценко и другие.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа четвертого тура, и «Балтика» в эти минуты играет с московским «Спартаком». Счет 2-1 в пользу красно-белых. Первый мяч забил Манфред Угальде на 20-й минуте, затем на 23-й Мендель счет сравнял. Однако в начале первого тайма Пабло Солари вновь вывел свою команду вперед. В других встречах махачкалинская «Динамо» со счетом 4-1 переиграла самарские «Крылья Советов», а «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3-0, дубль у Александра Соболева. Россиянин Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам стопорта. Он и серб Андреа Барна уступили 24 сотых победителю, украинцу Никите Шеремету. Для Корнева это пятая медаль на чемпионате Европы в Париже. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Также третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. Встреча завершилась со счетом 6-1, 6-0. Также продолжает борьбу Даниил Медведев. Он вышел в третий круг Мастерса в Цинциннате, обыграв аргентинца Марко Трунгелити со счетом 6-4, 7-5. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей и по количеству золотых наград. Сборная России выиграла командное многоборье у Ангелины Мельниковой, золото в личном многоборье и опорном прыжке. На этом о спорте все. До встречи.
2: Погода.
7: В понедельник, 17 августа, в Нальчике ожидается 17-19 градусов, временами дожди. В Ставрополе 25-27 градусов без осадков. В Сочи от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре 30-32 градуса без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде 29-31 будет сухо. В Воронеже также дождя не ожидается, 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде 19-21. Временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем временами дожди 18-20 градусов. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в столице плюс 21.
2: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья Ильин.

Сегодня мы вновь говорим о 7-м международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-опера», который прошел в Москве, и благодаря которому молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в узких рамках мастерских, но и на больших сценах.

0: Сегодня у нас в студии дипломант конкурса, замечательный музыкальный режиссер Ася Желвакова. Здравствуйте, Ася.
1: Здравствуйте, Илья Анатольевич.
0: Ася живет в Москве и уже много лет занимается режиссурой. И еще один замечательный гость – это лауреат второй премии конкурса «Нано опера» Владимир Шелькрот. Здравствуй, Володя.
2: Здравствуйте, Илья Анатольевич.
0: Володь, у тебя на самом деле очень интересный уже послужной список, хотя ты достаточно молодой человек. У тебя помимо оперной режиссуры, которой ты занимаешься и в ГИТИСе, ты заканчиваешь ГИТИС сейчас, уже есть какие-то собственные работы режиссерские, но при этом ты еще пишешь музыку.
2: Да.
0: В твоем репертуаре уже есть несколько мюзиклов, которые идут в театрах. Режиссер, композитор.
2: Ну, это не совсем мюзиклы. У меня есть детский музыкальный спектакль, там действительно и песенки. Это, ну, можно назвать мюзиклом. Называется это «Против кого дружим». Он идет на малой сцене театра DMTUA. Еще у меня лежит, так сказать, в ящике лежит мюзикл «Мертвые души», который мы когда-то написали с моим товарищем Петром Акуловым. А в основном я пишу музыку для драматических спектаклей. В 23-м году стал лауреатом конкурса «Партитура».
0: Да, кстати, это Спасибо. Тоже часть твоей биографии, мощная часть. Конкурс «Партитура» разрастается. На самом деле это становится такой большой кузницей и возможностью молодым композиторам действительно выйти на серьезный уровень и поставить свои произведения.

0: Самое главное, наверное, на этом конкурсе, то, что можешь услышать свое произведение вживую. И вот там прозвучала маленькая 5-минутная симфоническая балетная картина для фортепиано с оркестром. Называется она «Любовь и война». И потом меня позвали делать сначала один спектакль, потом другой спектакль. Вот первый это спектакль «Васса» в театре на Покровке, а второй называется «Все о Еве» в театре на Трубной. На самом деле, конечно, все равно режиссура занимает первое место в моей жизни. И наибольшее удовольствие я получаю от репетиции, от работы с артистом. Но когда накатывает, не могу не писать. Пока есть немного времени на музыку, я его трачу и пишу.
1: Вот, друзья, лауреат второй премии Международного конкурса оперных режиссеров «Нано-опера» Владимир Шелькрот и дипломант конкурса Ася Желвакова.

0: Асечка, скажи, пожалуйста, а в твоей жизни, помимо режиссуры, есть что-то, чем ты любишь заниматься дополнительно?
1: Увлекаюсь и расслабляюсь, и нахожу вдохновение в спорте, в здоровом теле, здоровый дух.
2: В отличие от меня.
1: Мне очень нравится верховая езда, большой теннис. И недавно начала осваивать гольф. И поняла, что гольф для меня оказался самым сложным видом спорта, где мозг, как ни странно, кипит, скрипит и пытается контролировать все тело, что дается ему непросто. Это дает возможность перезагрузиться и с новым каким-то вдохновением подойти к каким-то своим идеям, которые ждут своего часа, как у Владимира, лежат в столе. Да, либо на стадии какой-то вот реализации.
0: Ох уж эти столы режиссеров.
1: Ой, да.
0: Какие там глубокие ящики.

0: Ась, но ты закончила Нижегородский технический университет. По какой специальности?
1: Управление инновациями.
0: Почему ты выбрала технический университет?
1: На все это меня вдохновил мой отец. Он изобретатель, до сих пор пишет патенты, патентовед, работает на заводе. Для меня это была такая очень важная личность в моей жизни. И я решила пойти по его стопам. Первое образование, грубо говоря, дать уважение родителям. Ну и, конечно же, всегда мое сердце было отдано творчеству и искусству. Это и театральные кружки, и студии, и музыкальные классы, и чего только в моей жизни не было. Но я решила, что первое такое техническое образование, оно мне даст большую базу развития моего мышления, моей работоспособности и подарит мне урок стремления все равно добиваться своего, если где-то я недостаточно дотягиваю, достаю, да, все нужно изучить и прийти к своим целям и результатам.
0: Целеустремленная девушка.
1: Есть куда расти.
0: Асечка, вот ты про папу упомянула и про его патенты, изобретения. На самом деле изобретение, особый склад ума должен быть для этого организма всего. А что из изобретения своего папы ты помнишь лучше всего? То, что прям важно для тебя в какой-то момент стало.
1: Это были веселые моменты моего детства. Для всей нашей семьи мой папа однажды он с гордостью приходит домой и говорит: моей маме Марина, я изобрел стиральную машину. Это 98-й год.
0: Но стиральные машины уже были.
1: Да, но у всех были разные возможности. Мама там восхищение. Ну, Володя, давай показывай. В руках у него, значит, было ведро квадратное. Налил туда воды, поместил грязные вещи и 20 минут крутил рукой это ведро то вправо, то влево, с гордостью демонстрируя нам с мамой свое изобретение. Скажу сразу, мама, конечно же, не оценила вложения и старания папы, но это было таким веселым, ярким моментом. Гордость, конечно же, возросла у меня как ребенка к отцу многократно.

0: Второе изобретение делал из воды живую и мертвую воду. Разные электролиты, какие-то проволоки. Целые сутки делали магию с водой. И в конце дня получалась жидкость желтого цвета и прозрачная. И благодаря папиным экспериментам в семье лечились этой водой. Была щелочная вода и кислая вода. Такие яркие воспоминания воспитали во мне любовь к техническим романтикам. Я считаю, что мой папа такой технический романтик своего времени. Когда я пришла в политех, имени Ростислава Евгеньевича Алексеева, конструктора-изобретателя, создателя судов на подводных крыльях, я была в восхищении от этой значимой фигуры в мировом техническом прогрессе. И именно человек, да, из технической профессии сподвигнул меня поставить про него целый оперный проект.
1: Это прям было написано произведение специально.
0: Да, и самое, что интересно, это было как провидение для меня. Я уже в Москве, развиваюсь как режиссер, и вот помню, как сейчас сижу на первом этаже в буфете электротеатра «Станиславский», и мне такое провидение. Мы ставим оперный байопик под названием «Подводные крылья». Приходит мне название о конструкторе, создателе судов.
1: Красиво.
0: Ростислав Евгеньевич Алексеев. И все закрутилось невероятным образом, как будто бы сам ветер мне дул в паруса. Мы писали либретто с его дочкой Татьяной Ростиславной Алексеевной, еще действующий конструктор ЦКБ имени Алексеева, своего отца, которая под чутким там своим надзором уверяла каждые смыслы. Мы с уважением к этой фигуре личности и отправились в это приключение.
1: Потрясающе. Да. И этот спектакль идет в Нижнем Новгороде?
0: Периодически. У нас была премьера в 2024 году, в октябре. Нас поддержало правительство Нижегородской области. То есть мне нравится, что и сам регион развивает культуру, создает новые проекты и из таких историй делает культурные жемчужины, которые прививают гордость не только нижегородцам. Самое большое впечатление, наверное, от этой работы, что можно работать с живым композитором.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в студии замечательные молодые оперные режиссеры, участники и победители конкурса «Нано-опера» в театре «Киликон опера» Ася Желовакова и Владимир Шелькрот. У Володи огромный ящик с партитурами, которые никому не показаны. У Аси техническое образование, байопики поставлены.
0: Оперные, да.
1: Оперные. Володь, скажи, пожалуйста, вот Ася упомянула про своих родителей. Твой папа замечательный художник, сценограф Виктор Ильич Шелькрот, который работает в разных театрах в нашей стране. Наверное, папа тебя все-таки в профессию направил.
2: Нет, папа, ну, своим присутствием, конечно. С детства, с 2 лет я хожу в театр. Я помню первый спектакль, который назывался «Чух-чух». Я даже оперный спектакль помню первый. Это в театре «Новая опера» «Иоланта».
1: Очень хороший спектакль.
2: Да.
1: Красивый спектакль.
2: Очень красивый спектакль. Я картинку помню, режиссер Геннадий Шапошников и художник Виктор Герасименко. Но папа, когда услышал от меня слова «я хочу быть режиссером», я сначала хотел быть кинорежиссером, мне было 11 лет, он сказал: «Почему опять вот это вот начинается? Ну, у тебя же дедушки врачи, бабушка архитектор, ну куда ты, ну вот зачем тебе?»
1: Ну-ка поподробнее про дедушек врачей.
2: Оба дедушки у меня врачи с большим стажем. Старший дедушка Александр Семенович Бронштейн, заслуженный врач Российской Федерации.
1: Это твой дедушка?
2: Это мой дедушка. А младший дедушка Илья Юрьевич Шелькрот, он работал в Министерстве здравоохранения. Ну, в общем, у меня большие врачи.
1: Как в «Геликоне» всегда была большая связь с медицинскими работниками города Москвы, так и в твоей семье медицина и музыка.
2: Да, и дедушки, они хотели, чтобы я был врачом, но вот старший дедушка совершил ошибку, повел меня в оперный театр, как раз на эту «Иоланту». Потом стал водить меня в концертные залы. Я слушал музыку и как-то к ней стал тянуться. При том, что дедушка фанат опер, абсолютный фанат. У него в детстве, он жил в маленьком городе, у него из игрушек был только магнитофон, на котором было 3 пластинки. «Травиата», «Риголетто» и «Запорожец за Дунаем». Вот. И вот это была его игрушка главная.
1: Интересная, чем подборка, да?
2: Да, но он пытался привить мне медицину и большая советская энциклопедия медицины, учебники по проктологии на разных языках. Это все сыграло свою роль. Я совершенно был отвернут от этой профессии. Вот. Бабушка.
1: Не читайте, пожалуйста, медицинские энциклопедии,
2: да,
1: если хотите
2: года.
1: Быть врачами.
2: Да.

0: я хотел быть поваром в детстве, потом тоже врачом, но сначала быть поваром, потому что у родителей была фантастически оформленная книга о вкусной и здоровой пище с удивительными картинками.
1: Ну вот картинки, они спасают иногда, иногда наоборот, потому что, когда смотришь учебник по проктологии, там соответствующие картинки, а папа приносил такие альбомчики с выставок итоги сезона, и там всегда какие-то красивые работы наших замечательных художников. И я с удовольствием их рассматривал, на выставку ходил, папа мне показывал макеты, разрешал мне туда пальцем залезать. Это было гораздо интереснее, чем большая советская энциклопедия медицины. Бабушка со мной рисовала, бабушка-архитектор. Она хотела, чтобы я был архитектором. Она вообще такая за династию. Она всегда мечтала, чтобы у меня была дочка-архитектор, потом внучка и внук, и все должны быть архитекторами. Никто архитектором не стал. Бабушка расстраивалась, наверное, но она не так, как дедушка. Дедушка долго-долго сопротивлялся. Потом, когда я уже поступил в институт, и когда уже вот как раз в Большом зале консерватории сыграли мою музыку, это был его день рождения как раз. Он ко мне подошел и сказал: «Ну ладно, я теперь понял, что ты на своем месте». А папа был категорически против. Он не говорил, что это там профессия плохая, и поди получи нормальную профессию, как часто говорят в нашей ситуации. Это было бы странно, потому что он сам с этой ненормальной профессией столько лет. Но он прав, это очень сложно, это большая конкуренция, это надо иметь кучу качеств, которые надо как-то в себе возращивать.
0: А ты ленивый человек по жизни?
1: Я ленивый человек, я с этим борюсь.
0: Дмитрий Александрович Бергман, основатель театра Геликон-опера и конкурса «Нано» опера, он всегда говорит, что лень – это признак таланта.
1: Да, он мне тоже это говорил, так как Дмитрий Александрович мой мастер. Первый раз, когда мы с ним увиделись, он мне тоже задал этот вопрос, сказал: «Ты ленивый?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Это хорошо». На самом деле, я, может быть, я ленивый, но я потихоньку, чем больше дел и вещей вокруг необходимых, как-то от этой лени просто не успеваю я лениться.

0: побаловать. А любимые спектакли у папы есть?
1: Да, ну, наверное, самый любимый спектакль папин – это «Алые паруса», который идет до сих пор уже с 11-го года, он идет в театре Перми. Это замечательный мюзикл Максима Дунаевского, прекрасная музыка, но там все совпало. И сценография, и музыка, и режиссура, и выдающиеся костюмы Ирены Белоусовой, которые у зрителей вызывают восторг всегда, а у некоторых театральных критиков это вызвало очень много вопросов.
0: Это же замечательно.
1: Да.
0: Это здорово.
1: Да, это самый главный признак. Но еще, конечно, работы папины в театре на Покровке, в котором он прослужил 20 лет, были прекрасные спектакли. Я попал на последний показ одного из первых папиных московских спектаклей. Был такой спектакль «Славянское безумство» по Нушичу в театре на Малой Бронной. Тоже была замечательная работа. И в Новосибирском театре «Глобус» два спектакля «Скупой» и «Ревизор».
0: Друзья, замечательно, что наш разговор пришел к этой теме удивительной семье, месту, которое взращивает нас, которое дает нам возможности, которое дает нам толчок в жизни. В моей жизни моя семья очень мне помогала всегда и продолжает помогать. И театр «Геликон» – это большая семья. Я надеюсь, что вы это заметили во время конкурса «Нано-опера», как артисты внимательно относятся к вам, как они помогают. Это всегда отличало артистов «Геликона», потому что Дмитрий Александрович Бергман наш театр создавал, пестовал и продолжает делать его театром большой семьи. Вы знаете, я удивлен историями, которые вы сегодня рассказали про своих близких. Ваши близкие действительно выдающиеся люди. Так хочется больше о них говорить. И я вот смотрю на вас и понимаю, что в каждом из вас течет кровь очень талантливых людей. Мне очень приятно сегодня быть с вами в этой студии. Для наших слушателей я, конечно, должен напомнить, что сегодня удивительная беседа, которую мы ведем с победителями, лауреатами конкурса «Нано-опера», 7-го международного конкурса молодых оперных режиссеров, который раз в 2 года проходит в театре «Геликон опера», который был придуман и театр, и конкурс народным артистом России Дмитрием Бергманом.

0: Сегодня у нас в студии Ася Желвакова и Володя Шелькрот. Асечка, во втором туре ты ставила очень сложный дуэт, дуэт Кончакова и Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь». «Князь Игорь» – это также новая постановка театра «Геликон опера». Я подсматривал какие-то идеи возможные. На самом деле решение очень интересное, и зрители тоже отметили. Скажи, пожалуйста, «Князь Игорь» – это, конечно, масштабное произведение, мощное, великое. Есть идеи поставить вообще его когда-нибудь? Мысли какие-нибудь? Или все-таки больше боёпики?
1: Нет, это была одна из моих очень далеких мечт, которая даже боялась в свое время подумать и прикоснуться. То есть я проживаю самые разнообразные эмоции, нахожу какой-то отклик именно в музыке.
0: Либо... А в принципе, что бы хотела поставить? Есть какие-то планы уже, может быть, прям можно прорекламировать и сказать, вот у меня скоро.
1: Есть большие планы, но во мне кипит кровь изобретателя, инноватора. Сейчас есть желание продолжить уже в работе опера про летчика Чкалова. Оставлю это в тайне и подвешу как интригу. Обязательно буду об этом рассказывать чуть ближе к делу. Хочется сделать смелый проект. Все это будет решено художественными решениями. Такая смелая творческая работа команды, в которой это все, грубо говоря, объединится, сделает. И второе, конечно же, мне бы хотелось поработать, тоже создать новый материал про семью Донских. История этой княжеской семьи, семейных ценностей, исторических важных событий, да, для нашей страны, как ориентиры. Вот это вот для меня пока две такие мечты и ориентиры в работах.
0: Володь, в кулуарах ты мне сказал, что Гоголь твой любимый автор.
2: Да.
0: А что в мечтах по Гоголю?
2: Все. Ну, на самом деле, мой путь в ГИТИСе начался с Сорочинской ярмарки Мусоргского, и это совпало. Мусоргский и Гоголь. Мусоргского я обожаю. И Сорочинская ярмарка, прекрасная опера. Конечно, ее бы хотелось реализовать. «Игроки» Шостаковича тоже прекрасное произведение. Вообще...
0: Незаконченное.
2: Шостаковичем незаконченное. Есть дописанный
0: вариант. Интересно. Расскажи.
2: Есть вариант такой был. Шостаковичевед польский. Он, по-моему, жив. Кшиштоф Мейер. И он закончил эту оперу. И даже она исполнялась дирижером Михаилом Юровским когда-то. Прекрасная музыка и прекрасная пьеса Гоголя. Ну и, конечно, в каком-то виде наверняка «Ревизор». У меня даже когда-то была мысль, когда я еще только выбирал профессию, что вот бы сыграть Городничего. Ну, вообще, потихоньку вырастая, много всего узнаешь, находишь. Я тоже за работу с живыми композиторами, ныне живущими. Я стараюсь с ними общаться и дружить.
0: Дорогие друзья, ну, к сожалению, время наше в эфире ограничено. Еще очень хочется о многом поговорить. О режиссуре, об артистах, о театре. Поэтому я предлагаю нам встретиться еще раз в этой студии для того, чтобы поговорить о вас, о международном конкурсе «Нано-опера». А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в студии были замечательные, молодые, красивые, цветущие режиссеры. Дипломант конкурса «Нано-опера» Ася Желвакова.
1: Спасибо большое наши слушатели, Илья Анатольевич.
0: И лауреат второй премии конкурса «Нано-опера» Владимир Шелькрот.
2: Спасибо большое всем.
0: До новых встреч!

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. К сожалению, в последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. И среди этих достойнейших людей и мой сегодняшний собеседник Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, охотник. Особо хочу отметить, что Сергей Юрьевич в соавторстве с другим ученым-биологом написал книгу, которая рассказывает о жизни, биологии и поведении одной из самых таинственных лесных птиц – о вальдшнепе. Причем изучением вальдшнепа Сергей Юрьевич занимался 10 лет. Книга, по сути, фундаментальный труд о вальдшнепе и одновременно настольная книга для любого серьезного увлеченного охотника, для которого настоящая правильная охота, а также охотничья культура и традиции – не пустые слова. Сергей, я вас приветствую, и спасибо, что и сегодня вы с нами.
1: Здравствуйте.
0: В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о вальдшнепе, и эта маленькая птица вызвала живой интерес. Кстати говоря, не только у охотников, но и у других наших слушателей, совершенно далеких от охоты, было много звонков и писем с разного рода вопросами, которые я, собственно, сейчас и вам переадресую. Вот, например, многие задаются вопросом, в том числе и молодые начинающие охотники, а вот самая интересная охота на вальдшнепа, какая она?
1: Ну, для меня самая интересная охота, если весенняя охота – это охота поэтическая такая, то самая интересная охота – это, конечно, охота осенняя с подружейной собакой. Кто-то использует легавых собак, пойнтеров, сеттеров, дратхаров, курцхаров, а я всю жизнь держал и держу спаниелей. Спаниели тоже очень хорошо охотятся на вальдшнепа. И чем это интересная охота? Вальдшнеп – большой хитрец. Его очень трудно поднять на крыло, трудно найти и трудно по нему выстрелить. Трудная стрельба, трудные поиски. Он применяет очень множество хитростей. Например, он может запасть, пропустить охотника с собакой, взлететь у вас сзади, за спиной. Может, наоборот, навстречу вылететь вам чуть ли не в лицо. Может быть, сделать так называемый прыжок жабы. Это когда вальдшнеп неожиданно взлетает вне видимости собаки, далеко довольно, и на расправленных крыльях пролетает 50 метров и садится. Собака теряет след и не поймет, в чем дело. Так что добыть осеннего вальдшнепа довольно-таки благородно и трудно довольно.
0: Трудная охота, да? Я вас хотел спросить, да.
1: Вот именно за это мы любим охоту.
0: А вот еще наши радиослушатели спрашивают. Правила разрешают охотиться на вальдшнепа вечером, но когда-то этого ограничения не было. Это действительно так? Вроде бы раньше охотились и утром. Если да, то чем были вызваны подобные ограничения?
1: Это имеется в виду охота на тяги.
0: Да.
1: Утром тоже вальдшнепы тянут, но мы проводили специальные исследования, которые показали, что где-то 70% вальдшнепов летят в темноте, и их практически не видно. Не видно, потому что они довольно высоко летят. Потом чисто психологически вот охотнику прийти в лес в полной темноте, назвать места, и ждать вот этой утренней тяги. Потом быстро 10-15 минут, тяга закончилась, ну что делать, домой идти? Может начинать бродить, стрелять с подхода. Поэтому вот, исходя из этого, мы в свое время, когда обсуждали с бывшим директором департамента, все-таки решили, что не стоит утреннюю тягу включать в разрешенное.
0: Уважаемые друзья, вот с удовольствием хочу сказать, что только что к нам присоединился Алексей Беляков, страстный охотник и мой большой друг. Лёш, приветствую, спасибо, да, что ты все-таки доехал по московским пробкам.
2: Да,
0: и сегодня ты вместе с нами. Мы, собственно, продолжаем разговор о вальдшнепе. Уже Сергей много интересного нам рассказал. Я думаю, что вот в ближайшие минуты и секунды ты к нам присоединишься.
2: Ну, мне вот на самом деле сейчас Сергей как раз говорил про утреннюю тягу. Серёж, она же короткая достаточно. Утренняя тяга. На самом деле, если сказать, что она начинается вечером и заканчивается она только утром.
1: Ночью тишина.
2: Тишина ночью вот. Все-таки.
1: Ночью, если они летят, они начинают с рассвета лететь с голосом. Причем летят в апреле месяце, в основном все в одном северо-восточном и восточном направлении. Это пролет. Покормились, полетели. Сложно довольно утром попасть в вальдшнеп, потому что я никак не мог понять, почему вот, зрение это нормальное. Вот. Оказывается, они очень высоко довольно летят утром. Поэтому только увидишь над головой хорканье, цыканье. Вот, мелькнул, и все. Плюс какой? Искать потом хорошо. Рассвело, не спеша можно найти, в отличие от вечера.
2: Ну, вообще тяги, я так понимаю, они же очень долго идут. Да мы охотимся 10 дней всего, но они же заканчиваются в июне, в июле. Мы же часто, даже потом, когда с учетами, то есть иногда приезжаешь на дачу после всех охот, там в июне месяце ходишь, фотографируешь, смотришь, как у тебя над участком летают.
1: Ну, средняя дата окончания тяги 23-25 июля. Самые интенсивные тяги у нас, мы с одной точки вот наблюдали и делали учеты. Это 20 июня, когда максимальный световой день, самая интенсивная тяга. И у нас вот учеты на тяге, они как раз идут летние в основном.
2: Ну, здорово.
0: Как вот так бывает? Почему так бывает? Ну, считайте, что это вопрос дилетанта, да, условно говоря, что вот опытные охотники говорят, вот это места вальдшнепинные. Вот я в этом году, значит, ездил, не в этом, в прошлом году, значит, 3 дня подряд мы шли на вальдшнеп, что называется, сказали, места вальдшнепинные на протяжении многих лет, десятилетий, ни одного вальдшнепа. Гуси где-то пролетали там высоко, и все. Ну, мы занимались только созерцанием красот.
1: Я объясню. Даже в хороших местах, где очень много вальдшнепов, вдруг тяга прекращается на несколько дней. Это означает, что самцы нашли самок и сидят с ними. Они бывают так, что пока самка не отложит полную кладку, они не принимают части тяги, а просто вместе с ней вот сидят. Это так называемый медовый месяц лесного кулика. Такая статья даже была вот во французском журнале. Поэтому это случается. А признаки этой тяги... Вот бывает, стоишь на тяге, хор-хор-цик-цик и садится. И садится все время. Как вальдшнепы начинают садиться во время тяги, не долетая до охотника, значит, вот через 2-3, может, даже на следующий день тяга ухудшится.
0: Вот у меня
1: ну
0: еще,
1: и погода.
0: У меня еще один вопрос пришлось к слову. Вы сказали, самец, самка. Радиослушатели спрашивают, ну хорошо, а вот как охотник вот так с лету мгновенно может определить, на лету, может определить, это самка или самец?
1: Во-первых, самка летит молча, она не издает голоса. Самец хоркает и цыкает. Если два самца, они так называемые игрунки, когда цыканье резкое, и самцы дерутся в воздухе и облетают лес. То есть они как бы встретились на своих маршрутах, вот, каждый считает, что это его участок. А если самец видит самку, она обычно летит низко в пол дерева, и скоро птицы садятся. Такой бархатный полет.
0: Еще спрашивают, вальдшнеп – это птица-одиночка, что называется, или они стаями летают?
2: Смотря когда. Про что спрашивают? Про какой момент?
1: Нет, вальдшнепы скапливаются в высыпке. И весенние высыпки очень большие, и осенние высыпки. Но летают они поодиночке. И во время пролета тоже они ночью летят поодиночке. Где-то бывает по 2 метра в 100 друг от друга, если транзит там есть.
2: Ну, мы интересно, мы заговорили как раз про погоду. Мы много лет, поскольку я охочусь в Вологодской области, на одних и тех же местах. И бывает иногда, что вот те места, как бы, ну, которые активно всегда пролет идет, вот они более низинные. Может, в этот день вальдшнеп вообще не лететь, а в каком-то другом месте, которое повыше, наоборот, будут шикарные тяги. Похолодание идет, и, видимо, там, где вот ниже, получается, что подморозило. Вот интересный факт по поводу того, что ты говоришь насчет того, что сели с гнездами, то действительно прям как будто выключает кто-то. Вот выключил, в этом месте вообще нет, хотя до этого там тянуло по 20 птиц.
1: И первые тяги тоже вот по обтаявшим склонам оврагов, в основном там идет тяга, над глубоким снегом не будет тяга, вот там, где обтаяло. Вот.
2: Ну, самка, поскольку сидит, чаще всего, наверное, именно поэтому, да?
1: И вообще первые тяги, вот как раньше говорили, вальдшнеп идет полями первые. Первые тяги – это открытые места, зарастающие поля, мелколесья. В глубоком лесу, в старом лесу его нет. А потом перемещается уже тяга в коренной лес.
0: Говорят, что охота на вальдшнепа на тяге – это… Мы снова возвращаемся к охоте на тяге. Так вот, говорят, что это старинная русская охота. Как и в других славянских странах Восточной Европы, она имеет свои давние традиции. А правда, что она самая массовая и самая доступная для охотников, ну, вот наших центральных областей?
2: Ну, по-моему, для нас-то как раз…
1: Что касается весенней, да.
2: А про Европу я чуть даже в сомнениях. Не охотятся на тяги весной? Нет, по-моему, нет. У них запрещена.
1: Весенняя охота, да. Запрещена, где-то в середине 70-х годов запретили. Но раньше они

0: писал, цитата, «стрелять в альчнепов и легко, и трудно. На чистых местах он летит прямо и плавно, а в лесу и кустах вертится и ныряет между сучьями очень проворно. Без преувеличения сказать, что он иногда мелькает, как молния, а потому стрельба в лесу довольно высоком и частом требует чрезвычайного проворства и ловкости». Или, например, как говорит о альчнепах Ване Каренине Лев Толстой. Сергей, вот, собственно, мы об этом с вами говорили, а вот его цитата. «Действительно, послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальшнепа, играя и догоняя друг друга, только свистя, а не хоркая, налетали на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и как ласточки вальшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду». Ну и, наконец, Куприн в своей повести или романе «Яма» сравнивает кавказский акцент со звуками, которые издает вальшнеп. Вот что пишет Куприн. «Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал его кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальшнепа, то на орлинный клёкот». Друзья мои, ну, вы понимаете, что я как кавказец, как грузин, я не мог обойти вниманием эту цитату Александра Ивановича Куприна. Вот, собственно, и поэтому я привел его слова.
1: Ну, вообще, когда мы заговорили с вами про охоту на тяги и стрельбу, то вообще, когда пишут о том, что стрелять его тяжело, то есть это в основном относится к осенней охоте.
2: К осенней, да.
1: Да, потому что весной вальшнеп летит даже по-другому. У него же полет такой порхающий слегка, да. Он же несколько раз двигается.
2: А осень не очень сложно. Есть еще такой нюанс. Пролет начинается, когда еще листья на деревьях висят. А листопад сильный у нас где-то после 10-15 октября начинается.
1: Да,
2: и вот
1: да,
2: тогда
1: да.
2: Уже вот в голом лесу стрелять полегче вальшнепа. Очень часто по вальшнепу охотник стреляет и не видит результата. Хорошо, если собака опытная. Но я, бывало, находил убитых вальшнепов где-то за 100-200 метров собака находила мне. Вот, то есть он улетел, как ничего не бывало. Пошли по тому направлению, потому что есть такое правило. Если промазал по вальшнепу, иди в ту сторону, где он улетел. Он садится буквой «Г». То есть перелетает метров там, 80, допустим, и направо или налево. Подходишь, лежит.
0: И, Сергей, будет не лишним напомнить нашим радиослушателям, ну, а прежде всего охотникам и начинающим охотникам, как вы сказали, что бить надо вальшнеп не дальше 30 метров, да, я так понимаю? 30 или 40?
2: Да, лучше дальше не стрелять. Тем более используют дробь. Обычно семерку используют.
1: Вот. Но многие охотники из-за этого стреляют дисперсантом, то есть, да. Ну, что очень близко из-под собаки, когда вальшнеп стреляет. Но это, опять же, про осеннюю охоту говорим. Весной это все запрещено. То есть весной мы стреляем все-таки на тяги.
2: Ну вот у меня ружье специальное, Бекасер, которое рассеивает большое количество дроби. Им можно стрелять там даже и девяткой. Я его беру с собой, когда в мелколесе стою на тяге. То есть, когда вальшнеп совсем чуть ли не над головой идет.
0: Вот тоже интересно, потому что многие не знают такое слово заморское. Ну, понятно, что бекас, наверное, в корне. За счет чего? Потому что многие могут задаться вопросом: это как мушкет, у него раструб, за счет чего идет рассеивание?
2: За счет того, что в нижнем стволе нарезы, ланкастер. Нарезы, и разгоняется дробь, рассеивается, но, к сожалению, резкость очень падает. То есть, поэтому оно вообще, это ружье для стрельбы от 8 до 12 метров.
0: На близкие дистанции.
2: Из-под собаки вылетел вальшнеп в ту сторону, раз, он готов и падает. Вот. А если он за 12 метров улетел, уже под ранки.
0: Друзья мои, а правда, что в 70-е годы прошлого века был период полного запрета на весеннюю охоту? Но когда этот запрет был снят, то в первую очередь открыли охоту на тяги. И долгое время в некоторых охотничьих хозяйствах она стала единственной разрешенной весенней охотой. Ну, если вы помните, конечно.
2: Да, у нас в журнале «Охота и охотничье хозяйство» была дискуссия по поводу закрытия весенней охоты в 60-е годы, в конце 60-х ее закрывали. Вот. И сторонники открытия весенней охоты, известные охотоведы, ученые, они одержали победу. Открыли сначала на тяге, только на тяге 10 дней, а на таках с подсадной открывали только в высокоорганизованных охотничьих хозяйствах. А потом постепенно, вот в 86-м году были правила охоты приняты, вот там уже почти повсеместно была открыта охота вот, на другие виды, в том числе и на гусей открыли.
0: А вот когда требуют запретов на охоту, да, вот почему все-таки? Я сейчас не беру только зеленых, да, вот когда вот зеленые.
1: Я не слышал, чтобы охотники сильно требовали запретов на наоборот.
0: Я как раз хотел сказать,
1: давайте охотиться 365 дней в году и беспрерывно. Наоборот, мы стремимся.
2: Я считаю, что надо ограничивать. Может быть, нас услышат в департаменте охоты, что все-таки надо вернуть 16 дней весенней охоты на вальшнепа.
0: Вот, уважаемые радиослушатели, это говорит орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который профессионально изучает птиц, и прежде всего вальдшнепа.
2: Чтобы четко попасть на пролет, чтобы не было ажиотажа, а то бывают годы, когда охотник берет заранее отпуск, планирует, открываются первые, допустим, субботы апреля, а стоит холодная погода зимняя, и охота закончилась.

0: еще не пролетел. Такое бывает. А когда 16 дней, вот мы посмотрели, практически всегда попадаешь на хорошие тяги.
1: У нас был этот период, когда открывали 16 дней. Там,
0: 4 года.
1: 4 подряд. Года было, да, да. Подряд. Да.
0: И это не значит, что охотники каждые 16 дней будут ходить. Они спокойно, один день пошел, другой день отдыхает. Вот. И добыча не очень резко возросла. Мы же контролируем через департамент охоты, сколько добывается у нас вальшнепов. У нас, кстати, весной добывается где-то от 150 до 200 тысяч вальшнепов за весну по всей России, и 50-60 тысяч осенью.
1: Ну, я смотрел статистику когда, что мы фактически добываем вальшнепа за эти вот короткие периоды столько же, сколько добывает Европа за свою осеннюю охоту. Там даже, по-моему, больше его добывают, да нет.
0: Мы добываем 5% общеевропейской добычи вальшнепа у нас, 5%.
2: Вот, друзья мои, извините, перебиваю вас. Некоторые статистические данные цитирую. Как показал анализ путевок и лицензий, среди всех охотящихся на тяги, в среднем российский охотник добывает одного вальшнепа за сезон, а общий объем добычи составляет порядка 150 тысяч птиц. Да. Это примерно в 10 раз меньше, чем за один осенне-зимний сезон добывают вальшнепов в Италии, или в 8 раз меньше, чем во Франции. Причем более 98% отстрелянных на тяге птиц составляют самцы.
0: В то время как на зимовках, как показали исследования, 61% составляют самки, добытых из-под собаки на охоте на зимовках.
2: Сергей, Алексей, может быть, есть какие-то интересные истории или случаи, связанные с охотой на вальшнепа вообще?
1: Да, с вальшнепа все время какие-то случаи. Например, один из самых распространенных, о котором Сабанеев пишет, мы как-то его даже пробовали. Это охота на костер. Когда ты разводишь костер, мы не верили тому, что вальшнеп будет лететь прямо на тебя. И реально он летит прям чуть ли не в костер. Мне трудно сказать, почему. Может, Сереж что-то объяснит. Мы снимали кино, но вот у нас оператор сидит, снимает. Летит вальшнеп, начинает летать вокруг костра. Я стреляю по него два раза, оба раза мажу. После чего оператор, а я не вижу, что он делает, он сидит рядом со мной. И вдруг он разворачивается и летит обратно. Я не пойму, я быстрее пытаюсь перезарядить. Оказалось, что оператор подкинул вот эту классическую, как будто самка взлетает, шапку.
2: Шапку, да, да.
1: И шапка упала прямо перед ним. А вальшнеп прямо ему в камеру полетел, прямо в лицо. И я вижу, как он падает со стульчика, на котором сидел, чтобы вальшнеп в него просто не попал.
2: Хорошо, что не клюнул глаз.
0: На свет идут, как бабочки. Вот бабочка, она пока не обожжет крылья.
1: А, то есть у него
0: ночные бабочки. Вот у нас большая проблема, это вальшнеп, когда идет пролет, он не облетает Москву, он идет центром Москвы. Как вот надо идти, так и идет. Очень много вальшнепов гибнет. Их находят в парках, на городских улицах, бьются о освещенные витрины, о рекламные щиты. В прошлом году одна ветеринарная клиника опубликовала, где-то 107 они за осень нашли калеченных вальшнепов, и только 4 из них выжило. Остальные все погибли.
1: Я один раз только вальшнеп увидел в Москве, и то я случайно. Я приехал там в район Преображенского рынка, выхожу и вижу, как вальшнеп бегает и гоняет ворон. Вороны, видимо, не поймут, что это за птица, пытаются к нему подойти, а он их отгоняет в разные стороны, что-то там собирает, ходит по земле. Но меня увидел, я не успел даже телефон достать, думал сфотографировать его. Но было забавно.
2: Сергей, вы сказали, что охотитесь обычно с бекасером, да, вот специальное ружье для вальшнепа, для вальшнепиной охоты. А я, знаете, к чему подвожу? Ну, двустволка – это классика, да, классика жанра, что называется. Но я знаю, что многие охотники едут с полуавтоматами. Ну, это вообще как, в принципе?
0: Ну, я приведу цитату одного нашего известного автора, который писал про тяги. Он говорит, что как нелепо звучит на тяге автоматная очередь, и как торжественно звучит дуплет.
1: Ну, как бы двустволка это для тяги – это классика.
2: Да, но ты не успел перезарядить, когда ты рассказывал
1: ну
2: историю.
1: Ну что, для меня было не в этом дело. Ну, не успел, это уже как бы мои проблемы. Но вот сама процесс...
2: Ну, сам факт, согласен.
1: Сам факт, да. Я долго охотился с Бокфлиндом, да, но в какой-то момент, то есть я поменял на горизонталку тоже, ну, я стал сходить вот с Симпсоном. Мне стало еще приятнее, потому что горизонталка, там, да, другая стрельба совсем. Вообще себя чувствуешь. У меня просто есть товарищи, которые ходят, они даже одеваются. Шляпа, галстук, когда он идет. То есть он как бы такой антураж для себя создает, то есть он получает удовольствие от самого процесса. А с полуавтоматом ты выглядишь как такой, я не знаю, пулеметчик действительно.
0: А потом первые два выстрела прицельные, а третий и четвертый уже, когда он за 40 метров улетел, все равно, потому что они не могут остановиться. Но я скажу, что я бекасера редко с собой беру весной, и да и осенью тоже не всегда. У меня основное ружье ТОС-34 пристреленное. Заряжают патроны только сам, потому что знаю уже заряд, какие пыжи там.
2: Нужный, да, какой нужен, да. Ну что ж, и под занавес программы, может быть, я о чем-то вас не спросил, а вам есть что сказать нашим радиослушателям?
1: Говорить про Вальшнепа, по-моему, можно до бесконечности.
2: Ну тогда до лучших времен, что называется, потому что время нас поджимает.
0: Да, может быть, продолжим в следующий раз, когда...
2: С удовольствием. Mm-hmm. Действительно, тема очень интересная. Тем более мы в начале программы сказали, что мясо, это так называемое красное мясо, да, очень вкусное, очень питательное, очень нежное у Вальшнепа. Мы не поговорили об охотничьей кухне и что да, готовят из Вальшнепа, да, это тоже очень интересно. Кстати, Сергей, вы готовите?
0: Да.
2: То, что Алексей готовит, я знаю, да.
0: Только сам.
2: Да. Ну, да. Хорошо, об этом в нашей следующей программе. Что ж, спасибо большое за интересную и полезную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах, и нам действительно есть о чем еще поговорить. Напомню, что сегодня у меня в гостях были Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который на протяжении 10 лет изучал и изучает биологию и поведение одной из самой таинственной, или, если угодно, самой загадочной лесной птиц Вальшнепа. И Алексей Беляков, биолог, охотовед, журналист. Друзья мои, спасибо вам.
1: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо большое.
2: Мы завершаем нашу программу. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: «Слушаем».
9: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
5: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
11: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
12: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
13: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
14: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Ранее в Министерстве обороны заявили, что сегодня утром вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками большой дальности под предприятием военной промышленности в Киеве. Также российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотников в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что они госпитализированы. В случае вторжения американских войск в Иран всем будет гарантировано вознаграждение за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США, сообщил командующий армией Ирана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, беспилотниками вооруженных сил России поразили в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом. В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Кроме того, российские военные ударили по стоянке патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково в Одесской области. Они сопровождали морские суда с грузами военного назначения и топливом для вооруженных сил Украины. В населенном пункте Белгород-Днестровский, 40 километров юго-западнее Одессы, поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также на российские города на Черноморском побережье. Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня утром вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. В Кривом Роге, по данным Минобороны России, были поражены цеха металлургического комбината, производящего стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в Запорожской области, уничтожены до 35 украинских военнослужащих. С 8 до 20 часов средствами ПВО России перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом, Черным и Азовским морями. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотников в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в региональном управлении МЧС, во время ликвидации возгораний в одном из освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотника. Пострадавшие спасатели госпитализированы. Один мирный житель погиб, и трое получили ранения в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом заявил глава города Иван Приходько. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты «Таймс». Беспилотники, в том числе дрон «Ниан», который производится компанией «Колин Лэнс» в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлен в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет «Storm Shadow». Автопробег в поддержку России и против недавнего визита Зеленского в Белград проходит в сербской столице. В акции под девизом «Брат за брата» принимают участие несколько десятков машин и мотоциклов. Участники автопробега разместили на автомобилях флаги России и Сербии, патриотическую и православную символику. На одну из машин прикрепили растяжку с большим портретом Владимира Путина, передает ТАСС. Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Большинство сербов выразили свой протест. Они осудили решение властей пустить в страну Зеленского. В случае вторжения американских войск в Иран всем будет гарантировано вознаграждение за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США. Об этом сообщил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами, передает ТАСС. По его словам, за голову американского солдата дадут 30 тысяч долларов, а если подвиг совершит женщина, вознаграждение будет удвоено. Хатами также заявил, что иранские военные не позволят американцам заходить в Персидские и Оманские заливы, проходить через Ормузский пролив. Потепление в Москве и Подмосковье завтра усилится, воздух прогреется до 23-26 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В целом, по словам синоптика, предстоящая неделя в столичном регионе будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
16: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
15: Это был ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. У меня на этом пока все. Далее вас ждет информация о спорте. Спорт.
17: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. У красно-белых голы сегодня забили Манфред Угальде и Пабло Салари. В составе хозяев отличился Андрей Мендель. Голевую передачу на Угальде отдал Мирлин Тедаку, перешедший 6 августа из казанского «Рубина». Махачкалинская «Динамо» со счетом 4-1 переиграла самарские «Крылья Советов», а «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3-0, дубль у Александра Соболева. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Нашу страну представляли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Также сегодня у наших спортсменов бронза в женской эстафете комбинированной 4 по 100 метра. Также вторым на дистанции 50 метров вольным стилем стал Егор Корнев. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей и по количеству золотых. Сборная России выиграла командное многоборье. Ангелина Мельникова завоевала золото в личном и опорном прыжке. Также Мельникова взяла две бронзы на бревне в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате со счетом 6-1-6-0. Также продолжает борьбу Даниил Медведев. Он вышел в третий круг, обыграв аргентинца Марко Трунгелити со счетом 6-4-7-5. На этом о спорте все. До встречи.
18: Года.
15: По данным Центра ФОБОС, 17 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 17 градусов ожидается переменная облачность и без осадков. Во Владивостоке до 23 тепла, пройдут дожди. В Омске плюс 22 без осадков. В Новосибирске 25 градусов выше нуля и кратковременный дождь. В Мурманске 17-19 градусов со знаком плюс без осадков. В Самаре плюс 20 кратковременный дождь. В Туле до 24 градусов тепла, кратковременный дождь с грозой. В Краснодаре плюс 30-32. В Севастополе до 28 градусов тепла. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20. Облачно с прояснениями, временами дожди. В Москве ночью в первой половине дня осадки плюс 16-18. Днем до 25.
18: Радио России. Люди.
19: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бехтиной.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 150 лет тому назад увидела свет книга Марка Твена, он же Сэмюэль Клеменс, это настоящая фамилия писателя, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». И вот уже 150 лет эта книга из тех, которые, как говорится, из рук не выпускают дети-подростки. Хотя жизнь изменилась настолько, что удивляешься, в чем загадка этой удивительной совершенно истории. Об этом, обо всем мы будем сегодня говорить с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранной литературы», переводчиком Александром Яковлевичем Ливергантом. Он уже в студии. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
21: Добрый день.
20: Я прежде задать хочу вам такой вопрос. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» – это книга для подростков или для взрослых?
21: Вы знаете, ну, поскольку я многие годы являюсь редактором, то я позволю себе чуть-чуть вас корректировать. Дело в том, что книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» не существует. Существуют две книги совершенно разных. Одна из них – «Приключения Тома Сойера», другая – «Приключения Гекльберри Финна», и мы еще поговорим о том, чем они разные. Они очень многим разные. Но действительно, эта книга, которую... из тех классических произведений, которые читают и дети, и с не меньшим удовольствием взрослые, и будет так и в дальнейшем. И совершенно не важно, что мир изменился. Ведь, понимаете, мир, с одной стороны, меняется, а с другой стороны, когда мы говорим о таких произведениях, как, скажем, «Дон Кихот» или «Фауст» Гёте или «Гамлет», времена не меняются совершенно, и мы читаем старые произведения, узнавая про нынешнюю жизнь совершенно новые вещи.
20: Может быть, два слова об авторе, о писателе, который в основном известен как Марк Твен. Тоже, наверное, не все знают, что означает его псевдоним Сэмюэля Клеменса, родившегося в штате Миссури, в поселке небольшом, многодетной семье. А что такое Марк Твен? Я, например, недавно только узнала, признаюсь, не знала прежде, что это название... который входит в обиход речных лоцманов.
21: Да, есть такая точка зрения, она, по всей видимости, совершенно правильная, может быть, даже единственно правильная. Это что-то такое, связанное с языком лодочников, с языком лоцманов на Миссисипи. Вообще, мы знаем даже по Тому Сойеру и особенно по Гекльберри Финну, как важна для Марка Твена стихия этой огромной реки, которая ведет героев и читателя по бесконечному количеству штатов на протяжении тысячи и тысячи миль, как меняется Америка и так далее, и так далее. А ваш вопрос про самого Сэмюэля Клеменса или Марка Твена, ну что можно сказать, это был действительно великий человек, но еще и невероятно остроумный. Он очень скоро начал становиться известным, много печатался, но потом разорился, был уж больно азартным человеком, и потом вынужден был зарабатывать себе на хлеб бесконечными выступлениями, лекциями, мотался по миру, где только не был, и в Австралии, и в Африке, и таким образом, собственно...
20: И даже в Россию приезжал,
21: и как журналист. И даже в Россию приезжал. Знаете, от него, помимо вот этих двух замечательных книг, особенно второй, от него осталось... как это часто бывает, не столько даже многотомное собрание сочинений, сколько собрание сочинений его изречений, его афоризмов. Они до сих пор необычайно популярны, производят очень сильное впечатление, тонкие, глубокомысленные, складно, изящно написанные и так далее, и так далее. Часть из них берется из его книг, а часть из них он придумывает сам, потому что он давал очень много интервью и беседовал с очень многими людьми. И вообще имя Марка Твена для американского писателя очень много значит. Известно, например, высказывание Хемингуэя, если это действительно Хемингуэй, который сказал примерно то же, что было сказано в России. В России было сказано «все мы вышли из шинели Гоголя», а в Хемингуэй сказал «все мы вышли из Гекльберри Финна Марка Твена». И действительно, эти две книжки, ну, прежде всего, опять же, подчеркнул вторая, это не случайно считается энциклопедией американской жизни. Очень многие авторы, даже такие, как Фолкнер, как Стейнбек, вышли из этих произведений. И вообще тема романа «Дороги», которая до сих пор так популярна в Америке, это же тоже, в общем, в некотором смысле продолжение путешествия Гека Финна по Миссисипи с целью спасти негра.
20: Надо сказать, что афоризмы Марка Твена до сих пор, вот они звучат, и звучат настолько применительно к современной жизни, что это просто удивительно. А что касается его такого признания не только в Америке, мне попадалось какое-то одно из высказываний Максима Горького по поводу «Приключений Гекльберри Финна», что насколько важен этот роман для подростков, вот для вот этого вот воспитания характера, о котором мы уже немного начали говорить, и сейчас, я надеюсь, продолжим. Так вот, «Приключения Тома Сойера». Совершенно несносный мальчик, который не дает спокойной жизни своей тетушке Полли. Она, в общем, в глубине души очень любит его и жалеет его и его двоюродных брата и сестру Сида и Мэри. Но при этом она строга и считает, что строгость воспитания – это просто необходимо.
21: Которых она ставит ему в пример.
20: Пример, да. Они примерные, а он некий так шалопай и бездельник. Но при этом совершенно чистая душа, совестливый человек, вспомнить хотя бы его поведение в отношении Мефа Поттера, которого готовы были повесить за якобы совершенное им убийство. Как Том Сойер и Гек Финн мучились угрызениями совести, совершенно взрослыми, вы согласны? И потом,
21: конечно,
20: в конце концов,
21: конечно,
20: все рассказали, как было дело на кладбище.
21: Они вообще действительно являются образцом, с одной стороны, бесшабашности и даже хулиганства, а с другой стороны, образцом добропорядочности в каком-то смысле. Они очень совестливые оба. Том Сойер тоже. Действительно, эта история с кладбищем, да и не только это, показывает, насколько они все-таки проникновенные, теплые, прекрасные молодые люди, которым, впрочем, свойственны все огрехи, ну, подросткового поколения. И Горький, конечно, не случайно так высоко ценил эти произведения, потому что он был вообще, как известно, очень увлечен всякими новыми литературными проектами, и один из них, с которым он особенно носился во времена всемирной литературы, это была именно библиотека для детей и юношества. И очень многие издательства потом носили логотип этой идеи, этого проекта на своих обложках, на своих страницах. Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелание жить в неволе, так сказать. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться. Но послушайте, это же касается абсолютного большинства американских романов XX века. Будь то Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» или «На дороге Джека Керуака». Или, кстати говоря, уж как не вспомнить Селлинджера «Над пропастью во ржи». Да. Да, все это, в сущности говоря, в некотором смысле такая вот эманация этих двух замечательных книжек. Это идея свободы, идея высвобождения из неволи устоявшейся жизни, которая может быть даже вполне благополучной, да, тетя Полли. Она действительно его любила и ни в коем мере не желала ему зла, но ему-то хотелось другого. И я хорошо помню, как я в первый раз читал Тома Сойера, и меня захватывал этот дух свободы.
20: А потом, какая изобретательность потрясающая Тома Сойера, изумительная сцена покраски забора. Это такой урок, урок родителям. Хотите, так сказать, чтобы ваши дети выполнили ваши иногда невыполнимые с вашей точки зрения требования? Ну, попросите, устройте такой эффект Тома Сойера, и будь здоров, все сделают, еще и соберут 12 алебастровых шариков, синие билетики, дохлую крысу на веревочке, все на свете.
21: Дохлую кошку, которая отводит.
20: Да, которая бородавки сводит.
21: Сводит бородавки, да. Вообще это дети верят, и надо сказать, что и родители этих детей недалеко от них ушли, в общем, они тоже.
20: Ушли, да.
21: Они тоже весьма темные люди. Но вот они отличаются именно тем, что они хотят жить в том мире, в каком живут, Тому Сойеру и Гекуфину. Этого мало. Этого мало. И, конечно, в этом смысле образ Миссисипи очень внятен.
20: Это вольная, широкая, свободная,
21: да,
20: река.
21: Полновольная.
20: Глубина в 3 метра, по-моему, с чем-то. Это та самая глубина, по которой свободно проходит плавательное средство. Это и есть Марк Твен.
21: Это и есть Марк Твен, да. Он плавал по этой реке, конечно, и
20: да,
21: любил ее.
20: Да, был лоцманом, все это знал, да.
21: Во многих рассказах возвращался к этому образу. Это один из главных образов, кстати, этих двух книжек.
20: Надо сказать, что ведь Марк Твен известен еще и романом «Принц и нищий», и «Янки при дворе короля Артура». И тоже это «Принц и нищий», тоже детская книжка, удивительное сочинение такое, как это сказать, даже не знаю, оборотка такая интересная. Мальчик становится принцем, а принц оказывается в лохмотьях нищего и среди...
21: И догадайтесь сами, кому легче.
20: Кому легче? Тому, кто, значит, колет королевской печатью орехи, или тому, кто там, значит, среди бедных оборванных бродяг из своих роскошных покоев оказывается.
21: Вот. Да, и этот парадоксальный мотив свойственен ведь и простакам за границей тоже.
20: Да.
21: В поздней книжке, не такой известной, как Том Сойер и Гекльберри Финн, конечно. Примечательный мотив. Дети из хороших семей стараются держаться подальше от хулигана Гекльберри Финна.
20: Родители им
21: внушают, чтобы они ни в коем случае не имели дела
20: они
21: с этим
20: хулиганом. Они вовсю дрожат с ним.
21: Они именно потому, что им это внушают, они как раз хотят иметь дело с бесшабашным, ужасно одетым в какой-то длинный...
20: Да, в лохмотье Гекльберри Финна.
21: До пола пиджак, рваной шляпе, больше похожей на привидение. Они все к нему тянутся. И вот что еще интересно относительно образования. Ведь Том Сойер, конечно, не был, что называется, отличником. Но когда он первый раз встречается с Геком Финном, то выясняется, что Гек Финн, который во всех отношениях ярче, умнее, достойнее, готовый за себя постоять, чем Том, в смысле образования уступает ему. Потому что Гек Финн вообще никаких школ никогда не знал и никуда не ходил. И его, конечно, а Том Сойер, при том, что он, конечно, тоже довольно темный малый, но что-то в него все-таки вбили. Вот судья и учитель, вот эти главы замечательные, как Том ведет себя с школьной, говоря нынешним языком, администрации. И Гек Финн в каком-то отношении даже завидует Тому. Потому что
20: да, он восхищен, вот... он восхищен,
21: да,
20: что
21: он
20: умеет
21: восхищен.
20: Писать. А уж не говоря о том, что как бы там ни был действительно тёмен Том Сойер, он все-таки может прочесть «Блаженный нищий духом, ибо их, ибо они»,
21: да, да.
20: В конце концов, одолевает.
21: Да. Все-таки тетя Поля все-таки что-то сделала.
20: Кстати, о художественной стороне приключений Тома Сойера удивительно. Вот я, например, с детства, с первых таких прочтений этой замечательной книжки, вот это описание кладовки тети Поли.
21: Где варенье хранится.
20: Где варенье, где яблоки красные, большой яблок. Прям пахнет вот этим вот таким домашним-домашним. И, значит, Поли внушает что-то такое, благодарность Тому за покраску забора, вручает ему яблоко, он еще успевает стянуть пряник. В общем, вот это вот описание такое какое-то очень чувственное, мне кажется, вот замечательно. А что касается вообще другого, что касается детское-взрослое, например, экзамен в школе, где, значит, девицы юные читают свои сочинения. С каким же удивительным, таким, я бы сказала, политическим остроумием Марк Твен комментирует эти 10-страничные, там, 12-страничные опусы девиц, которые там, значит, восторженно описывают либо свое отношение там, к какому-то там, к штату Алабама, например, в стихах, или там, например, предметом этих сочинений даже является, как написано у Марка Твена, политическое устройство государств. И он так иронизирует над этим всем, читаем, ну просто, ну прям читаешь как политический памфлет.
21: И вот тут как раз стоило бы сказать о том, мы об этом еще не сказали, что ко всему прочему, вот литература взросления там и так далее, «Страсть к свободе» у этих двух книг, и у Тома Сойера прежде всего, ощутимо пародийное начало. Марк Твен ведь блестящий классик комической литературы, и вот эти все школьные главы, главы на кладбище, это же ведь еще и пародия на нравоучительную литературу с одной стороны, а с другой стороны на готическую литературу. Вспомним эти кладбищенские сцены. Они невероятно смешны на самом деле. Это такое настоящее грубое осмеяние вот этой вот готики, которая в XIX веке была так распространена и в Америке, и в Англии, и в других странах Европы. Поэтому эти два произведения Марка Твена можно рассматривать и с точки зрения пародии, чего молодой читатель вполне, возможно, и не заметил. Но когда ты читаешь Тома Сойера и Гекльберри Финна уже, прямо скажем, не в юном возрасте, то ты на это не можешь не обратить внимания.
20: И описание замечательное, вот это все, что касается школы, начиная с того, как бедного, значит, Тома обрежают в другой костюм. Костюм, я это с детства помню эти фразы. Костюм назывался тот, другой. Что значит свидетельство об объеме гардероба Тома Сойера? Как он несчастный, значит, надевает на него этот костюм. Как он натягивает башмаки. Он привык ходить босиком. Это же свобода, она свобода, когда ты босиком, а тут башмаки. Это же просто кандалы какие-то.
21: Гек Финн-то ходит босиком.
20: Босой?
21: Да.
20: Конечно, он босой.
21: Я вспоминаю, как я завидовал, да и все мои однокашники завидовали своим друзьям в других классах, которые приходили зимой в школу в одной форме, без пальто. И вот это
20: без было, пальто, да-да-да.
21: Без
20: да,
21: пальто.
20: Да,
21: это
20: да,
21: было
20: да.
21: такое, чему нельзя было не позавидовать. Еще, между прочим, есть один оттенок в этих двух произведениях, в Томе Сойере, между прочим, в первую очередь. Да, это тема взросления, но это тема еще юной любви. Это тоже очень...
20: Да.
21: Ведь вот эта история, когда Бекки Шарп рыдает от того, что Том ей, оказывается, изменил с Эмми.
20: Да, Эмми. Эмми Лоуренс, конечно, когда мы с Эмми Лоуренс, и она вдруг прямо онемела.
21: Да, и этот самый юный хулиган валяется у нее в ногах и просит прощения. Это так смешно, все так трогательно. И опять же, очень-очень пародийно.
20: Ну, и она такая вся красавица, такая нежная, такая, потом она же из хорошей семьи девочка.
21: Да, и при этом взбалмошная. Как и Тэтчер, у нее каждый день какие-то новые завиральные идеи, и этим она и подкупает.
20: А что касается, скажем так, финала, счастливого финала, с вашей точки зрения, он оправдан, так скажем? Ну, ведь все так замечательно заканчивается, дети выбираются из пещеры.
21: Получают огромные деньги, да.
20: Да, получают, вот это самое главное, значит, клад. Получают, становятся богаты. Индеец Джо наказан со всех сторон, потому что он там, наоборот, замурован в этой самой пещере. Ну и как это вообще все?
21: Ну вот мы заговорили с вами о пародии, вот вам еще одна пародия. Пародия на хэппи-энд большинства романов XIX века и в Америке, и в Англии, когда обнаруживается какой-то таинственный австралийский богатый дядюшка, который...
20: Дядюшка, да-да-да.
21: Который посылает несчастным молодым людям, ему и ей огромные деньги. И, в общем, кончается все прекрасно. Однако же я этот финал, вот сейчас я перечитал перед нашей передачей, я этот финал не воспринимаю как благополучный, а скорее как отчасти такой трагикомический, что ли, потому что ясно совершенно, что этими деньгами молодые люди никогда не воспользуются. И, кстати, слава богу, что не воспользуются. Представляете, что бы они вытворили бы с этими? 12 тысяч долларов они, по-моему, получили. Бешеные деньги. Поэтому это пародийный финал вот этого хэппи-энда. Он уже поэтому не является таким уж позитивным. Он в каком-то смысле, с моей точки зрения, он просто, как часто бывает, когда одна книжка кончилась, а другая, очень похожая на нее, начнется, предсказывает читателю, что это еще не конец и что будет еще о чем рассказать. Вот так я это воспринимаю.
20: Тоже отнимет у бедных детей то, что они нарыли, так сказать. И обнаружили.
21: Взрослый. Ну, найдется кому. Это, что называется, как говорят в душещипательных романах, это уже совсем другая история. Но ясно совершенно, что ни Тому, ни Геку, тем более, этих денег никогда в жизни не дадут. Ясно совершенно. И это невиданная какая-то сумма для этого крошечного городка, для этих, в сущности, очень бедных, чтобы не сказать, нищих людей.
20: Вот эта история городка, она ведь продлится в классической американской литературе, допустим, в произведениях Фолкнера.
21: Или, скажем уж, если быть совсем точным, Торнтону Уайлдеру, у которого есть знаменитая пьеса «Наш городок».
20: Вот «Наш там. Городок», да.
21: Да, да, это да, как да, раз да, вот да, именно да. про это. Вообще вот эта вот затрапезная старая провинциальная Америка, или, как сказали бы Ильф с Петровым, одноэтажная Америка, это же не Америка Нью-Йорка, не Америка Сан-Франциско, не Америка Лос-Анджелес. Это нечто совсем-совсем другое. Ну, как и наша провинция, в сущности, тоже совсем не то, что Москва или Петербург.
20: Да, я где-то встречала такое выражение, что не надо его, может быть, буквально воспринимать. В русской провинции есть много прекрасного и более, может быть, прекрасного, чем в больших городах. Но было такое высказывание, что тоскливее маленького русского городка может быть только маленький американский город.
21: Вот ну такой. Да, потому что страны огромные, и та, и другая. И
20: ну да, там, большая конечно. Страна, и вот этот маленький... У подножия Кардивских гор,
21: кстати,
20: с гордым названием Санкт-Петербург.
21: Хочу, может быть, более или менее в заключение вернуться к тому, с чего мы начали, если позволите, а именно к переводу.
20: Да, в этой книжке не заговорили о переводе.
21: Очень большое значение имеет диалог. Он должен быть искрометным диалогом подростков, мальчишек. Нина Дарузас передала это, по-моему, очень здорово. И поди найти такого переводчика сегодня, который бы сумел бы сравнить с этой переводчицей этих двух замечательных книг. Это очень важная способность передачи диалога. А герои Тома Сойера и сам Том, прежде всего, говорят на замечательном русском языке. Так, собственно, и должно быть. Кстати, Нина Дарузас не передает этот городок как Санкт-Петербург, а называет его на британский, на американский манер Сент-Питерсберг. То есть так, как его называют жители этого города, а не мы с вами. Чтобы не было никаких ассоциаций с российской столицей.
20: Два маленьких момента еще хотела бы не пропустить. Как описывает Марк Твен государственных чиновников, как они выглядят в глазах Тома Сойера. Сенатор. Это целый сенатор.
21: Да, это нечто такое громоподобное, застегнутое на все пуговицы, оказывается таким полегавеньким человечишком. Да,
20: да это, или это там тоже... окружной судья. Боже, и в этом столько вообще иронии такой взрослый, потому что понятно, что, да, конечно, наверное, было смешно это Тому Сойеру, но и нам вместе с ним тоже смешно,
21: да, вот, как кстати, мы себе представляем. Я вот все думал, опять же, перечитывая к сегодняшней нашей передаче, и так и не придумал, если в нашей великой русской литературе произведения, подобные Тому Сойеру, и чего-то никак-то не могу вспомнить, чтобы был вот такой вот. У нас есть. У нас есть Аркадий Гайдар, например, есть замечательная
20: да.
21: судьба барабанщика. Но это все другое. Это другая вот такая вот история. Потому что у нас все-таки менее значима вот эта вот огромная американская тема, тема дороги, тема взросления. Вот как-то мы это меньше чувствуем. Хотя, если вдуматься, наверное, что-то мы найдем похожее.
20: Невозможно не задать вопросы. Вот перевод с помощью искусственного интеллекта. Такой я слышала однажды в одной из передач на телеканале «Культура», прямо яростный спор по поводу того, что вот, ну, переводчики вообще не нужны будут. Ну, если есть искусственный интеллект, зачем какие-то там старания живого человека? По-моему, это, я прошу прощения, может, за непарламентское выражение, по-моему, это просто чушь. Наверное, технический перевод, наверное, какие-то научные переводы. Это да, это искусственный интеллект в помощь, пожалуйста, ради бога.
21: Ну, вы знаете, я бы сказал не так резко, как вы, я бы сказал просто иначе, что пройдет много-много времени. Уж не знаю, когда это время наступит и наступит ли, когда искусственный интеллект будет способен переводить так, как Рита Райт-Ковалева или Виктор Голышев. Нет, вот это что-то не видится в будущем. Не только в нашем, а даже в далеком будущем.
20: Попробуйте с помощью искусственного интеллекта переведите «Шум и ярость». Вот я хотела бы почитать.
21: Ну вот именно, да, чтобы получилось так, как у замечательного переводчика Сороки, который перевел. Или «Свет в августе», который перевел Голышев. Или вот книжки, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Вот, конечно, и у Нины Дарузас могут найтись какие-то слабые места, безусловно. И, конечно же, то, что я сейчас говорю, вот это хвалебное насчет переводов Тома Сойера, вовсе не значит, что не нужно переводить эти книжки заново. Конечно,
20: заново,
21: нужно.
20: Да.
21: Потому
20: конечно,
21: что меняются поколения, меняются взросления.
20: Читатель меняются.
21: Эти
20: конечно.
21: Молодые люди совершенно другие. Должна быть какая-то другая лексика. Очень может быть, что вот в это можно поверить, что появится перевод более совершенный, чем у Дарузаса. Крузес. Просто вот мы с вами с этого начали, с вашего вопроса о том, что вот про этот перевод. Я вот считаю, что на сегодняшний день...
0: Пока такого, нету. Просто, пока нету.
21: Пока нету. Вот Шекспира много-много переводят заново. Насчёт...
0: Ну, не знаю, я поклонница классических переводов. Ну, да.
21: Хотя, если вы знаете, если в них заглянуть, поверьте, я много чего перевёл, если заглянуть в классические переводы, там находишь много такого. Даже и у таких блестящих писателей и переводчиков, не будем их называть, они великие и останутся великими, но перепереводить классические вещи, конечно, надо, особенно если перевод Дарузес, там, 30-е годы, может быть, я соврал, вы меня поправите. А ведь есть переводы, например, мы до сих пор с вами читаем «Графа Монте-Кристо» или «Отверженных» в переводе 19 века. Значит, смешно просто. Да, при том, что это, по мне, так очень хорошие переводы, но страшно заглянуть в них, сколько там будет всяких ошибок. Но это история про Гека Фина и Тома Сойера, это история с счастливым финалом, в том смысле, что Дарузес, конечно, овладела лексикой Марка Твена и его героя.
0: Ну что ж, мы отметили сегодня с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком Александром Левергантом, отметили 150 лет со дня выхода в свет романа Марка Твена, он же Сэмюэль Клеменс, «Приключения Тома Сойера». Читайте, получите невероятное удовольствие. Не хотите читать, включите аудиокнигу. В замечательном исполнении звучит это произведение. Всем желаю здоровья. Спасибо нашему гостю. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. В назначенное время мы с вами вновь отправляемся в путешествие по страницам журнала «Кругозор» – музыкально-публицистического дайджеста нескольких эпох. Листаем страницы, ставим пластинки, находим что-то новое среди множества, казалось бы, забытого. А иногда и просто с удовольствием возвращаемся к темам и песням, не стареющим и славным. Любителям эстрадной песни прошлых лет, конечно же, знакомо имя Евгения Мартынова, замечательного отечественного певца и композитора. В 9-м номере журнала за 1975 год вышла небольшая заметка о нем авторства поэта Андрея Дементьева и две песни. К заметке мы еще вернемся в одной из наших программ, а сейчас послушаем песню «Яблони в цвету» на музыку Евгения Мартынова и слова поэта Ильи Резника. Как рассказывал Илья Резник, он собирался на отдых с туристической группой в город Пулу в Югославии, уже собирался в аэропорт, но тут к нему заехал Мартынов и привез кассету с уже готовой музыкой. А на вопрос, о чем должен быть текст будущей песни, ответил просто «О любви». Плавное курортное безделье, как вспоминал Илья Резник, каменистый берег, ни одной яблони, ни одной реки, ни одной рощи. И вот там почему-то явились мне весенние яблони в цвету. Евгению Мартынову текст очень понравился, а сама песня понравилась еще и жюри конкурса «Золотая Братиславская лира» в 1975 году, удостоившего Мартынова гран-при. Но куда важнее все-таки огромный многолетний успех этой песни на всей огромной территории нашей страны. Евгений Мартынов «Яблони в цвету».

0: твоем саду.
1: Это была песня на музыку Евгения Мартынова и слова Ильи Резника «Яблони в цвету». Журнал «Кругозор», сентябрь 1975 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: Наука. Она неизменно активно была представлена в журнале как рассказами о самих ученых, так и о новейших открытиях. Профессия ученого неизменно востребована и по-настоящему популярная освещалась в «Кругозоре» ярко и интересно. Материал астрофизики писателя и журналиста Ивана Зюзюкина вышел в «Кругозоре» в июньском номере за 1969 год. При слове «обсерватория» у многих возникает образ труднодоступный, придвинутый к самим небесам горной вершины и ее обитателей, неутомимых звездочетов, без сна и отдыха, глядящих в телескоп. Крымская астрофизическая обсерватория всем своим видом как бы посмеивается над таким представлением. Вместо суровых горных круч – невысокое уютное плоскогорье с рядами белых коттеджей, башни телескопов, покозы реки, укрытые зеленью. Традиционный вопрос экскурсантов «Во сколько раз увеличивает этот телескоп?» у астрофизиков вызывает улыбку. «Не знаю, я в него никогда не смотрю», – услышал я признание одного из них. Молодой кандидат наук в ответ на просьбу показать знаменитую туманность Андромеды, смеясь, сказал: «Астрономию я знаю, как и вы, на уровне школьного учебника Воронцова-Вильяминова». Что-то в этих ответах есть от легкого кокетства, которого иногда не лишены и кандидаты, и доктора точных наук, но больше от специфики астрофизики как науки. Она, образно говоря, лишь снимает комнату у астрономии. Во всем остальном же вполне самостоятельно. Астрофизика ловит информацию, излучаемую звездами, и кладет ее к ногам своей истинной матери – физики. «Много общего между тем, что происходит в синхрофазотронах и в космосе», говорит мне здешний ученый, изучающий проблемы космологии. Ведь что такое, например, Солнце? Это природная водородная бомба, которую мы изучаем на безопасном расстоянии. Астрофизикам свойственен спокойный, трезвый взгляд на тайны мироздания. В науку, на смену рассеянному ученому-чудаку, которому нет никакого дела до практического применения его открытий, пришел деловитый, собранный человек, хорошо знающий, чего от него ждут. Между прочим, «Мой прибор можно использовать и для определения свежести мяса», – усмехнулся мой собеседник. «Когда в главный корпус обсерватории утром идут сотрудники, никак не подумаешь, что это теоретики физики, экспериментаторы кибернетики. Скорее, обычные служащие со всеми атрибутами работника умственного труда. Быстрая, чуть нервная походка, несколько отрешенный взгляд, потертый портфель. Где пропадал? В семиизе. Как уравнение? Не вытанцовывается. Обмениваются они и расходятся по своим кабинетам, где курящим обещают смертную казнь. И где все же дымно. При всем своем звездном нигилизме астрофизики преданы телескопу точно так же, как и астрономы. Лишь только стемнеет, а в этих широтах ночь наступает почти мгновенно, по аллеям обсерватории начинают блуждать фонарики. Начинается ночное патрулирование Вселенной. В башне телескопа зажжется тихий свет, содрогнется ее купол-шлем и открытым раструбом начнет шарить по небу рябому от звезд и туманности. Наконец, в телескопе, попавшем в заданную цель, родится звук, похожий и на выстрел, и на хлопанье бича. Вся эта грузная система из стали и линз мелко задрожит, как лошадь, пьющая воду. Телескоп тоже пьет звездный свет. Он переваривает его с помощью спектрографов и спектрометров, выдавая бесценную информацию. Утром Солнце сотрет с небосклона все звезды. Но астрофизик успел записать их еле слышную речь. Если он сам не сможет расшифровать полученные данные, то передаст их в вычислительный центр обсерватории. Правда, там редко говорят «сейчас выдадим результат». Уж слишком огромные величины, с которыми приходится иметь дело небесным физикам. Одну задачу, поставленную здешним теоретиком, счетно-вычислительная машина решала полгода. Звуковая часть этого материала была сделана в Крымской обсерватории и называется она «Интервью, взятое у Солнца». Свои комментарии для корреспондента «Кругозора» и его читателей дает астрофизик Юровский.
3: Наверх. Для компенсации суточного вращения Земли телескопу придается вращение в обратном направлении со скоростью 1 оборот в сутки. Вот. Слышно сейчас, как работает часовой механизм, и можно заметить, что телескоп сдвигается ровно на одно вот это деление за 5 минут.
4: Книжка мне об этом. Может, я подслушаю в шуме камыша. Девушка тоскует.

0: Чистая тарелка радиотелескопа. Истекаются в нее голоса далеких звезд.
1: Изучаю Солнце с помощью радиотелескопов. Солнце – звезда жизни. Я уж не помню, кто это сказал. И все мы ходим под Солнцем. Так тоже говорят. Так вот, если попытаться даже построить кривую цен на пшеницу, допустим, распространение заболевания холерой или тулеремии среди сусликов и кривую солнечной активности, получается чуть ли не 100% корреляция. Совпадение. Человек вышел в околоземное пространство. Выяснилось, что большие вспышки дают такие сильные потоки протонов, что они уже угрожают здоровью космонавтов. Пока что поднимать тяжелую свинцовую защиту биологическую на орбиты дороговато. Значит, нужно каким-то образом найти такие периоды в жизни Солнца, когда вероятность появления вспышек минимальна. Кроме того, энергетические запасы человечества в виде угля и нефти ограничены. Значит, атомная энергия первое, что на ум приходит. Так вот, на Солнце водород при атомных переходах ядерных превращается в гелий, а Солнце не взрывается.
2: Почему бы не позаимствовать
1: управление, какое производит Солнце? Я могу вас уверить, что вы не отличите шум Солнца от шума обычного, который всегда слышен в приемнике.
0: Это голос Солнца. Слушайтесь. Не каждый день вам удается слышать этот голос.
1: Может быть, он и выразителен, но не документален. Нам нужен документ, который мы можем изучать. Поэтому все пишем на бумаге, на кинопленке, а слушаем только для индикации помех наш звуковой контроль. Радиоастрономия появилась только тогда, когда появилось радио. Даже астрономия, но в радиолучах радиоастрономия. Так же, как астрофизика. Во времена Ньютона, допустим, физика в основном была земная, а потом человек заинтересовался физикой небесных тел, астрономической физикой, астрофизикой. Так же, как, допустим, тиховская астроботаника. Нельзя утверждать, что жизнь есть только на Земле. Но растительность, простейшие организмы, а не цивилизации. По поводу цивилизации здесь мнения разные.
2: Я, наверное, вообще не могу удивляться. Меня ничего не удивляет.
1: Просто есть много вопросов, часто очень сложных. Допустим, совершенно непонятно, почему цикл солнечной активности 11-летний. Не очень ясно, что такое квазары. Если считать, что их излучение естественное, и судить по интенсивности и удаленности от нас, то тогда получается, что внутри самого радиоисточника, внутри квазара, информация должна распространяться быстрее скорости света. Можно ли этому удивляться, или ты только можешь досадовать на свою ограниченность? Будем знать больше, ничего удивительного не будет. Найдется естественное объяснение этому, и все. Радиотелескоп большой очень дорог и может морально состариться, устареть. Поэтому телескоп работает по программе. В случае необходимости он работает круглосуточно. А сейчас программа солнечная, солнце зашло, телескоп расписан на год вперед. И даже просто поставить свою научную работу не так просто. Нужно еще дождаться очереди, когда телескоп освободится. Пока товарищ предыдущий выполнил свою программу. Человек, который никогда, допустим, не занимался радиоастрономией, изучать какие-то вот такие вот статейки, получать записи на бумажной ленте, да, как будто бы скучно. И в то же время, если начать рассказывать о том, что вот скоро у нас будет поставлен эксперимент, глобальный интерферометр, одна антенна в Соединенных Штатах и одна, вот эта вот РТ-22, радиотелескоп размерами с земной шар. Фантастично.
3: Это был материал интервью «Взятое у Солнца», журнал «Кругозор», июнь 1969 года.
4: Наш друг «Кругозор».
3: Обратимся к 9-му номеру журнала за 1987 год к материалу Дмитрия Ухова в рубрике «Гости Москвы». Материалу отзыву на письмо, приведенному в начале текста. В последнее время в вашем журнале стали чаще появляться музыкальные темы по письмам читателей. Просим рассказать об американском певце и композиторе Билли Джоэле, который гастролировал в нашей стране. Группа молодежи города Уральск. материал называют.

кажется, все решает доверие. Как-то так случилось, что Билли Джоэла, автора и исполнителя собственных песен, пианиста, виртуоза и композитора, у нас знают значительно меньше, чем он того заслуживает, хотя в профессиональных кругах его имя пользуется авторитетом. Сейчас Билли Джоэлу 38 лет. С 4 лет он учился игре на фортепиано, с 14 уже играл в самодеятельной рок-группе. К 1968 году он записался на 2 грампластинках, а с начала 70-х начал пробовать свои силы как солист и автор песен. Путь к успеху был непростым и не таким уж кратким. Лишь в 1977 году выходит долгоиграющий альбом «Я пианист», который попадает в десятку самых популярных американских пластинок. Автобиографические песни с этого и последующих альбомов Джоэла и по-юношески темпераментные рок-н-роллы и чаще уравновешенно негромкие баллады, написанные несложным музыкальным и разговорным языком, рассказывающие о жизни простого нью-йоркского парня и о том, каким вблизи оказывается мир развлекательной эстрады, пришлись по душе не только американцам. Лирическая миниатюра «Только оставайся такой же» с задушевным соло замечательного джазового саксофониста Фила Вудса по праву считается одной из самых популярных песен 70-х годов. Вот уже 10 лет Билли Джоэлу сопутствует успех. Он сочиняет музыку к кино- и телепостановкам, в том числе к кинокартине «Рэгтайм» по известному у нас роману «Доктор Оу». Чуть ли не по всем песням Джоэла снимаются видеоролики. Критики и публика называют его последнюю пластинку, долгоиграющий альбом «Мост», бесспорно самый удачный из всех его работ в грамзаписи. Есть в этом альбоме и песни из кино и телепостановок, но самое, быть может быть, примечательное – это дуэты с такими же знаменитыми артистами, как и он сам. С одной из звезд диско-музыки Синди Лаупер, с ветераном британского биг-бита, певцом и гитаристом Стивом Уинвудом и, наконец, с выдающимся негритянским певцом и пианистом Рэй Чарльзом, которого сам Джоэл называет своим кумиром. Название «Мост» как нельзя лучше передает характер всего альбома. Это и связь с лучшими традициями американской эстрадной песни 30-х годов и со своим собственным прошлым. Песня «Настало время» буквально продолжает тему баллады «Только оставайся такой же», но спетой уже повзрослевшим, умудренным опытом артистом. Именно с программой, записанной на пластинку «Мост», Билли Джоэл недавно выступал в нашей стране. Хочется надеяться, что его выступления стали еще одним музыкальным мостом между нашими странами. Материал Дмитрия Ухова «Все решает доверие». Сентябрьский номер журнала «Кругозор» за 1987 год. Ну а в завершение давайте послушаем песню «Running on Ice» «Бегом по льду» в исполнении Билли Джоэла. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудивка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделение южной группировки взяли Першамаревку в Донецкой Народной Республике. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Донецкой Республике. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий, заявили в преддверии Восточного экономического форума. Центросберком России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першамаревка в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием 5 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении до 250 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих ВСУ, сбили 99 тяжелых боевых гексокоптера и 4 баражирующих боеприпаса, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
6: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад, бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса противника. общевойсковыми подразделениями группировки «Юго-Запад», в том числе расчетами его с беспилотных систем. За сутки уничтожены более 210 военнослужащих. Бронетранспортер М-1117 производства США, бронемашина «Ивека» итальянского производства, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 гаубицы Л-119 производства Великобритании, полевая пушка БС-3, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
5: Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. В Киеве, по данным Минобороны России, было поражено промышленное предприятие «Файрпонт», выпускающее комплектующие, а также боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты для ударных беспилотников, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Взрыв прогремел в Изюме Харьковской области, передают РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Днепропетровске, Павлограде и Кременчуге, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Кроме того, российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ. Один человек погиб и 10 мирных жителей пострадали в воскресенье за атаку украинских БПЛА в Донецкой Народной Республике. Также сообщается, что 2 сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотников ДНР. Как сообщили в региональном управлении МЧС, во время ликвидации возгорания в одном из освобожденных населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотника. Спасатели госпитализированы. Сотрудники военкомата на Украине отпустили похищенного митрополита Тульчинского и Братславского Сергия канонической Украинской Православной Церкви, но изъяли его паспорт, передают РИА Новости, ссылаясь на заявление адвоката. Ранее сообщалось, что митрополит был мобилизован в ВСУ, несмотря на то, что Зеленский лишил его украинского гражданства. На Украине не призывают в армию религиозных служителей, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается в Киеве масштабным гонениям со стороны властей. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет, напомню, с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Центр избирком России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Регистрация проходила с 6 июля по 16 августа. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее сообщила о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на выезде крупно обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 4-0 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. У «Динамо» мячи забили Андрес Аларкон, Никита Глушков, Даниил Лисовой и Гамид Агаларов. У «Крыльев Советов» отличился Иван Олейников. В составе «Хозяев» на 83-й минуте красную карточку получил нападающий Джеффри Чинеду. Еще в одном матче «Зенит» разгромил «Динамо» 3-0, дубль у Александра Соболева. Сочи обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче шестого тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская команда идет на 12-й позиции. Россиянин Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он и серб Андрей Барна уступили 24 сотых победителю, украинцу Никите Шеремету. Для Корнева эта медаль стала пятой на чемпионате Европы. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Также третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтирикова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. В медальном зачете россиянки стали четвертыми, при этом по числу медалей команда России заняла второе место. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Погода. По данным центров ОБС, в Южно-Сахалинске сегодня до плюс 25 градусов. Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. В Екатеринбурге плюс 15, кратковременные осадки. В Красноярске до 22 градусов. Осадков не ожидается. В Архангельске также сухо, плюс 18-20. В Казани до 18 градусов тепла, облачные, временами дожди. А в Воронеже 28 градусов выше 0, без осадков. В Ростове-на-Дону еще теплее, до плюс 30. В Ялте 27-29 градусов выше 0, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге в течение дня облачно с прояснениями, ночью плюс 15-17, днем до 20 тепла, временами дожди. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, ночью в первой половине дня местами дожди, плюс 16-18 градусов, а днем плюс 23-25. Ветер западный, атмосферное давление ниже нормы.
9: Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

Лето – пора отпусков. Все артисты, оркестранты, начиная с августа, отдыхают, набираются сил. Впрочем, музыкальные театры уже совсем скоро примут любителей музыки. Ждать осталось недолго. 5 сентября Большой театр откроет 251 сезон операми «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини и «Мертвые души» Родиона Щедрина. И весь первый осенний месяц на исторической сцене главного театра страны – классика. Балеты «Лебединое озеро», «Золушка», «Спартак». Ну, а пока август, лето, и мы отмечаем события этого месяца. Юбилеи, памятные даты, выставки, премьеры. Еще у нас сегодня исторические обзоры, рубрики и удивительные открытия. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Вам, наши драгоценные слушатели, самая серьезная и самая красивая музыка на свете. Нашу программу открывает камерный оркестр «Московия» под управлением народного артиста СССР Эдуарда Грача. Паганини. «Вечное движение».

0: Два события, связанные с именем Антона Григорьевича Рубинштейна, случились буквально на днях. В Нижегородской Ленинке, Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени Ленина, реставрировали уникальное издание персидских песен Антона Григорьевича Рубинштейна. И мы обратились к нашим коллегам в ГТРК «Нижний Новгород» с просьбой рассказать слушателям программы «Серьезная музыка» подробнее об этом. Передаю слово корреспонденту Анастасии Морозовой. Послушаем ее репортаж из Нижегородской Ленинки.
1: Из 40 тысяч нотных изданий библиотеки многие пережили революции, войну и годы забвения. Но благодаря реставраторам эти пожелтевшие страницы снова готовы заговорить языком музыки. Среди шедевров произведения Рахманинова, Глинки, Доргомышского и других композиторов. Технологии возрождения требуют ювелирной точности. Страницы отмывают от пятен, выжигают старый клей, удаляют металлические скрепки и перешивку книжного блока, а сквозные дыры в нотных станах восполняют жидкой бумажной массой, говорит Анастасия Парисеева, реставратор архивных библиотечных материалов ГБУК НО Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени Ленина.
2: У нас много разных цветов, специально под разный как бы тон, цвет бумаги. Вот, мы в процессе подбираем под конкретный документ, который мы реставрируем, вот такую бумажную массу, можем ее смешивать между собой. И потом вот этой массой, которая получается, уже восполняем утраченную часть листов.
1: Говорит Галина Тарасова, главный хранитель фондов ГБУК НО Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени Ленина.
3: На реставрацию одного издания уходит около одного месяца.
4: А сейчас, помимо нотных изданий, еще параллельно что-то реставрируется?
3: Конечно, мы реставрируем наш ценный редкий фонд. Это книжные памятники, это наша региональная печать, наши газеты, нижегородские журналы, плакаты Великой Отечественной войны.
1: Один из последних отвоеванных у времени шедевров – дореволюционное издание персидских песен Антона Рубинштейна. Вокальный цикл композитор создал в 25 лет, вдохновившись стихами азербайджанского поэта Мирзы Шафи. Этот артефакт – редчайшая нотная тетрадь для голоса и фортепиано. Она была напечатана в московской типографии Петра Юргенсона в период с 1914 по 1917 год в качестве бесплатного приложения к журналу «Музыка и пение». Из-за небольшого тиража и невысокого качества бумаги документ дошел до наших дней в ветхом состоянии, но реставраторы подарили ему второе дыхание. Говорит Ирина Волжанкина, ведущий библиотекарь отдела нотно-музыкальной литературы ГБУК НО Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени Ленина.
5: Примечателен этот цикл вокальный тем, что одна из песен «Клубиться волной кипучей» взял в свой репертуар Федор Иванович Шаляпин, а Петр Ильич Чайковский сделал эвриметрический перевод текста азербайджанского поэта.
6: Отреставрированные издания помещаются в специальный защитный контейнер из бескислотного картона, который защищает произведение от перепадов температуры, влажности и света.
1: Специалисты вернули к жизни уже более 50 музыкальных памятников, и до конца года этот список пополнят еще 15 раритетов. Финальный этап – интеграция в цифровое пространство. Все оцифрованные копии пополнят сайт Ленинки, а ключевые документы войдут в реестр Национальной электронной библиотеки. Первые результаты этой работы уже можно оценить. Уникальный дореволюционный журнал «Нижегородские музыкальные новости» открыт для каждого читателя из всех регионов страны. Анастасия Морозова специально для программы «Серьезная музыка» с Людмилой Осиповой.
0: А вот и та самая персидская песня. Музыка Антона Григорьевича Рубинштейна, стихи Мирзы Шафи Вазеха, русский текст Петра Ильича Чайковского. Поет Федор Иванович Шаляпин. –

0: Серьезная музыка.
1: Чуть позже вернемся к Антону Григорьевичу Рубинштейну, а пока продолжим начатую в июле рубрику «Неизвестная Россия». В прошлом выпуске мы начали повествование о незаслуженно забытом русском композиторе Всеволоде Петровиче Задырацком. Осветили премьеру его оперы «Валенсианская вдова», которая была поставлена оперным театром Московской консерватории. Теперь пришла очередь подробно поговорить о биографии композитора. Рассказывает его сын, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Всеволод Всеволодович Задырацкий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Людмила Александровна.
1: Давайте прежде историю вашего рода, историю семьи. Я думаю, что многие в России сейчас впервые слышат это имя.
2: Безусловно, так, хотя уже...
1: Петрович Задырацкий. Да. Расскажите о нем. Где он родился, где учился, как, почему он стал увлекаться музыкой? Как он пришел к этому выбору музыкальному?
2: Всеволод Петрович Задырацкий. Сын крупного железнодорожного инженера, в определенный период времени управленца всей системой юго-западных железных дорог Российской империи.
1: А где он родился? В каком
2: городе? Петра Андреевича Задырацкого. Он родился в городе Ровно, где его отец Петр Андреевич строил железнодорожную станцию Долбунова и участвовал в создании вот этого железнодорожного узла. Через полтора года после рождения он переместился в город Курск, и вся его молодость прошла именно в Курске. И Курск он считал своим родным городом. Его мать Мережкевич Бжезовска, Марья Павловна, сестра которой Александра Павловна, была баронессой Штакельберг, жила в Петербурге, была замужем с бароном Штакельбергом, близким очень к царской семье. Именно через Александру Павловну молодой студент Всеволод Задырацкий в 15 году получил протекцию для занятий с наследником царского престола цесаревича Алексея.
1: Это интересно.
2: Но это случилось потом.
1: На кого он учился?
2: Вот, вся молодость его прошла в Курске. В Курске он провел все гимназические годы, он закончил обычную гимназию, но при этом учился музыке у ученика Ганса Бюлова Максимилиана База. Вот этот Абаза оказался замечательным учителем, настолько замечательным, что он раскрыл и композиторский дар молодого человека, который учился, в сущности, только играть на фортепиано, вроде бы. Он приехал в Москву и был сразу зачислен, сначала, правда, в высший слой младших классов в консерваторию, потому что он был еще молод, а потом его сразу же отобрал для занятий у себя на дому Сергей Иванович Танеев. Он лично отбирал тех, с кем хотел заниматься, и он его именно взял к себе.
1: Звучит музыка русского композитора Всеволода Петровича Задырацкого. И мы внимательно слушаем его историю.
2: Годы обучения в консерватории он часто вспоминал. Параллельно ведь он учился в Московском университете. Сразу после окончания университета в том же 16-м году был мобилизован в армию, потому что по уложению в Российской империи окончившие университет должны были служить в армии, но в чине офицеров. Поэтому он вначале прошел малые курсы фортификации под руководством каких-то профессоров, которые там преподавали, это военных, конечно. Но экзамен у него принимал Цезарь Кюи, композитор, генерал-инженер.
1: Он же инженер, да,
2: военный. Да, накануне
1: военные.
2: Своей смерти, кстати сказать, в 16-м году успел принять выпускной экзамен по фортификации после трехмесячных курсов по этому предмету у молодого соискателя, так сказать.
1: У вашего отца.
2: Всеволода Задырацкого, да. Вот такая вот история. И отец рассказывал со смехом, что Кюи, когда узнал, что он одновременно учится в консерватории и заканчивает консерваторию, оставил эту фортификацию, сказал ему, чтобы он нарисовал флеши Татлебина, брустверы и всю систему укрепления в Севастополе, известные этому миру.
1: В разговоре с Задырацким Кюи узнал, что тот учился в консерватории у Танеева и стал расспрашивать его о Танееве, о Скрябине, об их музыке, о последних годах жизни этих великих музыкантов. И чтобы почувствовать, вкусить ту эпоху, в которой жил и творил молодой Всеволод Задырацкий, предлагаю послушать редчайшую запись. Поэму «Фа диез мажор» из 32-го опуса Александра Николаевича Скрябина, любимца музыкальной Москвы. За роялем автор Александр Скрябин. Восстановленная архивная запись начала XX века.

0: В студии «Радио России» профессор Всеволод Задорацкий. Он рассказывает о своем отце, русском композиторе Всеволоде Петровиче Задорацком.
1: Отец уже заканчивал класс композиции у Ипполитова Иванова, который в ту пору был директором консерватории. Обстоятельства его обучения в университете не были предметом обсуждений при мне. Дело в том, что отец...
0: Так почему же Всеволод Петрович Задорацкий ничего впоследствии не рассказывал вам об учебе в Московском университете?
1: Все дело в его ранней биографии, именно после университетском периоде, в его попадании на фронт, в театр боевых действий Первой мировой войны.
0: Да, Всеволод Петрович, да. Но тем не менее, до войны, до Первой мировой войны у Всеволода Петровича была страница биографии, когда он работал воспитателем цесаревича Алексея. Вот что входило в его обязанности, чем он с ним занимался?
1: Да.
0: И что рассказывал об этом?
1: Он об этом, конечно, мне ни одного слова я об этом не слышал никогда. Об этом кое-что знала моя мама. Все остальное мне рассказал потомок графа Платова, пианист Борис Платов, брат Федора Платова, знаменитого достаточно художника, работа которого и в Третьяковке есть, и который был очень близким другом Всеволода Петровича.
0: Вот здесь, на самом интересном месте, возьмем паузу. Историю о молодом современнике Скрябина, композиторе Всеволоде Петровиче Задорацком, продолжим в сентябре.

0: Серьезная музыка.
1: 13 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Валентины Николаевны Левко, народной артистки РСФСР, солистки Большого театра, обладательницы редчайшего по красоте меццо-сопрано. А начинала она, между прочим, свой путь в музыке как скрипачка и альтистка. Позже, уже блистая на оперной сцене, экстерном окончила Московскую консерваторию по классу оперного пения. Практически все гастроли Большого театра и у нас в Советском Союзе и за рубежом проходили с ее участием. Поет Валентина Левко. Архивная запись.

0: 12 августа 1877 года Томас Эдисон объявил об изобретении первого звукозаписывающего устройства. А в 1890 году его фонограф протестировали русские музыканты. Солистка Большого театра Елизавета Лавровская, директор Московской консерватории, пианист Василий Ильич Сафонов, организатор Московского общества велосипедистов-любителей и пионер российской звукозаписи Юлий Иванович Блок и Петр Ильич Чайковский. Всей этой честной компании удалось уговорить Антона Григорьевича Рубинштейна записать свой голос. Просили взять на рояле хотя бы несколько аккордов, но запечатлеть удалось лишь голос.
1: Эта трель могла бы быть лучше.
0: Еще раз, голос Антона Рубинштейна. Он говорит про фонограф Эдисона. Дивная вещь.
2: Дивная вещь.
0: Таким образом, мы плавно подошли к следующей странице нашего выпуска. Вышла в свет книга «Антон Рубинштейн. Художник звука». Редактор-составитель этого издания Наталья Юрьевна Катонова, кандидат искусствоведения, ученый-секретарь Музея Москвы, научный редактор серии изданий «Центра наследия Антона Рубинштейна». Поговорим с ней о книге и о всплеске интереса в наши дни к Антону Григорьевичу Рубинштейну. Как известно, он был основателем в 1862 году и первым директором Петербургской консерватории. Это главная его историческая заслуга.
3: Как писал знаменитый московский музыкант, представитель знаменитой московской музыкальной династии Гнесиных, Михаил Фабианович Гнесин, на грани 19 и 20 века в России не было музыкального имени более популярного, чем имя Антона Григорьевича Рубинштейна. В квартирах у горожан, даже очень далеких по своим интересам от музыки, всегда имелись его портреты. Вот этот всплеск всеобщей любви, который продолжился всего несколько лет после смерти Антона Григорьевича, быстро сошел на нет. Как известно, самая репертуарная его опера является опера «Демон». Она сохранялась в постановках в течение многих десятилетий. И вот не так давно была возобновлена и в Большом театре, и была там выставка, приуроченная к истории возобновления, представлявшая историю этих постановок. Но в целом, справедливости ради, произведения Рубинштейна звучат крайне редко. Это касается и его огромного оперного наследия, фортепианной музыки, квартетов и симфоний. В этой связи интерес к возвращению его в звучащее пространство современное...
0: Закономерно.
3: Закономерно.
0: То есть вопрос назрел.
3: Да.
0: Возникла потребность. О книге.
3: Я сразу скажу, что это первая книга издательской серии «Центра наследия Антона Рубинштейна». Мы собрали под одной обложкой уже издававшиеся когда-то. Тексты – это в первую очередь его автобиография, которая впервые была издана в журнале «Русская старина» к 50-летию его творческой деятельности. Сразу оговорюсь, что он ее не писал, а надиктовал. В основу изданного впоследствии текста легли расшифровки стенограммы, которые он в силу своей занятости в свое время отказался править и корректировать, поэтому нестыковки, биографии или какие-то детали были упущены. Как раз в этом и есть интерес работы исследователей спустя много лет, когда к этим текстам возвращаешься.
0: Наталья Юрьевна, а в каких архивах вы работали?
3: Нерасшифрованные стенограммы, которые готовились к печати в 1884 году, как раз они хранятся в Доме русской литературы в Петербурге. Я там работала с ними, и мы заказывали копии. Часть из них воспроизведена в этой книге. Это не рука Рубинштейна, это рука стенографа. И все равно, когда ты понимаешь, что это записывалось за Антоном Григорьевичем, в общем, это вызывает трепет. Все-таки это документ эпохи, и это очень важно. Также комплекс писем, документов Антона Григорьевича хранится в Национальном музее музыки в Москве. Доступная часть архива, потому что очень важный комплекс документов, писем, автографов, он хранится в научном отделе Санкт-Петербургской консерватории. Пока доступа к этим документам нет, но мы все надеемся, что когда-то он появится.
0: Давайте составим некий портрет Антона Григорьевича Рубинштейна. Чем обязаны мы ему не только как композитору?
3: Это первый человек, первый музыкант российский, который осознанно задумался о создании в России системы профессионального музыкального образования и это реализовал. Очевидно, что в России было распространено домашнее обучение, собственно, как и во всех европейских странах.

0: хоровым обществом. Процессы были очень сложные.
1: И масштабные.
0: И масштабные. Когда смотришь написанные им документы, которые он подавал в качестве проектов устава будущей консерватории императорским особам, поражаешься логике и структуре этих документов. При том, что он же не имел юридического образования, ни финансового. Но, тем не менее, когда открываешь эти бумаги, видно, что человек до мелочей все. То есть он так долго жил с этой мыслью, так важно для него все.
1: Долго вынашивал.
0: Да.
1: Итак, первая его заслуга, главнейшая, в том, что он основал Петербургскую консерваторию и тем самым положил начало систематическому профессиональному музыкальному образованию.
0: В России, да.
1: Да. Но до этого он ведь стал первым русским пианистом, признанным в Европе.
0: Да, в период, когда Антон Григорьевич начал концертировать в качестве вундеркинда, и он, и Николай Григорьевич были вундеркиндами-пианистами, и при существовавшей вот как раз в 50-е, 60-е годы в Европе моде на детей вундеркиндов-исполнителей, он достаточно быстро вырос из этого статуса. Много было статей и воспоминаний на то, как он поразил воображение Ференца Листа, Фредерика Шопена, как ему предрекли не просто великое будущее, а как его тут же начали называть вторым Листом. Вторым ему быть не хотелось. Ференцем Листом его связывали в течение долгих лет дружеские отношения. Он приезжал к нему в Веймар, они встречались и музицировали вместе дуэтом в Вене в известных домах, в частности, и русских аристократов. Но, тем не менее, когда Антон Григорьевич уже обрел свой почерк как композитор, абсолютно свою аудиторию как пианист, там были достаточно серьезные расхождения в музыкальной эстетике, взглядах на современную музыкальную действительность. Тем не менее, он очень быстро перестал быть вторым Листом, а стал первым Рубинштейном и первым русским пианистом. Совершенно верно.
1: Антон Рубинштейн – первый великий русский пианист, признанный и в Европе, и в Америке. Ведь он первым из всех русских пианистов побывал в Америку.
0: Стенвеем, да-да-да.
1: С гастролями. И, конечно же, исторические концерты.
0: Вот.
1: И Императорское русское музыкальное общество, которое можно считать неким таким вот предвестник филармонии.
0: Да, кроме того, что под эгидой РМО были созданы две первые русские консерватории,
1: да.
0: Как вы сказали, в 62-м году Петербургская, в 66-м Московская. Ведь огромной заслугой РМО еще являлась такая институциализация концертной жизни России, потому что абонементы РМО, симфонические собрания, квартетные собрания, придумывалось, дирижировалось. В общем, все это делалось Антоном Григорьевичем. Потом уже появились приглашенные дирижеры, потом уже возникла система абонементов. Но еще раз, вот это вот стремление все упорядочить, гармонизовать, правда, это совершенно очевидно в нем, такое стремление к тому, чтобы все работало. Вот человек с такой кипучей энергией, гастрольный график, которого был расписан по всем городам империи российской и по европейским столицам, как он умудрялся еще сочинять и писать в таких количествах, как он умудрялся еще давать уроки. Надо отметить, что кроме вот всех этих славных дел, важную роль в его жизни составляла благотворительность. Он играл большое количество бесплатных концертов. Свою зарплату директор Санкт-Петербургской консерватории он отдавал малоимущим ученикам.
1: Студентам, да?
0: Да-да-да, малоимущим ученикам. Учредил премию для лучших пианистов. Это уже производилось не на его средства, но, тем не менее, он очень много вкладывал в то, чтобы помогать тем, кто стремится к музыке.
1: Думаю, надо пояснить нашим слушателям, что такое исторические концерты Рубинштейна. Это ведь прообразы современных лекций-концертов.
0: Он придумал этот уникальный цикл исторических концертов с тем, чтобы рассказать вообще, откуда есть взялась фортепианная музыка, начав эти лекции в то время абсолютно неисполняемым английских оригиналистов, потому что у него там есть в программе и Бёрд, и Пул, и Талис. Сопровождал это очень интересными комментариями. Тоже ведь такой огромный просветительский шаг.
1: Интересно, а как встретила американская публика нашего царя пианистов Антона Рубинштейна?
0: Сохранилась рецензия на один из концертов его в Америке. Она длинная и полная всяких литературных эпитетов.
1: Ну, пару строк приведите.
0: Но пару строк очень как раз хорошо создают, очевидно, атмосферу, которая всегда сопровождала его выступление. «Зала дрожала, свечи прыгали, стены качались, пол поднялся вверх, затем опустился вниз, небо треснуло, земля

0: затряслась, все перемешалось. При последнем выстреле, то есть, очевидно, заключительном аккорде, Рубинштейн весь поднялся на воздух и опустился на рояль всеми пальцами своих рук и ног, коленями, локтями и пятками. Рояль лопнул и разлетелся на 75 тысяч трелей и полутрелей. Я совершенно обезумел и только на другое утро нашел свою гостиницу. Понятно, да, какой эффект производили его выступления на слушателей.
1: Наталья Юрьевна, нельзя объять необъятное.
0: Нельзя.
1: Давайте мы как-нибудь продолжим с вами. Это очень интересно, потому что это история музыкальной России. Сейчас я сделаю снимок на память. Вы очень хорошо смотритесь в нашей студии, в наушниках.
0: Спасибо.
1: С микрофоном. Спасибо вам большое. Надеюсь, до новых встреч.
0: До новых встреч. Спасибо.
2: Серьезная музыка.
1: 15 августа исполнилось 95 лет со дня рождения композитора Микаэла Теревердиева. По всей стране проходят концерты его музыки, и мы тоже решили отметить юбилей в этом выпуске. Теревердиев настолько популярный композитор, что открывать заново его музыку было бы, наверное, интригующе. Но в программе «Авангард Микаэла Теревердиева», которая шла в эфире «Радио России» 16 лет, мы показали практически все. И сейчас мы с Натальей Замираловой готовим большой специальный выпуск с музыкой Микаэла Теревердиева. Не пропустите эфир. Лето продолжается. У нас есть еще целых 2 недели до его окончания. Так что хорошего всем отдыха со знакомой песенкой Микаэла Теревердиева на стихи Вадима Орлова в исполнении Гюли Чохели. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения южной группировки войск России взяли населенный пункт Пешамарьевка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 250 военнослужащих. Один мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения, в том числе подросток, в результате ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике. В случае вторжения американских войск в Иран за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США в стране гарантировано вознаграждение. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 250 военнослужащих. В течение суток уничтожены 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.
2: Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, 43 наземных робототехнических комплекса, 45 пунктов управления БПЛА и 4 квадроцикла. Средствами ПВО сбиты 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 125 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 8 пунктов управления БПЛА, сбито 22 беспилотника противника.
1: Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, а также нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. В Киеве, по данным Минобороны России, было поражено промышленное предприятие «Firepoint», выпускающее комплектующие, а также боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты для ударных беспилотников, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Помимо этого, российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ. Один мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения в результате ударов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава республики Денис Пушилин. В одном из освобожденных населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина, пострадала его дочь, девочка 21 года рождения. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По его данным, повреждены 2 жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, спецтехника, МЧС и автомобили. В случае вторжения американских войск в Иран за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США в стране будет гарантировано вознаграждение. Об этом сообщил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами, передает ТАСС. По его словам, за голову американского солдата дадут 30 тысяч долларов, а если подвиг совершит женщина, вознаграждение удвоят. С подробностями из Нью-Йорка Лейла Алназарова.
3: Как пишет «Нью-Йорк Таймс», установленный Вашингтоном и Тегераном 60-дневный срок для заключения мирного соглашения истекает в понедельник. Никаких подвижек в заключении сделки нет. Война превращается в состязание экономической выносливости. По данным издания, нынешняя стратегия Белого дома удивительным образом похожа на прежние многолетние попытки изолировать Иран экономически. А министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что готовят против Тегерана санкций, каких еще не было. При этом, по последним данным, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, хотя часть вопросов еще обсуждается, ожидается, что официальное объявление будет в ближайшие дни. На этом фоне из Тегерана действительно звучат очень жесткие заявления того самого главнокомандующего вооруженными силами Исламской Республики генерала Хатами. Он заявил, что американские базы в регионе никогда не смогут вернуться в свое прежнее состояние. А что касается Ормузского пролива, его он назвал геополитическим преимуществом, которое Иран не намерен уступать.
1: Другим событием лета на следующей неделе в Москве вернет свои позиции после осеннего похолодания. Воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, но это будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут дожди. После полудня столбики термометров поднимутся до 23-26 градусов. Рыбаки на юго-западе Германии спасают рыбу из пересохшего водоема. Об этом сообщает журнал «Шпигель». Из-за аномальные жары и засухи водоем практически полностью пересох. Рыбу вылавливают и переносят в ручей, где еще сохраняется некоторое количество воды. Во Фрайбурге и окрестностях уже погибли тысячи рыб. Обмеление рек в Европе связано с малым количеством осадков в последние месяцы. Напомню, что накануне уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опустился до 6 сантиметров. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь «Колобок» уже в кино. От кого ушел «Колобок» и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится «Колобка» и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно расскажем о погоде.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. Махачкалинское «Динамо» крупно обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4-1. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей и по количеству золотых наград. Сборная России выиграла командное многоборье. Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла две бронзы на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-0. Дальше продолжает борьбу и Даниил Медведев. Во втором круге россиянин обыграл аргентинца Марка Трунгелити со счетом 6-4-7-5. СКА победил «Автомобилист» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки 5-4. Встреча прошла на стадионе СКА-арена в Санкт-Петербурге. На старте чемпионата КХЛ нового сезона СКА 5 сентября сыграет с «Ладой», а «Автомобилист» в тот же день встретится с московским «Динамо». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 17 августа в Хабаровске днем до плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, пройдет ливневый дождь, временами сильный. В Сургуте плюс 22 и без осадков, в Челябинске 15-17 тепла, кратковременный дождь, в Петрозаводске временами дожди и до плюс 20, в Нижнем Новгороде плюс 21 дожди и грозы, в Пензе кратковременные осадки и до плюс 25 градусов, в Сочи плюс 25-27, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Владикавказе плюс 17, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, ночью плюс 15-17, днем до 20 тепла, временами местами дожди. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве также низкое атмосферное давление, западный ветер, облачно с прояснениями. Ночью в первой половине дня местами дожди плюс 18 градусов, днем до 23-25 со знаком плюс. Сейчас в столице плюс 22, пасмурно, возможен слабый дождь.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
10: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
9: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
11: Российский радио университет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся на Кавказ. В нашей специальной рубрике «Молодая наука Кавказа» мы в Махачкале. И мы будем говорить сегодня об обычаях и религии, об истории современности Дагестана. Мы в Махачкале у нашего доброго друга, советника главы Республики Дагестан, доктора исторических наук, профессора Дагестанского государственного университета народного хозяйства, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан Юсупа Магомедовича Гусейнова. Здравствуйте, Юсуп Магомедович.
13: Здравствуйте, Дмитрий.
12: Юсуп Магомедович, вы изучаете адаты, это обычаи, уходящие корнями в седую старину, религию, настоящее будущее Дагестана. Но, казалось бы, все знают и обычаи, все привыкли жить в многонародном, многоэтничном Дагестане. А почему это важно понимать? Почему важно это изучать, развивать, смотреть в будущее? Почему вы выбрали для своего научного интереса это направление?
13: Да, на самом деле Дагестан — это особый регион, это палитра народов. Здесь проживает 33 народа и более 120 национальностей. Каждый народ — это уникальный сплав культур. Каждый народ — это огромное, неисчисляемое количество адатов, обычаев, традиций и так далее. Но начнем с того, как я увлекся этой темой. Я поступил на исторический факультет, и на втором курсе нам задали написать небольшую работу о своем народе. Но так как я проживал в Кизляре, у меня отец был из селения Алмало, Кумтуркалинский район, а мама — селение Султан-Янгюрт, Кизилюртовский район. Ну, до этих сел было ехать далеко, и мне пришлось написать небольшую научную работу в том населенном пункте, где я проживал. А этнически это было 50% русские, 50% аварцы, а сами по национальности кумык. И вот мне пришлось опрашивать людей, записывать какие-то старинные обряды у аварцев, которые переехали сюда. И все это вылилось в небольшую такую научную статью. Но на третьем курсе исторического факультета после этой работы я увлекся этнографией Дагестана. После окончания вуза, в 2007 году я с отличием окончил вуз и поступил в аспирантуру Институт истории, археологии и этнографии. Тогда еще был Дагестанский научный центр, сейчас Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН. И, конечно же, передо мной стоял выбор темы. И учитывая то, что я изучал уже адаты кумыков, других народов Дагестана, я предложил такую тему «Адат и шариат в семейном общественном быту кумыков». Но ввиду того, что кумыки – это народ тюркский, проживающий на равнине Дагестана, отсюда проходили торговые пути, и, соответственно, почти все народы, часть народов, кумыкский язык воспринимала как свой родной дагестанский. Вплоть до 19 века это считался, знать кумыкский язык – это считалось, что человек такой ученый. И, конечно же, я выбрал эту тему, и исследуя эту тему кандидатскую, позже я защитился, но не остановился изучать эту тему. В последующем докторскую я выбрал уже в хронологических рамках 18-21 век. И, конечно же, на всех этапах советские, досоветские, постсоветские, а даты народов Дагестана и религии, они играли значительную роль. Возьмем любой, например, даже вот адат. У нас на Кавказе принято почитать старших. И, конечно же, изучать и популяризировать эти адаты, на мой взгляд, сейчас крайне необходимо. Взять, например, небольшие вот такие выдержки адатные за правонарушение такое, общественное правонарушение молодого человека. Ответственность нес не только он сам, но также и весь его тухум, начиная из дедушки, прадедушки, если прадедушка был живой. И, соответственно, прежде чем совершить что-то плохое, например, оскорбить старшего, молодой человек задумывался, стоит ли ему это сделать или нет. А даты Дагестана учили с уважением относиться к гостю. Вот ссыльный декабрист Бестужев Марлинский у нас в Дагестане написал одно художественное произведение, называется «Амалат Бекана». И вот в этом произведении он отмечал об одном дагестанском адате, когда один совершил убийство и укрылся у своего друга. И тот, по законам, по адатам народа Дагестана, он должен был с оружием в руках защищать своего гостя, несмотря на то, что бы он ни натворил. Он сначала должен был защитить, а после этого, если он совершил проступок, он должен был передать его суду. Но беззаконие он не должен позволить. И вот Бестужев Марлинский, восхищаясь одним из адатов, писал, что когда укрылся, такой преступник, он вышел с оружием в руках и сказал: «Скорее сам умру, чем гостя выдам, капитан». То есть вот эти адаты, эти обычаи нашего народа Дагестана, конечно, сейчас очень актуальны стоят, особенно когда в Дагестан проникают различные культуры, вестернизация, арабизация, и некоторая часть молодежи воспринимает эту культуру как часть своей. Но на самом деле это не часть нашей дагестанской культуры. Наша культура, она немножко отдельна. И вот в 1813 году, 12 октября, Дагестан и Россия воссоединились. А наш, даже поэт Расул Гамзатов на одной из встреч сказал, что дагестанцы добровольно в состав России не вошли, и добровольно они с этого состава России никогда не выйдут. Да? И вот когда 99-й год были события, это его фраза, она стала у многих на устах. И наши дагестанцы с оружием в руках стали, защищать Дагестан. И благодаря ополченцам, вооруженным силам Российской Федерации, Дагестан остался в составе Российской Федерации. Нам удалось это отстоять. И вот в этом как раз-таки, в этом мужестве и героизме отчасти ополченцев Дагестана в корне, конечно, стояли нормы адата, нормы религии. Адаты учат, что никогда не нужно предавать свою родину, что лучше умереть самому, чем предать свою родину. Малую родину, большую родину, даже семью и тухум. Если человек совершал какой-то проступок, например, украл девушку, да? Казалось бы, для Дагестана это нормальное явление. Особенно если, у нас немножко отступлю, потом продолжу свой доклад, но раз мы говорим про адаты, мне хочется отметить такую особенность. Если, похищение девушки, это было таким редким явлением, но оно имело место быть в Дагестане, средневековым и современным в том числе. Но когда наказывали юношу, они определяли такую особенность. Значит, похищение произошло без ее согласия. Если девушка молчала во время похищения, то, соответственно, с ее согласия. Если девушку похищали с ее согласия, то, как правило, парня особо наказывать смысла не было. И вот парень, когда воровал девушку, он всячески пытался прикрыть рот, чтобы она, главное, не крикнула. Но чаще всего, конечно, он умудрялся прокричать, потому что сумма штрафа тоже отцу выплачивалась определенная. Но вот как раз-таки возвращаясь к той теме, даже если человек украл девушку, украл там корову, лошадь и так далее, и самым тяжелым наказанием по адату считалось изгнание его из села. То есть тухун и род, то есть малая родина, от него отреклись. И человек делал все возможное, чтобы такого не произошло. Даже анализируя какие-то правонарушения, мелкие воровство, кражи и так далее, на архивных страницах, значит, Центрального государственного архива, специальной литературы, древних записей, мы замечаем, что крайне мало происходило воровства, убийств, краж и так далее. То есть это было катастрофически мало. Это говорило о том, что адаты, уважение к старшим, оно как бы имело место быть. Сегодня адаты, ну вообще с понятия адат, у него три значения. Это нормы права, это как бы поведение быту, как бы этикету приравнивают, и законы. Ну, конечно, в советский период произошло целое гонение на адаты. Многие адаты были разделены, кстати, на вредные и полезные. К вредным адатам относилась кровная месть, воровство, наказание за воровство, колым, кстати, который так любят сейчас в Дагестане. А к полезным адатам относили гостеприимство и взаимопомощь. И, соответственно, если человек соблюдал вредные адаты, то, соответственно, определенное наказание было. Я даже, ну, у нас в Дагестане, к сожалению, эпистолярный жанр был развит хорошо, люди могли писать на доносы и так далее. Вот я даже наткнулся на одну такую историю, которая произошла на равнине Дагестана, я не буду называть селение, потому что это 50-60-е годы, чтобы они не обиделись на меня. Но, значит, праздник Курбан-Байрам отмечали, и один, значит, пожаловался. Почему отмечают религиозный праздник там, и так далее. Зарезал барана на Курбан-Байрам человек. И его, когда вызвали, он сказал, ну, я не отмечал Курбан-Байрам, я зарезал барана, чтобы застолье, водку попить, закуска была. То есть вот так выкрутился человек. Но вот если говорить о советском периоде, конечно, мы не можем говорить, что Колыма не было. Отдельные случаи были. Полевой этнографический материал, который мы собирали на территории всего Дагестана, подтверждает, что он был, имел место быть. И суммы, конечно же, его были значительно ниже, чем в 19 веке, начало 20 века. Но он имел место быть. И чаще всего он носил характер такой, что предоставилась одежда девушки, подушки, там, мебель отчасти. Ну вот в 70-80-х годах возникло такое движение, Эрпелинское называлось оно, по названию села Эрпели. И вот в этом Эрпели девушки, значит, собрались и написали большую статью в «Дагправду», где публично отказывались от различного вида колымов, ну, в частности, денежные. И из них сразу же делали героинь таких, что вот вы отказались от колыма. Но скажу, что большая часть населения их ругала, что наши женщины, они, конечно, не отказываются от колыма, тем более одежда. Сейчас у нас немножко трансформировалось понятие колыма. Чаще всего колым у нас берут деньгами. Или, ну, еще особенно такой момент для Дагестана, то, что сейчас уже берут и телефонами. То есть вышел новый телефон, но кроме колыма, говорят, купи мне 17-й айфон. Ну, чтобы похуже не было. А вообще, как бы, колым, он и шел с 19 века, и, по сути, это являлось выплата отцу за потерю рабочих рук дочери своей. То есть дочка работала в огороде, чтобы компенсировать потерю рабочих рук, а будущий, как бы, муж, он выплачивал отцу определенную сумму. Известные российские ученые, которые были здесь, они, ну, мягко говоря, находились в шоке от того, как выплачивался колым. Это было написано, что это было похоже на торговлю. Ну, естественно, сторона невесты пыталась сумму возвысить, а сторона жениха занизить. Каким образом? Вот я вам приведу реальный вот случай, который мне рассказывали, значит, наши старцы. Пришли сватать девушку и говорит сторона. Ну, это все было в шутливой форме, никто, конечно, не обижался. Ваша дочка не может печь хлеб, говорит. Она говорит, да, мы согласны. Зато она сорняки хорошо выдирает. Он говорит, ну дайте там 300 рублей. Нет, 250. Она то не может делать. Она это может делать. Нет, 300. И в итоге все это как бы такой в полушутливой форме выливалось в то, что определялась конкретная сумма. Конечно, сумма в 19 веке для начинающих брак, ну, с мужчиной, ну, с мужской стороны, считалась такая непосильная сумма. Поэтому чаще всего парню приходилось зарабатывать, если он был из такой средней либо бедной семьи, отправляться на заработки, заниматься отходничеством, чаще всего Астрахань, Баку, собирал деньги и снова приходил сватать эту девушку. Ну, обычно считалось, если отец дал слово ее не выдавать, то, соответственно, он не выдавал. Но от праздника к празднику парень давал, как бы, знать, что он, намерения его не поменялись, несмотря на сумму отца, что он все-таки копит, собирает. Ну вот, вот такие вот моменты были. А касательно уже советского периода, то, конечно же, Колым как бы изживался. До 27-го года он еще был, имел место быть. Но позже началась сильная травля на него. Но опять-таки повторю, что он имел место быть в виде одежды там, и так далее. Его как бы еще брали.
12: Юсуп Магомедович, я вот вас слушаю с наслаждением и улыбаюсь, потому что я в своем первом романе описывал то, что мне рассказывали мои бабушки и дедушки. Это Малороссия, это Киевщина, я там родился. И уж представьте, это не Дагестан, это Киевщина, подчеркиваю, Киевская область в нынешние времена. Было все то же самое. Мой дедушка мою бабушку, можно считать, выкрал. Мой прадед точно так же на танцах отбил девушку, тоже там, это было сразу после войны, молодой георгиевский кавалер, там золото, тоже на танцах отбивал девушку у жениха. Тоже это было в полный рост со всевозможными, ну почти вендеттами, если так можно сказать. Ну то есть в народе, неважно, это народ православный или народ мусульманский, как вот в Дагестане, люди выстраивают взаимоотношения для того, чтобы... Ведь они же смотрят в будущее, чтобы у людей была семья. Семья была прочная, чтобы люди дали большое потомство, чтобы людям за своих родственников не было стыдно. То есть получается, что все вот эти тонкие взаимоотношения в семье, между семьями, в роду, между родами, все обычаи, которые идут в деревне, в селе, в маленьком городе, это все направлено прежде всего на миропорядок. Подчеркиваю, никто не настроен друг друга там душить, резать, убивать. Все должны жить в мире. Вот на это направлено. Плюс еще есть базовая религия и гражданское законодательство. И в каждом регионе, как я понимаю, это складывается вот в тот комплекс, который определяет лицо народа. Вот правильно я вот этот момент понимаю, что сложность Дагестана – много народов, есть базовый ислам, есть огромное количество обычаев, очень красивых, очень каких-то уходящих корнями в старину, но в то же время они по уму сделаны, они разумны за многие десятки поколений. И вот это важно использовать как вот драгоценное, ну, по сути дела, богатство, которое наши предки нам оставили. Я правильно этот момент понимаю?
13: Конечно, конечно. Вообще у нас в Дагестане религия и вот эти даты, обычаи, традиции, они успешно коррелировали. Начиная с 18 века были отдельные, значит, направления общественности, семейной жизни, где доминировали нормы шариата, это долговые дела, вопросы опеки. Были, значит, и места, где доминировали адатные нормы. Это семейно-брачные отношения, кстати, развод тоже по шариату делали, семейно-брачные отношения, кровная месть, там, судопроизводство. Многие ученые задаются вопросом, почему... И, кстати, вот в середине 19 века еще одна, значит, правовая система, которая вклинилась в быт Дагестана и успешно, значит, развивалась, это законы Российской империи. То есть они, по сути, они были выстроены так, что не противоречили друг другу. Человек, приходя в суд, он мог выбрать, каким судом ему судиться. Но по шариату чаще всего не выбирали шариатский суд. Это было невыгодно ни самим феодалам, потому что за воровство отрубали руки и так далее. Это как бы мы старались не принимать такие жесткие наказания. Но чаще всего по адату, где виновный вор, предположим, вор, он наказывался штрафом определенным. Причем такая особенность есть, если украли у бедного, штраф был соразмерно украденным. Если, не дай бог, ты украл у богатого, то там 3 раза больше украденного ты должен выплатить штраф, потому что считалось, что привилегированное сословие, как бы, она считается такой неприкасаемой. Понятие религии у нас в Дагестане, но это не просто слово, это целая жизнь, и религию нужно понимать. И, к сожалению, вот после распада Советского Союза некоторые деструктивные силы пытались внести внутриконфессиональный расклад. Особенно это проявилось в 90-е, начало нулевых. Вот, тогда я был совсем еще малым, юным, и Дагестан просто разрывало от того, что происходили какие-то теракты, убийства священнослужителей, убийства наших богословов и так далее. Но я четко, отчетливо помню 99-й год, август месяц, когда полчища под знаменами ислама, в кавычках ислама, вторглись в Дагестан с двух сторон. С Ботлевского Цумадинского района и с Новолакского. Вот это как раз-таки эти события показали единство народов Дагестана в составе Российской Федерации. Небольшой пример вам приведу. Вот до подхода основных наших сил оборону, защиту наших рубежей оказывали наши ополченцы. Отчетливо помню своего дядю афганца, который взял ружье, двухствольное ружье, и у него был один всего лишь патрон. И с этим одним патроном и двухствольным ружьем он отправился в военкомат. И я всегда говорю то, что главное его оружие было не это двухствольное ружье и один патрон, а то, что идея. Главное, он был вооружен идеей. А эти идеи как раз-таки во многом они формируются на основе норм адата и религии. Еще, значит, такой пример. Новолакский район был окружен, значит, здание ОМОНа, Рязанский ОМОН был, и боевики просили, чтобы выдали людей именно вот не исповедующих ислам. А во главе был наш, значит, дагестанец, и он отказался выдать и сражался, и спас жизнь многим. И когда подошли основные силы, конечно же, нам удалось спасти. 15 сентября в Дагестане отмечается День единства народов Дагестана. Вот эта дата, которая объединила народы. И, конечно же, а даты и религии, они формируют человека мужественного. Вот мы сейчас реализуем грант Российского научного фонда. Грант называется «О маскулинности дагестанцев», «О мужестве дагестанцев». И мы берем отдельные примеры дагестанцев, которые проявили себя в годы Великой Отечественной войны и так далее. И, значит, мы нашли несколько историй таких. Например, Баган Зульпукаров, 19-летний дагестанец, попал в плен к фашистам вместе с нашими, значит, советскими разведчиками. Немцы долго пытали их, и когда увидели, что один по определенным антропологическим внешним чертам не похож на, значит, русского, стали ему давить на национальные чувства. Ну, цитирую, да, говорят, ты же не русский, там скажи. На что он ответил: все мы дети одной нашей общей родины России. Его долго пытали, выкололи ему раскаленным железом звезду на теле и убили. Но подвиг их не остался незамеченным. Удивительно, но 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И то село, где, значит, были наши пленные разведчики, сейчас называется Геройское, а в честь Магомедзагида Апумманапова в селе названа улица. То есть таких примеров мы можем сказать много. И то же самое те люди, которые и вооруженные силы России здесь, в Дагестане, получили звание Герой России. Вот экс-глава, наш сын экс-главы Сергей Леонидович Меликов, также вот в Сергокалинском районе, сражаясь с боевиками, проявил себя и позже был удостоен звания Героя России. Поэтому таких примеров у нас много.
12: Юсуп Магомедович, ту тему, которую вы сейчас подняли, она вот в сердце любого русского человека, она просто вот, кто знает историю, кто помнит подвиг Дагестана, она горит, потому что я прекрасно помню молодого президента Путина, который зашел к старейшинам Дагестана, вот тем ополченцам, у него голос звенел. Потому что он понимал, что тогда произошло в Дагестане. В Дагестане тогда возродилась Россия. Мы все тогда пережили вот ощущение раздавленности, когда великая страна была раздавлена вот этим распадом. Вся страна была вот в этой межнациональной конфликте, они как язвы покрывали, бандитизм какой-то, ерунда была между людьми. И вот то, что тогда, казалось бы, ведь бандиты, они были уверены в том, что они, идя под фальшивыми лозунгами, вот прикрываясь знаменами ислама, они вот за собой поведут легковерных. А вот именно те люди, которые по-настоящему верили, по-настоящему понимали, где их родина, вот они тогда встали скалой. И вот это очень важный момент. Все-таки, правильно ли я понимаю, что для многонационального, многоэтнического, многонародного Дагестана, для других соседних народов очень важно вот именно понимать, кто настоящие герои, кто настоящие лидеры, как народ через века сохраняет свою самость, свою культуру, свои языки, свои обычаи, потому что это драгоценность. У нас всех, если мы разойдемся каждый по своим углам, нас всех перемелет вот эта глобализация, и которая будет к нам относиться, как, извините, как к овощам в супермаркете, одинаковым, стандартным и невкусным. Но мы же должны друг друга вот в этом смысле понимать. Вот вы упомянули этот грант Российского научного фонда. Все-таки, может быть, я до конца не знаю, расскажите, пожалуйста, а вот это увековечивание героев Дагестана, как оно идет, на каких примерах? Потому что люди должны знать и ученых Дагестана, и военных, и каких-то агрономов, и каких-то, я не знаю, строителей. Профессий же много. Вот как это происходит сейчас?
13: Ну, хочу сказать, что вот сейчас в Дагестане, вот, в 2023 году, хочу привести еще один пример, уже будучи советником главы Республики Дагестан, мы организовали круглый стол о нашем дагестанце Баганде Зульпукарове, который оказался одним из защитников Брестской крепости. Мы прекрасно знаем, что Брестская крепость одним из первых приняла удар немецко-фашистской Германии. Вот один из первых людей, кто дагестанец принял участие, был Баган Зульпукаров. И, значит, мы собрали круглый стол, позвали людей из Бреста, подняли архивные материалы и, значит, были прекрасно удивлены, то, что наш дагестанец не только был оборон, но также проявил себя при защите знамени Брестской крепости. Он был ранен в спину, упал, значит, на живот и прижал к груди знамя и сказал, ну, это уже из слов Сасина, был так командир у них, он сказал: «Знамя берегите». Ну, слава богу, он тогда выжил, попал в концлагерь, и в концлагере он был расстрелян за, цитирую, «дерзкое поведение». То есть в честь него сейчас, кстати, названа улица в селении Левоши, Левошинского района, у нас предгорная линия. Но у нас идет увековечение памяти, у нас есть еще один такой герой, чьи слова стали крылатыми не только в России, но и во всем мире. Это Магомед Нурбагандов. Недавно мы отмечали 10 лет с его фразы «Работайте, братья». Вот он попал в плен, значит, к этим бандитам, которые его склоняли сказать то, что не шли работать в милицию, но под угрозой смерти он произнес свои слова, которые на шевронах у многих войск написано «Работаем, брат» или «Работайте, брат». Сейчас поставлены даже театрализованное представление в Кумыкском театре, который так и называется «Ответ ему, работаем, брат». И у нас имеется памятник напротив Министерства экономики, который также посвящен Нурбагандову. Ну и его, естественно, школа в Сергокалинском районе, в селении Сергокала, названа в его честь. Там также стоит памятник. Совсем скоро, вот у нас недавно объявили, я думаю, что совсем скоро будет памятник и воинам, участникам специальной военной операции. Всем известно, что первым героем Советского России, точнее, извиняюсь, России, был наш дагестанец, наш земляк, которому сейчас также посвящен памятник, Гаджимагомед Нурмагомедов. И его подвиг также вдохновил и нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который произнес свои слова, которые у нас высечены на многих, значит, баннерах. Ялакец, дагестанец, осетин, ингуш, там, ну, перечислил почти все народы России. И это как раз-таки показывало год единства народов России, как раз-таки об этих подвигах локальных, узких, значит, в Дагестане. Такие же подвиги есть и в любой области. Эти герои и в Рязанской области, и в Калужской, и на Дальнем Востоке. То есть их нужно популяризировать, о них нужно говорить. Этих людей нужно восхвалять, писать в газетах, о них всегда нужно говорить. Вот мы стараемся об этих людях говорить. И времен Великой Отечественной войны мы его, этого подвиг Баганда Зульпукарова, сказали на круглом столе, придали огласку, и вот сейчас, значит, в честь него определенная улица даже названа. То есть это работа и историков, и политиков. У меня, значит, я являюсь и доктором исторических наук, и советником главы, как бы академическая наука, она идет на пользу, значит, нашей политической власти, где-то удается какие-то рекомендации оставить, где-то удается что-то провести, где-то придать огласку, то есть вот как-то вот так работа ведется у нас.
12: Исуп Магомедович, вы знаете, я, возможно, сейчас задам очень такой простой, может быть, наивный детский вопрос. В свое время мы с друзьями говорили, а что такое быть русским? И я им говорил, что, ребята, быть русским – это на самом деле очень сложно, потому что мало назваться русским. Ты попробуй соответствовать твоим родителям, твоим бабушкам, твоим дедушкам, всем тем людям, которые построили великую страну. Вот назваться может любой. А ты построишь дорогу, ты построишь дом, ты вырастешь детей, ты можешь это все сделать, вот то, что они сделали. Ты защитишь свой дом. И оказывается, назваться русским очень сложно. Это очень большая ответственность. Очень большая ответственность перед теми, кто тебя вырастил, перед теми, кто тебя выкормил, перед теми, кто тебя поднял. И тогда вопрос, а что такое быть дагестанцем?
13: Ну, спасибо, очень такой хороший вопрос. Но если задастся все-таки, кто такой, да, если мы будем равняться на наших предков, то, конечно, здесь нам есть к чему расти. Есть к чему расти, есть к чему стремиться. Ведь дагестанец в Средневековье – это человек, который был известен далеко за пределами республики. Даже когда произошло пленение Шамиля, сказали, когда он зашел на допрос, ему сказали, снимите оружие, можешь не сдавать, ему сказали. Ну, когда сказали, почему? Кавказец безоружных оружием не бьет. То есть вот мужские качества, они имели место быть. Вот наш известный писатель дагестанский, кумык Нухай Батырмурзаев, в своем произведении отмечал, когда дагестанец поехал зарабатывать на Колым в Астрахань, поселился в дом богатого вельможи, и, значит, ему пришлась по нраву Мария, девушка Мария. И благодаря ему такому нраву доброму, порядочности, она в него влюбилась и переехала жить в маленький аул. То есть для дагестанца понятие родины, чести, самое главное, честь ценилась выше жизни. Вот даже приведу вам адат небольшой. Если отрезал хвост лошади, считалось позор на человека, на мужчину. Тот, кто порезал, выходил в кровные враги пожизненно. Пожизненно мог его убить, потому что честь мужчины была задета. Если он там убил или ранил кого-то, выходил в кровные враги на 5, от 2 до 5 лет. То есть видите, насколько честь ценилась выше жизни. И сейчас для многих дагестанцев эти качества, которые нам привили наши предки, мы не должны забывать. Мы должны их соблюдать и транслировать дальше. Уважение к старшим, почитание старших. Некоторые вещи мы даже соблюдаем на генетическом уровне. Заходит старший, мы встаем. Мы сами даже не понимаем. Команду как бы мы не дали себе вставать, но человек встает, потому что заходит старший. Если говорить старший, младший никогда не перебивал. Уважением относился к гостям. И когда происходит то или иное там происшествие, где бывают замешаны какие-то, да, значит, фамилии дагестанские, честно говоря, бывает вдвойне обидно, потому что Дагестан – это не республика людей каким-то аморальным, асоциальным поведением. Это, по идее, республика, которая проявила себя и в науке, и в годы Великой Отечественной войны, и в годы специальной военной операции, и в 99-м году, когда люди отдавали жизнь, свою жизнь за идею жить с Россией. Наши многие имамы поступали угрозы, но они как бы не шли на их поводу. Вот убивали, я помню, 90-е, конец 90-х, начало нулевых, буквально каждый день что-то происходило, но люди не ломались. Это вот у нас как бы в генах сидит.
12: А давайте, уважаемый Исуп Магомедович, мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что мы и поэтому и в нашей рубрике, постоянной рубрике «Молодая наука Кавказа» и поднимаем разные темы для того, чтобы представить вот эту палитру, вот это многоголосие народов, ученых Кавказа, для того, чтобы большая Россия видела и слышала голос Кавказа именно как сосредоточие вот этой и истории, и настоящего, и устремленности в будущее. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радио университета и наша рубрика «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. И YouTube канал Дмитрия Кононыхина. А мы через несколько секунд снова вернемся в Махачкалу и продолжим разговор об адатах, обычаях и религии древнего Дагестана. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наша специальная рубрика «Молодая наука Кавказа». И мы, уважаемые радиослушатели, сегодня в Махачкале. В гостях у нашего доброго друга, советника главы Республики Дагестан, доктора исторических наук, профессора Дагестанского государственного университета народного хозяйства, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан Юсупа Магомедовича Гусейнова. И мы говорим об адатах, обычаях и религии Республики Дагестан. И, Юсуп Магомедович, вы говорите о том, что ведь Дагестан не стоит на месте. Он постоянно вписывает имена своих сыновей, своих дочерей в историю Великой России. Но все-таки Дагестан – это не только обычаи. Это ислам, это вера, и она должна, по моему глубокому убеждению, она должна развиваться. Она должна выращивать юношей, девушек именно верными сынами России, верными сынами

За вопрос. Правильно вы отметили, для Дагестана религия имеет большое ключевое значение. И даже когда приезжал наш президент в древний город Дербент, ему был вручен Коран, который он сказал, что будет храниться в самом почетном месте у него. И на самом деле религия, она имеет место быть и в быту сейчас, и в семейном, и в общественном быту народов Дагестана. Но определенные деструктивные силы пытаются внести раскол. Как правильно вы сказали, некоторые бородатые ребята там с двухклассным образованием, чаще всего перебравшиеся за рубеж, такие люди имеются, которые пытаются вносить разлад. Но я являюсь преподавателем Дагестанского государственного университета народного хозяйства. У нас есть предмет, который так и называется «Противодействие религиозно-политическому экстремизму». И там мы даем ответ на многие вопросы, которые волнуют нашу молодежь. Один из таких вопросов является то, что религия — это не просто поклонение, это не просто пять намазов, это не просто хадж, закят и так далее, столпы ислама. Религия — это больше, это образ жизни. Есть такое понятие «большой джихад» — это борьба с самим собой, со своим нафсом, со своим грехом. Только человек и Бог могут знать его пороки. И вот с этими своими пороками он должен бороться. По исламу даже подумать о человеке плохое также является грехом. Не то, что даже сделать, а то и больше лишить жизни человека. Ведь некоторые наши, в кавычках, проповедники в 90-е годы говорили и ярко там утвердили, что нужно совершить убийство. Но в религии нашей сказано, в Коране, в Священном Писании, убийство одного человека приравнивается к убийству всего человечества. И спасение одного человека приравнивается к спасению всего человечества. То есть религию нужно понимать, религию нужно знать. Процитирую еще один аят из Корана. «Нет предпочтения черным над белым, кроме набожности и благородных поступков». Благородных поступков. Я человек, который родился в Кизилюрте, а всю сознательную жизнь прожил в Кизляре. Моими друзьями были православные ребята. Денис, Саша, Юра. Это все мои одноклассники. Когда происходила Пасха, праздник такой, я ходил к ним. Когда был ураза Байрам, они приходили ко мне. Мы никогда не вдавались в чей-то праздник. Я просто знал, что если Пасха, я пойду кушать кулич к Юре или Паше. И они мне принесут крашеные яйца. Когда будет ураза Байрам, они придут ко мне и получат там какие-то подарки и так далее. То есть наша религия, как и ислам, и христианство, это в принципе разное понимание Бога. Но Бог у нас один. И любое противоправное действие, оскорбление и так далее, это грех большой. И по религии все мы прекрасно знаем шестую заповедь «Не убий». Конечно, мы да, и Коран знаем, что убийство одного человека приравнивается к убийству человека. То есть, в принципе, мораль одна. И в религии, конечно, одним из главных моментов, на что я обращаю внимание со своими студентами, это поведение. На Земле после родителей одним из самых уважаемых человек является учитель и педагог. Любое его просьба, поручение должно быть исполнено беспрекословно, ну, в разумных пределах, конечно. Сейчас у нас часть молодежи, к сожалению, к религии относится как к несколько ритуальным каким-то понятиям. Совершить намаз, все, значит, Всевышний Аллах простит тебе твои грехи. А на самом деле человек должен вести правильный образ жизни с момента рождения и до самой смерти. Конечно же, мусульманин — это такое очень ответственное понятие. И человек, который называет себя мусульманином, у него не только должен быть атрибут, как некоторые исламские борода, усов нету, там после каждого слова «иншаллах», «альхамдулилля». Это хорошо, что такие слова употребляют, но должен быть смысл, корень. Это морально-этические взгляды, нормы. Это понимание или уважение к старшим, о том, что я говорю. По исламу, аморальный образ жизни, сквернословие и так далее, это является тяжким грехом, это является тяжелейшим грехом. Поэтому, когда слышишь молодого человека, он употребляет там, как слово «паразит», уже клянусь Аллахом после каждого слова, ну, подростки обычно, и как бы становится даже немножко обидно. Но слава Богу, что такой части молодежи у нас малое количество. Большее количество — это те люди, которые рискуют своей жизнью, спасают жизни других. Вот я вам приведу пример. У нас в Дагестане
ходе паводков произошло.

0: то страшное наводнение. И одним из людей, который спасал, достаточно взрослых и молодых, был наш дагестанец, аутист по диагнозу. И вот Владимир Владимирович Путин его наградил на всероссийской, значит, конкурсе, премии. Вот, вот эти люди и есть Дагестан. Люди, которые... Вот, я сам, будучи чиновником и ученым, развозил воду на своей машине. Абсолютно, как бы, для меня это уже была норма. Я знал, что люди отключают воду, вода была не питьевой. И я приезжал, значит, в определенные организации, брал воду и просто развозил по домам бабушкам, дедушкам, людям, которые не могут выйти из дома. Это для нас была норма. И вы не поверите, машин было очень много, которые приезжали, разные были, и дорогие, и дешевые. Все, как бы, мы сплотились. И это и есть Дагестан. Это и есть Дагестан. И было очень приятно, когда приходила гуманитарная помощь из Брянской, Липецкой, Московской, Крым, Севастополь, Кузбасс, Иркутск. Откуда только эта помощь не шла. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить этих людей, которые оказывали помощь. Даже мои друзья, научные деятели, также как бы посылали через грузы, там, направляли воду. Это значит наш, от нас Дагестану. И вот на таких людей мы должны равняться, о таких людях мы должны говорить, о такой молодежи мы должны говорить. Есть примеры, когда человек порезал ногу, там спас кого-то и так далее. Вот недавно у нас был селевой поток в Унцукульском районе. Чиновник спас ребенка, ее, значит, понесло по дороге там, вдоль реки. Он прыгнул, спас, и когда ему сказали, там, ну, ты геройский поступок, давай мы о тебе напишем. Он говорит, ничего геройского я не сделал. Там, как он сказал, заморался немножко грязью, и все, мне на работу надо, и ушел. То есть скромность, вот, как бы, это тоже является частью дагестанцев.
1: Юсуп Магомедович, вот мы говорим об обычаях, мы говорим о настоящем, мы говорим все-таки и должны сказать о будущем. Вот в заключение нашей программы все-таки тоже такой наивный, простой вопрос. А где граница Дагестана? Потому что можно иметь их географические, можно иметь их культурные. Там, где дагестанцы, там поехали куда-то. И там, где на них смотрят, как на представителей народа, да, другие народы нашей России, можно считать границами Дагестана и границы России. Можно дагестанцу полететь в космос, можно дагестанцу... Вообще, где вот народ видит свое будущее, молодежь видит свое будущее? Где они, те цели, то будущее, куда устремлен Дагестан?
0: Ну, для Дагестана понятие границ не существует. Наши дорогие, в космосе мы были, наш Муса Манаров, и летчики-испытатели Толбоевы.
1: Я поэтому и задал вопрос такой.
0: Да, если вот подходить философски, да, вот граница для Дагестана, там, где он нарушает свои внутренние устои, отходит от своей традиционной культуры, начинает вести какой-то аморальный образ жизни, противоречащий нормам Российской Федерации, тогда, мне кажется, дагестанец перестает существовать дагестанцем. Если он соблюдает все эти нормы, уважает старших, он будет дагестанцем всегда, где бы он ни находился. На Сахалине, там, на Камчатке, где бы ни находился, он будет дагестанцем. Мне приятно видеть, вот нашу дагестанку в прошлом году назначили замминистром образования Камчатки. Я говорю, ну вот на Камчатке только нас не было, сейчас там тоже будет. И вот она ведет блоги о том, как она готовит дагестанскую еду там, и так далее. Так что...
1: Но ведь она может выйти и сказать, я и есть Дагестан. А потом приедет в Дагестан и скажет, я и есть Камчатка. И каждый может сказать, я и есть Россия. Потому что не спрашивали у героев, по имени которых назвали поселок Гвардейское, он сказал, я русский. Он защищает родину. Вот здесь это больше, чем мы говорим просто об обычае. У нас есть малая родина, наше село или наш город. У нас есть наш род, как наш корень. Но наше общее дерево, наш общий вот этот простор, он гигантский. И вот это, мне кажется, очень важным. Я думаю, что мы обязательно в Российском радиоуниверситете продолжим наши встречи, рассказывая и о Дагестане, и о других родах замечательного Кавказа. И в заключение нашей беседы, Юсуп Магомедович, ваши научные работы, работы ваших коллег, где можно с ними познакомиться, где можно обратиться, узнать больше о замечательном Дагестане, о его истории, религии и будущем Дагестана.
0: Наши научные работы находятся, ну, можно их найти на электронной библиотеке, я набираю Гусейнов Юсуп Магомедович, представляю его с Дагестанского государственного народного хозяйства. Но изданные мною книги, там этнографический атлас народа Дагестана, Адаты Шариат Бетукумыка, эволюция корреляции Адаты Шариат Укумыка, она достаточно широким тиражом была издана и распространена в ведущей библиотеке России. Поэтому при всем желании человек может эти книги найти, изучить их и что-то полезное для себя извлечь.
1: Я думаю, в конце концов, всегда можно обратиться к советникам главы Республики Дагестан. Уж, я думаю, там все расскажут, все объяснят. На самом деле, наука нашей России прекрасна, многолика и замечательна. И народы наши бесценны, каждый народ бесценен. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Театр Радио России представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные заявили об уничтожении за минувшие сутки более 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. В случае вторжения американских войск в Иран за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США в стране обещают гарантированное вознаграждение. Центр избирком России и окружные комиссии завершили регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные заявили об уничтожении за минувшие сутки свыше 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першамаревка в Донецкой Народной Республике. Заявили в Минобороны, противник потерял до 250 военнослужащих. Уничтожены 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. Также уничтожили 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона, рассказал представитель группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, гаубица Д-30, 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 483 БПЛА самолетного типа, 74 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 2 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, беспилотниками вооруженных сил России были поражены в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом. В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Кроме того, российские военные ударили по стоянке патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково в Одесской области, которые сопровождали морские суда с грузами военного назначения и топливом для ВСУ. А в населенном пункте Белгород-Днестровский, в 40 километрах юго-западнее Одессы, поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующие для безэкипажных катеров. Сообщается, что они применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также на российские города на Черноморском побережье. С 8 до 20 часов средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом, Черным и Азовским морями. Один мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения от ударов ВСУ по ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Сообщается, что в одном из освобожденных населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены два жилых дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, МЧС и автомобили. В случае вторжения американских войск в Иран за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего США в стране будет гарантировано вознаграждение. Об этом сообщил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами, передает ТАСС. По его словам, за голову американского солдата дадут 30 тысяч долларов, а если подвиг совершила женщина, вознаграждение удвоят. С подробностями из Нью-Йорка Лейла Алназарова.
3: Как пишет «Нью-Йорк Таймс», установленный Вашингтоном и Тегераном 60-дневный срок для заключения мирного соглашения истекает в понедельник. Никаких подвижек в заключении сделки нет. Война превращается в состязание экономической выносливости. По данным издания, нынешняя стратегия Белого дома удивительным образом похожа на прежние многолетние попытки изолировать Иран экономически, а министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что готовят против Тегерана санкции, каких еще не было. При этом, по последним данным, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, хотя часть вопросов еще обсуждается, ожидается, что официальное объявление будет в ближайшие дни. На этом фоне из Тегерана действительно звучат очень жесткие заявления того самого главнокомандующего вооруженными силами Исламской Республики, генерала Хатами. Он заявил, что американские базы в регионе никогда не смогут вернуться в свое прежнее состояние. А что касается Ормузского пролива, его он назвал геополитическим преимуществом, которое Иран не намерен уступать.
1: Центр избирком России и окружные комиссии завершили регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Регистрация проходила с 6 июля по 16 августа. Глава Центра избиркома Элла Памфилова раньше сообщила о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Они будут совмещенные с выборами различных уровней и пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях, а также врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на выезде крупно обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 4-0 в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. У «Динамо» мячи забили Андрес Аларкона, Никита Глушков, Даниил Лисовой и Гамит Агаларов. У «Крыльев Советов» отличился Иван Олейников. В составе хозяев на 83-й минуте красную карточку получил нападающий Джеффри Чинеду. Еще в одном матче «Зенит» разгромил «Динамо» 3-0, дубль у Александра Соболева. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче 6-го тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская команда идет на 12-й позиции. Россиянин Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он и серб Андрей Барна уступили 24 сотых победителю, украинцу Никите Шеремету. Для Корнева эта медаль стала пятой на чемпионате Европы. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Также третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. В медальном зачете россиянки стали 4-ми, при этом по числу медалей команда России заняла 2-е место. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 17 августа, в Магадане днем до плюс 15 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени 15-17 тепла, временами дожди и грозы. В Иркутске до плюс 20 и без осадков. В Калининграде плюс 18-20 пройдет кратковременный дождь. В Уфе плюс 15-17 тоже дожди. В Ярославле и Владимире кратковременные осадки до 22-23 градусов тепла. В Волгограде плюс 30 и без осадков. В Симферополе плюс 29-31 осадков. градусов не ожидается. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди. В городе на Неве днем до плюс 20, а в столице до 23-25 градусов. Ветер западный. Местами порывистое атмосферное давление будет ниже нормы.
0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, нас приветствует филармонический оркестр BBC британской вещательной корпорации в Манчестере под управлением Ричарда Уоткинса и приветствует музыкой балета Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Именно эту музыку мы сегодня будем слушать, по возможности стараясь не отвлекаться на иные обстоятельства и подробности, но при этом уточним, что сам балет был создан в 47-м году прошлого века, титулованным, знаменитым и, надо сказать, при этом уже очень пожилым советским композитором с безупречной репутацией – Рейнгольдом Морицевичем Глиером, который тогда уже рассматривался как патриарх отечественной композиторской школы. Его манера письма и почерк были очень хорошо известны и высоко ценились как раз теми, кто считал самым важным в музыке не отклоняться от высоких классических стандартов. Все-таки это времена, когда входил в силу большой имперский стиль, но уже не царского, а советского образца. Впереди были бури, связанные с 48-м годом, то есть с новым обострением борьбы против формализма, против прогресса в музыке, против нового, неожиданного, рискованного и спорного. Кстати, в этой борьбе, слава богу, удалось Рейнгольду Морицевичу вообще никакого участия не принять, ни на чьей стороне. Он как занимался своим делом, так, собственно, и продолжит заниматься. Но здесь дело не в этом. Дело в том, какие бури, какая борьба нас ожидает непосредственно внутри поэмы Пушкина и самой балетной партитуры Глиера.

после вступления или интродукции, которая открыла нашу программу, первые две сцены происходят на Сенатской площади непосредственно. Там, где уже стоит знаменитый Фальконетов «Медный всадник», уникальная и для своего времени, и для последующих времен скульптура, заказанная Екатериной II и установленная там в 1782 году. Всадник, чей конь его волей, его силой поднят на дыбы.

Друзья, я напомню, мы слушаем сегодня музыку балета Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Конечно, превращение шедевра русской словесности, поэмы Пушкина с таким же названием, в балетное действие, особенно принимая во внимание условности первой половины XX века, все, что там называлось словом и понятием «драм-балет», то есть некая пантомима, некое мимическое действие без слов, в котором, безусловно, решающая роль отводится музыке, и от нее все зависит. Собственно, от нее зависит, что мы поймем, а чего не поймем в действиях всех остальных персонажей на сцене. Но, собственно, со всеми этими вычетами и уточнениями мы должны понимать, что главного персонажа этой истории зовут Евгений, и вот он, собственной персоной.

за представлениями, за появлением и некими портретами двух героев, Евгения и Параши, следует лирическая сцена, а за ней еще одна. Конечно, они все вместе танцуют, и только так они могут себя проявить. И Рейнгольд Морицевич очень помогает им быть убедительными и органичными. Собственно, ни одна балетная версия, честно говоря, до того уровня искренности и естественности, на котором Глиер работает, причем он всегда так писал, и в царские времена, и в советские, и в 30 лет, и в 70, не дотягивает. Но мы же музыку слушаем.

Друзья, я напомню, это балет Глиера «Медный всадник». Мы его слушаем в записи, которая сделана довольно давно, но очень удачно, в городе Манчестер в Великобритании, филармоническим оркестром BBC, британской вещательной корпорации. Там работает этот оркестр, и записал он глиеровский балет под управлением Ричарда Уоткинса. «Гадание». Следующее и совершенно необходимое для балетного действия и для понимания пушкинской поэмы «История», которая продолжает ее музыкальную линию.

Это «Медный всадник». Тот самый «Медный всадник», дорогие друзья, которого Глиер сочинил в 1947 году, еще не зная о дальнейшей судьбе некоторых страниц этого балета. Я сейчас ни на что не намекаю, а открытым текстом говорю. Самое главное нас ждет в финале. Но пока мы примерно в середине действия, и хоровод, а за ним вторая лирическая сцена продолжают музыкальную линию этой великолепной, очень точно, очень сдержанно и при этом в самых правильных традициях XIX века написанной партитуры. Да, Глиер не стремился быть современным. Он хотел остаться таким, каким он был в свои студенческие годы и после этого вот в ту самую эпоху, которую называют «Серебряным веком». И удивительным образом смена эпох, смена стилей, смена моды никаким образом не повлияла на его композиторское мастерство и его композиторские критерии, на его представление о прекрасном и безобразном, правильном и неправильном. Вот с точки зрения чисто технической композиторской, это один из самых правильных балетов, созданный в те времена, когда этой правильности уже практически никто не придерживался.

Ну и, конечно же, друзья, в каждом классическом балете, особенно если это балет с опорой, причем с подчеркнутой опорой именно на русскую балетную традицию, должен быть вальс. Вальс в лучшем смысле этого слова, такой есть и в «Медном всаднике» Глиера, который мы сегодня слушаем от начала и до конца.

Ну вот, друзья, мы практически у цели. История «Медного всадника» пушкинская, нельзя сказать, чтобы очень длинная, она скорее кратко, сдержанно и афористично, даже скупо написана словами, но при этом вот такое воплощение она приобрела в качестве балетной партитуры стараниями композитора Рейнгольда Глиера.

Самое главное, что есть в этом балете с точки зрения и драматического накала, и накала страстей, и, собственно, скорости событий, которые там развиваются ближе к концу очень интенсивно, потому что наводнение, буря и стихийное бедствие завладевает вниманием и читателя, и зрителя, и слушателей, естественно, тоже. Но за ним следует гимн великому городу. Вот тот финал, который, пожалуй, Глиер написал сильно и осознанно, выйдя за рамки пушкинского текста. Такого светлого финала, пожалуй, нет ни у одного из классических русских балетов, даже если считать «Спящую красавицу» Чайковского, которая все-таки в миноре заканчивается. А вот тут этот гимн великому городу, наверняка вы его слышать могли и со словами, которых нет в оригинале, потому что они не нужны. «Державный град» и так далее, и так далее. Это позднейшая подтекстовка. Это гимн Санкт-Петербурга. И всем всегда кажется, что это настолько просто, что было всегда. Нет, это появилось в 1947 году в заключительных страницах балетной партитуры Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Вот туда путь и держим. Вместе с филармоническим оркестром BBC под управлением Ричарда Уоткинса. И спасибо нашим британским коллегам, что они так здорово это записали и так близко к сердцу эту музыку приняли. Вы, наверное, и сами убедились, что она того стоит.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр «Радио России» представляет.
2: Я тебя не понимаю.
3: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
3: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
2: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Слушайте радиопостановку «Губернатор» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении южной группировки российских войск взяли населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике. А группировки «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, сообщили в российском Минобороны. Автопробег в поддержку России прошел в Белграде. Российские школьники стали победителями Международной олимпиады по информатике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные заявили об уничтожении за минувшие сутки более 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне специальной военной операции. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першамарьевка. В Донецкой Народной Республике противник потерял до 250 военнослужащих. В течение суток уничтожены 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Группировка «Север» в течение суток также уничтожила 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона, сказал представитель группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, гаубица Д-30, 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 483 БПЛА самолетного типа, 74 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 2 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, беспилотниками вооруженных сил России поражены в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом. В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Кроме того, российские военные ударили по стоянке патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково в Одесской области. Эти суда сопровождали морские суда с грузами военного назначения и топливом для ВСУ. А в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, которые применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также на российские города на Черноморском побережье. С 8 до 20 часов средствами ПВО России перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотников. Над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом, Черным и Азовским морями. Автопробег в поддержку России против недавнего визита Зеленского в Белград прошел в сербской столице. В акции под девизом «Брат за брата» приняли участие несколько десятков машин и мотоциклов. Участники автопробега разместили на автомобилях флаги России и Сербии, патриотическую православную символику. На одну из машин прикрепили растяжку с большим портретом Владимира Путина, передает ТАСС. Напомню, Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Большинство сербов выразили свой протест и осудили решение властей пустить в страну Зеленского. Российские школьники стали победителями Международной олимпиады по информатике, которая прошла в Узбекистане. Они завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. К олимпиаде команда готовилась в том числе на установочных сборах в Сберуниверситете вместе с тренерским штабом МФТИ, ИТМО и Высшей школы экономики. Высокий результат во многом обеспечен именно такой огромной поддержкой. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уже сообщил, что школьники, победившие на Международной олимпиаде по информатике, могут пройти стажировку в Сбере. Напомню, Международная олимпиада по информатике проводится с 89 года. В нынешнем году интеллектуальное состязание объединило участников из 97 стран. Потепление в Москве и Подмосковье усилится, воздух прогреется до 23-26 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В целом, по его словам, предстоящая неделя в столичном регионе будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
3: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. Чем это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
1: Сообщается, что нынешнее потепление – это лебединая песня лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сейчас в Камчатском крае за прошедшую неделю с 10 по 16 августа произошло целых 14 сейсмособытий. Об этом сообщил региональный главка МЧС России. Отмечается, что на минувшей неделе у берегов Северо-Курильска, Сахалинской области произошло землетрясение, которое ощущалось Петропавловской камчатской силой до 2-3 баллов. А недели ранее с 3 по 9 августа на Камчатке зарегистрировали 15, но неощущаемых сейсмособытий. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Дугилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. Махачкалинское «Динамо» крупно обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4-1. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей и по количеству золотых наград. Сборная России выиграла командное многоборье. Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла две бронзы на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-0. Дальше продолжает борьбу и Даниил Медведев. Во втором круге россиянин обыграл аргентинца Марко Трунгелити со счетом 6-4-7-5. СКА победил автомобилист в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки 5-4. Встреча прошла на стадионе СКА-Арена в Санкт-Петербурге. На старте чемпионата КХЛ нового сезона СКА 5 сентября сыграет с «Ладой», а автомобилист в тот же день встретится с московским «Динамо». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 17 августа, в Южно-Сахалинске и Владивостоке до 25 градусов тепла. Ожидаются дожди в Екатеринбурге, всего 15 градусов выше ноля. Кратковременный дождь в Омске плюс 22, без осадков. В Великом Новгороде до 20 тепла, облачно и тоже дожди. Кратковременные в Перми плюс 15-17, дождь в Оренбурге плюс 24, без осадков. В Ставрополе до 27 тепла, а в Нальчике 17-19 градусов выше ноля, облачно и временами дожди. Кратковременные осадки ожидаются также в Санкт-Петербурге и Москве. В городе на Неве днем плюс 20, в столице 23-25 градусов выше ноля. Ветер западный, атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в Москве плюс 19, пасмурно, возможен слабый дождь.
5: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Часть первая.

0: Сколько дней прошло уже? 5, 10, 2 недели? Ах, какая в сущности разница? Теперь-то уже все равно. Все равно. Да и разве я не прав? Любой на моем месте сделал бы то же самое. Разве нет? Конечно. А чего ж такая тяжесть, неудобство? Что это?
1: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем. Как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять, о самом чужом, о самом далеком, уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль? Подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего, сразу встанет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнет на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной, и оттого не особенно беспокойной, но вскоре случилось так, что все стало напоминать события, неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе? Взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул? Протянет ли руку к хлебу? Все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ. Взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно жил он в комнате, где тысячи дверей. И какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ.
0: Взмах белого платка, выстрелы, кровь.
1: Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален. Рабочий из пригородного завода, уже 3 недели восстававший, всею своей массой в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко. Кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда Свицкие увели его на балкон, он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее. Рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицмейстера. Тогда он разгневался и махнул платком. Толпа была так возбуждена, что зал пришлось повторить. И убитых было много, 47 человек. Из них 9 женщин, 3 детей, почему-то все девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае 3-й полицейской части.
0: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв? Иллюзия, глупость. Конечно, не нужно было ездить. Как забыть теперь этот длинный, темный, холодный сарай?
1: Конечно, не нужно было ездить. Но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками. И казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему. В сарае было тихо. Слишком тихо для такого множества людей. И вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх. Видимо, он и не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых. Убитые под полосой серого брезента лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке. Вероятно, к приезду губернатора подготовились, и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Дети и женщины были положены особо, в сторонке. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища. Ноги, точно для счета, оставались на виду. Неподвижные ноги, одни в стоптанных рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар.
0: Однако много.
1: Помощник пристава, козырнув, выдвинулся из-за спины губернатора.
2: 35 мужчин, 9 женщин и 3 детей, ваше превосходительство.
0: Детей трое?
2: Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?
1: Губернатор молчал.
2: Тут есть разные лица, ваше превосходительство. Иванов, Сидорчук, живо за тот конец! Ну!
1: С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц. Бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Губернатор знал, наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что предала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости. И в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность. И так выжидающие внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии.
2: Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу их?
0: Какую братскую могилу?
2: А это, ваше превосходительство, когда роется такая большая яма и...
0: Довольно. Ждите распоряжений.
2: Слушаюсь, ваше превосходительство.
1: На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давать совершиться, не давать окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые, те глядели на него, а от этих он не мог дождаться взгляда. И в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося.
0: Конечно, что-то огромное кончено. И больше незачем и некуда протягивать руки. Все свершилось.
1: И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог подобрать имени и объяснения. Это не было раскаяния, он сознавал себя правым. Это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы, одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях. Сломанными куклами казались они. и не мог он почувствовать их боли и страданий. Но он не мог не думать о них. Он продолжал видеть их ясно, эти фигуры из папье-маше, эти сломанные куклы. И в этом была страшная загадка. Что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени событий прошло 4, 5, 7 дней, а для него как будто и часа одного не прошло. И он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка.
0: Думать и помнить об этом, конечно же, глупо, бессмысленно. Да я бы, верно, и не думал, если бы окружающие меньше обращали на меня внимания. А они все смотрят и говорят так участливо, как будто я неизлечимо болен, как будто они уверены, что я не могу не думать о происшедшем. Он полицмейстер. Через день докладывает, что вот еще 2-3 раненых выздоровели и выписались из больницы. Да таким тоном будто успокаивает меня. Жена моя Марья Петровна каждое утро пробует губами мою голову, не горячая ли, как будто я ребенок, а убитый зеленое, которого я перекушал. Какой вздор!
1: Из Петербурга приехал в недельный отпуск сын, офицер. И хотя сам он не придавал никакого значения своему необычному приезду, был шутлив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича.
3: «Но знаешь, отец, ты должен теперь вытребовать сотню казаков и вообще принять меры».
0: «Меры? Какие меры? Зачем?»
3: «Да так, знаешь, на всякий случай».
0: «Я тебя не понимаю».
3: «Странно. По-моему, тут и понимать нечего».
1: Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам. Прошли спокойные похороны, хотя полицмейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове. Ни из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17 августа. Наконец, из Петербурга на свое правдивое донесение о происшедшем он получил высокое и лестное одобрение. Казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое, но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу. Это труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает его в могилу. Проходит ночь, наступает утро, и снова перед ним, заслоняя собой мир, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ. Взмах белого платка, выстрелы, кровь.
0: Взмах белого платка, выстрелы, кровь.
1: Губернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал за покупками для губернаторши. Он находится в кабинете, но не работает и думает. Заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, он ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна, слегка растопырив большие толстые пальцы.
0: «Но в чем же дело? Почему?» «Ого, голос-то какой громкий, жуть! Выходит, пока я думал, я был просто человек, Петр Ильич. а с первым же звуком голоса, с этим жестом, сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Да.
1: Становится неприятно. Мысли разбиваются и бегут. И резко по-губернаторски дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату.
0: Так ходят губернаторы. Так ходят губернаторы. Фу ты! Сесть, что ли?
4: Что прикажете?
0: Не приезжал?
4: Никак нет, ваше превосходительство.
0: Когда приедет, скажи, я буду в зале.
4: Слушаюсь.
0: Ах, да, ведь там побиты стекла. А я и не заходил туда после того. Не смотрел еще. До сих пор еще не смотрел.
1: Зябко и неуютно было в большой пустынной зале. Рамы в высоких окнах делились по-старинному на 8 частей. Это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В 3 ближайших к балкону окнах стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев. Очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего.
0: И всегда так. Скажешь — сделают, а не скажешь — сами никогда и пальцем не пошевельнут. Никому ничего не надо.
4: Слушаю, ваше превосходительство.
0: Что это?
4: Окно, ваше превосходительство.
0: Не окно, а безобразие. Сегодня же вымыть. Ступай.
4: Все будет сделано. Не извольте гневаться.
1: Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих. И сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы.
0: Люди шумели, волновались, кричали. И вот 47 из этих беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу, как на каком-то парадном смотру, на который глядишь снизу. Хорош парад.
1: Перед самым окном стоял тополь с ободранную корою, уже окрашенный осенью, а за ним спокойно и сонная лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинах и канаве. И хотя до ночи было далеко, все это и ободранный тополь, и ровные камешки, по которым никто не ездит, точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.
4: Что прикажете, ваше превосходительство?
0: Не приезжал?
4: Никак нет, ваше превосходительство.
0: Когда приедет, проси сюда.
4: Слушаюсь.
1: По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе. А, быть может, и еще раньше так грязны и закопчены были дорогие тисненые обои. И от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимою при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило.
0: И как я не обращал на все это внимания? Он какой-то дурацкий лунный пейзаж, итальянский, что ли, и висит к тому же криво. Но никто этого не замечает, как будто так и надо. Еще и до меня, небось, так же висел. А мебель? дорогая, но просиженная, потертая, вся насквозь пропитанная пылью, как в номере дорогой гостиницы, где хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собой наследники. И ведь ничего, ничего нет своего. Даже альбом с карточками. И тот чужой, казенный или кем-то позабытый. Виды города, какие-то незнакомые чиновники, еще какие-то выцветшие лица. Все чужое, совершенно чужое. Какая мерзость!
1: Губернатор брезгливо бросил альбом и сердито зашагал прямыми и твердыми шагами.
0: Так ходят губернаторы. Так ходят губернаторы. Вот так же ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор. И те, что были до него, откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами. А над ними боком висел этот вот итальянский пейзаж. Устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли. Что-то в этом роде было. Было, кажется, при третьем до меня губернаторе. Так ходят губернаторы.
1: По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской с ведром и кистью. И опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл к низу. И сразу вихрем в голове закружились. Взмах белого платка, выстрел, кровь. Встают ненужные подробности. Как он приготовлял платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал. Что? Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог. И железные двери с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади, и нет возврата.
5: Разрешите, Петр Ильич?
0: Ах, это вы, Лев Андреевич, наконец-то. Я вас заждался.
6: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Киндинов, губернатор Владимир Андреев, помощник пристава Дмитрий Филимонов, сын губернатора Александр Груздев, чиновник Козлов Дмитрий Писаренко. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Александр Бурдуков и Вячеслав Слепнев. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
7: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
8: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеются охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу прелестный Арзамас. Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
9: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
8: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
9: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение у арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, uh-huh. Вот, которые не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие – это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
8: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали?
4: А я их еще застал в армии.
8: Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения это уж давно перевалило.
9: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинской школы живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, угу, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пишелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства. И там есть музей горного дела.
8: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то середина 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура 19 века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас. Нижегородская область.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: На правах рекламы.
3: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
3: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
4: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя,

0: только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус, и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
1: Получается, это еще и потеря уверенности?
0: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
1: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
0: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
1: Пожалуй, нет.
0: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
1: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
0: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
1: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
1: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
0: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок.

0: Этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
1: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
1: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка и Першамарьевка. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщает Минобороны. Соединенные Штаты больше не имеют права проходить через Ормузский пролив, Персидские и Оманские заливы. Об этом заявил командующий армией Ирана. Трамп, в свою очередь, сообщил о решении сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. О причинах расскажем далее в выпуске. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, беспилотниками вооруженных сил России поражены в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом. В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Кроме того, российские военные ударили по стоянке патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково в Одесской области, которые сопровождали морские суда с грузами военного назначения и топливом для ВСУ. В населенном пункте Белгород-Днестровский поражены цех производства, склад боевых частей, комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также для атаки на российские города на Черноморском побережье. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад, 2-х штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Мировка, Тимошевка и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, вооружение и военную технику. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и около 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты «Таймс». Беспилотники, в том числе дрон «Ниан», который производится компанией «Колин Лэнс» в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ, передают ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow.